0: Но на факультете журналистики были другие люди в руководстве, в приемной комиссии, более устойчивые. И им понравилось, но мне не была поставлена отличная оценка, потому что им показалось, что тема преувеличена.
1: На то время.
0: Да.
1: Потому что это еще были 90-е годы, и еще не было это так оглашено.
0: Конечно, и мы все знаем, что произошло в 90-е годы.
1: То есть ты знала только лишь о себе из своего опыта. Люди еще так сильно не были посвящены вот в эту тему наркомании.
0: Конечно. И в 90-е годы все это выплеснулось на улицу, все это приняло масштабный характер. Много молодых людей с этим познакомились. И все это стало цвести пышным цветом. Таким образом, в общем-то, тема не была преувеличена. А для меня все это вылилось 10 лет, даже, наверное, побольше, с жизни с наркотиками.
1: Университетские знания не пригодились.
0: Не пригодились.
1: Ну, брак.
0: Я была распределена в ТАСС. В то время гарантировалось рабочее место. Меня распределили в ТАСС. Но работать я не хотела. Я была уже второй раз замужем. Мой муж не настаивал. Я осталась дома. Я была пресыщена жизнью. Все уже было выполнено. Вся программа. И я скучала. И тогда пришли в мою жизнь наркотики.
1: Скажи, где круг замыкается? Когда человек попробовал наркотики, вот я часто слышу здесь, в этой студии, после этого как бы все закончено. Вот мне интересно, может быть, до наркотиков ощущение, что все закончено, и поэтому они входят в жизнь? Или наркотики дают конец вот этого вот бытия, конец интереса к жизни?
0: Наташа, я думаю, что очень долго я думала, что наркотики – это причина всех моих проблем.
1: Так.
0: Но потом Бог сделал так, что Он поменял совершенно эту мысль. Я просто поняла, что наркотики – это не причина, что это следствие, это последний шаг.
1: Вот. Все-таки сначала проблема возникает,
0: конечно,
1: а потом желание как-то ее устранить.
0: Конечно, конечно. Но в моем случае, наоборот, не было проблем. У меня была беззаботная жизнь, в которой было все без всяких усилий. И мне просто было скучно. На то время наркотики – это была вещь экзотическая. В нашей стране люди всегда пили, а наркотики – это было что-то оттуда, Запада, что-то неизвестное. И это было для избранного круга людей.
1: Ну и скажем так, что никто доподлинно не знал последствий реальных.
0: Да.
1: Ну, кто-нибудь знал. Но
0: да,
1: мало людей.
0: Да, да. Я просто думала очень долго, что я могу контролировать, что это делаю, потому что мне нравится иногда в конце недели, выходные, и что, когда я захочу, я могу это все остановить. Но это было не так. Все это вылилось в 10 лет с наркотиками и с криминальной жизнью. И...
1: Хорошо. Такая хрупкая девочка в то время, там 20 сколько лет. Как с криминалом это могло быть связано, твоя жизнь?
0: Но это все как бы не с одного дня на другой, потому что наркотики, они тебя ведут в это. А нормальные люди, бывшие друзья по университету, знакомые родители, друзья родителей, это все отходит постепенно. У тебя другие интересы, у тебя другой круг общения, и таким образом ты приходишь туда, где наркотики.
1: Итак, я понимаю, что какое-то время есть деньги на наркотики, особенно в твоем случае. Есть семья, не бедны, но потом приходит время, когда их уже нет, карманных денег. А на работу человек не торопится.
0: Нет, конечно, нет. У всех бывает по-разному. В моем случае мне не нужна была работа. Всегда был мама, папа, муж, и потом еще что-то. Но все закончилось очень печально, потому что вот в конце 90-х моя жизнь была совершенно разрушена. Это была совершенно просто руина. Это была последняя стадия деградации. Единственная цель моей жизни была – это грамм героина в день, который мне просто был жизненно необходимый. И для достижения этой цели я была готова на все. Ну, вот таким образом мы подошли к 2000 году, когда Господь Бог вспомнил обо мне и отправил меня в Испанию. В Испании есть реабилитационный центр Ретта.
1: Скажи мне, для людей, которые не знают, как действует Бог, вот ты сейчас сказал,

0: и психотерапиев, ты не могли, ничего не работало. На протяжении всех этих долгих лет моя семья, она пыталась мне помочь, они всегда меня поддерживали, они всегда искали выход, но все это было бесполезно. И лежа в очередной раз в больнице здесь, в Москве, в мои руки попала листовка. Приходили люди из этого реабилитационного центра. У них была возможность в то время заходить в эту больницу. В мои руки попала листовка. Потом прошло еще какое-то время, и она у меня снова оказалась в руках. И в очередной раз моя жизнь была загнана в угол. У меня были проблемы. Я два раза судима по 228-й статье. Это статья за наркотики. И надо было что-то делать.
1: Скажем так, в больницу пришли верующие. Просто что-то ты узнала о том, что есть что-то еще в жизни. Ведь наркоман, он приходит к какой-то стене и носом упирается, да? Больницы пробовал, кодирование все пробовал. Значит, что-то еще появилось в жизни, так?
0: Ну да, что-то еще новое, неизвестное.
1: И его стоило попробовать.
0: Потому что не было другого выхода.
1: Спасибо, Катя. Сейчас для всех нас прозвучит песня, и мы вернемся в студию.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наши гости Екатерина Галкина. Катя, вот ты сказала так, что мама все пробовала, муж все пробовал, врачи с тобой все пробовали, но ты так говоришь, как будто тебя там не было. Ничего не получалось у них. А у тебя что внутри в это время было? Ты обманывала себя и родственников? Ты просто не хотела изменить жизнь? Или ты реально шла под капельницы? Ты хотела тоже? Просто свою позицию немножко скажи.
1: Я думаю, что нет, я не хотела.
0: Вот. Вот поэтому не получалось ничего, ни в какой области.
1: Я хотела только тогда, когда обстоятельства меня припирали к стенке.
0: Ты хотела отдохнуть временами?
1: Да, когда меня начинали напрягать, милиция, люди, которые торговали, постоянная нехватка денег, постоянная головная боль, где их достать, проблемы со здоровьем. И когда все это тебя прижимает к стенке, загоняет в угол, вот тогда как бы появляется желание все-таки что-то изменить. Но вообще наркотики очень сильно держат человека в полном забытии.
0: Катя, но все-таки девочка из университетской семьи как так быстро вжилась в криминал, судимости там по статье за...
1: Это было не быстро, это было на протяжении 10 с лишним лет.
0: Ах, вот так. То есть ты успела вжиться в новый формат жизни?
1: Конечно. А закончилось это все просто последней стадией деградации, я повторю. Моя жизнь была полностью разрушена. Я просто была в нокауте. И физически, и морально. Мои родители не знали, что со мной делать. Мой муж меня бросил. О карьере, работе я просто не говорю.
0: А муж сколько лет с тобой жил? Вот с такой? Которая принимала наркотики.
1: Ну, как бы мы начали жить, у моего мужа не было проблем с наркотиками. Начнем с этого. Это был совершенно нормальный человек, который меня любил, который какое-то время был расположен помогать мне до тех пор, пока пропала надежда. Мы все люди, мы устаем. И поэтому я думаю, что где-то лет 7-8 мы были вместе, но
0: то
1: потом
0: он
1: устал. Да, он устал. Вот так, к таким итогам мы пришли, к 2000 году.
0: И у тебя в руках листовка, реабилитационный центр РЭТА.
1: Я уезжаю в Испанию, в моем случае это была Испания.
0: Как я знаю, что реабилитационные центры РЭТА появились в России тоже.
1: Да.
0: А начиналось все из Испании, собственно,
1: да.
0: Головной там находится этот
1: офис. Да, да. Американский миссионер 20 с лишним лет назад начал это творение в Испании. Сейчас реабилитационный центр во всех провинциях Испании. За 20 лет они открыли свои филиалы в более чем 20 странах мира, в том числе и в России. В 2000 году центр был только в Москве. Сейчас он еще в 5 городах России, но тогда было только в Москве. Было очень много желающих, и поэтому нужно было ждать. Мои родители были не в состоянии уже ждать. Поэтому меня отправили в Испанию. В моем случае это была Испания. В Испанию можно было уехать сразу.
0: Так, но ты наркоманка, у тебя нет загранпаспорта. Нужна какая-то подготовка, чтобы выехать за границу. А ты никакая.
1: Да. Отчаявшиеся родители сделали все, чтобы я уехала.
0: Поняла. Помогли.
1: Ну вот в 2000 году началась моя история с РЭТА. 2 года это была реабилитация. Если мы говорим вот о этом модном слове «реабилитация», то она как бы в моем случае проходит. Ну, я думаю, что всегда она проходит в двух направлениях. Сначала это физическая реабилитация, и в моем случае это было 2 года.
0: Это... На что понадобились 2 года?
1: Ну, мое состояние было ужасное.
0: Здоровье?
1: Да. Мне просто нужно было физически восстановиться, мне нужно было поставить на место голову, вообще включиться в общество, начать общаться с людьми. Я практически не разговаривала. И моя реабилитация физическая, это было довольно долго. Не всегда так. Но в моем случае это было так.
0: Хорошо, Кать, ну вот все равно тебе было с чем сравнивать. Ты приехала в христианский реабилитационный центр, и ты сразу увидела, что это не медикаментозное лечение. Как ты отреагировала? Кто-то тебе что-то сейчас будет рассказывать, и надо предположить, что это поможет. Как ты к этому отнеслась?
1: Враждебно.
0: Враждебно. Большинство людей. Так, ну, я думаю, что это честное отношение.
1: Мне было непросто, я плохо себя чувствовала, я совершенно была в себе отключена, я совершенно не могла общаться с людьми. Я была разрушена не только физически, но и внутренне.
0: И давай я тебе еще подскажу из своего опыта здесь, в студии. Ты решила отсидеться, просто отдохнуть. Неплохое место было пересидеть, так?
1: Да, вначале это просто... Я не могла представить, что я вернусь в Москву, потому что у меня не было сил. Я знала, что нужно на двух самолетах лететь, что нужно ждать билет, что это не завтра, когда я, наконец, могу этот долгожданный момент испытать. Поэтому я думала, ну хорошо, я немножко поправлюсь, и потом я вернусь. Но это чудо. То, что я пробыла там вот это вот первое время, это просто Божье чудо. Это сверхъестественное. Я не знаю, как это произошло, но я была там.
0: Что за эти 2 года изменилось? Вот за это время поправилось здоровье. Я так понимаю, психика пострадала. Так, ты начала возвращаться именно к социуму. Ты стала оглядываться и смотреть, что делают там люди. Что они там делают? Расскажи нам, что они там делают.
1: Много работают.
0: Работают. Чем занимаются?
1: Есть магазины «Вторые руки», магазины мебели, магазины одежды. Девочки, у них есть уборки, молодые люди занимаются переездами на грузовиках.
0: А, то есть это все за пределами репцентра?
1: Конечно.
0: То есть я так понимаю, что первое время люди не уходят, они живут, а потом через время они уже выходят куда-то на работу?
1: Да, постепенно ты начинаешь выходить в мир, что называется, но единственное, что в центре всегда вдвоем, всегда есть человек рядом, человек, у которого больше опыта, который больше времени и который может помочь. И вот так происходит реабилитация, работа. И теперь мы говорим о втором, как бы, аспекте реабилитации, когда идет реабилитация души. Я прекрасно помню этот день, вот через 2 года я встала перед зеркалом однажды утром, и я посмотрела и сказала, ну вот тебе уже 38 лет, прошло 2 года, и как бы о наркотиках уже ты не вспоминаешь, это уже как бы не проблема, да? И я тоже бросила курить, и я хорошо выглядела, лучше, значительно лучше, чем 2 года назад, но я посмотрела на себя в зеркало и подумала, ну а что толку-то? Тебе 38 лет, и все разрушено, все потеряно. Ни семья, где твоя карьера, и что теперь? И вот здесь началась такая депрессия, что только я и Господь Бог знает, от чего Он меня избавил. И вот здесь, я бы сказала, начался второй этап реабилитации. Вот именно душевная реабилитация. И с нашей душой единственное, кто может справиться, это никакие не психологи, не психоаналитики, не психиатры, только Господь Бог. Это самый хороший врач.
0: Но вопрос был поставлен, на самом деле, очень серьезный. Сейчас уже, если отойти так подальше, лет 10 уже, да, прошло, вопрос был правильным поставлен. А что дальше? То есть ты вернулась к реальному уже осмысленному?
1: Совершенно,
0: да?
1: Верно, да.
0: Но тогда... Естественно, тебе было тяжело, это была депрессия. Ну и еще понятно, что там не было ответов на вопросы, то есть инструментов каких-то, чтобы тебе сказали, вот ты врачом будешь, вот ты будешь журналистом, никто этим там не занимался. Где ты нашла ответы на свои вопросы? Что дальше?
1: Да, в общем-то, я пришла опять к такой мертвой точке, скажем.
0: Так.
1: Да.
0: Так.
1: Да. И люди, которые были рядом, они мне говорили, что есть выход.
0: Вот. Что вот выход это и есть Боге. Реабилитация души, духа.
1: Совершенно верно. Я не верила. Я была воспитана на атеизме. Моя семья – это люди неверующие. В то время вообще никто не верил, тем более люди науки. Потом я закончила идеологический факультет, где атеизм – это была отдельная дисциплина. Для меня вера – это была церковь и бабушки с крестиками и полная вообще бесполезность всего этого. Я абсолютно не верила. И это был путь. Следующие годы – это был путь от атеизма к вере. Потихоньку, с большими сопротивлениями, с большим отвержением. Еще одно чудо.
0: Катя, послушаем еще одну песню, которая прозвучит для всех нас, для нас и для радиослушателей, и вернемся в студию.

0: В эфире программа «Выбор». Я Наталья, ведущая программы, и наша гостья Екатерина. 2 года исцелялось тело твое, так?
1: Угу.
0: Сколько же лет исцелялась душа?
1: Ну, душа, на самом деле, продолжает исцеляться.
0: До сих пор, да?
1: До сих пор. И я думаю, что это будет продолжаться до конца моей жизни. Бог всегда с нами работает и хочет всегда нас усовершенствовать.
0: И вот все-таки с РЭТО, с реабилитационным центром. Как это стало происходить? Ты из атеистической семьи закончила факультет журналистики, идеология, марксизм, ленинизм, философия и все такое.
1: Угу.
0: Как в тебя Бог инсталлировался? Как ты его вообще могла воспринять? Ты с ума начала умом идти?
1: Конечно. И пока я это делала умом, в общем, как бы ничего не происходило. Это всегда были мои логические размышления. Я читала Библию, не понимала, почему 4 Евангелия говорят об одном и том же. Я искала в этом всякие противоречия, ошибки. Я не хотела никакого фокусника впускать в свою жизнь, когда Иисус Христос говорит, что Он пошел по воде. Я думала, ну зачем мне это нужно вообще? Я не понимала, как это, что вообще.
0: И как это соотносится с тобой? Ты совершенно правильно говоришь сейчас. Как это может соотноситься с тобой, с твоей разрушенной жизнью? Он себе ходит по воде, а я при чем?
1: Я не знаю, что говорить, но для меня это еще одно Божье чудо. Я не знаю, как Бог до меня дотронулся, как Он меня к себе притянул, как Он... Но моя жизнь, она продолжала как бы отмываться, восстанавливаться. Потихоньку как-то мои мысли, они как-то меня... Я не знаю, но мы пришли к такому моменту, когда я должна была уйти из центра. И здесь начинается как бы новый этап, я сказала, в моей жизни... Когда я оказалась в мире, когда я оказалась, в общем-то, одна, но Бог продолжал держать надо мной свою руку.
0: 10 лет наркотиков, скажем, это изоляция внутри своего тела. Потом была изоляция в реабцентре сколько лет?
1: 6.
0: 16 центральных лет, таких вот не детских уже, да, а, скажем, после 20 уже, после 30 уже. И как ты выпала, как птенец из гнезда?
1: Ну, в общем-то, да. При этом я думала, что я как-то с этим совсем смогу. И слава Богу, что вот его милость меня покрыла, и он мне показал, что без него я вообще-то ничто на самом деле.
0: Как ты стала практиковать его, скажем, Иисуса Христа, Господа нашей жизни, Бога? Как ты его стала практиковать потом в жизни? В реабцентре ты его, может, разучивала? Какой он? Характер его изучала, да? А тут пришлось жить с ним начинать. И причем там, где полно искушений или недостатков, ну, любых проблем.
1: Бог мне открылся, я бы сказала так, показав свою любовь, безмерную милость ко мне. Потому что, оказавшись в миру, я оказалась в Испании. Я снова вернулась в Испанию. И... Ну, представьте, что такое оказаться, в общем-то, в 38 лет не очень хорошо. Нет, 38 нет, уже мне было больше. 46, 42, в чужой стране, не очень хорошо зная язык. У меня, как у человека, очень ограниченные вообще возможности на самом деле, помимо всех моих слабостей, характера. Вот чисто такие интеллектуальные возможности, они очень средние, такие посредственные. И вот вы представьте, оказаться в чужой стране в 42 года, думая, что ты что-то можешь, что-то сейчас сделаешь, и что-то вообще будет, вот оказаться так. Но спасибо Богу, что Он меня отправил в хорошее место. Я оказалась в христианской церкви, евангельской, среди христиан. И вот там как бы началось знакомство. Знакомство с Богом. Не знание о Нем, не то, что мне говорили, вот всю эту информацию, которую я в центре получала, а как бы уже вот такое вот личное, непосредственное знакомство, как Бог мне стал открываться. И первое, что Он мне показал, это как Он бесконечно меня любит и какая у Него милость для меня есть.
0: Знаешь, это очень сродни тому, как ребята, с которыми мы контактируем, мужчины, женщины в тюрьмах, которые сидят, они там уверуют, им это очень придется к сердцу, вот на фоне всей грязи. А потом, когда они выходят за пределы тюрьмы, с этим надо жить. И вот в это время потеряться очень легко.
1: Да, это действительно так.
0: Но ты опять сказала, меня Бог привел в церковь. Я тебя понимаю, но кто-то тебя может не понять, как это Бог сделал. Расскажи, как ты попала в церковь.
1: Наташа, я говорю это так, потому что действительно так. Я, выходя из центра, не очень-то думала о том, что я христианка, и что мне нужен Бог, и что я хотела бы общаться с людьми, которые в том же соку, в этой же вере. Я не думала, что мне нужно искать какую-то церковь, я не думала, что мне нужно искать это общение с этими людьми. Я волновалась за другие вещи. Это работа, это мои проблемы со здоровьем, врачи. В Испании как бы это все более на другом уровне. Мне казалось, что там это будет лучше. И вот то, что меня волновало. И когда я говорю, что Бог все сделал, это действительно так. Потому что Бог меня привел в эту церковь. Одни мои знакомые, которые меня встретили в Испании, испанцы, они тоже были в свое время в РЭТО, в реабилитационном центре, тоже реабилитировались. Они меня привели в эту церковь. И вы правильно сказали, что есть люди, которые теряются, которые отделяются от Бога, отходят от Бога. И Бог мне показал такие примеры. Эти люди уже не в этой церкви. Эти люди в мире. А я была там, где Бог меня окружил своей любовью.
0: Ты столько лет пробыв в реп-центре, ты только в церкви поняла, что есть что терять и есть чего опасаться. Смотри, ты говоришь, выходя из реп-центра, ты не была точно уверена, христианка, не христианка, да и не так это важно было тебе. Нужна ли церковь? Были другие вопросы, проблемы, работа и все прочее. И почему-то только в церкви ты поняла, что люди, которые выпали из этого состояния веры, они в никуда попали и пропали.
1: Да, да, потому что я видела таких людей. Я видела, что происходит в их жизни. Даже вот при такой похожей благополучности, когда у людей есть работа, когда Бог им дал даже семью, детей, ты не видишь в людях то, что ты видела, когда они были с Богом. Это мир. Это уверенность в том, что с тобой будет завтра. Это радость, когда у людей блестят глаза, когда люди живут с иллюзией, с энтузиазмом, когда у людей другие желания, не только желание купить, иметь, заработать, поехать куда-то на отдых, другие желания более красивые.
0: Что ты скажешь, важно все-таки в жизни увидеть людей изменившихся. Ведь в Библии часто так мы читаем, в проповедях слышим, что не смотрите на людей, смотрите на Бога. Но все-таки важно увидеть, что у кого-то получилось, у кого-то блестят глаза, кто-то радостный.
1: Конечно, конечно.
0: Это поддержка.
1: Конечно, конечно. И также важно увидеть людей, у которых не получилось.
0: И это пугает, и это настораживает.
1: Да.
0: И это тоже опыт, негативный, но опыт.
1: Конечно.
0: И хорошо, если это чужой опыт.
1: Да. Да. Ну, я на самом деле не знаю, что еще рассказать, кроме того, что Бог меня в это время очень сильно благословил. То есть Бог, Он покрывает всю нужду. А у человека есть большая нужда. И духовная, и материальная, и моральная, и Бог все это может покрыть. В моем случае Он все это покрыл.
0: То есть все твои планы, работа, это то, все, язык там, все что угодно, это стало разрешаться как бы без твоего участия?
1: Совершенно верно. Бог дает направление в жизни. Бог тебе дает сил идти по этому направлению. Бог тебя вдохновляет, Бог тебя ободряет, Бог тебя учит, как это делать.
0: А вот за это мы с тобой давай схватимся и на этой ноте закончим программу. Бог дает направление, а идти придется тебе.
1: Аминь.
0: Катя, большое спасибо за время, которое ты нашла и пришла к нам, поделилась своим свидетельством. А я напомню всем, кто слушал нас. В эфире была программа «Выбор», провела программу Наталья Чернякова и наша гостья сегодня Екатерина Галкина из Московской Евангельской Церкви. Катя, спасибо.
1: До свидания, спасибо вам.
0: Запишите наш адрес. Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Программа «Выбор».

0: 6 часов вечера по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Приглашаем вас послушать программу передач этого часа. Вначале выйдет в эфир передача «Вечная истина», затем получасовая программа «Хлеб жизни». В конце часа слушайте краткие передачи, увлекательные истории и сложные вопросы.
2: Добро пожаловать на программу «Вечная истина». Мы продолжаем изучать послание к римлянам, 8 главу. У микрофона пастор Геннадий Строков.
3: Мир вам, дорогие радиослушатели! В прошлый раз мы остановились на плохой вести в послании к римлянам, 8 глава. Мы отметили, что если нам не помогает Дух Святой, то в нас будет проявляться закон греха и смерти. Это сделает нас несчастными людьми. В этом и состоит плохая весть. Благая весть приходит, когда мы открываем закон Духа жизни во Христе Иисусе, который может сделать нас свободными от закона греха и смерти. Допустим, закон Духа жизни во Христе Иисусе может освободить нас от этого несчастья, а именно закона греха и смерти. Почему же тогда многие не свободны от закона греха и смерти? Ответ мы находим в 23 стихе 7 главы. Павел называет это «законом ума моего». О помышлениях ума он много говорит в 7 главе. Павел собирается показать нам в 4 стихе так называемую обратную сторону Евангелия или цель Евангелия. Обратите внимание, что представляет собой Евангелие. Христос умер, чтобы мы могли жить. Обратная сторона Евангелия. Сейчас ты умри, чтобы он мог жить. Какова же цель Евангелия, о которой так часто говорит Павел? 4 стих дает нам ответ на данный вопрос. То, что Бог сделал, произошло по следующей причине. Чтобы справедливое требование закона могло быть исполнено в нас, тех, кто живет не по плоти, но по духу. Обратите внимание, вот что нам нужно понять. По этой причине Павел утверждает, что в законе нет ничего неправильного. Закон благ и справедлив и замечателен. Проблема заключается в нашей плоти. Но Павел продолжает делать акцент на том факте, что закон Божий благ, потому что цель нашего спасения – это сделать наше послушание закону возможным. Чтобы справедливое требование закона могло быть исполнено в нас, кто живет не по плоти, но по духу. Вспомните, когда Иисус был у первого христианского пристанища, Он сказал: «Я не пришел нарушить закон ни на одну йоту или черту, я пришел исполнить закон». И Он сказал Своим ученикам, тем, которые должны были стать Его ответом, Его решением, солью земли, светом миру, Он сказал: «Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное, о котором говорю вам». Иисус не делал учениками тех, которые попирали бы закон, у которых не было бы никакого уважения к закону, для кого бы закон ничего не значил. Обратите внимание, цель, которую Бог преследует в отношении нашего спасения, это то, что в Писании называется искуплением человека, восстановлением человека. Вам следует набраться смелости и задать вот какой вопрос: зачем Бог сотворил человека? Я удивляюсь людям, которые отвечают: для общения. Есть старая песня африканских христиан, где Бог говорит: «Я одинок, сотворю себе человека». Но по Писанию Бог сотворил человека не с этой целью. Он хотел, чтобы появилось творение, которое отражало бы его образ. Человек, созданный по образу и подобию Божьему, должен был показать всему остальному творению, каков Бог. Мы многого не знаем, каким был первый человек Адам до своего падения, но мы знаем, что он был отражением образа и подобия Божьего. И вот, когда он упал, он слился с новым образом, а прежний образ оказался испорченным. И цель спасения, о которой мы читаем в Библии, начинается с книги Бытия 3 главы, где Бог побуждает Адама выйти из укрытия. Бог неотступно следует за человеком и хочет вернуть его туда, где он находился перед падением. Поэтому, чтобы исполнить цель, для которой Бог сотворил нас, он прощает нас и провозглашает праведными. Слово «искупить» буквально означает «выкупить», «вернуть на прежнее место», «возродить». Итак, вот ключ ко всему этому. Причина, по которой Бог дал нам закон в Писании, состоит в том, что Он хотел показать нам свою волю для человека. Вот каким образом человек должен жить. а именно в соответствии с Ветхим и Новым Заветом, от горы Синай до возвышенности блаженства, до Нагорной проповеди. Бог пытается показать: вот как я хочу, чтобы вы жили, потому что это покажет всему миру, какой я. Но Павел делает акцент в 7 главе: вы не можете исполнить этого по плоти. Ваша человеческая природа, находящаяся вне Бога, без Божьей помощи, не может этого сделать. Благая весть 8 главы заключается в следующем. Закон Духа жизни во Христе Иисусе может это исполнить. И вы сможете жить так, как Бог наставляет в Ветхом и Новом Завете. Цель нашего спасения – чтобы справедливые требования закона могли бы быть исполнены в тех, которые живут не по плоти, но по духу. И это можно расценить как Евангелие обратной стороны, живое Евангелие или цель нашего спасения. Первые два закона, как мы уже отмечали, относились к недоброй вести, а именно – закон Божий без помощи Бога проявляет в нас закон греха и смерти. После Павел разбирает третий и четвертый законы. Третий закон является законом Духа жизни во Христе Иисусе, и четвертый закон – законом помышления. Мой разум я могу концентрировать на плотских помышлениях или на духовных. Павел глубоко рассуждает о духе и о разуме. О законе помышления Павел говорит и в 7 главе, и в 8. Там он пишет такие слова: «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном. Помышления плотские – суть – смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Поэтому живущие по плоти Богу угодить не могут». Далее хочу заметить, апостол Павел упомянет о Духе Святом один раз в первой половине 7 главы, но в 8 главе он повторит выражение «Дух Святой» 20 раз и упомянет разум. Также Павел будет использовать слова «жизнь» или «живущий». Таким образом, он говорит нам о жизни в духе или о третьем и четвертом духовных законах, о законе духа жизни во Христе Иисусе и о законе разума или помышления. Послушайте еще раз, что говорится в 5 стихе. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном». И далее Павел сделает вывод: «Поэтому живущие по плоти Богу угодить не могут». В своем послании апостол Павел делает на этом особое ударение. Если вы хотите проследить логику Писания, или вы хотите соотнести эти истины с посланием Павла, тогда просто процитируйте многие места, где он говорит те же самые вещи. В послании к Галатам, особенно в 4 и 5 главах, находится замечательная параллель. Также множество связей, о чем говорит Павел, мы находим в 3 главе. А именно то, что вам присущи две составляющие – дух и плоть. И между ними происходит война. Они враждебны друг другу. И вот в книге Галатам он говорит нам, что лучшая защита – это нападение. Павел наставляет, как жить так, чтобы дух контролировал плоть. Чему нас учит Павел, было взято за основу у одного из моих любимых авторов, которого почти никто не читал. Его имя – Генри Друмонд. Он был великим проповедником. По профессии он был профессором ботаники, родом из Шотландии, но я верю, что он учился в Кембридже. Он отучился в семинарии, но не пошел дальше в номинальный пасторат. Он остался с академическим образованием. Он также был великолепным атлетом. И у него было замечательное служение людям. Каждую воскресную ночь в течение многих лет он собирал тысячи людей в Кембриджском университете и давал им уникальнейшие послания, обращенные к ним. И у меня есть книга, в которой есть 22 послания из тех, что он говорил, и они просто фантастичны. Он человек, наделенный необыкновенной проницательностью. Итак, у него было два послания, которые он представил тем людям в воскресную ночь. Одно из них называлось «Три факта греха». И я попытаюсь просто в двух словах объяснить вам суть. Он говорит, что три факта греха – это у греха есть возмездие. И он документирует это Евангелием. Он действительно молодец, представляя Евангелие. Те же самые вещи Павел приводит в первых 4 главах послания к римлянам. Далее, вторым фактом греха является то, что у греха есть сила. Если бы у греха не было силы, тогда бы не было так много падающих людей, для которых сила греха стала слишком велика. Таким образом, у греха есть сила. И проповедник утверждает это, и я с этим согласен. Нет большей силы на земле, следующей за Божьей силой, как сила зла. Кто-то однажды задал отличный вопрос после двухнедельных занятий. Вопрос был таким: имеет ли сатана силу читать наши мысли? Честно говоря, я не знаю. Писание не говорит нам слишком много о сатане. То там, то здесь вычерчивается некий профиль и некоторые данные, но на самом деле Писание не говорит нам много о сатане. Но вот что я знаю о сатане, так это то, что следом за силой Божьей нет

0: Сила Божья больше, чем сила зла. Не сделайте по этому поводу ошибки. Грех – это сила, и это является вторым принципом греха. И третий принцип, что у греха есть ценник, или грех всегда оставляет пятно. Проповедник назвал это греховным пятном. И затем он привел такой пример. Когда молодой человек выходит в мир, и представьте, на нем спортивная одежда белого цвета, потом появляется еще одно пятно, а потом еще одно. И очень скоро вся одежда покрыта пятнами. И проповедник добавляет, это поразительный принцип греха. Так действует грех греховными пятнами. Грех оставляет шрамы, и иногда эти шрамы – необратимые последствия. Все это является третьим принципом греха. Итак, это было первым посланием моего любимого автора Генри Друмонда. Затем в той же самой серии он представляет второе послание, называемое «Три доказательства спасения». Первым доказательством спасения было оплаченный сполна долг, и ныне нет никакого осуждения. Вот это является благой вестью, и это есть первое доказательство спасения. Нет больше возмездия из-за того, что Господь Иисус сделал на кресте для нас. Это Евангелие. Затем второе доказательство спасения. Иисус Христос воскрес из мертвых. Таким образом, существует такая вещь, как сила воскресшего Христа, и мы можем находиться в единстве с Ним. Мы обладаем силой, чтобы преодолеть грех. Итак, у греха есть огромная сила, но мы обладаем большей силой, когда мы во Христе Иисусе и когда Его Дух Святой в нас, так как Тот, кто в вас, больше того, кто в мире. И далее его третье доказательство спасения, которое связано с греховными пятнами. Его суть в том, что во Христе Иисусе Бог не видит на нас этих пятен. Даже когда в нашей жизни есть тяжелые шрамы от греха и необратимые последствия, Бог не видит на нас этих греховных пятен. Это поразительная весть, о которой говорит нам Евангелие. Вот почему нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Только подумайте над этой фразой «во Христе». Господь в вас, и Он вокруг вас. Он как бы обволакивает вас. И когда Бог смотрит на вас, Он видит вас через призму Христа. И поэтому мы не имеем греховных пятен, потому что мы во Христе Иисусе. Показав эту удивительную истину христианам Рима, Павел восклицает: «Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силой возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашем. Итак, дорогой радиослушатель, это и есть то Евангелие, которое апостол Павел доносил до христиан города Рима и до всех последователей Иисуса Христа. Являешься ли ты, дорогой друг, христианином? Во Христе ли ты? Если да, то знай, ты прощен, у тебя есть силы для жизни, и Бог не видит твоих греховных пятен.
1: Вы слушали программу «Вечная истина». Божьих вам благословений и до новых встреч!

В эфире «Радио на пути». Наши программы продолжаются. Сейчас вы услышите передачи «Хлеб жизни», «Увлекательные истории» и «Сложные вопросы».

Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире христианская программа «Хлеб жизни». Иисус говорил: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Мы предлагаем пищу для души и приглашаем вместе с нашим гостем окунуться в мир

Божьего Слова. Мир вам, уважаемые слушатели! Напоминаю, что наша передача – место ваших встреч с различными служителями Церкви, их проповеди о главном, о вечном, о библейском. Надеемся, что время, которое вы проведете с нами, укрепит вашу веру, утвердит надежду, возгреет любовь и ободрит ваше сердце. У микрофона Сергей Бриштель и пресвитер Светлогорской церкви Александр Капустин. Тема проповеди называется «Неприходящая слава». Присоединяйтесь.

прочитаем второе послание Коринфянам, 3 глава, 7 по 11 стихи. «Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славою служение оправдания. То прославленное даже не оказывается славным с сей стороны по причине преимущественной славы последующего. Ибо если приходящее славно, тем более славно пребывающее». В Коринфскую церковь пришло новое учение. Оно, впрочем, было не новое, но преподносилось как новое. Негодные люди стали учить коринфян ветхозаветному закону, всем многочисленным правилам, которые Бог дал израильскому народу через Моисея. Какие это были правила, мы их можем легко найти в книгах «Исход», «Левит», «Числа» и «Второзаконие». В числе этих законов, например, есть запрет подстригать бороду, а также волосы на висках. И мы наверняка могли видеть по телевизору ортодоксальных евреев в черных шляпах с неухоженными бородами и длинными закрученными пейсами. Или закон о чистых или нечистых животных. Чистые животные – те, которые жуют жвачку и имеют раздвоенные копыта, то есть овцы, коровы, козы. Этот закон запрещал есть свинину, зайчатину, конину. Но не только обрядовые законы были в Ветхом Завете, были законы нравственные, воспитывающие справедливость и сострадание. Так при уборке поля израильтяне не должны были дожинать хлеб до края, а оставить несжатый кусок для бедных, сирот и вдов. То же касалось уборки винограда и других плодов. Был закон, который запрещал работать в седьмой день. И много-много других постановлений, касающихся пищи, одежды и поведения. В истории церкви снова и снова возникал вопрос об отношении христиан к ветхозаветному закону. Правила, данные Моисею, не давали покоя братьям и сестрам. Очень уж хотелось какое-нибудь неудобоносимое бремя на себя возложить. Пытались как-то приспособить Ветхий Завет под условия жизни в новом. Но ни у кого это не получалось до конца. Один из самых часто упоминаемых ветхозаветных законов, которые христиане пытаются применить под условия Нового Завета, это заповедь о седьмом дне. «Помни день субботний, чтобы святить его, шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу Богу твоему, не делай в оной никакого дела». Эту заповедь часто пытаются отнести к воскресенью. Мол, работать нельзя, это день, посвященный Господу, нужно идти в церковь. Выглядит, конечно, благочестиво. Но если уж быть беспристрастными, то нужно признать, никто не соблюдает этого дня так, как заповедано в Ветхом Завете. Ведь не только работать, скажем, в огороде нельзя было, но и готовить пищу, даже огонь зажигать, чтобы разогреть вчерашнее, тоже запрещалось. Кто из нас так делает? Даже самые ревностные хранители праздников зажигают газ, делают себе чай по воскресеньям. Даже если мы сумку яблок принесли в церковь в воскресенье, чтобы кому-то дать или угостить братьев или сестер, то этим мы нарушили заповедь. Ветхий Завет однозначно указывает – никаких тяжестей не носить. Кстати говоря, по закону Моисеевому вовсе не обязательно было идти в синагогу или в храм, можно было отсидеться дома, и вы бы не нарушили субботу. Что же получается? Мы одно соблюдаем, а другое нет? Нарушаем закон Моисеев? Да, нарушаем, но мы не под законом. Христос заключил с нами новый завет, освободив нас от заповедей Моисея. Мы собираемся в седьмой день, конечно, но не в исполнение Моисеева закона, а потому что этот день выходной в нашей стране,
и в этот день воскрес Спаситель. Но если наши власти объявят в одно из воскресений воскресник, а выходной будет в другое время, то мы без проблем перенесем воскресное утреннее собрание на среду. Мы собираемся не ради субботнего дня, а ради славы Божьей. Для этого любой день подходит. И если бы в наше время, как в сталинские времена, отменили семидневную неделю и ввели пятидневку, чтобы мы 4 дня работали, на пятый отдыхали, мы бы собирались на пятый день. Признаться, так, возможно, даже лучше, чаще получается. То же самое относится и к другим праздникам. Для чего они были установлены? Только для того, чтобы напомнить верующим о библейских событиях. Ничего особенного в эти дни не происходит, они нисколько не святее других. Только наше собрание во имя Христа делает их особенными. Кстати, известно, что первые христиане праздновали только один праздник – Пасху. Рождество появилось лишь в IV веке, другие праздники – еще позже. Павел говорит вот что: «Возрожденным христианам вообще не нужен закон. Им нужно жить не по закону, а по благодати, не по букве, а по духу». Что же это такое «жизнь по духу»? Попробуем объяснить это следующим образом. Всем нам с детства знакомы слова «можно» и «нельзя». Можно играть на улице до 9 часов, посмотреть мультфильм, съесть 2 конфеты, раз в неделю мороженое. Нельзя показывать пальцем, лезть в грязь, обижать маленьких, грубить старшим, говорить нехорошие слова, жадничать. Все это хочется, но нельзя. Таков закон. Он четко предусматривает, что разрешено, а что запрещено. Эти слова существуют в мире, но вот что нам нужно уяснить. Этих слов не должно быть в христианском словаре. Если христианин начинает размышлять о том, что ему можно, а чего нельзя, то он перестает быть христианином. Ведь мы делаем добро не потому, что нам это можно, а потому что искренне любим и от всей души хотим его совершать. И мы не грешим не потому, что нельзя, а потому что мы ненавидим грех, и он нам отвратителен. Вот пример для славян. Почему мы не едим, скажем, лягушачьих лапок, как французы, или собак, как корейцы? Нам этого нельзя? В принципе, никто не запрещает. Но нам это неприятно, порою противно. Почему мы, христиане, не предаемся разврату и всяким извращениям? Почему не объедаемся до рвоты, не напиваемся до потери сознания? Нам этого нельзя? Не в том дело, что нельзя. Нашей душе это противно. Мы ненавидим такие занятия. И поэтому их не делаем, а вовсе не потому, что хочется, да запрещено. Возможно, раньше мы любили нечто подобное, но раньше мы были невозрожденными, ветхими людьми. А теперь, когда мы родились свыше, стали новым творением, нам уже не нужны ветхозаветные ограничения. Апостол Павел писал: «Закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокоривых, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных, и для всего, что противно здравому учению». В мире по отношению к закону человек может находиться в 2 положениях. Либо он под законом, либо он вне закона. Если он под законом, то он выполняет все требования, держится рамок, предусмотренных законом. И при этом, кстати говоря, неважно, нравится ему закон или нет, главное, чтобы соблюдал. Если же человек вне закона, то он беззаконник и преступник, на него охотятся органы правопорядка, и когда поймают, то наказывают. А мы? Где находимся мы по отношению к ветхозаветному закону? Мы и не под законом, и не вне закона. Мы выше его, выше постановлений и правил. Мы делаем такие дела, которые превосходят требования закона. Заповедь гласит: «Не убивай». А мы не только не убиваем, но еще и любим наших врагов и молимся за них.
Заповедь гласит: «Не прелюбодействуй», а мы не только не изменяем своим мужьям и женам, но любим их и отдаем лучшее, что у нас есть. Заповедь гласит: «Седьмой день Господу», а у нас каждый день для Него. Мы даже едим и пьем во славу Божию. В Библии есть хороший пример, который поможет нам понять эту истину. В Коринфской церкви произошел спор об идоложертвенном. На базаре продавалось мясо двух видов – обычное и идоложертвенное, то есть посвященное каким-то языческим богам. Можно ли было христианам есть такое мясо? Возник спор в Коринфе. Одни считали, что можно, потому что якобы ни Зевса, ни Артемиды не существует, и с мясом ничего не происходит. Другие считали, что нельзя, что, употребляя эту пищу, человек тем самым участвует в поклонении идолам. Не в силах переспорить друг друга, коринфяне обратились за ответом к Павлу. Что же ответил апостол? Можно есть это мясо или нельзя? Он не ответил ни того, ни другого. Он не дал коринфянам закона, но попытался объяснить все с духовной стороны. Вначале он сказал, что действительно этих ложных богов не существует. То есть употреблять это мясо в пищу в принципе можно. Бог дал нам свободу. Можно представить себе, как возликовали, прочитав это, любители идоложертвенного. Но дальше Павел продолжает и говорит: «Берегитесь, однако, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего». Вот и получается, что по закону вроде бы можно, а по любви – нет. В послании к римлянам Павел добавляет: «Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твоею пищею того, за которого Христос умер. Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто этим служит Христу, тот угоден Богу. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает. Нельзя? Можно, но лучше не надо». Нужно искать не того, что разрешено или запрещено, а того, что диктуется любовью и самопожертвованием. В этом и заключается жизнь по духу. Давайте подумаем, что значат слова «Ветхий и Новый Завет». Обычно говорят, что это две части Библии. Но что эти слова значат буквально? Буквально «Старый договор» и «Новый договор». Нередки случаи, когда, например, люди переписывали завещание. Что тогда происходило со старым? Аннулировалось, не считалось. Мы сами порой заключаем или перезаключаем договоры с банком, энергосбытом, водоканалом. Что происходит со старым договором в таком случае? Он перестает действовать. Порою возражают и говорят: ведь в Ветхом Завете много хорошего. Не прелюбодействуй, не кради. Разве это плохо? Нет, неплохо. Но у нас есть новый договор, и в нем есть те же пункты. Там, на каменных скрижалях, было начертано «не кради», а у нас на сердце написано то же самое и еще большее: не только «не кради», но еще и «трудись», делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Ветхий Завет говорил «не прелюбодействуй», а в Новом мы обновленным сердцем понимаем, что даже похотливые мысли – это тоже зло. Однако тем же возрожденным сердцем мы понимаем, что законы о пище, об одежде, о праздниках нас не касаются. Христос дал нам свободу, Он написал новый договор у нас на сердце. Но коринфяне увлеклись Ветхим Заветом. Что же их там привлекало? Есть в нашем отрывке одно слово, которое проливает свет на эту область. Это слово «слава». В 5 стихах нашего отрывка «слава», «славная» и «прославленная» повторяются целых 10 раз.
И поэтому мы можем заключить, что в Ветхом Завете Коринфян привлекала именно слава. Действительно, передача ветхозаветного закона сопровождалась весьма славными явлениями – громами, молниями, густыми облаками, трубным звуком, и слава Божья была так велика, что лицо Моисея после получения закона стало сиять лучами. Можно представить, как у коринфян загорелись глаза, когда им обо всем этом рассказали. И вот в нашем отрывке Павел доказывает, что Новый Завет славнее Ветхого. Слава Нового Завета превосходит все, что было в Моисеевом законе. Павел проводит несколько сравнений. Первое сравнение содержится в стихах 7 и 8. Служение Ветхого Завета было служением букве. Строго по пунктам было расписано, что можно и чего нельзя. По любому вопросу можно было обратиться к закону и найти соответствующий ответ. А что такое служение Нового Завета? Это служение Духа, то есть Бог дал нам обновленный Дух, который сам понимает, что хорошо, а что плохо. Давайте представим себе такую картину. Нам нужно пройти через поле на другую сторону. Но мы слепые, а на этом поле много всяких ям, камней и препятствий. Если мы пойдем просто так, то обязательно свалимся в одну из них или разобьемся. И вот Бог дал нам инструкцию, как пройти это поле. Два шага вперед, повернуться налево, ощупать ногою пространство впереди, еще два шага, повернуть направо. Кто-то нам читает эту инструкцию, а мы идем. Вот такой инструкцией и был Моисеев закон. Он был написан для слепых людей. Ниже в нашем тексте Павел говорит, что умы их ослеплены. В Новом Завете Бог не дал нам новых инструкций. Он открыл нам глаза, и мы воочию увидели все эти ямы и камни, а также увидели и край поля, к которому нужно прийти. Господь не дал нам нового закона, Он дал нам способность видеть. Нужна ли нам теперь инструкция, или трость, или поводырь? Совершенно не нужны. Конечно же, она правильная и славная, и в свое время приносила определенную пользу. Но теперь мы все видим сами и можем обойти преграды без указаний. Господь дал нам способность видеть, и коринфяне прозрели. Но вот принесли им старые инструкции, смотрите, как хорошо, и они повелись. Что бы мы выбрали, братья и сестры, хорошего поводыря или свои глаза? Что славнее? Конечно же, глаза. Зрячему не нужен поводырь, и возрожденному христианину не нужен ветхозаветный закон для исполнения. Библия называет его «детоводителем ко Христу». А обратившись ко Спасителю, мы уже не под руководством детоводителя. Мы живем не по списку, а по обновленному уму. Затем Павел проводит второе сравнение. Ветхий Завет был служением осуждения, а Новый Завет – служение оправдания. Ветхий Завет осуждал грешника, Новый Завет оправдывает его. В Моисеевом законе перечисляются многие проклятия, которые обрушатся на голову грешников. Новый Завет рассказывает о Спасителе Иисусе Христе, который принял на себя проклятие за грех, понес наше наказание, и поэтому Бог оправдывает тех, кто прежде был обречен. Есть известный рассказ о судье, которому пришлось судить молодого человека за какое-то преступление. Закон требовал наложения крупного штрафа. Однако на скамье сидел не кто-то, а сын судьи. Справедливость требовала наказания. Сердце переполнялось состраданием. И тогда судья вначале поступил, как требовал закон. Он вынес осуждающий приговор, назначил крупный штраф, а затем встал с судейского места и сам этот штраф уплатил сполна. Подобным образом поступил Бог, только в неизмеримо большем масштабе. Он осудил и приговорил нас,
но затем все предназначавшееся грешникам наказание Он обрушил на Своего Сына. Иисус Христос умер в мучениях на кресте, чтобы мы могли выйти из зала Божьего суда оправданными. Раньше было служение осуждения, а теперь служение оправдания. И третье сравнение. Ветхий Завет преходящ, новый вечен. Еще древние пророки говорили о том, что придет время, когда Бог заключит с людьми новый завет и отменит прежний. Иеремия говорит: «Вот наступают дни, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда, взяв их за руку, вывел их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили». В послании к евреям есть комментарий на эти стихи. Говоря «новый», Господь показал ветхость первого, а ветшающее и стареющее близко к уничтожению. После войны многие люди жили во времянках. Дома сгорели, а пока построишь новый, нужно где-то жить. Вот и строили себе такую будку. Ни вида, ни удобств, тонкие стены, земляной пол – одно слово «временное». И вот когда настоящий, постоянный дом был построен, то в него переселялись с радостью, нисколько не жалея, что уходят из времянки. Так и ветхозаветный закон был времянкой, в которой жил Божий народ, пока не пришел Иисус Христос и не создал церковь свою, которую не одолеют врата ада и которая пребудет вовек. Мы знаем, что уже не будет еще одного нового, новейшего завета. Не родится новый Мессия, не принесет нового закона, не будет написан третий договор в Библии. То, что учредил наш Спаситель, это до конца, это навек. Что мы выберем, временное или вечное? Что более славно? Конечно же, вечное. Если приходящее славно, тем более славно пребывающее. В свете этих сравнений ярко видна разница. Там была буква, здесь дух. Там было осуждение, здесь оправдание. Там было временное, здесь вечное. Ветхий Завет, правда, был славен, но в сравнении с новым его слава меркнет. То прославленное даже не оказывается славным с этой стороны, пишет Павел. В древности, чтобы определить, сумасшедший человек или нет, ему предлагали на выбор два предмета – золотую монету и яблоко. Сошедший с ума несчастный, конечно же, выбирал яблоко. Здравомыслящий брал монету. Яблоко может быть красивее, выглядит, да и на вкус приятнее металла. Однако, если мы хоть что-нибудь соображаем, то, конечно, выберем денежку, на которую можно купить целую гору яблок и другого добра. Так и Ветхий Завет теряет свою славу и привлекательность по сравнению с новым. Теперь пришло то, что несравненно лучше. И прежнее утратило свой блеск. Прибудем же в Новом Завете. Будем служить Богу в обновлении Духа и для Его славы.

Друзья, я вспомнил слова апостола Павла из послания к Коринфянам. «Рабом ли ты призван, не смущайся, но если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся». Хочу обратить внимание на удивительный принцип «лучшим воспользуйся». Это призыв к здравомыслию. Бог приготовил нам лучшее. Старый договор, как мы слышали, потерял силу. Ветхий Завет стоит в тени Нового Завета. Теперь нравственные законы написаны на скрижалях нашего сердца. Почувствуйте разницу между меркнущей славой и неприходящей. Пусть же наше служение соответствует новому договору и станет служением Духа, служением оправдания и служением вечным.

Наша сегодняшняя передача подошла к концу. С вами был Сергей Бриштель, звукооператор Олег Крупко и наш гость Александр Капустин. Пожалуйста, направляйте свои отзывы и пожелания по адресу: Трансмировое радио, передача «Хлеб жизни», абонентский ящик 45, индекс 224020, город Брест, 20, Беларусь. До встречи через неделю. Нашим следующим гостем будет Жан Федоренко из Минской церкви Воскресения. Тема «Грех бездействия». Божьих вам благословений!

0: На волне «Радио на пути» звучат две короткие передачи «Увлекательные истории» и «Сложные вопросы».
1: Привет, ребята! Давайте послушаем «Увлекательные истории».
2: Рингу, что с тобой? Чем ты так встревожен?
3: Сахиб, мы идем охотиться на тигра. По нашей деревне бродит тигр-людоед.
2: И ты тоже идешь на охоту?
3: Да. Но что будет, если на меня нападет тигр или злые духи?
2: Есть один человек, который может тебя сохранить. У него вся власть и сила. Все возможно для него. Он сильнее всех злых духов. Это Иисус. В Библии сказано, что Он пришел освободить нас от власти злых духов.
3: Иисус на самом деле сильнее их?
2: Да, намного сильнее.
3: Я хочу в Него верить, как ты.
4: Рингу ясно понимал, что ему нужен Иисус. Он помолился и пригласил Иисуса в свое сердце. Он обратился к невидимому Богу и был уверен, что Иисус услышал его.
2: Рингу, ты можешь обращаться к Иисусу с просьбами о помощи всегда, даже во время охоты на тигра.
4: Через несколько часов настало время идти на охоту. Мужчины взяли свои ружья, а Рингу взял фонарик. Они тихонько взобрались на старое дерево у пруда и стали напряженно ожидать. Рингу тихо молился.
3: «Господь Иисус, молю Тебя, помоги нам убить тигра, чтобы он больше не убивал людей. Погляди, там что-то движется!»
4: Рингу крепко вцепился в руку отца. У него перехватило дыхание. Тигр подкрадывался к мертвому быку и жадно набросился на него. Вдруг зверь поглядел наверх, и дальше все происходило очень быстро.
5: «Ужас! Я промахнулся!»
6: «Стерегись! Он идет сюда! Он прыгнет на нас!»
5: «Рингу, быстрее ослепи его фонариком!»
3: «Помогите! Фонарик очень слабый! Господь Иисус, что мне делать?»
4: Рингу изо всех сил швырнул фонарик на землю. Тигр бросился на свет. В тот миг раздался выстрел. Тигр еще раз подпрыгнул, потом упал на землю и задергался в высокой траве. Он был ранен. Отец Рингу зарядил ружье, взвел курок, и опасный зверь упал замертво. Все облегченно вздохнули, а Рингу тихо молился.
3: «Боже, я так благодарен Тебе! Это Ты нам помог!»
4: Бог никого не оставляет. А какие случаи бывали с Ним у вас, ребята? Можете мне написать и рассказать, как Он ответил на вашу молитву. До новых встреч, ребята! Меня зовут Виктория. Пишите мне по адресу hw-radio@gmx.net. Я повторяю адрес: hw-radio@gmx.net.

Ты решил бросить курить, и это прекрасное решение. Оно говорит о том, что ты хочешь изменить свою жизнь. И я не буду говорить тебе о том, что курение – это вредно, я не буду рассказывать тебе об электронных сигаретах или каких-то новых способах борьбы с этой пагубной привычкой. То, о чем я хочу сказать, это то, что курение – это зависимость. В корне любой зависимости лежит грех, то есть желание чего-то неправильного, незаконного. Сначала грех приходит к нам в маленьких порциях, но потом он увлекает нас все больше и больше. И в конце концов все заканчивается тем, что уже не мы контролируем ситуацию, а грех контролирует нас. Если честно, человек может победить зависимость от курения своей силой воли, но он не может победить грех. Даже если он бросит курить, эта зависимость просто может быть заменена какой-то другой. Поэтому сегодня я хочу предложить тебе избавиться от корня твоей зависимости, избавиться от греха, который толкает тебя к курению. Для этого каждый человек нуждается в помощи Бога. Бог может не просто дать тебе силу победить зависимость, Он может полностью изменить твою жизнь к лучшему. Поэтому сейчас ты стоишь перед выбором, или ты сам борешься со своими грехами, или позволяешь Богу изменить твою жизнь. Решение остается за тобой.

0: 7 часов вечера в Сиэтле.
1: В эфире радио «На пути».
0: В течение этого часа вы услышите ответы на вопросы радиослушателей, подготовленные Николаем Водневским, затем страничка Русского христианского радио, после этого ежедневная страница «Истина сегодня», и в конце часа на вопросы слушателей отвечает пастор Василий Филат.
2: «Есть у меня вопрос, который я давно ношу на сердце. Другие спрашивают, вот решил и я спросить. В Иерусалимской церкви были пророки. Есть ли они в наших церквах?»
3: Слово Божье указывает, что Дух Святой наделяет служителей церкви различными дарами. Пророчество – один из даров. Но во время периода благодати, в котором мы живем, пророчества должны быть не сверхнаписанного. Об этом говорит Откровение, 22 глава, стих 18. Следовательно, в известном смысле проповедники Евангелия исполняют служение пророков, если они имеют дар свыше говорить к сердцам людей, и если говорят не сверх того, что уже написано. Писание говорит, а кто пророчествует, тот говорит людям назидание, увещание, утешение. 1 Коринфянам 14 глава стих 3. Благословенны те пророки, или говоря языком нашего времени, благословенны те проповедники, которые передают людям не от себятину, а истинное Слово Божие открывает народу волю Божию и не затемняют простой и прямой путь спасения через Иисуса Христа, а указывают людям этот путь спасения по благодати. Господь, наделяя дарами своих служителей Иерусалимской церкви в апостольском периоде, также наделяет своих служителей и в наше время дарами своими. То же самое он делает и сегодня в тех церквах, которые держатся за Евангелие, а не за человеческие предания, в тех церквах, где дается свобода действию Духа Святого. Для верных учеников Христа его благодатный елей не оскудел и сегодня. Он исполняет свое обещание, а он сказал так: «И дам вам пастырей по сердцу моему, которые будут пасти вас со знамением, простите, со знанием и благоразумием». Иеремия, 3 глава, стих 15. Слава Богу, есть такие пастыри у нас. К сожалению, иногда встречаются не проповедники, а крикуны, которые не обнаруживают ни глубокого познания Слова Божия, ни мудрости, ни благоразумия. Только того проповедника, который обладает и знанием Слова Божия, и всесторонним развитием, а главное – помазанием свыше, можно назвать пророком Всевышнего.

0: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. Не все равно, на что истратить сердце жар, и жизнь, нам данную от Бога. Кому отпущено по воле неба много, с того и взыщется за этот щедрый дар. И горе тем избранникам, пророкам, с печатью неба на челе, которые, потворствуя порокам, пройдут соблазном по земле. Кто призван был светильником, да светит, а не смущает малых сих. Великому почет, но он ответит за каждый грех сильней других. Многие сильные мира сего не боятся грешить, потому что им неведом страх Божий. Совсем другое отношение к греху было у царя Давида. Об этом проповедь Ярла Николаевича Пести.
1: «Когда я молчал, обвечали кости мои от вседневного стенания моего». Так вспоминает псалмопевец Давид один тяжелый период в своей жизни, период молчания и отсутствия молитвы к Богу. Это было после совершенного им греха, когда рука Божия тяготела над ним день и ночь. Душа его иссыхала, подобно как лист высыхает в летнюю засуху. А дальше он говорит, что даже кости его, а это самый выносливый материал в человеческом организме, обветшали и потеряли свою силу. Молчание, терзание сердца, духовное бездействие стали причинами не только опустошения души, но и разрушения тела. Сколько людей сегодня находится в подобном состоянии? Причина та же, что была у Давида. Он допустил грех в своей жизни. Его грехом было прелюбодеяние. И в попытке скрыть этот грех, сделать его тайным, он совершает другой ужасный грех и становится виновником смерти своего верного воина и друга Урии. И вот тут Бог ожидает от Давида признания вины, раскаяния и молитвы о прощении, а Давид молчит. Какой ужасный момент в жизни человека, когда он впадает в грех и молчит, пытаясь скрывать свой грех. Но какое благословение ожидает такого павшего человека, когда он взывает к Богу, кается перед Ним, признает свой грех и просит прощения. Это верный признак любви, милости и благодати Божьих грешнику. В искреннем раскаянии и в скорби о допущенном грехе есть гарантия на прощение, на восстановление нарушенного мира и общения с Богом. И наоборот, молчание и отсутствие молитвы покаяния еще больше удаляет согрешившего от Бога. Вот в таком состоянии находился Давид, а он молчал. Это и было причиной томления его души. Да, человек, находясь в таком состоянии, стенает под бременем своего греха и тяжестью вины, переживая разрыв с Богом и духовное одиночество. А страшнее боли и мук, чем мук и боли духовного одиночества, нет. Люди сегодня стонут и ропщут, но, увы, ни одного звука молитвы и признания вины перед Богом не слышно. Как сказал один из богословов, когда молитвенная связь с Богом нарушается, человек обрекает себя на верное отступничество. Как страшно уйти от Бога, отвернуться от Его божественной любви и милосердия. В такое время враг нашей души, сатана, нашептывает нам свою ложь, что, мол, грех наш слишком велик, что напрасно просить Бога о прощении. И грешник молчит, хотя его сердце разрывается от скорби и переживания, от неопределенного будущего, от грядущих бедствий. Как раненый зверь ревет от боли, так Давид повседневно стенал под гнетом вины, но к Богу не обращался, а молчал.

и оставить его, не рассчитывая на то, что он как-то забудется, загладится. Да, он может уйти в подсознание, но без покаяния и исповедания он сам по себе никогда не исчезнет. Притом грех невозможно изгладить, возлагая вину на кого-то другого. Слово Божие говорит, что если мы исповедуем грехи наши, тогда Он, Господь, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Но давайте вернемся к Давиду. Что он делает? Наконец-то слышен голос согрешившего псалмопевца. Из глубины пораженного грехом сердца Давида исходит вопль к Богу: «Прости согрешение мое, ибо велико оно». Друзья, если согрешение наше велико, то тем более должна быть причина молитвы, но согрешение не должно быть препятствием для нее. Иисус сказал: «Не здоровые имеют нужду во враче, но больные». Человеком это невозможно. Богу же все возможно, то есть исцеление и восстановление согрешившего. Дорогие друзья, не будем молчать и сомневаться в милости нашего Господа, в Его силе и готовности спасать. Если на вашей душе лежит грех, каким бы он ни был, большим или малым, не прячьтесь от Бога, но с открытым сердцем принесите его к ногам Иисуса, к тому, кто умер на кресте, отдав свою жизнь за нас, чтобы мы, раскаявшись верою, получили Божие прощение. Народная поговорка «молчание золото» не всегда оправдывается. В данном случае нужно не молчать, а взывать всем сердцем к Богу. Поэтому открой свое сердце и уста, и признайся перед Господом в своих грехах и исповедай их все Ему, как сделал это Давид. И тогда ты сможешь сказать так, как сказал Давид: «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Пусть сам Дух Божий поможет тебе в этом, не отходя от своего радиоприемника.

добро. Наша программа подошла к концу. Мы будем рады вашим письмам. Пишите нам по адресу: Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. До новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.

Продолжаем наши беседы, посвященные теме о Святом Духе. Сегодня мы поговорим на тему «Святой Дух и иные языки». В наши дни многие любящие Иисуса задают вопросы о практике говорения языками. Что такое дар иных языков? Как христиане получили этот дар в церкви первого столетия? Зачем Бог послал им этот дар? Должны ли все христиане стремиться получить такой дар сегодня? Можно ли быть истинным чадом Божьим и не говорить языками? Давайте попытаемся честно и серьезно выяснить, чему учит Новый Завет относительно этих и подобных им вопросов, касающихся говорения на иных языках. Прежде чем приступить к нашему исследованию, необходимо высказать одно предостережение. Для некоторых говорение на иных языках обладает такой притягательной силой в эмоциональном отношении, что им может быть трудно объективно подойти к изучению этого вопроса. Это может особенно касаться проповедников, которые зарабатывают себе на жизнь, ведя людей к такой практике. Однако, если мы любим истину всем сердцем, то зададим себе честный вопрос, чему учит Библия по этой теме, и внимательно изучим Новый Завет, чтобы найти то, как отвечает Бог на наши вопросы. Павел предупреждал, что нелюбящие истину получат действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 11 и 12 стихи. Проповедники несут ответ перед Богом за то, чему они учат относительно этого предмета, а все люди ответственны за то, чему они предпочитают верить и следовать на практике. Если современная практика говорения на иных языках идет от Святого Духа, тогда каждый истинный член Церкви должен желать этого дара. С другой стороны, если эта практика ложна и является работой дьявола, тогда это заблуждение следует изобличить, и подобное движение должно встречать сильное сопротивление. Приняв во внимание это здравое предупреждение, давайте, помолясь, рассмотрим Божье учение о говорении на иных языках. И да благословит Господь нашу беседу. Многие, наверное, сильно удивятся, узнав, что вопрос иных языков в Новом Завете затронут только в трех книгах – Евангелие от Марка, Деяния и 1 Коринфянам. Впервые Иисус упомянул о языках в заключительных стихах Евангелия от Марка во время личной встречи со своими апостолами. Прошу заметить разницу между словами «ученик» и «апостол». Так как ученик — это тот, кто учится, то все, изучающие Слово Иисуса Христа, включая апостолов, могут считаться учениками. Однако апостолы были особыми учениками, которых Иисус уполномочил благовествовать и изгонять бесов. Об этом мы читаем в Евангелии от Марка, в 3 главе, в 14 и 15 стихах. После Дня Пятидесятницы и крещения Святым Духом, 2 глава Деяний, апостолы заняли в Церкви положение по авторитетности, уступавшее только положению самого Иисуса Христа. Ефесянам 1 глава, стих 22 и 2 глава, 20 стих. Посмотрим, что же учат эти отрывки о языках. Перед Своим вознесением Иисус явился Своим избранным 11, потому что это было 12 апостолов минус Иуда, и заповедовал им то, о чем свидетельствует Марка, 16 глава, с 15 по 18 стихи. Мы читаем: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы». Говорение новыми языками было одним из пяти знамений, обещанных Иисусом. Оно должно было сопровождать уверовавших в Его имя. Те, кто сегодня претендует на говорение иными языками, для подтверждения своей практики указывают на этот отрывок, как на авторитет, исходящий от Писания. Они утверждают, что новые языки должны сопровождать уверовавшего, и поэтому, если человек уверовал, он может говорить на иных языках. Но возникает вопрос: разве в 16 главе Евангелия от Марка Иисус обещал, что все уверовавшие в Него будут говорить языками? В первом послании к Коринфянам, 12 глава, 30 стих,
Павел спрашивает, все ли говорят языками. Риторический вопрос Павла требует очевидного ответа «нет». Иисус никогда не обещал, что все уверовавшие будут говорить языками, и заявлять, что говорение на иных языках является доказательством спасения, значит противоречить Писаниям вдохновенного свыше апостола Павла. Мы уже видели в нашей предыдущей беседе, что единственными уверовавшими, кто совершал знамения, упомянутые в 16 главе Евангелия от Марка, были апостолы и те, на кого апостолы возлагали руки. А так как апостольское служение было временным, чудодейственные дары, передаваемые посредством возложения апостольских рук, были также временными. Одно из знамений, записанных в Марка 16 главе 17 стихе «Новые языки» заставило неверующих слушать апостолов с того времени, как церковь начала свою жизнь в день Пятидесятницы. Позже говорение на иных языках убедило апостолов в том, что и язычники могли стать частью Церкви Христовой. Эти события записаны в книге Деяний во 2 и в 10 главах. После крещения Святым Духом в день Пятидесятницы апостолы заговорили на иных языках, согласно 2 главе Деяний, в исполнение обещания, данного в Евангелии от Марка, 16 главе 17 стихе. Эти языки были разумными иностранными языками, которые иудеи из всякого рода под небесами полностью понимали, читали мы в Деяниях 2 глава 5 и 6 стихи. Это чудо изумило людей, которые спрашивали, как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились. Слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих. Деяния 2 глава, 8 и 11 стихи. Отметьте, что слова «наречие» и «языки» употребляются в этих стихах как взаимозаменяемые. Павел также использовал их как синонимы в первом послании к Коринфянам в 14 главе, в 10 и в 13 стихах. Именно потому, что языки, данные апостолам в день Пятидесятницы, были разумными иностранными языками, они послужили знамением иудеям, которые в то время еще не верили, что Иисус – Сын Божий. Позже Павел писал: «Итак, языки – суть знамения не для верующих, а для неверующих» 1 Коринфянам 14:22. Тем, что Святой Дух говорил через апостолов на родных языках большинства иудеев, Бог продемонстрировал особое знамение и исполнил пророчество Исаии о том, что «иными языками и иными устами буду говорить народу сему». 1 Коринфянам 14:21. Тот, кто сегодня претендует на говорение языками, должен говорить на понятных иностранных языках, которых они никогда ранее не изучали. Только тогда это будет повторение того, что делали апостолы в день Пятидесятницы. Более того, они должны говорить на родных языках, тех, кто знает, что все, что они слышат, может быть только чудом от Бога. Все, что не укладывается в эти требования, не служит знамением тем, включая и автора, которые не верят, что такое чудо все еще дается церкви сегодня. Другое упоминание о языках в Деяниях связано с Корнилием и его семьей, о чем мы читаем в главах 10 и 11. Когда Петр проповедовал этим язычникам, Святой Дух сошел на них, слушавших слово, и они начали говорить языками и величать Бога, читаем мы в 10 главе Деяний в 44 и 46 стихах. Вспомните, что языки являлись знамением для неверующих. Петр и его иудейские братья не верили, что язычники могут быть включены в число христиан. Бог сам должен был убедить их в том, что спасение язычников было его волей. И он сделал это, дав Корнилию и его семье дар языков. Когда Корнилий и его домочадцы начали говорить на иных языках, Петр спросил, кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа? Деяния 10:47. Чудодейственный дар языков, полученный от Бога, убедил Петра с товарищами иудеями, что такова была Божья воля – принять язычников в его вечную семью. Позже, вспоминая об этом случае в Иерусалимской церкви, Петр сказал, что все случившееся с Корнилием напомнило ему обещание Иисуса, данное его апостолам, «А вы будете крещены Духом Святым» Деяния 11 глава 16 стих.
Петр связал случившееся с Корнилием с единственным подобным случаем, сравнимым с тем, о чем мы читаем в Деяниях 10 главе, с днем Пятидесятницы. Благодаря крещению Святым Духом апостолы тогда получили дар языков прямо от Бога. Корнилий с семьей получил такой же дар, Деяния 11:17, и подобным же образом, прямо с небес, без вмешательства человека. Зная, что за событиями в день Пятидесятницы стояла Божья сила, Петр спросил: «Кто же я, чтобы смог воспрепятствовать Богу?» Когда христиане-иудеи услышали рассказ Петра, они успокоились и прославили Бога, говоря: «Видно, язычникам дал Бог покаяние в жизнь». Деяния 11 глава, 18 стих. Божий дар иных языков Корнилию явился тем необходимым свидетельством для Петра и его иудейских братьев, которое убедило их в том, что Бог не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их. Деяния 15 глава, 9 стих. События вокруг обращения Корнилия и его домашних завершили исполнение пророчества Иоиля о том, что Бог изольет от Духа Своего на всякую плоть. Деяния 2:17 и цитата из Иоиля 2 глава, 28 стих. Апостолы получили крещение Святым Духом как представители иудеев. Корнилий с семьей, получивший дар языков через особое чудотворное излияние Духа, представлял язычников. Когда мы понимаем цель этих двух уникальных чудес, нам становится ясно, почему подобные чудеса никогда больше не повторятся. И те, которые молят Бога крестить их Духом Святым, просят Его исполнить обетование, которое Он уже исполнил. Еще одно и последнее упоминание дара иных языков в Деяниях мы находим в главе 19. Павел встретился с некими учениками из Эфеса, о чем последовала беседа. Мы читаем в стихах со 2 по 6. Павел сказал им: «Приняли ли вы Святого Духа, уверовавши?» Они же сказали ему: «Мы даже и не слыхали, есть ли Святой Дух». Он сказал им: «Во что же вы крестились?» Они отвечали: «Во Иоанново крещение». Тогда Павел стал учить их, а затем крестил во Христа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Павел спросил этих учеников, получили ли они Духа Святого. Когда они ответили отрицательно, Павел тут же усомнился в их крещении, потому что водное крещение властью Иисуса предполагает обещанный дар Святого Духа. Деяния 2:38. Узнав об этом, люди крестились. Затем Павел возложил на них руки и нисшел на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать, как мы прочитали в 6 стихе 19 главы. Вначале произошло водное крещение и получение Святого Духа, затем же через возложение рук апостола Святой Дух наделил их чудодейственной силой. Мы рассмотрели новозаветное свидетельство об иных языках, основываясь на Евангелиях от Марка и книге «Деяний апостолов». Последняя книга, упоминающая иные языки, — первое послание к Коринфянам. В этом письме говорение на иных языках Павел поставил в список из 9 даров, 1 Коринфянам 12 глава с 8 по 10 стихи, упомянув при этом «истолкование языков». Дар толкования языков включал в себя полученную чудесным образом способность переводить говорящего на незнакомом языке. Как говорение на ином языке, так и истолкование языков предполагало чудесное, вдохновенное знание иностранного языка, которого ни говорящий, ни переводчик никогда ранее не изучали. Еще одним из 9 даров Святого Духа, связанным с чудесным знанием, было пророчество, 1 Коринфянам 12:10. Пророчество являло собой способность говорить, как святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым, 2 Петра, 1 глава, 21 стих. Обладающие даром пророчества были известны как пророки, 1 Коринфянам 12:28. Тайна Христова была чудесным образом открыта святым апостолам Его и пророкам Духом Святым,
читаем мы в послании Ефесянам, 3 глава, стихи 4 и 5. Благодаря этим двум вдохновенным представительствам Слово Господне было передано как основание истины, на котором должна была основываться Господня Церковь, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. Ефесянам, 2 глава, стих 20. Апостолы его и пророки были облечены авторитетной властью, включавшей вдохновение Святым Духом и чудодейственные дары. Никто в наши дни не может соответствовать квалификации апостолов, и нет в живых ни одного апостола, который мог бы возложить руки на христианина с целью передачи ему чудесных даров. Это явно заставляет усомниться в том, что сегодняшнее говорение на иных языках от Бога. Павел серьезно предупреждал всех христиан, что действие сатаны сопровождается всякою силою и знамениями и чудесами ложными. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 9 стих. А не совершает ли сатана сегодня фальшивые чудеса и не наделяет ли ложной способностью говорения на иных языках, даже используя для этого драгоценное имя Иисуса, как об этом предупреждал еще сам Иисус, Евангелие от Матфея, 7 глава, 22 и 23 стихи. Если языки и их интерпретация теперь все еще даются Церкви, тогда остальные семь даров также должны существовать, включая дар пророчества. Если бы в наши дни существовало пророчество, это означало бы, что Бог все еще открывает вдохновенную истину человечеству. Этого не может быть, потому что Иисус обещал своим апостолам, что Святой Дух наставит их на всякую истину. Иоанна 16 глава 13 стих. Через апостолов и пророков вера была однажды передана святым, читаем мы в 3 стихе 1 главы послания Иуды. Слово Божье, чудесным образом открытое свыше в первом столетии, было подтверждено самим Богом последующими знамениями. Сегодня мы обладаем полным, записанным Словом Божьим, и мы должны верить, что только оно сделает нас ко всякому доброму делу приготовленными. Второе послание Тимофею, 3 глава, 17 стих. Не нужно больше никаких дополнительных откровений или чудесных знамений. Вера приходит от Слова Божия, сказано в Римлянам 10:17, и нам завещано ходить верою, а не видением. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 7 стих. Некоторые сегодня, по-видимому, не удовлетворены тем, что Бог завещал нам ходить верою в Его Слово. Они жаждут знамений и личного эмоционального переживания как доказательства того, что Бог с ними и что они спасены. Но нам необходимо понимать учение Иисуса о том, что род лукавый и прелюбодейный ищет знамения. Евангелие от Матфея, 12 глава, 39 стих. Гоняясь за особыми знамениями, некоторые утверждают, что Бог дал им языки для молитвы, посредством которых они могут молиться Богу в духе. Нигде в Новом Завете мы не встречаем ни слова о языках для молитвы, даваемых исключительно для собственного назидания. И хотя верно, что кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, 1 Коринфянам 14, стих 4, Павел сетовал, что такая молитва оставляет ум без плода, 1 Коринфянам 14, глава 14, стих, и церковь не назидается. Он наставлял, что говорящему языками следует молиться о даре изъяснять сказанное, чтобы церковь получила назидание. 1 Коринфянам 14 глава 5 стих. Он также призывал всех христиан: старайтесь обогатиться ими, то есть дарами, к назиданию церкви. 1 Коринфянам 14, 12. Христиане, заботящиеся о личном назидании больше, чем о назидании церкви, забывают о том главном, о чем говорил Бог. Нельзя не высказать серьезного предупреждения относительно духовно опасного стремления оставить без внимания разум или заставить замолчать интеллект в попытках получить прямую связь с Богом. Некоторые лжеучителя утверждают, что разум и интеллект препятствуют работе Святого Духа. Это мнение противоречит позиции Павла, который пишет в 1 Коринфянам 14 главе в 15 стихе: «Стану молиться духом, стану молиться и умом». Он наставлял
братьев быть совершеннолетними по уму, стих 20, и заявлял, что ему лучше 5 слов сказать умом его, нежели тьму слов на незнакомом языке, 19 стих. Эти наставления заставляют нас сделать вывод, что если бы Павел посетил некоторые конфессиональные церкви сегодня, он бы объявил многое, что практикуется в них, именем Иисуса, так сказать, противоречащим его ясному учению, которое, как мы знаем, исходит от самого Святого Духа. Если ум человека не занят во время молитвы, как он может знать, что воздает хвалу Господу? Как он может быть уверен, что Дух Божий, а не Дух Сатаны, ведет его в молитве? Помните, что бесы тоже веруют, Иакова 2 глава 19 стих. Они даже молятся, Матфея 8:31, и призывают имя Иисуса, как написано в Деяниях, 19 глава, с 13 по 17 стихи. Как мы уже видели, многие из тех, кто думал, что обладает силой и властью Иисуса, обнаружат в судный день, что они были полностью обмануты. Евангелие от Матфея, 7 глава, 22 и 23 стихи. Пожалуйста, не станьте осуществлением этого пророчества. Опасно доверять любому эмоциональному переживанию, считая его подтверждением особых отношений с Богом. Такая сосредоточенная на себе позиция рождает гордость и незрелость мысли. Она делает дух человека открытым для сатаны, который только и ждет, чтобы заполнить нас собой. Дьявол будет использовать имя Иисуса или пустит в ход другие орудия, имеющиеся в его распоряжении, чтобы обмануть наши сердца и увести нас от света Божьей истины в мрак своей лжи. Страшно даже подумать, что сатана имеет доступ к нашему разуму и чувствам и может заставить нас испытывать положительные эмоции и даже чувствовать себя праведными ради достижения своих нечестивых целей. Только вера в Слово Божье может защитить нас от дьявольской лжи и злобных атак на наши души. Кто-то может сказать: «Бог дал мне ангельский язык, и никто из людей не может истолковать его». Но назовите хоть одно место в Библии, где бы ангел говорил с людьми на ином, а не на их родном языке. Наш Бог и его ангельское воинство способны говорить на любом языке или наречии, существующем нынче на небесах или на земле. Вспомните также, что раз Павел призывал к необходимости истолкование сказанного на незнакомом языке в собрании, 1 Коринфянам 14 глава 27 стих, он не считал, что кто-то в Коринфе владел языком, не поддающимся истолкованию. Павел никогда не возносил дар говорения на ином языке до высшего дара в церкви. Напротив, языки и их истолкование упоминались в его списке духовных даров последними, 1 Коринфянам 12 глава с 8 по 10 и с 28 по 30 стихи. Он даже писал: «Пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками». 1 Коринфянам 14 глава стих 5. Сам он благодарил Бога за то, что более всех коринфян говорил языками, 18 стих 14 главы. Это не значит, что Павел проводил больше времени, говоря на иных языках. Это значит, что он изъяснялся на большем количестве языков, чем кто-либо. Доводы Павла наверняка посрамили коринфян, которые очень гордились своими эффектными дарами, особенно даром говорения на иных языках. То, что мы узнаем из Писания относительно говорения на иных языках, отличается от того, что мы слышим сегодня в религиозном мире. Христианам важно знать эти рассуждения для того, чтобы мы могли распознать и отвергнуть лжеучения. С этой позиции и рассмотрим некоторые жизненно важные вопросы. Почему в Новом Завете не придается особого значения иным языкам? Если иные языки так важны сегодня для христиан, то почему же тогда в Евангелиях не упоминается о них, за исключением Марка 16 главы 17 стиха? Почему в Деяниях Лука упоминает говорение на языках только 3 раза? Почему Павел сглаживает ажиотаж по поводу этого дара в первом послании к Коринфянам и совсем не упоминает о нем ни во втором Коринфянам, ни в других своих посланиях к христианам в Риме, в Галатах, в Эфесе, в Филиппах, в Колоссах или в Фессалониках? Если бы говорение на иных языках было истинным доказательством спасения во Христе, разве Павел не коснулся бы этой темы, когда писал своим личным друзьям Тимофею, Титу и Филимону?
почему Иаков и Петр вообще не упоминают этого в своих письмах, равно как и автор послания к евреям? Почему авторы Нового Завета, чудесным образом вдохновленные и водимые Духом, практически игнорировали этот вопрос? Еще один важный вопрос. Почему сегодня языкам придается такое значение? В противовес очевидному молчанию вдохновенных писателей, многие сегодняшние проповедники не могут обойти вниманием языки при обсуждении любого религиозного вопроса. Некоторые церкви пытаются сделать умение говорить языками как бы тестом на вступление в их общину, хотя Павел писал, что и в его время не все христиане могли говорить на незнакомых языках. 1 Коринфянам 12 глава 30 стих. Некоторые настаивают на том, что не может быть духовно зрелым чадом Божьим тот, кто не говорит на ином языке. Разве таково учение Иисуса? Разве это подчеркивает Новый Завет? А может, языки и не были никогда так важны для Бога, как это пытаются представить сегодня некоторые религиозные деятели? А невозможно ли, что современные иные языки вдохновлены духом дьявола, который принимает вид ангела света? 2 Коринфянам 11 глава 14 стих. Вы должны ответить на эти вопросы, ибо однажды вы будете держать ответ за свои убеждения. Иисус предупреждал: «Слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день». Иоанна 12 глава 48 стих. Он сказал также: «Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Матфея 7 глава 22 и 23 стихи. Еще один вопрос. Почему некоторые игнорируют указания Павла относительно языков? Сегодня многие церкви, утверждающие, что получили дар иных языков, игнорируют указания Павла относительно использования этого дара. Павел писал: «Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много трое, и то порознь, а один изъясняй, и если же не будет истолкователя, то молчи в церкви и говори себе и Богу». 1 Коринфянам, 14 глава, 27 и 28 стихи, и заключает в 40 стихе: «Только все должно быть благопристойно и чинно». Некоторые же нынешние церкви специально отводят время на своих собраниях, чтобы поощрять всех желающих говорить языками. Рев голосов слышен даже снаружи, потому что каждый старается переговорить других. Царит всеобщая неразбериха, так как неистовствуют эмоции, и это несмотря на то, что Библия ясно говорит, потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира. Так бывает во всех церквах у святых. 1 Коринфянам 14 глава 33 стих. Как же этот беспорядок может исходить от Святого Духа, который учил, что двое или много трое, и то порознь, должны говорить на собрании? Как Святой Дух Божий может вдохновлять на иные языки, когда современные церкви игнорируют учение Святого Духа, чтобы только делать по-своему? Павел предупреждал в 1 Коринфянам 14:37: «Если кто почитает себя пророком или духовным, тот доразумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни». Игнорировать слова Павла значит пренебрегать словами самого Иисуса Христа, Господа нашего. Да не согрешим никогда отрицанием нашего Господа и Его слов истины. Чудесные знамения первого столетия были дарами Иисуса своим апостолам, когда Он крестил их Святым Духом. Через руки апостолов Дух передавал эти дары каждому особо, как Ему было угодно, как мы читаем в первом послании к Коринфянам в 12 главе 11 стихе. Со смертью последнего апостола тот канал, по которому эти дары перетекали в церковь, иссяк. Сказанное не означает, что Святой Дух сегодня больше не участвует лично в нашей жизни, но подтверждает, что Он теперь не действует тем же чудесным образом, как раньше, пока Его откровение писалось, передавалось и утверждалось через апостолов и пророков первого столетия. Кто-то может спросить: разве Иисус не тот же вчера, сегодня и во веки веков, как сказано в послании к евреям, 13 глава, 8 стих? Да, тот же, но это не значит, что Он действует одинаково в каждом веке человечества. Например, Иисус и сейчас обладает силой сотворить что-либо по Своему желанию, Колоссянам 1:16, но Его творческая работа завершена.
Тот факт, что он больше не занимается созидательной работой, не означает, что он больше не обладает такой чудотворной силой. Это значит только, что сегодня нет необходимости использовать ее. Что истинно относительно его физического творения, тоже истинно для его духовного творения, церкви. За свою церковь Иисус умер только один раз. Его воскресение произошло однажды и на все времена. Слово Божье было чудесным образом передано и подтверждено однажды святым, сказано в послании Иуды в 3 стихе. У церкви было только одно рождение в день Пятидесятницы. Иисус в своей природе не меняется, но в каждом поколении Он действует по-разному. Благая весть свидетельствует о трех главных событиях – смерти, погребении и воскресении Иисуса Христа, о чем сказано в первом послании к Коринфянам, 15 главе, первых 4 стихах. Эти события никогда не повторятся вновь. Иисус вознесся к Своему Отцу только однажды. Он крестил Своих апостолов Святым Духом в день Пятидесятницы вскоре после Своего Вознесения. Через Своих избранных 12 Он открывал истины Своего Завета, подтверждая эти вечные истины знамениями и чудесами и различными силами и раздаянием Духа Святого по Его воле. Евреям 2 глава 4 стих. Иисусу нет больше нужды продолжать подтверждать истины, уже однажды открытые всем святым. Чудесные дары Святого Духа отслужили свое. Продолжая свою работу в жизни христиан сегодня, Святой Дух уже не действует так, как в первом столетии, когда Слово Божье только открывалось и утверждалось. Давайте же будем взирать на Иисуса и ходить в вере во славу нашего Господа, как сказано в послании к евреям в 12 главе с 1 по 3 стихи. Да благословит Бог наши усилия лучше понять Его работу в христианах первого столетия и работу, совершаемую им в христианах сегодня.

0: Вы слушаете радио «На пути». Наши программы продолжаются. Приглашаем вас послушать ответы на вопросы радиослушателей и зрителей YouTube-канала, ведущим которого является баптистский пастор из Молдовы Василий Филат.
1: Здравствуйте, друзья! Я пастор из Молдовы. И, находясь в России однажды, был в поезде из Новокузнецка в Новосибирск. И в поезде познакомился с одним человеком. И когда я ему рассказал про мою семью, он рассказал мне про себя, и он сказал, что он находится в гражданском браке. Я тогда еще не понимал этот термин, впервые услышал гражданский брак, вот этот термин. И спросил: вы что имеете в виду, когда говорите гражданский брак? Он сказал: ну, мы не расписаны. О-о-о-о-о, нет, это не гражданский брак, это вообще не брак. Если и потом вижу уже столько, это прошло много лет с тех пор, как я услышал первый раз, может, 15 лет, и теперь слышу постоянно, люди говорят, что они в гражданском браке, это вообще не брак. Давайте объясню вам, почему. Бог, я вот так делаю треугольник, потому что, знаете, Бог триедин, Отец, Сын и Дух Святой. Бог создал мужчину и создал женщину. Конечно, не в юбке создал. Я тут так рисую, чтобы вы поняли, о чем идет речь, да? Чтобы понятно было. И Бог есть тот, который объединил их в браке. Бог сказал: нехорошо человеку быть одному, сделай ему помощника соответственного, и создал женщину. Бог соединил их в браке, и Бог говорит, что то, что он соединил, человек да не разъединяет. Вот это есть брак. Брак – это институт Божий. Бог создал брак. Это не идея человека, это от Бога исходит. Бог создал этот институт. Это, кстати, первый институт, созданный Богом – брак. И Бог есть свидетель каждого брака. Бог объединяет людей в браке. Это есть завет. Каждый брак есть завет, который заключается перед Богом, и Бог свидетель этого. Половые отношения, сексуальные отношения позволительны только в этом союзе, который называется брак. Любые половые отношения вне этого союза, если женщина имеет половые отношения вне этого союза, или мужчина имеет половые отношения вне этого союза, это незаконно перед Богом. Это есть блуд. Помните, что Бог дал на двух скрижалях Моисею 10 заповедей. Так вот, седьмая из этих заповедей говорит: не прелюбодействуй. Это означает не иметь сексуальных отношений, не иметь половых отношений вне этого союза, вне брака. Не иметь половых отношений вне брака. Теперь что происходит? Значит, брак в христианстве, брак заключается в церкви. Да? Брак заключается в церкви, и очень многие годы во многих странах свидетельство о браке выдавалось в церкви. Так было и в царской России до революции 1917 года. Свидетельство о браке выдавалось в церкви. Поэтому было венчание. А венчание есть как раз процессия, официальная процессия заключения этого завета перед Богом. Заключается брак перед Богом, перед видимыми, невидимыми свидетелями, но самое главное — перед Богом. И все, это есть брак. Узаканивается этот союз между мужчиной и женщиной. Раньше это делалось в церкви. И когда в 1917 году была революция, тогда коммунисты, большевики, которые пришли к власти, они пошли против церкви. И они все, отменили это, чтобы больше не выдавала церковь это свидетельство. Церковь уже, то, что брак заключался в церкви, это уже не играло никакой роли, потому что свидетельство выдавалось в ЗАГСе. Я не помню точно, как пишется. ЗАГС. ЗАГС. ЗАГС. То есть государство выдавало это в ЗАГСе. Теперь, вот тогда это понятие гражданский брак начало иметь смысл, потому что здесь брак, который заключался в церкви, и государство считалось с ним, это церковный брак. Да? И тогда все шло в одно. Теперь государство не считается с тем браком, который заключается в церкви. Если в церкви было венчание, для государства ничего не значило, потому что государство не признавало, коммунистическое государство не признавало свидетельства о браке, которые выдавались в церкви. Признавались только свидетельства о браке, которые выдавались в ЗАГСе. Теперь, значит, это получается государственный брак, гражданский брак. Вот он, гражданский брак, он тот, который в ЗАГСе. И, значит, что означает сейчас, уже со времен Советского Союза? Что, потому что так осталось и сейчас. Сейчас не выдаются свидетельства о браке в церкви. Тогда получается, что если мужчина и женщина заключили брак в ЗАГСе, но не венчались в церкви, тогда у них только гражданский брак, потому что они не венчались. И во времена Советского Союза было много таких, которые не венчались. И да, это есть брак. Этот брак, даже если они не признают это перед Богом, все люди знают, что это брак. Коммунисты отменили церковь, но не отменили институт, созданный Богом, брак. Они не отменили этого. Они считали, что этот брак считается только в ЗАГСе. Ну вот, это был гражданский брак, и этот брак, да, нормальный. Это брак, это не прелюбодеяние, это брак. Если даже это было только в ЗАГСе, это брак. И все люди знали, что это есть брак, это не прелюбодеяние. Некоторые люди делали это, заключали в ЗАГСе, а потом они венчались в церкви, чтобы этот брак, это было сделано перед Богом, потому что эти люди признавали, что Бог есть тот, который этот институт брака оставил, и они заключали завет перед Богом. А некоторые не делали это. Теперь же, что получается? Люди называют гражданским браком тогда, когда они просто сожительствуют друг с другом. Они не венчались в церкви. И, кстати, сейчас в каждой церкви, со времен, когда коммунисты это отменили, в каждой церкви не делают венчаний до тех пор, пока не будет заключен брак в ЗАГСе. Заключается брак в ЗАГСе, и потом делается венчание в церкви. И те, которые имеют страх Божий, они не имеют никаких половых отношений до тех пор, пока не заключается брак и в церкви. Вот после этого они уже все, муж и жена, и они могут иметь эти отношения. А теперь, значит, что происходит? Люди начали называть гражданским браком, и, наверное, вы называете гражданским браком. Возможно, вы находитесь в таком браке. Вы называете гражданским тогда, когда вы просто сожительствуете. Ваш брак не зарегистрирован в ЗАГСе. Вот это да, гражданский брак, если он зарегистрирован в ЗАГСе, а не было венчания в церкви. А то, что вы называете гражданским браком, это не брак. Это совсем не брак. Это даже не подходит под это слово брак. Это не брак. Потому что вы не заключили этот завет. Официально, перед законом, перед властями, вы не делали это в церкви перед Богом, и вы называете это браком. Это не есть брак. Это есть блуд, прелюбодеяние. В послании к евреям, в Библии, в послании к евреям, в 11 главе, в 4 стихе, откройте и прочтите вы сами. Там написано так, брак, я вам показал, что такое брак. Там написано, брак да будет в чести, и ложе непорочно, потому что блудников и прелюбодеев Бог будет судить. Вот то, что вы называете браком, это не брак, это блуд. И то, что вы это живете в блуде, да еще и называете это браком, это вы, как сказать, не в чести, как другое слово. Дайте мне другое слово, которое не в чести. Не-не-не. Позор, это никак, наоборот. Вы издевательство, вы просто издеваетесь над этим институтом Божьим. Вы называете браком. Почему издеваетесь? Потому что прелюбодеяние не прелюбодействует. Прелюбодеяние вы называете браком. Это не брак. Это прелюбодеяние. Бог говорит, чтобы брак был в чести. содержан так, как Бог его оставил. Потому что блудников и прелюбодеев Бог будет судить. Поэтому, друзья, дорогие, если вы не знали всего этого, возможно, вы не знали, и вы думаете, живем в таком обществе, в котором люди стали брак, это блуд называть браком. И вы, возможно, только сейчас узнали об этом. И вы узнали, если вы считаетесь со Словом Божьим и понимаете серьезность того, что написано в Слове Божьем, я советую вам сделать следующее. Если вы теперь находитесь в гражданском браке, то, что вы называете, я имею в виду в этом блуде, который вы называете гражданский брак, перестаньте это делать. Приостановите ваши половые отношения, потому что это блуд. Приостановите. Вы должны узаконить это. Вы должны узаконить это перед Богом и перед государством, в котором вы живете. Если вы решили, что вы хотите создать семью, идите и регистрируйте ваш брак. Идите и венчайтесь, узаконьте это перед Богом. Если же вы не готовы на такой брак, перестаньте делать это. И узаконьте так, чтобы вы больше не позорили, не издевались над этим институтом. Потому что Бог говорит, брак да будет в чести и ложе непорочно. Еще что вам советую. Наверное, вы боитесь брака. Многие люди предпочитают жить в таком, сожительствовать так, жить в блуде, потому что они боятся брака, боятся ответственности, боятся регистрировать свой брак. Смотря вокруг, видя сколько разводов, сколько несостоявшихся браков. Поэтому я вам очень советую, чтобы вы взяли и изучили один такой курс. Как создать крепкую семью. Это короткий курс. Может, за время, когда, если вы живете в таком, то, что вы называете гражданский брак, возьмите и пройдите этот курс, чтобы вы поняли, какова ваша роль в браке, чтобы вы смогли создать хорошую семью. Еще один курс, который я вам очень советую, это «Однажды я вступлю в брак». Этот курс, библейский курс, который готовит людей, парней, девушек, мужчин, женщин, готовит их ко вступлению в брак. И это включает все аспекты, самые важные аспекты брака здесь включены и готовят человека к браку. Этот очень глубокий курс называется «Брак без сожалений». Здесь есть много уроков. Сейчас я посмотрю, где... Ага, вот он. 16 уроков. А разница между мужчиной и женщиной, о роли женщины, о подчинении, роль мужчины, образцовый мужчина и образцовая женщина, проблемы общения, о любви, о интимных отношениях, о постоянстве в браке, о разводе и повторном браке, если у вас такой случай есть, о том, как администрировать свои деньги, о том, как воспитывать детей. Все это вы найдете в этом учебнике. Если вы желаете изучать эти учебники самостоятельно, дайте нам знать. Напишите нам по этому адресу info@precept. Вот так. .md. Это Молдова. Или позвоните нам по адресу +373 699 66 77 9. И мы вам поможем. Мы вам поможем, чтобы вы смогли приобрести эти учебники и изучать их самостоятельно. Также мы можем вас направить, чтобы вы изучали в группе эти учебники через Skype. Или, может, в вашем городе уже есть группа, где преподаватель ведет этот курс, и мы вас направим в эту группу, чтобы вы изучали этот курс. А если вы служитель Божий, если вы верующий, то приглашаю вас, чтобы вы поступили в институт по индуктивному изучению Библии, чтобы вы прошли подготовку и чтобы вы потом смогли преподавать эти курсы у вас, в вашей церкви, в вашей местности, преподавать людям, которые не знают этого, которые вместо того, чтобы радоваться и быть счастливыми в браке, они мучаются, потому что они не знают, как жить в этом союзе. Бог создал брак, и Бог дает мужчинам и женщинам, дает им всю мудрость, все знание того, как радоваться в этом союзе. Тогда, когда они пренебрегают Словом Божьим, пренебрегают Библией, не знают Библии, тогда они не могут радоваться этому. Да благословит вас Господь, и ждем от вас писем. или звонков. И мы с удовольствием вам поможем. Да благословит вас Господь.
0: 8 вечера по Тихоокеанскому времени.
2: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Говорит радио «На пути». В течение этого часа вы услышите 2 получасовые радиопередачи «Новые нивы» и «Гимны хвалы».

Дорогие наши друзья-радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

0: Дорогие друзья, сегодня мы будем беседовать с вами о рае. Как тысячи лет назад люди спрашивали, так и в наши дни задаются вопросом, что представляет из себя небесный рай, о котором говорят верующие. Сегодня мы обратим внимание на этот вопрос и на основании Священного Писания рассмотрим его.
1: Мы будем цитировать места Священного Писания и вкратце комментировать. Например, апостол Павел пишет в послании к Коринфянам такие слова. «Не видел того глаз, и не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это духом своим», говорит апостол Павел. Напрасно гениальный итальянский поэт Данте силился проникнуть в тайны райского блаженства и дать образы грядущей радости в своей поэме «Божественная комедия». Жизнь Италии XIII века дала ему яркие краски для изображения ада, но для рая у него нашлись лишь бестелесные отвлеченные слова, восклицания и восторженные возгласы.
0: Апостол Иоанн на острове Патмос в порыве неземного экстаза видел своим орлиным, пророческим взором сияющий красотой образ грядущего мира.
1: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего».
0: Все самое прекрасное из бедного человеческого словаря берет Иоанн для передачи своего видения. Стены города сделаны из драгоценных камней. Они сверкают переливами сапфира, аметиста и изумруда. 12 ворот, 12 жемчужин. Улицы города – чистое золото, как прозрачное стекло.
1: «Там нет ни зла, ни страдания, ни болезни, ни смерти, ни слез. От престола Бога и Агнца исходит река воды жизни, светлая, как кристалл. Среди улицы его и по ту и по другую сторону реки древо жизни и листья дерева для исцеления народов. Там нет ночи, но вечный незакатный день. Нет вражды, разъединяющей людей и всю тварь. Мечи уже перекованы в плуги, и копья в серпы. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и теленок, и молодой лев будут вместе.

0: духовное, насквозь проникнутое светом и жизнью. Это, полное болезней и недостатков уничиженное наше тело, поруганное и обезображенное, лишенное своей первозданной красоты, Христос преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, той силою, которой Он действует и покоряет все себе, сказал апостол Павел в послании к Ефесянам.
1: Евангелист Матфей, 17 главе, свидетельствует нам еще об одном событии. «И возвел их на гору высокую одних, и преобразился перед ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет». Такое же славное преображение ожидает нас на горе Нового Иерусалима. Как сказано в Откровении: «И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святый Иерусалим, который нисходил с неба от Бога, и он имел славу Божию».
0: Интересный пример описывает Тургенев в произведении «Живые мощи». Бедная русская девушка Лукерья, пораженная тяжелой немощью, войдет туда вслед за Христом. Она видела в своем вещем сне, что за нею хотела войти в рай какая-то желтая собачка, но последняя не была допущена в Царство Света. Желтая собачка эта была ее болезнь.
1: У нас будет новая душа, новое сознание. Здесь мы живем во времени, и потому спешим и опаздываем, и подпадаем под иго забот о завтрашнем дне. Там же времени уже больше не будет, так написано.
0: Но одна из самых радостных сторон этого нового бытия будет состоять в том, что душа наша уже не будет грешить. Здесь на земле у нас одна действительная печаль – это печаль о нашей греховности.
1: И те из нас, которые изнемогают подчас от нравственной борьбы, да укрепятся сознанием этой нашей светлой будущности, когда не будет ни искушений, ни греха. Теперь христианин является воином, который получает раны, но не бросает оружие. Там же не будет уже и ран. Ни одно облачко самого малого и невольного мысленного греха не будет омрачать нашего неба и заслонять от нас созерцание дивного солнца. Мы изгнаны из рая, но никогда не вернемся в него лучшими, чем были в нем. В первом раю была лишь наивная, естественная святость души, не изведавшей зла, а тогда будет святость, победившая зло, после познания и добра, и зла, свободно избравшее добро и устоявшее в нем.
0: Тогда мы познаем не только счастье, которое всегда относительно и подчас эгоистично. Нам откроется блаженство и совершенная радость. Радость есть совпадение действительности с нашими желаниями. Радость совершенная там, где действительность отвечает всем нашим заветным и возвышенным стремлениям. Это и будет в новом мире. Там плачущие узнают блаженство утешения, алчущие и жаждущие правды насытятся там, там, где обитает правда. Здесь она ютится лишь в яслях, здесь она гонима и распинаема, там она обитает и царствует.

0: Дорогие друзья, мы продолжаем нашу тему о рае небесном. Многострадальный Иов говорит: «Там узники вместе наслаждаются покоем и не слышат криков приставника. Малый и великий там равны, и раб свободен от господина своего». Да, там не будет ни больницы, ни тюрьмы, ни кладбища, обезображивающих лице этой земли. Все неразрешимые вопросы о несправедливых страданиях, о свободе и необходимости, все так называемые проклятые вопросы будут там разрешены. Все непонятные страдания разъяснятся. И мы благословим Господа и скажем: «Прав Ты, Господи, и правы пути Твои». Это будет гимн из недр земли, который воспоет Богу вся тварь, как ожидает этого Иван Карамазов у Достоевского.
1: Согласно Апокалипсису, верные воспоют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца. «Велики и чудные дела Твои, Господи, Боже Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь Святых! Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? Ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои».
0: Все разделяющее людей, как ночь и море, и грань смерти, устранится. И мы вновь увидим тех, с которыми некогда пережили скорбную разлуку. Мы увидим самого Бога, узрим лице Его, увидим Христа, как Он есть. Не только увидим, но будем сопричастниками Его вечного божественного бытия. И вместе с Ним будем участвовать в вечном радостном творчестве. Ибо томится душа не только о том, чтобы видеть красоту, но чтобы и быть в ней, и не только быть, но и творить в красоте. Пишет Владимир Соловьев в жизненной драме Платона.
1: «Тогда во всем мы будем подобны Ему, в Его всеведении, всемогуществе и в Его блаженстве. Тогда Бог будет во всем. Он будет царствовать по всей земле. До сих пор Царство Божие проявлялось совершенно лишь во Христе. Затем оно завоевывало свою власть в каждой душе. Потом оно прострется до пределов социального и космического боговластия и охватит всю землю и все бытие.
0: И не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море», сказано в пророчестве Исаии, 11 главе.
1: В историческом процессе будут сняты 7 печатей, и 7 золотых чаш гнева Божия будут вылиты на землю, и прозвучат 7 великих трубных зовов.
0: В те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим, пророкам, сказано в Откровении 10 главы.

0: Рассуждая о рае небесном, встает вопрос, в чем же тайна, загадка и смысл бытия?
1: И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: «Царство мира сделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков». Откровение 11.15. Тогда мы увидим, что весь смысл бытия заключался в этом выявлении Бога в человеке и природе. А так как Бог будет царствовать, будут царствовать все, кто с Богом. Это не будет мертвый покой неподвижного бытия. Они будут служить пред престолом Его день и ночь, написано. Бог будет все во всем. В этом новом Иерусалиме не будет храма. Сам Бог – храм Его и Агнец. Вся вселенная будет храмом, потому что Бог будет не только над всем, но и во всем.
0: Как в океане каждая капля живет вибрациями всей безмерной водной стихии, так и там будет взаимное проникновение, общение, ощущение всего многогранного и многоцветного бытия в каждом, так высказался шведский философ Эммануил Сведенборг.
1: Вся природа существует и теперь в каждой самой маленькой своей части. Тогда Бог и Его полнота будут ощущаться каждым. Туда принесут славу и честь всех народов. Вся красота художественного творчества и подвигов святости и глубина мудрости будет там. И она будет достоянием каждого.
0: В каждой самой маленькой капле бытия и сознания отразится красота огнекрылых ангелов-серафимов и фаворский свет Господень.
1: Тогда разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки, навсегда, сказано у пророка Даниила в 12 главе.
0: Те, которые участвовали теперь в христовых страданиях, возрадуются тогда и восторжествуют в явлении славы Его. Радость вечная над головой их, а печаль и воздыхание удалятся. Некогда на земле, в преддверии истинного бытия, они лучше захотели страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Они предпочли быть обезглавленными за свидетельство Иисуса и за Слово Божье и не поклонились зверю.
1: Это люди веры, ищущие вечного града. В тот день они не только увидят славу Его, но эта слава откроется в них. Они не только увидят царя в красоте его, но и сами облекутся в весон царственной красоты.

Дорогие наши друзья-радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу: Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. До новых встреч в эфире! Ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

В течение этого часа мы предложим вам две получасовые программы. Вначале выйдет в эфир одна из передач, которая находится в нашем радиоархиве. Во второй половине часа слушайте программу «Читаем христианскую литературу».

Уважаемые радиослушатели, в эфире радиопередача «Тихие воды». Древний псалмопевец Давид написал следующие слова. «Ты водишь меня, — говорит он, — к водам тихим».

Тема сегодняшней передачи «Тихие воды» для пожилых. Да, уважаемые пожилые радиослушатели, сегодняшняя программа составлена специально для вас. За каждого из вас мы Богу очень-очень благодарны. Начинается сегодняшняя программа «Тихие воды» песней. Вы недавно были молодыми. И это так верно, не так ли?

Конечно, сегодняшняя программа не предназначена только для бабушек. Нет. Для дедушек тоже. Вторая песня в сегодняшней передаче «Тихие воды» называется «Хоть годами я стар и седой». Знаете, некоторые люди боятся того дня, когда цвет их волос приобретает серебристую окраску. Но некоторые люди почему-то этого не боятся. И уместен здесь вопрос: почему? Я думаю, одна причина — это то, что некоторые люди жизнь прожили для себя, а некоторые прожили жизнь для Бога. Вот об этом и говорится в следующей песне «Хоть годами я стар и седой».

0: Теперь на тему о пожилых с нами побеседует Николай Водневский. Пожалуйста, брат.
1: Сегодня, дорогие друзья, мы имеем беседу, предназначенную главным образом для пожилых людей. Все, что преподносит жизни верующему человеку, имеет своей целью развитие характера. То же самое можно сказать и о процессе старения, о том, что, конечно, никому не нравится. Люди мира сего смотрят на старость, как на нечто такое, что от чего нужно по возможности избежать или хотя бы немножечко отодвинуть подальше, в сторону. Конечно, это невозможно, это фантазия. Но люди обращаются ко всевозможным патентованным средствам, чтобы продлить иллюзию юности. Для большинства старости это не более как результат неумолимого бега времени, так что, по их мнению, она достойна только сожаления. Культ юности подталкивает пожилых людей стараться быть похожими на молодых, будто бы такая фантазия в самом деле может остановить ход времени, ход процесс старения. А старение, однако, не следует сводить просто к неизбежному биологическому процессу. В старости, друзья мои, есть тоже смысл. Старость – это тоже часть Божьего плана. У Бога нет ничего без плана. Одна из Божьих целей в процессе старения состоит в том, чтобы человек правильно переоценил свои ценности, то, на что он полагался. В юности цель человека – успех, достигнуть успеха, силу, славу, положение, иметь репутацию, мастерство, богатство, достигнуть богатства. И юность обычно верит, что жизнь для удовольствия. Центр жизни – это я, это мое я. Все идет вокруг центра, а в центре – я. Согласно Божьему плану, однако, перемены в жизни и разочарования, неудачи, скорби зрелых лет – все это должно изменить такое понятие. Если так можно выразиться, переориентировать человека, заменив ценности земной жизни ценностями небесными. Истинная жизнь – это борьба, в которой высшее побеждает низшее. Дух побеждает плоть. Должен побеждать плоть. Жизнь только тогда начинается, когда человек перестает жить для себя, так сказал один муж Божий. Цель уходящих лет с их радостями, с их скорбями состоит в том, чтобы

Эту цель преследуют невзгоды, переживания, конфликты всевозможные, болезни, финансовые крушения, неблагодарность близких, разочарование в друзьях, друзьях, которые изменили дружбы, боль всевозможных утрат, во сколько их. Все это преследует ту же самую цель, воспитание нашего характера, ведет нас к переоценке ценностей. Все времена года одинаково необходимы для развития и для созревания плода. Это, конечно, вам известно. Роль зимнего периода так же необходима, как и весна, как и лето, и как осень. День и ночь, пасмурная и солнечная погода, холод и зной, ветер и затишье – все это нужно. Все на своем месте, все в свое время. Подобно тому, как одного солнца было бы недостаточно для развития плода, вот так и одних только радостей, одних только счастливых моментов было бы явно недостаточно для того, чтобы совершенствовать человеческий характер, а он должен совершенствоваться. Различные события, различные переживания в жизни, они действуют вместе, вплоть до глубокой старости, идут вместе и помогают созреванию характера. А это очень-очень важно. Старость, таким образом, это не просто что-то такое, что должен человек как-то перенести, как что-то злое, неотвратимое, печальную участь. Нет, друзья мои, старость предназначена человеку не случайно, предусмотрено это Богом в его плане от сотворения человека. И не бессмысленно, но с определенной целью. Старение – это Божье, если так можно сказать, высшее училище. Ученые, изучающие старость, тревожатся по поводу того, что люди очень быстро, особенно когда выходят на пенсию, очень быстро начинают угасать. Ранний уход на пенсию является расточанием рабочей силы человека и вредно отражается на его здоровье, на его психике. И, конечно, этот закон действует и в жизни верующего человека, в жизни христианина. Люди с материальным достатком решают, что для них теперь настало время для путешествий, вот теперь время для развлечения, для всякого вида удовольствия. А другие, менее состоятельные, проводят все свое время в горьких сетованиях на судьбу, предаются жалости к самим себе, начинают вспоминать трудное, тяжелое время, охать и ахать, и говорят, как это было тяжело, как это было трудно. И вот в таком мрачном состоянии они пребывают и встречают свою старость. Друзья мои, Бог желает, чтобы каждый верующий человек сделал свои преклонные годы плодотворными, и в старости плодовитой должны быть верующие люди. Преклонные годы должны быть плодотворными. Есть чем заниматься, есть что делать, только надо просить у Бога показать волю Его. В духовном отношении этот период может стать самым полезным периодом в жизни, если достаточно времени и силы истощились, вы все еще можете молиться. Самое великое, что может совершать человек для Бога, для людей, это молитва, искренняя, горячая, сердечная, исполненная любви. Не просто молитва, молитва, исполненная любовью к человеку. То, что больше молитвы, можно совершить только после молитвы. Только после молитвы. Молитвами веры поддерживается равновесие в мировых делах. Молитва веры ведет к спасению отдельных душ. Судьба мира находится в руках безвестных святых, которые постоянно пребывают в молитве. Мы их не знаем, мы их о них не слышим, но они есть, они молятся. Все, что делает Бог, Он делает в ответ на молитву. А раз это так, то люди преклонных лет должны быть великой силой Бога в его работе. Бог пользуется людьми, которые в преклонных годах находятся. С точки зрения вечности,

Те духовные победы осуществились главным образом не на проповеднических кафедрах, не на виду у народа, не благодаря фанфарным звукам пламенных призывов. Нет. В тайном месте молитвы. Там совершались и совершаются великие дела. Единственной силой, которая способна побудить действие Духа Святого, это сила молитвы. Мы должны быть благодарны Богу за духовные таланты, за проповеднические способности отдельных проповедников, отдельных людей. Их дарования несомненны, и их невозможно умолить, но согласно принципу, провозглашенному Иисусом Христом, послушайте вот этот принцип: кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка, а кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника, то мы должны не забывать этих слов. Так читаем в Евангелии Матфея, 10 глава, стих 41. Самый незаметный из святых тот, который искренне и преданно молится за успех других проповедников. Ты не можешь проповедовать, помоги тому, кто может, молитвами своими. Ибо этим самым вы разделите вечную награду Божьего труженика. Дух Святой через молитву веры может проникнуть в самые отдаленные, самые уединенные уголки мира, куда не всегда может попасть проповедующий. А если так, то никому не следует быть бездеятельным по причине старости. Вы стареете, слабеете, но вы еще нужны Господу, потому вы и живете на земле, потому и я живу на земле, что я еще нужен Господу, и Он еще желает пользоваться вами и мною. Каждый может быть плодотворным, даже будучи прикован к постели, даже будучи прикован к инвалидному креслу, коляске. Многие престарелые печалятся, что не имеют больше сил для участия в миссионерской деятельности, а другие жалуются, что у них теперь не нуждаются, они никому не нужны. Некоторые даже обижаются, если их не приглашают, не пользуются ими по причине старости. Друзья, эти люди забывают, что самое великое, что может совершить человек для Бога, молитва. И старость не может их отнять. Старость не может это отнять. В Псалме мы читаем: они и в старости плодовиты, сочные и свежие, чтобы возвещать совершенство призвавшего их святого. Друг мой, брат мой, сестра моя, если вы теперь находитесь именно в таком состоянии, утратили физические силы, прикованы болезнью к постели, к коляске, может быть. Если вас уже никто не посещает, и вами никто не интересуется, даже редко-редко кто-нибудь позвонит вам. О, друг мой, брат мой, сестра моя, молитесь Господу. Пользуйтесь временем, драгоценным временем. Молитесь о проповедующих, молитесь о радиопередачах, молитесь о вашей церкви, молитесь о ваших близких, о ваших детях, о ваших внуках, о ваших соседях, о ваших правителях вашей страны. Да благословит вас Господь, и да принесет эта молитва плод для вечности и награду для вас. Аминь.

хорошо. Вся сегодняшняя программа «Тихие воды» была посвящена пожилым. Ну, а что нам, молодым, на это сказать? Давайте скажем вместе с Верой Кушнир: «Я люблю стариков». Так называется стихотворение, которое она сочинила из сборника «Неисчерпаемый источник». Я сейчас это стихотворение прочитаю. «Я люблю стариков, их годами согбенные плечи и осанку с наклоном вперед, серебро в волосах и в глазах огоньки, словно свечи, что погаснут вот-вот. Я люблю стариков, у которых в душе сохранилось все, чему их учили отцы, что учило их жить, и так крепко их сердцу привилось, что остались рубцы. Я люблю стариков, не брюзжащих, сварливых, угрюмых от того, что их била судьба, но глядящих вперед с затаенною тихою думой под морщинами лба. Я люблю стариков, их степенную неторопливость, их умение вполне отдыхать, их молитв прямоту, слов разумных святую красивость я хочу перенять. Я люблю стариков, совершивших земное скитание там, где след был оставлен Христов. И учусь я у них, и ценю их умение и знание. Я люблю стариков. И действительно, у стариков и старушек нам, молодым, следовало бы многому еще научиться, не так ли? А знаете, часто наши молодые умы, они больше связаны с земными делами. И тут нас, старики и старушки, опередили. Они больше думают о небесной родине и меньше думают о земном.

0: Каждый день в это же время выходит в эфир программа «Читаем христианскую литературу».
1: Кто легче? Иоганн и Дукель зашли в дом Дерксона. Там они застали жену Гартера, которая принесла с собой и Якова. Оба малыша лежали рядом, и женщины считали, что между ними нет никакой разницы, хотя Яков и старше на полторы недели.
2: «Ну-ка», — сказал Дукель, — «дай мне Якова».
1: И он протянул правую руку.
2: «Давай другого».
1: Он протянул левую руку.
2: «Нет, я не могу определить, кто из них легче».
1: Он взял палку и спросил Марию, нет ли у нее корзины. Мария принесла корзину, которую Гардер привязала к одному концу палки. Иоганн должен был принести ведро, до половины наполненное водой, которое привязали к другому концу палки. Гардер взялся за середину палки и сказал своей жене: «Положи одного из них в корзину». Воды в ведре оказалось маловато, и Дерксон стал подливать, пока палка заняла горизонтальное положение.
2: «Так, теперь уберите Якова и положите туда второго».
1: Однако теперь ведро с водой оказалось слишком тяжелым, и Дерксону пришлось отливать. Он вычерпал 6 полных чашек, и равновесие снова восстановилось.
2: «Ага, он легче Якова на 6 чашечек», — заметил Дукель Гардер и засмеялся. «Сразу видно, кто из них получал лучшее питание. Но он скоро поправится, дай только Бог ему здоровья».
1: Затем Дукель Гардер рассказал, о чем говорилось на сходе у старосты. Мария снова коснулась утреннего события и заметила: «Сама не знаю, почему сегодня утром я решила пойти именно через двор соседей».
2: «О, это мне совершенно ясно», — ответил Дукель Гартер. «Если бы ты не пошла через усадьбу Раймеров, случилось бы ужасное. Свиньи сожрали бы ребенка и его мать, сделалась бы страшной убийцей. Чтобы предотвратить это дьявольское убийство, Бог вложил тебе мысль пойти к Гизбрехтам кратчайшим путем мимо свинарника. Таким образом, Бог использовал тебя, чтобы спасти ребенку жизнь».
1: Мария не могла удержать слез, и они градом катились по ее щекам. Тогда Маргарита сказала: «Мария, успокойся. Я же говорила тебе, что Бог найдет и пути, и средства, чтобы и дальше сохранить этого ребенка. Я буду заботиться о малыше так же, как и о нашем Якове. А как только он подрастет и сможет кушать хлеб, ты заберешь его себе. Радуйся, что ты предотвратила ужасное преступление, детоубийство. Возможно, если бы его мать знала, что ребенок жив, она пришла бы сюда, чтобы поблагодарить тебя за его спасение. Но если бы они знали, где и в каком состоянии находилась его мать, они думали бы иначе». Мария плакала не напрасно. У нее было какое-то предчувствие. «Но мы такие бедные», — неуверенно возразила Мария. «Мы едва можем содержать себя. Что скажут люди? У Дерксенов, мол, самих есть нечего, они еще ребенка из свинарника принесли».
3: «Ах, Мария, оставь эти мысли, никто ничего не скажет», — успокаивала Маргарита Гардер, хотя знала, что такие разговоры, конечно, будут.
1: Дерксен встал, подошел к печке, подложил в топку и поставил на плиту кастрюлю с водой. Мария подняла глаза и, увидев, что делает муж, сказала ему:
2: «Правильно, Иоганн. Мне самой нужно было подумать об этом. Ведь ты еще не ужинал.
4: Сейчас я накрою на стол».
1: Гарднер, помолчав немного, обратился к жене:
2: «Мать, я думаю, нам пора идти».
5: «Нет-нет, садитесь, Дукель. Мы будем сейчас ужинать.
2: Иоганн перед уходом сказал, что будет кушать, когда вернется. Я просто забыла об этом.
5: «Только не готовьте ужин ради нас, мы можем поесть и дома», — вмешалась Маргарита.
2: Мария быстро накрыла стол, принесла вкусный арбузный сок из погреба и пригласила всех к столу. Подвигая свой стул к столу, Маргарита заметила.
5: «Вообще-то это не совсем разумно, что мы здесь ночью кушаем».
2: «Нет-нет, Маргарита», — возразила Мария. «Мы ведь тоже у вас кушали». После еды гостья сказала. «Ну, теперь нам надо быстро идти домой, иначе дети скажут, что мы слишком долго задержались». При этих словах она взяла на руки Якова и передала его Дукелю. «Бери этого, а я возьму того». Пожелав хозяевам спокойной ночи, они ушли. В тот момент, когда они выходили, какая-то фигура скользнула вдоль стены к забору и исчезла в темноте. Когда гардеры вернулись домой, из спальни вышла Штинке, их старшая дочь, которая еще не спала, увидев, что и отец, и мать несут по ребенку, она с удивлением посмотрела на родителей. Мать заметила это и тут же объяснила. «Штинке, вот тебе еще один маленький братик». С этими словами она передала ей ребенка. Та быстро линала малыша и воскликнула.
6: «Мама, откуда вы его взяли?»
2: Прежде чем мать успела что-то сказать в ответ, ребенок заплакал. Штинке сразу же начала его успокаивать.
6: «Ну-ну, не надо делать такое кислое личико. У нас это не принято. У нас мы будем вести себя хорошо».
2: Разбуженная возбужденными голосами, в комнату вбежала Леночка.
7: «Что здесь случилось? Вы так шумите, что невозможно спать!»
2: Тут она увидела, что Штинке держит на руках ребенка, и изумленно воскликнула.
7: «Чей это ребенок?»
2: Она подошла ближе и схватила малыша за нос. Тот опять начал кричать.
5: «Оставь его в покое!» — одернула сестру Штинке.
2: Затем она снова обратилась к матери за разъяснением, откуда они принесли ребенка. Мать объяснила, откуда взялся второй малыш. Леночка посмотрела на Якова и сказала.
7: «Они оба одинакового роста».
2: «Нет, доченька, Яков на 6 чашечек воды тяжелее, чем он».
7: «Как вы узнали?»
2: — захотела знать Леночка. Мать рассказала, как отец и Дерксен взвешивали малышей. Девочка весело рассмеялась.
7: «Так значит, ты на 6 чашечек легче», — сказала она, взяв ребенка на колени.
2: «Если вы будете его любить, он скоро будет таким же, как Яков», — заверила мать.
7: «Да-да, мама, мы будем любить его, ведь он такой же ребенок, как и Яков. Мы уже любим его», — с энтузиазмом заверили девочки.
2: Они наперебой начали ласкать и целовать его. Каждая хотела хоть немножко подержать нового братика. И вскоре дело дошло до ссоры. Тогда мать строго велела. «Быстро несите его сюда, а то вы еще подеретесь из-за него. Идите спать. Не то завтра вас опять не добудешься. Давай его сюда, Штинке, и марш в кровать». Маргарита приготовила для ребенка кроватку, и как только уложила его, он сразу же уснул. Девочки отправились в свою спальню и тоже легли в постель. Но долго не могли уснуть, потому что с удивлением строили планы, как они теперь будут играть с обоими мальчиками. Новый житель вызывает пересуды. На следующее утро все дети в семье Гардеров поднялись рано. Матери не пришлось никого будить, так как об этом позаботились два малыша. Еще хорошо не рассвело, как Яков начал громко плакать. От его крика проснулся второй малыш. Решил, что он может это делать лучше. И закричал изо всех сил. Это привело к тому, что вскоре все дети собрались в большой комнате,
8: чтобы посмотреть, что там случилось. Одни пришли полуодетыми, другие держали свою одежду в руках. Сбежалась вся семья. Мать удивилась, чего они хотят в такую рань.
9: «Что у вас здесь, мама?» — спросил Петя. «Мне показалось, что кричат два ребенка».
8: «Подойди и посмотри, сынок. У тебя теперь будет еще один маленький братишка». С этими словами она взяла ребенка на руки и показала Пете.
9: «Как его звать, мама?»
8: Имя было для детей очень важным делом.
9: «Но этого мы еще не знаем. Об имени поговорим за завтраком».
8: Она попросила Штинки одеть детей, а сама отправилась в кухню готовить завтрак. Когда завтрак был готов, за стол сели все, кроме матери. Ей прежде нужно было покормить малышей. Как они кричали! Они, конечно, были очень голодны. Петя не мог выдержать и, встав из-за стола, пошел в комнату к матери. Ему хотелось получше рассмотреть нового братишку. Когда Маргарита покормила малышей и вернулась в кухню, детвора окружила ее, забыв о еде.
9: «Ну, дети, как мы назовем малыша?» — спросила она.
8: Петя сразу же воскликнул.
9: «Франц! Франц!»
8: Лена посмотрела на него и удивленно заявила.
9: «Нет, не Франц, а Исаак. Это очень хорошее имя».
10: «Нет!» — возразила Штинки. «Оба эти имени звучат как-то по-старому. Лучше всего ему подойдет имя Герман».
8: «Нет, дети», — остановила их мать. «Ни одного из этих имен нет в семье Гардеров. Я думаю, мы назовем его Иоганном».
11: «Да, это хорошее имя», — согласился отец и попросил подать ему еще хлеба, который сегодня утром был особенно вкусным.
8: Мать поставила на стол не только ячменный хлеб. Сегодня был особенный день, и она нарезала также и ржаного хлеба. Немало разговоров было за столом, особенно среди детей. Родители радовались, что все дети с таким энтузиазмом восприняли то, что они взяли в дом Иоганна. После завтрака дети пошли к Раймерам. Им хотелось посмотреть на свинарник, в котором был найден Иоганн. Дукельгардер пошел в деревню. Ему нужно было поговорить со старостой Петерсом. Когда он поравнялся с домом Лемпкеса, его окликнул старый Лемпкес, который стоял у своего забора.
11: «Ну, как вы провели ночь?» — спросил он. «Хорошо, оба ребенка только утром начали кричать, да так, что, казалось, ни один из них не хотел уступать другому». «Вы уже дали ему имя?» — продолжал расспрашивать Лемпкес. «Ведь его нужно будет внести в сельскую книгу». «Да, мы назвали его Иоганном», — торопливо ответил Гардер и пошел дальше.
8: Когда он пришел к Петерсу, того уже не было дома. Он уехал в соседнюю деревню, Шейфельд.
9: «Ну, как обстоит дело с малышами?»
8: «Твоя жена справляется с ними?» — поинтересовалась жена Петерса, Фрида, поставив перед Гардером стул.
11: «Конечно, у нее теперь немного больше работы, но она справляется. Я хотел увидеться с Гансом и поговорить с ним насчет одежды и постельного белья, так как у нас сейчас с этим трудности».
9: «Да, жаль, что он так рано уехал, но он хотел к обеду вернуться. Я думаю, что жители деревни должны помочь вам с одеждой и постелью. Раз вы кормите малыша, об остальном должны позаботиться они», — заключила Фрида.
8: Затем она спросила, как малыши вели себя ночью.
11: «Ну, ночью было, можно сказать, нормально. А вот рано утром они начали так кричать, что чуть не оглушили нас. Видимо, они сильно проголодались».
8: «Вы уже дали ребенку имя?»
11: «Да, мы назвали его Иоганном.
8: К
11: Кстати, я хотел еще сказать, что староста может внести его в сельскую книгу. Фамилию писать пока не надо. Мы ведь не знаем, как это дело обернется дальше.
9: Они поговорили еще немного о разных делах, а затем опять вернулись к разговору о найденном ребенке.
12: «Мне очень жаль Марию Дерксон», — вздохнула хозяйка. «Для нее все это очень тяжело».
11: «Да, она охотно оставила бы ребенка у себя. Но это просто невозможно».
12: «Конечно, без материнского молока он не выживет».
11: «На сельском сходе один парень был слишком дерзок. Он сказал, что если жена Дерксона взяла ребенка, то должна оставить его у себя. Его можно было понять так, если, мол, она не в состоянии выкормить его, то ей лучше отнести его обратно в свинарник», — сказал Гартер и поднялся, чтобы идти домой.
12: «Ах, лучше бы он пожелал это самому себе, я знаю. Ганс мне сегодня утром все рассказал. Я этому человеку не доверяю. Он часто бывает в трактире и всегда говорит что-нибудь безнравственное».
9: Дукель был уже в двери, когда она добавила:
12: «Я скажу мужу о вашей просьбе.
9: Приходите к нам и заодно расскажите мне новости». Во дворе Гардер встретился с фрау Дик, которая как раз направлялась к Петерсам. Она презрительно взглянула на Гардера, но тот поскорее вышел за ворота и был рад, что она не заговорила с ним. Когда Анна Дик вошла в дом, собака, которая в отсутствии хозяина пробралась в комнату, настороженно посмотрела на нее и стала следить за каждым ее движением.
13: «Ну?»
9: — начала гостья, усевшись на скамейку.
13: «Что хотел Гардер? Они уже, наверное, пожалели, что взяли ребенка».
9: «О, нет», — возразила хозяйка, с трудом подавляя гнев. «Напротив, они рады». «А почему бы и нет? Ведь нельзя же ребенка просто выбросить».
12: «Нет, он только хотел узнать, не могут ли они получить от деревни какое-нибудь белье».
9: Но добрая женщина сразу же пожалела, что упомянула об этом. Анна язвительно процедила:
13: «Если фрау Гардер не может вырастить детей без помощи деревни, то ей лучше бы и не брать этого ребенка».
9: Петерс едва сдерживала себя. Даже пес начал волноваться. Он приподнял верхнюю губу и показал фрау Дик свои зубы, как бы желая предупредить, чтобы она вела себя спокойно, так как хозяин здесь он. Фрида взяла веник и начала мести пол. Пол был глиняным, и перед тем, как мести, его обычно сбрызгивали водой. Но сегодня хозяйка этого делать не стала, так как ей хотелось поскорее выпроводить Дик. Вскоре в комнате пыль поднялась столбом, так что Анна не выдержала.
13: «Фрау Петерс, полейте же пол водой, ведь так можно задохнуться!»
9: Но та продолжала мести, так что дышать становилось все труднее. И она добилась своего.
13: «Нет, это просто невыносимо! Я не могу оставаться здесь!»
9: Возмутилась Дик и вышла из дома, сильно хлопнув дверью.
13: «Видно, она не в своем уме!»
9: Последние слова она произнесла уже за дверью, но хозяйка услышала их. После ухода незваной гости хозяйка открыла двери и окна, чтобы проветрить комнату. Затем взяла тряпку и начала вытирать пыль.
14: «Хоть бы она больше не приходила! Для меня это только лишняя работа!» —
9: сердито проговорила Фрида, усердно вытирая пыль. Пылью было покрыто все. Она проникла даже в шкаф с одеждой. Придется выносить во двор всю одежду. Когда хозяйка снова зашла в комнату и случайно взглянула на скамейку, где стояло молоко, она к своему ужасу увидела, что все молоко также покрыта пылью. Это окончательно вывело из себя бедную женщину.
15: «Ах, теперь все сливки испорчены».
9: И две крупные слезинки побежали по ее пылающим щекам. Перед обедом домой возвратился Петерс. Он увидел вывешенную во дворе одежду и широко открытые окна и двери. «Ну и ну», — подумал он. «Что это у нас случилось?» Он вошел в дом и посмотрел по сторонам. Жена как раз вышла из другой комнаты с тряпкой в руках. Она была явно чем-то смущена.
16: «Что все это значит? Почему здесь такой беспорядок?» — удивился Ганс.
17: «О, здесь была Дик. А она ни на что больше не способна, как только осуждать других. Сегодня она перемывала косточки Гардером и Дерксоном. И все из-за этого ребенка. Это меня так рассердило, что я взяла веник и начала мести, не побрызгав пол водой. И теперь все в пыли. Я даже вынуждена вылить все сливки. Отсюда она, видимо, пошла к пастуху. Она, наверное, и сейчас еще там».
9: Взволнованная, она продолжала вытирать пыль.
17: «Смотри, чтобы нам не пришлось из-за вас, женщин, снова собирать сход. Если ты будешь во все вмешиваться, я не хочу больше быть старостой», — недовольно заметил муж. «Ну, я не собираюсь все терпеть от этой бабы», — проворчала она, продолжая свою работу. «Если она придет еще раз и тебя не будет дома, то я разрешу нашей собаке сделать то, что она с удовольствием сделает».
9: При этих словах она повернулась к мужу и продолжала.
17: Пес был явно не в духе. Он лег около стола и безотрывно наблюдал за Анной. При каждом ее движении он скалил зубы.

0: 22 часа по Тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На волне радио «На пути» в течение этого часа вы услышите получасовую программу «Вопросы и ответы». После нее слушайте передачи «Момент творения» и ежедневную страничку «События через призму Писания». Ее ведет Александр Осадчий. В конце часа выйдет в эфир программа «Злачные пажити. Русский библейский институт по радио».

0: друзья, уважаемые зрители. Немножко непривычно обращаться к вам как к зрителям, потому что фактически это наш первый опыт записи такого рода, записи именно видео. Раньше мы по большей части создавали аудиоконтент и текстовый. Но вот сегодня мы решили попробовать начать такой, сделать тестовую запись с нашего нового проекта, о котором мы сейчас и расскажем. Ну, для начала представимся. Меня зовут Дмитрий Гусаров.
1: Я Игорь Егерев.
0: Мы являемся сотрудниками, ну, точнее, я сотрудник и руководитель Центра христианских ресурсов. И сегодня мы хотим представить такой пробный выпуск видеопередачи, который, я надеюсь, мы будем продолжать выпускать регулярно в дальнейшем, с ответами на популярные вопросы со стороны неверующих. Вопрос звучит так. Мы, наконец-то, переходим к вопросу. На каких основаниях вы отделяете метафорическое повествование Библии от буквального? Ну, очень популярный вопрос, он задается в той или иной форме, часто применительно каким-то конкретным отрывком, часто в каком-то в таком более общей форме. То есть, почему здесь вы понимаете прямо, а здесь вы толкуете метафорически? Получается, что вроде как вы здесь верите, здесь не верите. И вот на этой почве возникает множество вопросов, которые, собственно, люди задают. И более того, как мне кажется, это один из таких вопросов, на который неверующие могут посчитать, что у христиан нет достойного ответа. Ну, то есть, может быть, и после нашего выпуска тоже вы еще более утвердитесь в этом, что достойного ответа нет. Но, по крайней мере, мы попытаемся поделиться своими мыслями на этот счет. И, возможно, даже этот отсутствие ответа отталкивает людей от веры, потому что им кажется, ну что, эти христиане, они сами не могут разобраться, здесь они верят, здесь не верят, какая-то полная сумятица.
1: Здесь они толкуют что-то буквально, здесь они считают, что это метафорически.
0: Да, а то бывает, они раньше толковали буквально, потом кто-то объяснил, что это неправда, и они моментально соскользнули, да, и начали толковать это метафорически, то есть своих ошибок они не признают. И это, конечно, выглядит не очень красиво. Ну вот мы попытаемся сегодня об этом всем поговорить.
1: Ну, если говорить о толковании Библии вообще.
0: Я думал, что ты забыл вопрос, который мы
1: спрашиваем. Нет, я не забыл, я помню. Библия вообще-то, конечно, книга сложная для понимания, поскольку писалась она на протяжении 15 веков приблизительно. Большое количество людей, приблизительно 40 человек принимало участие в ее написании. Они жили в разных культурах, в разное время. И поэтому стилистика их очень сильно отличалась. И, да и задачи, которые они ставили перед собой, тоже были разными. И нельзя сказать, что Библия является каким-то таким однородным документом. В этом-то и проблема. И когда мы подходим к ее изучению, нам это необходимо учитывать. Впрочем, как и, наверное, при толковании любого другого текста. Мы всегда, прежде всего, отвечаем на вопрос, в каком литературном жанре это произведение написано. Вот. Ну и читая Библию, мы не можем сказать, что она написана в одном литературном жанре. Поэтому, конечно, необходимо применять здравый смысл при толкование отдельных ее частей. Ты что-то дополнишь?
0: Мне кажется, ты по моему списку просто идешь, я поэтому дополню обязательно.
1: Я не читал, что.
0: Так, вопрос звучит так. На каких основаниях мы отделяем метафорическое толкование Библии от буквального? Я думаю, что первое основание, я вот так для себя выписал, их у меня получилось 5 этих оснований. Первое, как это ни странно, может быть, это здравый смысл. Ну и в скобках я еще написал для себя знания из других областей, ну, науки, естествознания. То есть здравый смысл, он на самом деле очень часто помогает. Этот вопрос, буквально метафорическое понимание Библии, он может показаться сложным со стороны. Но по сути, мне кажется, что не так часто вот сами христиане обеспокоены тем, что они не могут в этом разобраться. То есть здравый смысл, он помогает. Очень редко действительно возникает такой вопрос, как, ну, просто вот совершенно непонятно, о чем речь. Обычно есть какое-то ощущение, что мы понимаем, говорит ли здесь Библия буквально, или же она говорит метафорически. Мы отвлеклись от нашего вопроса. Вопрос наш звучит так. Как же мы отделяем буквальное понимание Библии от метафорического? Так, первый пункт, вот, который мне пока не пришел на ум, это вот, здравый смысл и какие-то знания вообще. А второй пункт, это уже прозвучало, это идея жанра. Жанр книги. Библия написана в разных жанрах. А, книги Библии, скажем так, относятся к разным жанрам. Например, если это псалмы, то от них сложно ожидать какой-то исторической буквальности, потому что это песни, это тексты, которые предназначались для того, чтобы их читали нараспев, молились этими словами. А если, например, в начале книги автор пишет по тщательному исследованию всего, на основании опросов очевидцев, то, наверное, можно сделать вывод, что автор позаботился об исторической точности, он не будет писать какие-то вещи, о которых он не уверен. То есть жанр книги очень важен. Если мы находим отрывок допустим, в псалмах, то мы, наверное, ожидаем, что его вполне можно прочесть метафорическим образом. Если же это какая-то историческая книга, или, допустим, автор делает специальную оговорку, что, из которой можно сделать вывод о том, что речь идет о том, что он действительно чему был свидетелем сам, или почему он уверен, то мы можем ему доверять. А третье, что очень важно, это постараться понять, а как, собственно, сам автор, когда писал данные слова, как он их понимал, какой смысл вкладывал в них он. И по возможности его читатели или его слушатели, как они могли понять эти слова. И, собственно, вот этим как раз и занимается наука герменевтика, наука, которая говорит о принципах толкования Писания. И следует, конечно, сказать, может быть, с этого стоило начать. Действительно, это большой труд. Толковое писание, это нет какой-то простой формулы, которую мы могли бы вам предоставить, или которую вы могли бы пользоваться сами, как отделять одно толкование от другого. Это труд, и нужно быть готовым к тому, чтобы потрудиться, чтобы постараться понять историю того времени, понять культуру того времени, понять язык, по возможности язык, на котором было написано то или иное произведение. И это все может дать нам толчок к пониманию. Четвертый пункт. Можно посмотреть, не используется ли выражение. Допустим, если нас смущает какое-то выражение, мы не знаем, как его понимать, буквально или метафорически, можно посмотреть, не используется ли оно в Библии где-то еще. Может быть, в той же самой книге, а может быть, и в какой-то другой. И вот такое сопоставление отрывков, оно может дать, опять же, понимание того, как следует относиться буквально или метафорически. Ну и, наконец, пятый пункт, который тоже я для себя отметил. Когда мы читаем какой-то отрывок, и, допустим, мы сталкиваемся с вопросом, а как его понимать, буквально или метафорически, то нам следует отдавать от себя отчет, что, наверное, мы не первые, кто читаем этот отрывок, и не первые, кто с этим вопросом сталкиваемся. И, наверное, люди, жившие до нас, и которые, возможно, были поумнее нас и лучше понимали Писание, они уже задавали себе этот вопрос и пытались на него ответить. То есть нам могут помочь хорошие комментарии от богословов, от теологов, и вполне разумно обратиться к ним и почитать, а что, собственно, другие люди говорят об этом отрывке, если, к примеру, мы не можем разобраться, о чем же в нем говорится. Ну, вот эти пять пунктов я для себя выписал. Наверное, они перекликаются с тем, что, Игорь, ты думаешь.
1: Я полностью согласен со всем, что ты сейчас перечислил. Единственное, я бы добавил кое-что. По крайней мере, один пункт. Я бы поставил его, пожалуй, на первое место. Я знаю, то, о чем я буду говорить, вряд ли имеет какой-то смысл для скептиков или атеистов вообще, но для верующих христиан это, пожалуй, самое первое, что мы делаем, когда мы приступаем к изучению Писания, мы молимся. Мы просим у Бога помощи в понимании Его Слова. То есть мы верим в то, что Библия была вдохновлена Богом. И, следовательно, и понимание ее также должно быть от него. И с его помощью мы и пытаемся толковать Библию. Хотя я понимаю, что, опять-таки, этот ответ, наверное, неудовлетворителен для части наших слушателей, но, тем не менее, вот это то, с чего мы начинаем. Нам необходима мудрость от Бога.
0: Ну и подводя такой промежуточный итог, я бы хотел еще добавить, то есть дать ответ может быть, не на тот вопрос, который, как он звучит, но на тот вопрос, который человек имеет в виду, задавая этот вопрос. То есть мы, я бы сказал, что мы не противопоставляем эти два метода толкования Писания, буквально или метафорически. То есть мы, на самом деле, у нас не происходит такой борьбы внутренней. Вот мы читаем какой-то текст, мы его не понимаем и думаем, как понимать, это было или это не было? Это правда или это неправда? Мы не выбираем, чему верить в Библии и чему не верить. Мы верим Писанию как богодухновенному Божьему Слову, но мы отдаем себе отчет, что мы не можем в точности знать, что реально происходило в те далекие времена в культуре, в обществе, которые очень далеко отстоят от нас, от современности. Поэтому мы просто пытаемся понять, какой урок можем вынести из этого текста, могли вынести читатели этого послания, и какой урок можно вынести из этого текста мы сами сегодня. Ну, добавлю, что понимать метафорически для нас это не означает не верить тому, что в ней написано. Это мы упоминали, наверное, в конце тоже следует еще раз сказать. Мы не противопоставляем эти два метода. Для нас буквальное понимание не означает, что вот мы верим, как написано, а метафорическое мы не верим тому, что написано.
1: Или мы пытаемся игнорировать и ищем некий способ, чтобы истолковать это таким образом, чтобы не исполнять. Хотя в таких случаях наверняка тоже бывает.
0: Наверное, да. Мы все люди, мы склонны, конечно, к тому, что склонны не признавать свои ошибки. Это всегда тяжело. Да. Ну и в заключение, наверное, подведем краткий итог. Мы пытались сегодня, не скажу, ответили, но мы пытались ответить, пытались поговорить о вопросе, как нам понимать Писание буквально или метафорически. И, наверное, какие-то из наших доводов показались вам полезными. Возможно, с чем-то вы не согласны, и мы готовы к диалогу. Будем рады, если вы пишете свои комментарии. Но следует сказать, что это наш такой пробный, тестовый выпуск. На самом деле мы даже не уверены, увидит ли он свет. Мы потом посмотрим, что у нас получилось. Может быть, какие-то вещи мы вырежем из эфира. И то, что останется, возможно, мы будем для внутреннего пользования оставим. А может быть, это и выложим.

0: те вопросы, которые поступили к нам от вас, они не будут забыты. Мы к ним обязательно обратимся, если Господу будет угодно.
1: На этом все. Спасибо за внимание. Пишите, звоните. Мы готовы к тому, чтобы продолжить или начать общение с вами.
0: Спасибо.
1: До свидания.

0: В эфире «Радио на пути». Послушайте передачи «Момент творения», затем «События через призму Писания». Эту программу проведет Александр Осадчий. И в конце часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити. Русский библейский институт по радио».
1: Момент творения.
2: Космическая уборка. Допустим, вы заглянули домой к приятельнице и застали ее на кухне с половой тряпкой в руках, причем три четверти пола уже помыты. Эта картина служит вам как бы своеобразными часами. Вы видите, с какой скоростью ваша подруга моет полы, и делаете вывод, сколько времени она этим занимается и сколько еще осталось. Примерно то же происходит и в космосе. Между Землей, Луной, другими планетами и Солнцем сосредоточено немалое количество космической пыли. Однако не стоит отправляться туда с тряпкой. Солнце и планета Солнечной системы сами наводят порядок, постепенно собирая пыль на своей поверхности. Если вы когда-нибудь видели в ночном небе метеорит, падающую звезду, вы наверняка заметили его яркий хвост. Этот хвост состоит из частиц пыли размером не более песчинки. Земля тоже вносит свой вклад в космическую уборку. В конце концов, часть космической пыли приземляется в наших с вами домах. Вопреки тому, что нам кажется порой во время уборки, количество пыли в космосе ограничено. Однако ее все-таки очень много. И здесь возникает такая же ситуация, как на кухне. При наблюдении за мытьем пола, узнав, сколько космической пыли уже убрано, мы можем рассчитать время существования Солнца, Земли и других планет. Согласно научным расчетам, наша Земля и Солнечная система никак не могли возникнуть более 10 тысяч лет назад. Тем, кто верит в миллиарды лет истории Вселенной, этот факт представляется да нельзя загадочным. Эволюционисты даже выдвинули гипотезу о том, что космическая пыль не подчиняется законам физики. Но для нас с вами, для тех, кто благодаря Библии знает, что этот мир, а значит и космическая пыль, существует всего лишь 6 тысяч лет, никакой загадки тут нет.
1: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

0: Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова.
1: И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. 1 Иоанна 4 глава, стих 16. Так как Бог представляет из себя любовь, Он это чувство передал творению. Кто любит? Люди. Животные. Любят птицы. Любовь человеческая имеет много форм. И самое главное, она не такая, как у другого творения. Она особенная. Ведь в ней участвуют, в этой любви, в этих отношениях, разумные создания, люди. Природа в этом плане отличается. Там любовь другая. Она больше основана на инстинктах. Но никто из животных и птиц тоже не прочь прижаться друг к другу, потереться друг от друга. Это у них место обнимания. Любовь. Это то, что объединяет все Божье творение. Ведь если бы не было любви, тогда бы не было вообще земли, тогда бы не было человека. Тогда бы после преступления Адама не было бы решения главной проблемы человечества. Но Бог явил свою любовь во Иисусе Христе Господе нашим, чтобы мы познали эту любовь и уверовали в Него. Ведь сам Бог есть любовь. Велик наш Творец, который объял своей любовью всю землю, и самое главное, продемонстрировал ее во Христе Иисусе. Небезызвестный деятель Билл Гейтс сделал заявление, что в ближайшем будущем в мире появятся новые вакцины в форме пластыря, которые станут заменой иглам. Цитата. «Новые вакцины будут в форме пластырей, а не игл, и будут эффективны в течение более длительного времени. Это будет вакцина таких болезней, как ВИЧ, малярия и туберкулез». О чем говорит этот человек? Он говорит о том, что эра игл уходит в прошлое. Вместо них будут пластыри. Сколько людей боятся делать прививки? Много. Если мы возьмем, что было раньше, это было больно. Сейчас уже детям делать не так больно, но сам факт, что игла есть игла, она вводится под кожу. А вот пластырь, казалось бы, это совсем другое, это безболезненно. Становится интереснее. Во время пандемии короны многие христиане полагали, что прививка и есть то самое начертание зверя из Откровения, 13 глава, стих 16. Но прививка и начертание все-таки понятия разные. Это не одно и то же. А вот пластырь – это уже другое. Ведь под этим словом и самим пластырем может крыться что угодно.
2: Знаменитый Коринфский канал в Греции, соединяющий Саронический залив Эгейского и Коринфский залив Ионического морей. В год через канал проходит 15 тысяч судов. Эту фотографию вы найдете в нашем телеграм-канале «События через призму Писания». Когда Иисус Христос говорит о том, что нужно входить тесными вратами, Он добавляет: «Широки врата, и широк путь, ведущий в погибель, и многие идут им». Матфея 7 глава, стих 13. Действительно, широким путем идти намного легче, чем узким. На этом канале, на Коринфском канале, большинство современных кораблей не могут проходить. Они слишком больше и широкие для этого. Но некоторые суда все-таки там проходят до сих пор. Кто такие некоторые, проецируя их на слова Христа? Это те, кто последовал за Иисусом. Следование за Иисусом – дело не каждого. Это дело нелегкое, трудное. Узкий путь, много препятствий, много противников и недоброжелателей. Но если путь широкий и мирской, он приведет в погибель, а путь узкий за Иисусом приведет к жизни вечной. Слава Иисусу Христу, открывшему узкий путь и узкие врата, ведущие к вечному блаженству присутствия Господа, согласно Откровению, 22 глава, с 1 по 5 стих. В письме Евреям, 6 главе, с 11 по 12 стих, мы читаем следующее. «Однако мы хотим, чтобы каждый из вас проявлял такую же прилежность до конца ради исполнения вашей надежды. Мы хотим, чтобы вы не ленились, а подражали тем, кто своей верой и терпением наследует обещанное». Проявлять прилежность, следование до конца за Богом, способен только подлинно верующий человек. Но здесь стоит вопрос, а что с нашей ленью? Лень – это то, что мы можем ощутить в каждом из нас. Она есть у каждого человека. Другое дело, как человек с ней обходится. Один человек делает так, чтобы лень властвовала над ним, другой с ней борется. Кто мы, христиане, боремся ли мы с нашей ленью? Ведь именно она, лень, одна составляющая из того, что мешает идти прямым путем веры. Один человек на громадной площади на снегу изобразил паука. Зачем он изобразил? Кого-то хотел этим покорить, может быть. Может что-то показать, свои способности. Мы не знаем, мы видим, что он вложил в это много труда. Он не ленился. Нам не нужно подражать именно этому примеру. У нас есть примеры другие, они находятся в Библии. Евреям 11 глава, там герои веры. Как нам, по примеру героев веры, избежать той самой духовной лени, дойти с верой до конца и наследовать обещанное? Всегда выделяйте время для Бога, упражняйтесь в молитве, изучайте Библию, даже когда это неохота. И всегда знайте, что когда Бог на первом месте, все остальное окажется само по себе, на своих местах. Лени нет, да поиску Царства Божьего и Его праведности каждый день жизни, как сказано об этом. Радостная весть от Матфея, 6 глава, стих 33. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшее и происходящее через призму Писания. До свидания.

0: «Познавайте, что есть воля Божья». Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: В послании апостола Иакова, в 1 главе, 22 стихе, Дух Святой говорит нам о воле Божьей так. «Будьте же исполнители слова, а не слушатели только, обманывающие самих себя. Изучая все то, в чем кроется воля Божья, видим, как великий Бог устрояет путь человеку в его духовном хождении пред Богом». В вышепрочитанном стихе есть два очень важных слова, а именно слово «слышание» и слово «исполнение». Каждое из них отображает волю Господа. Но здесь Священное Писание говорит нам о том, что в воле Божьей эти два действия взаимно связаны. К сожалению, на эту связь не все обращают внимание. И сегодня с милостью Божьей и с Его помощью вначале поговорим о одном действии, которому призывает нас Слово Божье, а именно о слышании. А в следующей беседе обратим наше внимание на второе действие, то есть исполнение, и как оно связано со слышанием. Слушание. Слово, употребляемое в Священном Писании многократно. Конечно, оно непосредственно связано со слушанием Слова Божьего. В книге Иова, считаемой богословами самой древней книгой в Священном Писании, пророк призывает: «Слушайте, слушайте голос Его», то есть голос Бога, «и гром, исходящий из уст Его». Иова, 37 глава, 2 стих. И значительно позже израильскому народу было дано такое указание: «Господу Богу вашему последуйте и Его бойтесь». «Заповеди Его соблюдайте, и гласа Его слушайте». Второзаконие, 13 глава, 4 стих. Проходят столетия, и воплощенный Господь, обращаясь к народу, говорит: «Слушайте и разумейте». Матфея, 15, 10. Казалось бы, все ясно. Слушание божественных истин играет важную роль в жизни человека. Опять-таки, это ясно, но не всем. Я не хочу говорить о тех, кто как в прошлом, так и в настоящем отвергают и не слушают Божью истину. Я хочу обратить внимание на то, как нужно слушать и почему таковое слушание не всегда получается. О правильном слушании говорит нам пророк Исаия: «Народы, слушайте и внимайте, племена». Исаия, 34 глава, 1 стих. А у евангелиста Марка в 4 главе и 24 стихе Господь сказал так: «Замечайте, что слышите». В послании Иакова сказано: «Всякий человек да будет скор на слышание». Иакова, 1 глава, 19 стих. Прекрасной иллюстрацией быстрой реакции на услышанное мы можем найти во второй книге Царств, 23 главе, с 14 стиха по 17, где сказано о царе Давиде, изъявившем напиться из колодезя Вифлеемского. Там же сказано о трех храбрых, кто, услышав желание Давида, с риском для своей жизни почерпнули воды и принесли Давиду. В процесс слушания должны быть вовлечены таковые факторы, как внимание, постоянство, воспринятие всего услышанного. Ничего удивительного в том, что Господь Иисус Христос сказал однажды так: «Итак, наблюдайте, как вы слушаете». Луки, 8 глава, 18 стих. Что же мешает человеку выслушивать истину так, как нужно? Есть на это разные причины. Вот две из них. Чаще всего человек по своей слабости более предрасположен говорить, чем слушать. Таковое явление замечено давным-давно. Рассказывают, что к великому философу Сократу пришел молодой юноша научиться ораторским способностям. Пришед к философу, он начал говорить и говорить и говорить и говорить. В конце концов Сократ сказал так: «Молодой человек, за ваше обучение с вас я возьму двойную плату». «Почему?» — возмутился молодой человек. «А потому, — отвечает Сократ, — что я буду учить вас двум предметам. Первое — как удерживать язык, а после этого — как им пользоваться при разговоре». Возможно, в апостольские времена вначале многие принимали участие в служении, не обращая внимания на порядок, на то, что есть время говорить и есть время и помолчать. 1 Коринфянам 14 глава с 26 по 33 стих. Есть время и послушать других. Ненужное многословие приводит к тому, что человек этим теряет возможность слушать и таким образом приобретать духовные знания и рост духовный. О контроле языка сказано в послании Иакова так: «Всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова». Иакова 1 глава 19 стих. Если Господь при создании человека даровал ему два уха и один рот, то это значит, что Бог знал, что делал. Интересно отметить, что Господь со словом «многословие» связывает слово «язычники». Матфея 6 глава 7 стих. Мудрый Соломон сказал так: «При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен». Притчи 10:19. Вспомним еще одно указание Божье. В послании апостола Павла к Колоссянам в 4 главе, 6 стихе читаем такие слова: «Слово ваше да будет всегда с благодатью». Слово с благодатью – вот учреждение Божье. Всегда ли наше слово есть с благодатью? А ведь все слова, что не с благодатью, подлежат суду Божью, как и написано: «За всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда». Время говорить и время молчать так отрегулировано Господом, чтобы человек не только говорил слова с благодатью, но и чтобы у него было время и на слушание Слова Божия. Есть и другая причина, мешающая человеку выслушивать истину так, как следует. Апостол Павел в послании к евреям в 5 главе с 11 по 12 стих говорит так: «О сем надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым начаткам Слова Божия. И для вас нужно молоко, а не твердая пища». В оригинале слово «неспособный» имеет смысл притупления, вялости, стать тупым или медленным. А в главе 6 и 12 стихе этого же послания оно переведено на русский язык словом «облениться». Как же случилось, что они обленились внимательно выслушивать Слово Божье? Как же случилось, что вместо того, чтобы быть духовными учителями, они все еще находятся в стадии духовных младенцев? Как же случилось, что твердая пища или более зрелая духовная пища для них непонятна? Одной из причин, приводящих к тому, что они стали неспособны слушать или неспособны усваивать глубины духовных истин, явилось их пренебрежение возможностью духовного роста, пренебрежение духовной зрелостью. Они стали как бы духовными инвалидами. Ибо, как в физической жизни пренебрежение элементарными правилами, ведущими к правильному физическому развитию, чреваты роковыми последствиями, так и в духовной жизни пренебрежение правилам духовного роста дает плачевные результаты. Таковым, как говорит апостол Павел, трудно истолковать глубины Божьих истин, ибо они не способны слушать. Зная это, далее апостол Павел в послании к евреям в 6 главе и 1 стихе говорит так: «Посему, оставившие начатки учения Христова, поспешим к совершенству». В этом суть плана в жизни христианина и польза в хождении пред Богом. «Итак, наблюдайте, как вы слушаете», — сказал Господь Иисус Христос. В Евангелии от Луки, 8 главе, 18 стихе. Аминь.

0: Радио «На пути» продолжает свою работу. Приглашаем вас послушать передачи «В гостях у дедушки». Свою книгу для детей читает Галина Гура. Затем программы «Христианское хоровое пение» и проповедь Романа Рейнхарта.
1: Глава 116. Одержимое. Яркие солнечные лучики, заглядывая в окна, перебегали с одной кровати на другую. Воробьи, весело чирикая, занимались устройством своих гнездышек. Травка расправила листики и украсила черные неприглядные бугры. На деревьях набухли почки. Природа готовилась встретить весну.
2: «Дедушка, а можно кролика выпустить, чтобы он немного погулял?» – спросил Юра.
3: «Выпустить-то можно, да ведь его потом не поймаешь. Давайте мы лучше сделаем небольшой дворик для цыплят. Вот туда можно будет и кролика выпускать».
1: Ребята обрадовались. Они очень любили что-нибудь мастерить, только им редко приходилось этим заниматься. Дедушка вынес из сарая топор, несколько колышков и сетку. Колышки они вбили в сырую землю, затем натянули вокруг сетку, раскручивая рулон. Дедушка закрепил сетку гвоздями.
3: «Вот этого, я думаю, пока будет достаточно», —
1: осматривая работу, проговорил дедушка.
3: «Нужно, чтобы цыплята побыли на воздухе. Во двор их выпускать еще нельзя. Они маленькие и несмышленные. Полезут, когда не надо, а там кошка или собака их сцапают».
1: Бабушка вынесла корзинку с цыплятами, и мальчики пересадили их в загончик. Затем они поставили туда кормушку и поилку с водой.
3: «Ну вот, теперь можно идти в дом. Сегодня мы с вами будем читать не совсем обычную историю. Но я не буду забегать вперед. Открывай сашок Евангелия от Марка, найди пятую главу и прочти с 1 по 4 стихи».
2: Они прибыли на другой берег озера, в страну Гаредаринскую. Когда Иисус вышел из лодки, ему навстречу из-за гробниц вышел человек, одержимый нечистым духом. Этот человек жил среди гробниц, и никто не мог связать его даже цепями, ибо его неоднократно сковывали цепями и оковами, но он разбивал цепи и разрывал оковы, и никто не мог укротить его.
3: Этот человек сам не мог избавиться от власти злых духов. Люди пытались связать его, но бесы, сидевшие в нем, были настолько сильны, что разрывали даже железные цепи. Человек этот жил в пещерах, которые использовались как склепы. А он был бессилен себе помочь. У него не оставалось никакой надежды. Мы можем испытывать жалость к такому человеку и про себя думать: «Как хорошо, что я не такой, как он». Но каждый человек рождается в этот мир, находясь во власти сатаны. Мы такие же безнадежные и бессильные, каким был тот человек. Сатана не часто заставляет людей делать то, что делал этот человек. Но он удерживает людей в своей власти до тех пор, пока Иисус не освободит их. Сатана и его бесы хотят лишь гибели людей. Даже когда сатана и его бесы обходятся с людьми достаточно терпимо, они все равно ждут возможности погубить их. Давайте посмотрим, как же бесы мучили этого человека. Юрка, читай Евангелие от Марка, 5 главе, 5 стих.
1: «Дни и ночи напролет среди гробниц и холмов он кричал и бился о камни».
3: Сатана и его бесы так его истязали, что он пытался покончить с собой. И сегодня многие люди лишают себя жизни. Сатана внушает им эту мысль. Сатана убеждает людей, что единственный выход для них – убить себя. Но это ложь. Вы ведь помните, что сатана – лжец и убийца? Он ненавидит Бога и ненавидит людей. Сатана внушает людям, что они обречены заставляет их губить свои жизни. Многие люди стали безнадежными рабами наркотиков, алкоголя и других пагубных пристрастий. Они хотят освободиться от такого рабства, но сатана не позволяет им это сделать. Где только не пытаются не найти помощь, но нигде ее не находят. Некоторые люди очень похожи на одержимого из земли Гадаринской. Они могут больше жить в обществе, а у общества нет решения этой проблемы.
1: «Дедушка, неужели все они безнадежны?» – спросил Юра, думая о маме.
3: «Сатана очень хочет, чтобы все в этом мире думали так. Сатана лжец. Он неустанно стремится навсегда отлучить людей от Бога. Он делает все, лишь бы удержать людей от веры в Божью истину».
1: «Почему?» – не выдержал Славик.
3: «Потому что Божья истина есть благая весть о вечной жизни. Вот, открой Евангелие от Иоанна и прочти из 3 главы 16 стих.
1: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную».
3: Бог хочет дать нам вечную жизнь, рождение свыше, как это объяснил Иисус Никодиму.
1: «Дедушка, ну Никодим, ладно, он сам пришел к Иисусу. А вот как быть этому одержимому из земли Гадаринской или наркоманам сейчас? Разве они безнадежны?» – спросил Саша.
3: «Если они пытаются освободиться сами или ищут помощи у людей, ответ будет – да, они безнадежны. Люди не могут избавиться от власти сатаны. Избавить их может только Иисус. Давайте прочтем, что Он сделал. Читайте 6-7 стих из той же главы 5 Евангелия от Марка.
1: «Увидев Иисуса издали, человек подбежал, склонился пред Ним и закричал громким голосом: „Что тебе нужно от Меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Богом тебя заклинаю, не мучь Меня!“»
3: Бесы знали, что Иисус – Сын Божий. Они боялись, что Иисус сразу же их покарает, вернув озеро огненное. Бог есть верховный владыка, повелевающий сатаной и всеми духами. Он может сделать с ними все, что ему угодно. Он всех их вернет в огненное озеро, когда придет установленный Господом срок. Читай, Славик, 8-9 стихи.
1: «Ибо Иисус говорил: „Выйди из этого человека, дух нечистый“. Тогда Иисус спросил его: „Как имя твое?“ Тот ответил: „Имя мое – Легион, потому что во мне много духов“».
3: В мире очень много духов или бесов. Хозяин их – сатана. Читай, Сашок, стих 10.
1: «И стали духи умолять его не отсылать их прочь из тех мест».
3: Бесы знали, что им не выстоять против Иисуса. Иисус обладает всей властью над сатаной и его бесами. Сатана и его бесы не могут противостоять Иисусу. Они знают, что однажды они будут повержены им.
1: «Какая глупость считать, что кто-то из нас может противостоять Богу!» – воскликнул Саша. «Это же неразумно! Противиться Его праву направлять нашу жизнь? Да и как можно оставаться во власти сатаны, когда мы знаем, что он и его последователи будут ввергнуты в огненное озеро?»
3: «Да, ребятушки, вся власть и могущество в мире принадлежит Богу. Я рад, Сашок, что ты это понял».
1: «А что же Иисус с ними сделал?» – спросил Юра.
3: «Мы об этом поговорим завтра. Время ваше уже вышло».
1: Ребята с сожалением посмотрели на часы. Вечером мальчики во всех подробностях описывали собравшимся, как Иисус изгонял бесов из одержимого. Сергей читал места из Библии. Все ребята слушали очень внимательно.

В эфире «Радио на пути». Приглашаем вас послушать христианское хоровое пение. Через 15 минут выйдет в эфир получасовая проповедь брата Романа Рейнхарта.

0: Дорогие друзья, каждый день на нашей волне в это время звучит проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! На нашем сайте имеется много духовного материала для исследования Божьего плана в отношении своего творения, нас, людей. Чтобы в этом вопросе с помощью этого материала заглянуть в Божье сердце нашего Творца и познать то, что Он для нас приготовил. О многих тайнах нашего Небесного Отца мы с вами уже познали, о которых я вам рассказал в проповедях под названием «Божьи тайны». Эти проповеди имеются на нашем сайте. Но тема «Божьи тайны» — это неисчерпаемая тема в Слове Божьем. Поэтому Святой Дух побудил меня вернуться к этой теме и сообщить вам несколько новых деталей в отношении Божьих тайн. Но чтобы эти новые детали увязать с тем, что вы уже знаете в этом вопросе, я приведу небольшую часть из прошлых проповедей, чтобы ваше мышление направить в этом вопросе в нужное русло. Итак, привожу эту выдержку. Как в Ветхом, так и в Новом Завете Святой Дух говорит о тайнах. Эта тема красной нитью проходит через всю Библию. Святой Дух сообщает нам о различных тайнах. О тайне премудрости, о тайне сердца, о тайне Царствия Небесного, о тайне Царствия Божия, о тайне сокровенной, о тайнах Божиих, о тайне Божьей воли, о тайне Христовой, о тайне благовествования Евангелия, о тайне беззакония, о тайне веры, о тайне семи звезд, о тайне жены, блудницы Вавилона, о тайне сокрытой от веков и родов, о великой тайне и о беспрекословно великой благочестия тайне. Даже в современном безбожном и погибшем мире, в котором мы пока еще живем, имеется много тайн. Например, производственные тайны, государственные тайны, военные тайны и так далее. За разглашение таких тайн людей могут даже осудить на смерть. Почему? Потому что в этом мире человек человеку волк, человек человеку враг. Враждуют между собой народы, государства, а также человек против человека. Что является корнем этой вражды? Откуда она исходит? От отца лжи, от сатаны, который имеет цель ввергнуть Божие творение всех людей мира сего в огненное озеро, на вечную погибель. Свою цель и идею он противопоставляет Божьему плану, Божьему намерению с людьми. Возникает логичный и своевременный вопрос. Какое намерение имеет Бог с людьми? Из любви к своему Сыну Иисусу Бог создал мир сей и планету Земля в этом мире. Он создал также людей на земле для того, чтобы в вечности Иисус имел с ними общение. Он создал их по своему подобию, бессмертными, безгрешными, но допустил возможность их падения в грех через сатану, который к моменту сотворения Адама и Евы уже отпал от Бога и вместе с отпавшими ангелами был низвергнут с небес на землю и в приземное пространство. Об этом чрезвычайном событии в мире ангелов Иисус говорит своим ученикам в Евангелии от Луки, глава 10, стих 18. Он же сказал им: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. В этом сообщении Иисуса ученикам мы видим события, которые произошли на небесах миллионы лет назад, когда чаша непослушания и преступления помазанного Херувима, теперешнего сатаны, наполнилась с краями, то Бог низверг его вместе с последовавшими за ним ангелами на землю. Многие люди, особенно неверующие, часто задают вопрос: почему Бог допустил падение Адама и Евы в грех? Во-первых, как ангелов, так и людей Бог сотворил со свободной волей принятия решения. Запомните это. Но ангелы являются всего лишь служебными духами. Они должны в точности исполнять волю и повеления Бога. Любовь Бога им неизвестна и непонятна. Бог сотворил людей не роботами, исполняющими волю своего Творца. Он сотворил их с возможностью самим принимать решения, поэтому и с возможностью падения в грех. Он сделал это для того, чтобы им явить свою любовь, главную добродетель Творца. Как я уже сказал, ангелам любовь Бога непонятна и недоступна, но Бог имеет великое желание проявить свою любовь по отношению к венцу своего творения, людям. Поэтому Он и говорит людям в Своем Слове: «Бог есть любовь». А вот как явить людям, падшим в грех, свою любовь? Как вернуть их к сердцу Творца? Тысячелетиями являлась тайной Бога, которая до поры до времени была сокрыта от всех людей. Но Бог хотел открыть эту тайну людям. Уже в Ветхом Завете мы читаем в Псалме 24, стих 14: «Тайна Господня боящимся Его, и завет Свой Он открывает им». Запомните, пожалуйста, это славное место Писания. Ниже мы еще вернемся к нему. Это значит, что всем людям, а особенно тем, которые в Новом Завете веруют в Него, которые познали, что они являются погибшими грешниками, веруют в жизнь вечную и неотступно ищут Его лицо не только для того, чтобы получить прощение грехов и спастись для жизни вечной, но таким верующим, которые любят Его, в богобоязни следуют за Иисусом и творят Его волю. Таким Он открывает свою тайну и свой завет. А когда Иисус Христос в плоти пришел в этот мир, о чем Писание повествует как о тайне, Он говорит своим ученикам, как читаем в Евангелии от Матфея 13, стих 11, в Евангелии от Марка, глава 4, стих 11, и в Евангелии от Луки, глава 8, стих 10. Читаю из Евангелия от Матфея в главе 13, стихи с 10 по 17. «И, приступив, ученики сказали ему: „Для чего притчами говоришь им?“ Он сказал им в ответ: „Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: „Слухом слышите и не разумеете, и глазами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат, ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Дорогие слушатели, мы живем с вами именно в такое время, о котором пророк Исаия сказал: «Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их». Отчего именно Господь Иисус желает исцелить таких людей? От самой страшной для медиков неисцелимой болезни – от греха. Прообраз этой болезни в Ветхом Завете мы видим в проказе. Позвольте же, дорогие слушатели и читатели наших проповедей, сегодня с помощью этой проповеди открыть вам эту великую тайну Небесного Отца, тайну Царствия Божия, которую Он усмотрел для Своего творения, для каждого человека в Иисусе Христе, Сыне Своем. Поэтому Он и говорит в первом послании Тимофею в главе 2 стих 4, который, то есть Бог, хочет, чтобы все люди спаслись. Из любви к вам, дорогие слушатели, я забежал немного вперед, но, тем не менее, постараюсь более подробно и основательно раскрыть вам замысел Небесного Отца в отношении своего творения людей. Замысел, который Святой Дух называет «великой тайной». В Ветхом Завете Бог открывался в основном своим рабам, пророкам, и через них говорил к сердцам людей. Им Господь открывал много своих тайн, как, к примеру, читаем у пророка Амоса в главе 3 стих 7. «Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв своей тайны рабам своим, пророкам». Вы представляете, дорогие слушатели, что это значит? Бог, Творец мира, ничего не предпринимает в своем плане спасения людей от вечной гибели, не открыв предварительно свою тайну своим рабам, то есть пророкам. В Ветхом Завете пророкам, а в Новом Завете апостолам. Бог, конечно, открывал много тайн своим пророкам, но самое главное в своем намерении Он держал все-таки и от них в тайне. По этому поводу ученик Иисуса апостол Петр говорит в своем первом послании в главе 1 стихи с 10 по 12. К всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам, благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы. Как видим, не только пророки, но и ангелы желают проникнуть в эту Божию тайну, которая заключается в том, что именно намеревается Бог предпринять со своим творением людьми. Из этого текста следует, что Бог открыл пророкам Ветхого Завета, что придет время, когда Он будет спасать людей по благодати. Он предсказал о страданиях Иисуса Христа и последующую за страданиями славу. Но время, когда это должно исполниться, Бог не открыл им. Все это Бог открывал пророкам через Духа Христа, который Он им дал. Нам же во время благодати Господь Иисус открывает большую часть своих тайн через Святого Духа. То же самое, о чем говорит апостол Петр в первом своем послании в главе 1 в стихах с 10 по 12, сообщает также апостол Павел в послании Римлянам в главе 14, стихи 24 и 25. «Могущему же утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено, но которая ныне явлена». Но тот факт, что своим пророкам Бог открывает в Ветхом Завете тайны через Духа Христа, а во время благодати нам через Духа Святого, говорит о неразделимой связи между Ветхим Заветом и Новым Заветом. Они являются звеньями одной цепи, в которой заложен общий Божий план в отношении людей. Посредством Духа Христа Бог провозглашает через своих пророков о своем плане спасения людей, который находит свое исполнение в Иисусе Христе. О том, каким именно путем Господь намеревается спасать погибших грешников, читаем в пророчествах в Ветхом Завете у пророка Исаии в главе 7 стих 14. «Итак, сам Господь даст вам знамение. Все дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, то есть Бог с нами». Исаия, глава 9, стих 6. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». И у пророка Михея читаем в главе 5 стихи 1 и 2. «Теперь ополчись, тщерь полчищ, обложили нас осадою, тростью будут бить полоните судью Израилева. И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение из начала от дней вечных». В Святом Писании есть, конечно, еще много пророчеств, как в словах, так и в образах, что к погибшим грешникам на землю должен прийти Господь Иисус. Приведу еще один пример из книги пророка Исаии, глава 42, стих 19. «Кто так слеп, как раб мой, — говорит Бог, — и глух, как вестник мой, мною посланный? Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа? Этим рабом и посланником доброй вести Господа Бога является возлюбленный Божий Сын Иисус Христос, который придет спасать грешных людей». Как спасать? По милости, по благодати. Поэтому он должен быть слепым и глухим по отношению ко всем грехам мира сего. Об этом читаем в послании Римлянам, глава 3, стихи с 24 по 26. «Получая оправдание даром, по благодати его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия к показанию правды Его в настоящее время. Да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Исполнение выше приведенных пророчеств в Ветхом Завете в отношении пришествия Иисуса в плоти на землю, а также в отношении цели Его пришествия, Он объясняет Своим ученикам в Евангелии от Луки в главе 24 стихи 44 по 47. «И сказал им Иисус, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. Тогда отверз им ум к разумению Писаний и сказал им, как написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. В отношении этого вопроса смотрите также Евангелие от Луки, глава 24, стихи с 13 по 31, где читаем о встрече Иисуса с двумя учениками на пути в Эммаус. Ведь это такая радостная и утешительная весть для всех народов и наций, о которой лично Иисус, посланник Отца Небесного, сообщил в Своем Слове и сказал им, «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день». И проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах. Во время благодати Господь Иисус призывает апостола Павла, апостола язычников, и открывает ему множество из своих тайн, о которых Павел и пишет в посланиях. Для подтверждения высказанной мною мысли привожу некоторые из этих тайн, которые Господь открывал Павлу, к примеру, в послании Римлянам, глава 11, стихи с 24 по 25. «Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников». А также в первом послании к Коринфянам, глава 15, стих 51. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся». В послании Римлянам, глава 11, стихи 24 и 25, вопрос касается не отдельного человека, а в целом язычников и Божьего народа, евреев. «Ветви дикой маслины – это язычники, а ветви доброй маслины – это Израиль, а сама хорошая маслина – это Господь Иисус». В первом послании к Коринфянам, глава 15, стих 51, вопрос касается тех детей Божиих, которые к моменту восхищения Церкви будут еще на земле жить. А теперь приходим к еще более важной тайне, которую Господь Иисус открыл апостолу Павлу и о которой читаем в послании Ефесянам в главе 1 стихи 9 и 10. Будем внимательны. «Открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем». В устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В стихе 9 этого текста Святой Дух сообщает нам о тайне воли Небесного Отца. еще до основания мира он принял по своему благоволению какое-то чрезвычайно важное решение в отношении своего плана с людьми, которые в этот момент еще не были сотворены. Исполнение этого плана основано на Сыне Небесного Отца Иисусе Христе. Поскольку Бог вначале знает, что будет в конце, то в этот момент Он уже видел человечество, падшее в грех. И чтобы погибшим людям дать возможность спастись, Он принял решение с согласия Иисуса послать Его в жертву за грехи людей. Примерно через 4000 лет после сотворения Богом людей на земле наступило это время. Время пришествия Бога в плоти, в лице Своего Сына на землю, к Своему творению, к людям. Небесный Отец исполнил свое обещание людям, о котором Он сообщал через Своих пророков. У пророка Исаии в главе 7 стих 14, в главе 9 стих 6 и у пророка Михея в главе 5 стих 1. Выше я эти стихи цитировал. Об исполнении этого пророчества читаем в Евангелии от Луки, глава 2, стихи с 10 по 14. «И сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.

0: В Сиэтле полночь.
1: Говорит радио на пути. По следам Иисуса.
0: Дорогие друзья, в программе этого часа выйдет в эфир передача «Примиритель». В ней прозвучит проповедь Игоря Циба.
2: Радиопрограмма «Примиритель» – это учебные уроки на радио, пасторские послания.
3: Слушайте нас, радиопрограмма «Примиритель».
4: Бог нам дал слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог, увещевая через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом.
5: У микрофона пастор церкви примирения Игорь Валентинович Циба.

Сегодня мы подойдем к завершению вот этой темы о заповедях блаженства. Из Нагорной проповеди взятые тексты, которые проповедовались уже в течение долгого времени. Сегодня будет последняя тема, о которой мы будем говорить. Я прочту Евангелие от Матфея, 5 глава, 14 стиха. «Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Здесь, как и в прошлый раз, когда мы с вами говорили о призвании быть солью земли, опять же, величайшие требования в оценке христианина. Ведь сам Господь о себе сказал: «Доколе я в мире, я свет миру». И вот здесь Он призывает Своих учеников быть такими же, как Он, быть подобными Ему. Вообще-то иудеи очень хорошо знали это выражение, для них это было не ново. Они говорили, что Иерусалим – это есть свет язычникам, то есть Бог зажег светильник Иерусалиму. Они понимали, что Бог должен зажечь этот светильник, что истинный свет исходит от Бога. Сегодня я буду говорить и на эту тему несколько мыслей о свете, которые прежде всего бы я хотел высказать.

Итак, свет мира. Что же такое свет? Ну, во-первых, свет – это, хотя и невидимые какие-то волны, но все-таки свет – это то, что мы можем видеть. Сейчас достаточно светло, и мы видим. В Палестине в домах были очень небольшие окна. Практически они не давали освещения для дома. Окна были маленькие, как иллюминаторы в теплоходах, круглые. И в доме, в общем-то, было темно. Лампы, которые люди использовали, в основном были масляные. Некая такая плошка, которая с фитилем ставилась на стол, фитиль этот поджигался, и вот такая коптящая лампа, дающая, в общем-то, немного света, но все-таки каким-то образом она помогала, чтобы в доме был какой-то уют. Итак, свет. Спичек в те времена не было, и поэтому свет нужно было хранить. Вы представьте, что это действительно составляло большие сложности. Если такой фитиль погаснет, то будет достаточно сложно разжечь его снова, если рядом нельзя взять где-то огонь. Друзья мои, поэтому очень легко понятны слова Иисуса Христа: «И зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, тем более не ставит ее под кровать», как сказано в другом месте Священного Писания. «Поставивши под кровать, ты можешь сделать пожар». И никогда не ставили свечу под сосудом, если хотели, чтобы этот свет горел. В очень редких случаях они использовали какие-либо сосуды, чтобы накрыть этот светильник, чтобы копоть не вышла, скажем, в помещение, чтобы не было, как я уже сказал, угара в доме. Так вот, когда люди приходили друг к другу в гости, у них было также интересная традиция. Они обычно приносили вот эти светильники с собой. Гости, приходя в дом, приносили с собой светильники, их поджигали, и в доме становилось светлее. Я читал об одном собрании. Была некая традиция в далеких пустынных местах, в прериях, где не было никакого электричества. Верующие люди встречались вместе на особых собраниях, как они назывались, со свечами. Обычно в самом начале этого собрания в темное помещение, а эти встречи были богослужения вечером, приходил служитель церкви, священник, он ставил свечку и ждал. Ждал некоторое время, и появлялся следующий человек. И так один за другим люди, приходя в это помещение и принося каждый с собой свечу, освещали его ярким светом. В общем-то, такая традиция и в Русской Православной Церкви была не просто взята откуда-то. Люди в те времена действительно нуждались в том, чтобы в церквах было светло. И каждый приносил с собою свечу, каждый приносил с собою свет. Весьма символично, согласитесь. Но все-таки, друзья мои, христианство, как оказывается, оно не только в церкви и не только в здании, не здесь оно заканчивается, и даже более можно было бы сказать, порой не здесь оно и начинается для многих. Не в церковном здании для многих людей начался путь к Богу. Не тогда, когда человек, возможно, услышал какую-то проповедь, которая коснулась уже приготовленного его сердца. Но, может быть, чье-то зароненное слово или какие-то особые обстоятельства, мысли о Боге, или чей-то пример побудил его прийти сюда уже приготовленным и открыть себя перед Господом. Христианство не в церковном здании. Оно не начинается и не заканчивается здесь. Если только оно здесь, оно пользы никакой не приносит. Оказывается, наше христианство, как свет, должно быть видно. Потому, как я сказал, свет – это то, что можно видеть. Оно должно быть видно. Иначе без этого христианства нет. Свет, он виден, христианство должно быть видно. Если его не видно, то его просто нет. Не зря Господь скажет: «Свет, который в вас, не есть ли тьма?» То есть, если мы думаем, что в нас есть свет, но его не проявляем, он не светит, то не если это тьма, не если это обман. Оно должно быть видно по всему, по нашему отношению к людям. Или по нашим отношениям с людьми, по нашим словам, в конце концов. Я знаю, что когда мы отходим от Господа, речи наши меняются. Дух, с которым мы говорим с людьми и друг с другом, меняются. Слова меняются, выражения меняются.
Но свет должен быть виден. Он должен быть виден, как ни банально это звучит, и по внешнему нашему виду, и по внутренним нашим интересам, то, к чему мы больше всего стремимся. В конце концов, по книгам, по газетам, какие мы читаем или какие мы не читаем, чем мы интересуемся. И Господь не сказал: «Вы свет церкви». Он сказал: «Вы свет мира». Друзья мои, обратите внимание на то, что порой жизнь многих из нас – это жизнь, как будто бы мы свет церкви, но все-таки мы свет мира. –

Однажды язычник сказал одному миссионеру очень неприятные для того слова. Он сказал следующее: «Ты не такой хороший, как твоя книга. Если бы ты был такой же, мы все бы давно уже обратились ко Христу». Это был тяжкий укор и удар для того человека. Когда люди слышат об учении Иисуса Христа, их влечет к свету. Я много раз разговаривал с людьми об истине. Я вижу, что людей действительно влечет. Недавно мне приходилось говорить с молодежью, и я несколько боялся, потому что большей частью мне приходится говорить с молодежью невоцерквленной. И мне казалось, как вот среди вот этих интересов, как мы их называем, меркантильных или физиологических каких-то, или плотских интересов в жизни, как сегодня люди могут стремиться к свету, да нужен ли он им? И вы знаете, я был удивлен и восхищен тем, что, оказывается, свет по-прежнему притягивает. Оказывается, свет сегодня, Божий свет, способен притягивать по-прежнему и молодых, и зрелых, и пожилых людей. Люди, когда слышат об учении Иисуса Христа, их к свету влечет. Но они разочаровываются часто. Они не хотят знать о Христе, о котором просто говорят. Просто говорят. Они хотят видеть проявление Христа. И вот сегодня в христианстве самая большая проблема – примеров нет. Об этом много говорят и в православной церкви такими словами. Мы очень переживаем, говорят священники, о том, что нет истинного старчества сегодня. Под старчеством подразумевают тех подвижников веры, которые не словами, но своим житием, своей жизнью, своим отношением, всем, что они есть, показали и показывают Христа. Чьи совет, чьи слова тоже имеют огромный вес и значение. Там, говорят, их нет. Но и в других конфессиях, говорят, тоже очень мало людей, или точнее, мы даже порой и не знаем таких людей, в которых можно видеть действительно проявление христианства и Христа. Нет, нет, это не значит, что мы совсем уж не такие. В нас что-то, я бы сказал, проблескивает. Иногда есть некий отблеск, знаете, как от разбитого стекла, оно где-то лежит на мусорной куче, и если по нему пройдет луч солнца, он обязательно осветит его. Стекло как-то заиграет, но вот солнце прошло дальше. А еще более современный пример приведу, когда луч фар от проезжающей машины коснется этого разбитого стекла, стекло заиграет, но вот машина проехала, и стекло опять потускнело. То же самое бывает и с нами. Когда коснется нас луч его света, мы заиграем, но остаемся на прежнем месте. Нас не хватает порой надолго. Люди хотят видеть. Они хотят видеть истинный образ Божий. И мы скажем, ну почему мы должны, неужели мы обязаны? Но на самом деле так к этому призывает нас Господь. Это и есть свет, когда в нас проявляется образ Христа, Божий образ. Мир устал слышать нравоучения. Вы знаете, дети наши устали слышать нравоучения. Да вообще любой человек, если он в здравом уме, он каким-то образом восстанет, взбунтуется, если в его жизни предлагаются нравоучения. Может быть, он не проявит этого бунта внешне, под давлением какого-то страха, но все равно, может быть, его бунт будет проявляться холодным отказом. Не на словах, а на деле. Как был один пример, отец говорит сыну: «Сядь». Тот говорит: «Не сяду». Отец снова ему говорит: «Сядь». Он: «Не сяду». «Сядь». «Ну хорошо». Он сел, сын сидит. Он говорит: «Знаешь, папа, я вот сижу, на самом деле я стою». Да, это внешнее послушание, но в своей душе он не подчинился, он какими-то другими мотивами руководствовался. Может быть, не хочет, чтобы разгорелся скандал, может быть, просто из уважения к отцу, но внутренне

становится удивительным откровением о самом себе. И многим из нас нужно откровение о самом себе. Когда я говорю эти слова, это не из серии харизматических провозглашений «Ты должен знать, кто ты есть». Откровение о себе, оно тоже подразумевает это, только в негативном смысле. Мы часто о себе, на самом деле, думаем гораздо лучше, чем мы есть. Вы скажете: «Да нет, что вы, я очень плохо о себе думаю». И даже в этом порой мы горды, бичуя себя. Когда есть свет, мы уже не бичуем, мы просто видим. Когда свет освещает грязные какие-то уголки в нашем доме, ну, можно, конечно, сказать: «Да как я мог довести до такого состояния свою квартиру, в этом углу паутина?» Да нет, нормальный человек, увидев это, он, наверное, будет рад тому, что он заметил какую-то гниль, которая в углу его дома за диваном уже давно издает неприятный запах. Он будет рад обнаружить это и убрать. Но можно поступить и по-другому. Можно начать бичевать себя, можно начать ругать себя, сидеть напротив этого грязного какого-нибудь пятна или мусора и не убирать его. Но здравый человек, он будет рад тому, что есть возможность убрать. Помните, что свет, он виден.

Второе, когда мы говорим о свете, что можно еще привести в пример? Свет – это некий путеводитель. Путешествующие люди, моряки, они хорошо знают, как важен свет. Вообще без света очень трудно. Вы знаете, я сталкивался с этим, живя за городом, много раз. В поездках на велосипеде. То есть я выезжал из своего поселка, где светят яркие фонари, чтобы проехать по дороге, которая была мне, казалось бы, знакома, но там совершенно не было света. И я был в очень большом напряжении, я вынужден был сойти с этого велосипеда, и однажды даже получил травму. Свет нам очень нужен, потому что свет, он указывает дорогу. Вы свет мира. Послушайте, свет указывает дорогу. В Америке была такая страшная война между севером и югом. Юг был рабовладельческим, север ратовал за свободу от рабства. И люди, рабы, они покидали место угнетения своего, пробираясь ночью через болото, через леса, не имея ни компасов, ничего. Но они доходили до места назначения. Почему? Потому что им был виден свет полярной звезды. Свет был для них путеводителем. Единственный ориентир – это была полярная звезда. Она вывела их. Свет – путеводитель. Это означает также, что быть светом – это значит быть примером. Мы должны быть примером. Миру нужны направляющие огни. Как ни странно, но на самом деле мир ждет встретить человека, кто бы мог проявить истинную инициативу, встретить человека, который имел бы твердую позицию. Люди ищут такого. Хотя, может быть, они не воспримут это сразу, но внутри есть, как мы часто говорили, та ниша, которая у каждого жаждет Бога. И они ищут таких людей, которые имеют твердую позицию, чтобы кто-то мог сделать то, на что они сами решиться никогда не смогут, жить праведно, например. Павел сказал: «Подражайте мне, как я Христу». И в этом мире много людей, у которых нет ни сил, ни мужества твердо держаться правды. И если кто-то будет это делать, многие последуют за ним. Блажен тот, кто поможет найти свободу рабам, показывая им путь. Люди, как я уже сказал, как разбитое стекло, но все-таки, когда на них падает свет, они могут сиять. Еще о свете, как о путеводителе. Один человек, путешествуя по морю, очень страдал от морской болезни. И в нашей жизни, если перевести это состояние просто в нашу жизнь, есть такие моменты, когда нам кажется, мы не способны ничего делать, нас укачало на волнах жизни. Вот у него был такой момент, но только физический момент.

Тогда, когда он находился в каюте, страдая и, в общем-то, испытывая самые тошнотворные ощущения, он услышал, что кто-то упал за борт. А была ночь, темная ночь. Единственное, что он мог сделать, он не мог даже выйти, он не мог пошевелиться, потому что все кружилось перед ним. Единственное, что он мог сделать, он взял лампу и поднес ее к иллюминатору и оставался так, придерживая ее рукой. И человек был спасен. Он потом, этот человек спасенный, рассказал о том, как он два раза шел ко дну, два раза тонул. И вот уже в самый последний момент тьма, бездна, и вдруг он видит этот свет. И он начал махать рукой, и спасательная шлюпка, которая была, в общем-то, недалеко, но в темноте было невозможно увидеть, она заметила его руку. Маленькое дело, совсем ничего, просто держать лампу, однако малое спасло жизнь человеку. Я хочу просто сказать, если не можете делать много, будьте светом. Просто держите твердой рукой светильник, свой дух, храните вот свой дух, чтобы его свет помог кому-либо из потерянных, осветил бы им дорогу и привел бы их ко Христу. Слава Господу!

Что еще делает свет? Свет предупреждает. В опасных местах зажигают свет. Он указывает, где нужно остановиться и где можно двигаться дальше. На скалах, на отмелях обычно ставят маяки. И вот наша задача там, где мы есть, зажечь вот этот свет истины на каждой скале, чтобы можно было распознать грех и показать людям, куда он ведет, чтобы не быть виновными в гибели человека. Да поможет нам и в этом Господь. Еще один пункт. Свет успокаивает, он умиротворяет. Я не знаю, испытывал ли кто-нибудь из вас такое ощущение, когда ты заблудился в лесу ночью. Не дай Бог это испытать. Но будьте уверены, что очень хорошо, если заблудившись, ты увидишь свет. Будь это свет фонаря, если кто-то разыскивает тебя, или будь это свет в каком-то поселке. Здесь мы читали, что не может укрыться город, стоящий на вершине горы. Он приносит путнику этот свет в этом городе огромное утешение. Если в этом городе нет света, стоящим даже на вершине горы, путник, потерявшийся, он не сможет увидеть его в темноте. Даже на самой высокой горе, если будет стоять этот город, возвышенный город, с мощными стенами и укреплениями, прекрасный, но только лишь свет в этом городе может дать спасение людям. Мы должны быть таким же утешением, друзья мои. Доброе слово, участие сердечное в жизни людей пусть будет светом для страждущих. Но люди могут возразить. Обычно я слышу такие слова. «Я не могу светить», — говорят они. «Я сам нахожусь в таких условиях, что ничего доброго не могу сделать». На сие я прочитаю один отрывок из Священного Писания. Послание Филиппийцам, 2 глава, это уже слова апостола Павла, 14 стих по 16. «Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть, послушайте, неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». Содержа слово жизни к похвале моей в день Христов, что я нечетно подвязался и нечетно трудился среди строптивого и развращенного рода, там, где вы и сияете. Христос сказал: «Да светит свет ваш пред людьми». Мы часто внушаем себе, что у первых христиан жизнь была несколько легче, чем у нас. Порой нам это кажется. Мы убеждены, что сегодня в мире, в котором мы живем, в Санкт-Петербурге, например, в России, больше зла, чем было тогда. Уверяю вас, в то время, когда писалось это послание в город Филиппы, языческий город, в то время или до этого времени не было света истинного. Это были языческие миры, которые настолько развращены были более, чем наш мир. Мы представить себе этого не можем. Сегодня не совершается столько убийств, столько насилий. Я как-то раз упоминал, какие были нравы в те времена. Это были страшные нравы. Причем, если сегодня что-то подобное мы встречаем как нечто страшное, то это было повсеместно. И вот христиане – это те, кто вышли из этих языческих народов, те, кто имели и привычки, и традиции, можно сказать, с молоком матери они впитали в себя вот эту демоническую, гадкую злобу. Но Бог освободил их, и Он призвал их к высоте, к горнему. Кажется, мы больше себе делаем снисхождение, говоря: «Ну вот, мы жизнь уже прожили, многие из нас часть жизни прожили в мире». Но мы все-таки, проживя эту жизнь, мы прожили в стране, или даже, скажем, в мире, в котором уже 2000 лет проповедуется Евангелие Иисуса Христа. И даже если мы не живем Божьими принципами, или многие в мире не живут, скажем, явно по слову, то многие традиции в отношениях, в семейном укладе, они все-таки строятся вольно или невольно на христианских принципах. Многие вещи в этом мире, в котором мы живем сегодня, под влиянием Христа. Как может быть иначе? Евангелие проповедуется. Но те люди ничего подобного не имели. Они были призваны к
более, скажем, высочайшему призванию, о котором мы даже сегодня представить и применить к себе не можем. И мы говорим, если бы я мог избавиться от моего положения, от моего окружения. Но Павел говорит, что сиять-то нужно светом среди строптивого и развращенного рода. Светить-то можно только во тьме. Так вот, если ты находишься в таком положении, может быть, в таком месте ты работаешь среди таких людей, твое положение и есть побуждение к действию. Оказывается, чем хуже люди, среди которых ты живешь, тем больше они нуждаются в твоей помощи. Это так и есть. Чем хуже твое окружение, тем больше благодарить Бога, возможно, за то, что ты в этом окружении оказался. Упрощу. Чем хуже, тем лучше. Где быть врачу, как не среди больных? Если врач будет среди здоровых, да, есть такие врачи, они занимаются гигиеной. В принципе, мы этим тоже стараемся заниматься. Но помощь оказывает врач там, где есть больные. Где солдат может получить наивысшую и заслужить наивысшую славу, как не в бою? Если мы считаем, что творить добро сегодня не посильно для нас, то завтра будет еще тяжелее. Если мы хотим делать добро, но мечтаем, чтобы Бог нас пересадил, как дерево, в другую почву, я вам скажу из жизни, если пересадить дерево в другое место, с того, где оно выросло, для того, чтобы оно приносило больше плода, взрослое дерево, если пересадить в новое место, можно добиться успеха. Но статистика говорит, что в 9 из 10 случаев оно засохнет. Далее. Если ты в этом положении сегодня, пусть это будет предупреждением, сказано, род строптивый и развращенный, будь начеку в своей жизни, не давай повода для преткновения, пусть твоя убежденность, пусть твоя безупречность будет в их глазах твоим единственным недостатком, и не старайся угодить людям, и не подчиняйся мнению мира, оно основано на обмане. Тот, кто будет стараться угодить всем, он попадет в лабиринт, в котором можно будет только ползать, изгибаясь. Ищи, чем угодить Господу. Тогда Он и врагов твоих с тобой примирит. Слава Ему! Помни, что венец обретается в борьбе. Но помни еще о том, что сам поединок и схватку выбираешь не ты. Бог ставит тебя туда, где нужно бороться. Поэтому стой твердо, бодрствуй, превознемогай и свети, свети. Зачем ругать темноту? Лучше свечу зажечь.

Я хочу еще несколько мыслей сказать в заключение. Когда апостол Павел основал церковь в Филиппах, он насадил ее, он ее поливал, он оберегал ее. Немногие верили, что что-нибудь получится. Многие осуждали его, некоторые надсмехались, а иные даже ненавидели. Но обращаясь к филиппийцам, он говорит: а вы-то, в общем, уверовали. Разве вы хотите, говорит апостол Павел, чтобы мой труд оказался без плода? Конечно же, они не хотели. Но он говорит им: вы не сможете этого достичь, если не будете светильником, светом, светилом. Тоже хочется сказать и мне. Мы вместе много лет. Я думаю, что вы получаете достойную духовную пищу. Но что же мне делать, когда церковь охладевает, когда люди становятся вялыми, медлительными духовно, когда они теряют веру, ревность к труду, теряют свидетельство? Что же мне делать? Тогда, значит, и моя жизнь прошла напрасно, бесполезно, бессмысленно. Конечно, свет привлекает внимание, друзья мои. На него летят в том числе и мошки, и летучие мыши, и всякая другая нечисть. Нашей жизнью могут воспользоваться и честные, если она свет, и разбойники. С нами могут быть рядом и прихлебатели, и нахлебники, как говорил апостол Павел. И поэтому порой хочется спрятать свой свет, прикрыть город туманом. Но да не будет так у нас. Пусть это нас не испугает никогда. Мы должны помнить, что свет никогда не запачкаешь, и солнечный луч никогда не поймаешь. Он только один может добраться до самого грязного места и при этом остаться чистым. Поэтому откройте этот свет в себе, содержите в себе слово жизни, творите добро. Это привлечет людей к Богу. Никто не может отвернуться от земли и обратиться к небу, если не увидит на лице или в глазах хоть одного человека сияние вечной жизни. Пусть это будут ваши глаза. Вы – свет мира. Однажды гроза оставила дом без света, весь дом. И человек, хозяин этого дома, пробрался в кладовку, где хранились свечи. Они там стояли достаточно долгое время, стояли на подсвечниках. Он нашел их, поджег каждую из них. Они были уже ранее когда-то используемы, чуть-чуть, может быть, оплавлены. Но когда они зажглись, все помещение, вот эта маленькая кладовка, ярко была освещена. Особенно чувствуешь, когда нет света в доме, нужду вот в этих свечах. И он говорил как бы сам с собой: как хорошо, что есть свет. И странно обратился к этим свечам такими словами: какие вы молодцы, вы так хорошо справляетесь с этой работой. И он так вот, приговаривая, говоря как бы сам с собой, с неодушевленными свечами, начал их собирать, говоря: сейчас я вас вынесу туда, где вы очень нужны. Одну я поставлю на стол, чтобы вы могли поужинать, другую поставлю на мой журнальный стол, чтобы я мог читать, другую жене, чтобы она могла продолжать рукоделие, а третью, самую большую свечу, я поставлю в гостиной. Конечно, он понимал, что глупо разговаривать со свечами, но ничего не оставалось сделать, когда в доме гаснет свет. И вдруг он услышал голос. Неожиданно совершенно. Он подумал, что это обращается его жена, но голос был другим. Голос сказал: «Сейчас же поставь меня на место». Ужас, что происходит? Он понял, что с ним разговаривает самая большая свеча, которую он держит в своих руках. Но ему показалось, что он прямо видит некую физиономию этой свечи. И она ему продолжала говорить: «Не уноси меня отсюда, я должна здесь остаться». Человек от удивления и от неожиданности вступил с ней в диалог. Он говорит: «Как остаться? Ведь ты же свеча, ведь это твое дело – давать свет». Ты для этого и создана, чтобы светить там, где темно. Я не готова, ответила свеча. Мне нужно еще время. Время? Спросил человек. Зачем? Да, мне нужно еще время, потому что я сначала должна провести исследование на тему освещения, чтобы не сделать ошибки, чтобы мое пламя не искажало действительность. А еще, сказала свеча, я учусь.
только вот что закончила курс по сопротивлению ветру. А теперь я слушаю лекции о сохранении и укреплении воска, а еще о демонстрации пламени». «Что-что?» – спросил человек. «А вы что, никогда не слышали эти лекции? Они называются «Красноречивое мерцание». «Ну ладно», – подумал хозяин, – «возьму-ка я лучше другую». Только прикоснулся и слышит: «А мы тоже не собираемся». «Как не собираетесь? Вы же свечи! Это же ваша обязанность! Вы для этого созданы!» «Я занята», — сказала свеча справа. «Чем?» «Я размышляю». «О чем?» «О важности света». «Подожди!» «Согласен, нужно размышлять». «Подожди! Ну, вы же здесь уже 1.5 года! Неужели у вас не хватило времени?» «Ладно, хорошо. А вы двое тоже собираетесь остаться?» Короткая свеча фиолетового цвета сказала: «Я бы пошла, но я, к сожалению, очень быстро горю. Я очень быстро выхожу из себя. Поэтому я жду, когда в моей жизни все наладится, чтобы пойти». И тут вступила последняя. «Хорошо», — сказала она. «Наверное, пойду я. Я бы хотела пойти, но не смогу». «Почему?» «Это не мой дар». «Где-то я уже это слышал», — подумал человек. «Не ваш дар? Что вы имеете в виду?» Свеча сказала: «Вы знаете, у меня очень хороший голос. Я потрескиваю. И тем самым я вдохновляю другие свечи гореть ярче». И вдруг она начала весело потрескивать. Она запела. И 3 свечи подхватили. И они пели все вместе очень красиво: «Пусть мой свет так мал, я так хочу, чтоб он сиял». Этот человек уже кричал во весь голос: «Подождите! У нас же здесь кризис! Что вы там поете? Нам нужно пойти туда, мы без света, нам нужен свет». Но они не слышали. Они пели, 4 совершенно нормальные свечи, пели друг другу песни о свете, но не хотели выйти из кладовки. Этот человек говорит: «Я задул все их по очереди». И стал выбираться обратно в темноту, запнулся о холодильник, столкнулся лбом к лбу со своей женой, и она задала мне вопрос: «Где же свечи?» «Ну, не знаю, как сказать. Видишь ли, дорогая, они не работают, не хотят». «Где ты их взяла?» «А, — сказала жена, — я помню, эти же свечи церковные. Помнишь, в городе закрыли церковь, там я их и купила». Мне все стало ясно. Господи, как мы похожи на эти свечи. Помните об одном, что только у горящей свечи, только у нее жизнь полна смысла. Она будет гореть, она будет таять, но самое главное, от нее будет свет. И зажгутся многие другие, потому что душа-то наша огонь. Так давайте, друзья мои, вот сейчас объединимся в молитве. Все, кто чувствует себя должниками Божьей благодати, все, кто чувствует, что они должны, кто желает строить Его царство, гореть для Него, поддерживать Его дело, да благословит вас Господь во имя возлюбленного Своего Сына. Аминь. Будем молиться. Слава Тебе, наш милосердный Христос! Мы преклоняемся перед Тобой в этот час. Мы благодарны Тебе, что есть для нас время, что есть время творить добро, что, Господи, мы можем это делать во славу Твою. Помоги нам действительно украсить Евангелие Иисуса Христа, украсить, Господи, добрыми делами, теми делами, которые привлекут сердца людей Твоему, Господь, свету. Помоги, Господи, чтобы эти дела были совершенны и укрепляли нашу веру, чтобы они исходили, Господь, из внутренней потребности души нашей, чтобы ничто, Господи, наружнее не закрывало свет, который Ты помещаешь в нас, чтобы этот свет светил все более и более, чтобы он был
тем благодатным огнем, который не опаляет, но способен выжигать. Господи, пусть от этого благодатного огня зажгутся новые свечи, свечи, которые осветят Твой дом, Господь, ярким сиянием, свечи, которые, Господи, будут светом этому миру, дабы исполнилось Слово Твое. Мы славим Тебя, мы возвеличиваем Тебя, и мы благодарим Тебя, дивный и чудный наш Бог, во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.

0: В Сиэтле час ночи.
1: В эфире радио «На пути».
0: Дорогие радиослушатели, в программе этого часа вы услышите 15-минутную передачу «Открывая Писание», которую проведет Александр Осадчий. Эта программа выходит ежедневно. После нее слушайте передачу из нашего радиоархива, а за 15 минут до окончания этого часа программы «Момент творения» и «Капля росы».
2: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
3: о той или иной теме.
2: Извлекаем из этого уроки, назидаемся в вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так.
3: Наследство святых. Кто из слушающих нас именно сейчас получал бы наследство? Я думаю, что среди нас, кто слушает, есть такие люди, кто получал когда-то наследство. Но даже если кто-то не получал, вы наверняка слышали о том, кто его получал. Например, кто могли получать? Ваши родители от их родителей. Или бабушки, дедушки от их родителей и так дальше. Эта тема о наследстве постоянно муссируется в различных СМИ. В фильмах, сериалах, рассказах. Люди говорят об этом друг другу, рассказывают о разных наследниках, которым достаются самые разные виды наследства. Одному человеку, например, не так давно досталась по наследству целая страна. Мы, конечно же, говорим о Чарльзе. После смерти Елизаветы II досталась Великобритания, и он стал королем по наследству. Есть много примеров, когда в наследство людям достается какая-то недвижимость, дом, квартира или какая-то дача, может быть, машина. И даже есть какие-то курьезные случаи, когда людям в наследство достается, например, какая-то дискография. Много дисков или там ручка от двери какая-то, ценная или не очень. В общем, наследство есть. Очень много и совершенно-совершенно разного. А кто из нас не мечтал так посмотреть фильм, насмотревшись это всего? Кто не мечтал о каком-то наследстве от далекого-далекого родственника, который внезапно умер? И мы мгновенно получили его наследство, как единственные наследники. И мигом стали богатые. Это образ, который создавался и создается через многие источники информации. И этим, к тому, что эта тема настолько растиражирована, этим активно пользуются мошенники. Например, когда приходит письмо от некоего человека, чаще всего из Африки, на электронную почту приходит письмо, что вы счастливый наследник, обладатель большого состояния. Только этот человек просит у вас кое-что. А именно, он просит у вас перевести ему энную сумму денег. Мошенник. Конечно, после получения этих денег он скроется в своей сети. То есть люди этой темой злоупотребляют, мошенничают, что только с ней не делают. Эта тема также есть в Библии. Первый раз о наследстве говорится в книге Бытие, 15 глава, стих 3. Там Авраам жалуется Богу, что у него нет наследника, кроме того, что родила Агарь, а именно Измаила. Наследство с самых давних времен. Тема злободневная, тема, которая находит отражение в Библии. А сегодня наследство, если в общем понимании смотреть, это юридический термин. Именно в юриспруденции чаще всего используется наследство. Итак, как термин, наследство — это переход имущества, прав и обязанностей наследодателя к его наследникам, родным, близким и прочим людям. В права наследования могут вступать физические и юридические лица, а также государства. Наследники в первую очередь по закону включают детей, супруга и родителей наследодателя. Внуки и их потомки наследуют по праву представления. Наследниками в вторую очередь по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, а также его бабушки и дедушки по линии обоих родителей. Что такое наследство фактически? Фактически наследство – это имущество, передаваемое от одного лица к другому в связи с кончиной первого. Но с юридическим вопросом все понятно, да? В мире полно тех примеров, полно тех случаев. Мы получали кто-то наследство, кто-то слышал о нем. Хорошо, с этим понятно. Мы видим, что и в Библии, начиная с книги Бытия, где Авраам пожаловался Богу, что нет наследника, тоже идет эта тема. Но наиболее широко эта тема раскрывается именно в Новом Завете. Мы говорим сегодня об этой теме. И давайте мы прочитаем с вами первое письмо Петра, первая глава, с 3 по 5 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию, через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время». Вот мы видим этот текст Библии. 1 Петра, с 3 стиха по 5. Итак, наследство святым от Бога в чем-то схоже с наследством человеческим. Во-первых, и там есть стороны. Одна сторона – это наследодатель, вторая сторона – это наследник. Что должен сделать наследодатель, чтобы дать наследство наследнику? Написать завещание. Общее есть между человеческим наследством и наследством для святых. Написать завещание. Но есть и различия. Кардинальное различие. Оно заключается в том, что наследодатель умирает, и тогда права наследования передаются наследнику. Наследство святым, оно не такое. Ведь мы читаем в Библии, что Иисус умер, но Он и воскрес. На третий день Он воскрес. Поэтому наследство для святых носит совсем другой характер. Мы получили наследство благодаря не смерти, благодаря воскресению Христа. Могли бы мы, как люди, претендовать на что-то от Бога? Но если мы, как люди, можем претендовать от наших родителей, каких-то родственников, то с Богом такое не работает. Почему? Потому что любой человек по своей природе не может ничего получить от Бога. Он ничего не может получить. Какое там наследство, о чем можно говорить? Ефесянам 2 глава, 3 стих. «Между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Чадо гнева. Это человек, не знающий Бога. Это природа Адамова. Это природа греховная, которая отвергает Бога. Чадо гнева. Скажите, пожалуйста, чадо гнева может рассчитывать на что-то от Бога? Нет, не может. Чего по-настоящему заслуживает каждый человек за свои грехи? Римлянам 6 глава, 23 стих. Если мы вспомним это место, мы увидим, что возмездие за грех – смерть. То есть чадо гнева, которое и есть люди, отвергающие Бога. Возмездие за этот грех за неверие, за отвержение, смерть. А дальше продолжение от Римлянам 6:23. А дар Божий, то есть подарок от Бога, жизнь вечная во Христе Иисусе. Вот вся разница. Грешник заслуживает смерти, чадо гнева заслуживает этого. Но что сделал Бог по отношению к чадам гнева? И мы прочитаем 2 Коринфянам, 5 глава, 21 стих, последний этой главы. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Божья воля состояла в том, чтобы простить чад или детей гнева. Детей гнева, которое единственное наследство для них – это смерть. А дар Божий во Христе Иисусе Господе нашим. И Бог решил в этом главную, я подчеркиваю, главную, у людей может быть много проблем, разных, но главная проблема человечества была решена Богом. Благодаря чему? Благодаря Христу, благодаря жертве Христа на кресте за наши грехи. Итак, мы были, мы жили, и все у нас было бы нормально, казалось бы, да? Но только Библия называет это жизнь без Бога. Чады гнева, дети гнева, конец которых наследство – это смерть. А благодаря Христу мы стали уже не детьми гнева, мы стали детьми Бога. Сами по себе мы стали святыми. Видите, во многих посланиях Павла, например, святым и верным, да? Мы святы стали сами по себе? Нет, мы святы в Иисусе. Мы получили усыновление через Христа и стали детьми Бога. Прочитаем Римлянам, 8 глава, с 14 по 17 стих. Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем об Отче. Этот самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники. Наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с ним страдаем, чтобы с ним и прославиться. Наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с ним страдаем, чтобы с ними прославиться. Став благодаря Христу детьми Бога, мы стали наследниками. Поэтому мы говорим сегодня о теме наследства святых. Благодаря Иисусу Христу мы стали детьми Бога, поэтому его наследниками. Порядок наследования в юридическом поле. Дети, внуки, правнуки, братья, сестры. Если у Бога внуки и правнуки. Вы когда-нибудь читали об этом в Библии? У Бога нет внуков и правнуков. У Бога есть только дети. И дети это необычные. Только дети, искупленные Христом. Помимо этого, нам нужно заметить, что наследство полагается только живым людям. Казалось бы, как-то даже банально, да, сказать. Все и на поверхности, наследство для живого человека. Ну да, если бы так все было понятно, тогда бы не стоило об этом говорить, но не так все просто. Ведь что включается в понятие «живой человек»? Если в юридическом вопросе это просто живой человек, дееспособный, который способен мыслить,

этой глубокой и важной темы в следующей программе. А на сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.

Дорогие радиослушатели, сейчас мы предложим вам получасовую передачу из нашего радиоархива. После нее, за 15 минут до окончания часа, слушайте программы «Момент творения» и «Капля росы».

0: South Caples, South Caples. Chris Gordo, 6319. Chris Gordo, 6319. South Caples, South Caples. Call the operator.
1: В тот памятный вечер в госпитале было необыкновенно тихо, как бывает перед бурей. Я подняла голову от бумаги, где делались записи о состоянии пациентов, посмотрела на часы. Было ровно 10. «Нужно посмотреть на нового пациента», — подумала я, взяла стетоскоп и направилась в комнату номер 712, где лежал мистер К, у которого доктор признал легкий сердечный припадок. Он приехал один в 4 часа вечера, с готовностью выполнял все, что от него требовалось, но говорил мало, ничего не требовал и ни о чем не спрашивал. Никто не пришел его навестить. В его приемной анкете значилось, что он имел дочь Терри. Ни телефона, ни адреса указано не было. Я тихонько вошла в комнату. Пациент еще не спал. Он живо повернул ко мне голову, как будто ожидая кого-то. Но, увидев меня, он опять закрыл глаза. Я приложила стетоскоп к его груди. Удары сердца были равномерны, сильны, медленны. Как раз то, что я хотела слышать. Не осталось никаких признаков сердечного припадка. Когда я кончила, он опять открыл глаза, посмотрел на меня как бы в нерешительности, потом сказал: «Сестра, не могли бы вы?» Он остановился, и я заметила, как в его глаза навернулись слезы. Я молчала, ожидая. По выражению его лица было видно, что в нем происходила какая-то борьба. Наконец, он пересилил себя и начал опять.

Можете вы позвонить моей дочери? Скажите ей, что у меня был сердечный удар, легкий. Она у меня одна. Больше никого нет. Он начал дышать чаще. Я увеличила приток кислорода до 8 литров и постаралась его успокоить, пообещав позвонить его дочери, как только вернусь к своему столу. Он с благодарностью посмотрел на меня своими добрыми синими глазами, потом опять закрыл их. Я выключила свет, но медлила уходить, прислушиваясь к его частому дыханию. Ночная лампочка слабо освещала комнату. Я тихонько отошла к окну, посмотрела в темноту неприветливой осенней ночи, где моросил мелкий дождь.

0: Мистер К, наверное, знал, что я еще не ушла, потому что он тихо позвал: «Сестра, можете вы принести мне кусочек бумаги и карандаш или ручку?» Я опустила руку в карман, достала кусочек желтой бумаги и ручку, положила его на столик. «Спасибо», — ответил он. «Постарайтесь уснуть. Вам нужно хорошенько отдохнуть», — посоветовала я ему. «Да, я отдохну, спасибо». Вернувшись в отделение для медперсонала, я тотчас же позвонила в телефонное информационное бюро, чтобы узнать номер телефона Терри. На мой звонок она ответила сама. Голосок мягкий, почти детский. Я сказала, что ее отец имел легкий сердечный удар и находится в госпитале.
1: «Он умирает? Нет-нет, пожалуйста, не дайте ему умереть!» — закричала она в трубку так, что я вздрогнула. В ее голосе было отчаяние и почти истерика.
0: «Не волнуйтесь, его состояние сейчас удовлетворительное», — старалась успокоить я ее. «Я только что была в его комнате, мы делаем все, что от нас зависит». Но Терри не слушала меня и все время повторяла: «Вы не должны допустить, чтобы он умер, пожалуйста», — умоляла она. «Я сейчас приеду».
1: «Да вы напрасно так волнуетесь. Вы ничего не понимаете. Мы с отцом уже почти год не разговариваем. В прошлом году, в день моего рождения, у нас произошла ужаснейшая ссора из-за одного молодого человека. Я хлопнула дверью и убежала из дому, чтобы больше никогда к нему не возвращаться. Вы знаете, какие были мои последние слова к отцу. Я кричала ему: я тебя ненавижу. Теперь вы знаете, почему я должна его увидеть».
0: Ее голос оборвался и сменился рыданиями. У меня тоже ком поступил к горлу. Я оказалась невольной свидетельницей жизненной драмы. Терри повесила трубку.

Невольные мысли зароились в голове. Вот отец и дочь, разделенные пропастью вражды и ненависти. Вспомнились и другие братья, друзья, мужья и жены, родители и дети, где люди должны бы быть связаны самыми тесными узами любви и единодушия. Но что-то втесалось клином в их жизнь и разбило, отравило, разъело ненавистью эти узы для некоторых навек. Я вспомнила своих родителей. Давно уже им не писала. Завтра же напишу им опять и скажу, как я их люблю, решила я.

Я хотела сесть, окончить мои записи, но потом решила еще раз проверить пациента в комнате номер 712. При слабом свете я увидела спокойное лицо с закрытыми глазами. «Наверное, уснул», — подумала я, и осторожно, чтобы не разбудить, положила пальцы на кисть руки, проверить пульс. Но пульса не было. Я приложила ухо к груди пациента. Не было слышно ни дыхания, ни биения сердца. Я схватила телефон. Код 99, комната 712, код 99, комната 712. Это был условный сигнал для скорой помощи. Отдав сигнал, я быстро начала делать пациенту искусственное дыхание через рот. 1, 2, 3, вдох-выдох. 1, 2, 3, вдох-выдох, вдох-выдох. Почему никого нет? Вдох-выдох, о боже, не допусти, не дай ему умереть. Вдох-выдох, его дочь сейчас будет здесь. Они должны сначала примириться. Вдох-выдох, у меня начало кружиться в голове. В это время дверь распахнулась, и в нее влетели врачи и сестры с аппаратами, шприцами и всеми нужными препаратами скорой помощи. Пока один доктор делал массаж сердца толчками, другой вводил эластичную трубку в дыхательное горло пациента. Одна сестра давала уколы для стимуляции сердца, другая включила аппарат, который должен был отмечать биение сердца. Ничего, прямая линия. Хотя бы одно легкое колебание стрелки, боже! Боже, не допусти! Верни его! Нельзя, нельзя ему так уйти, не примирившись! Неслись обрывки мыслей и молитв к Богу, пока я беспомощно смотрела на неподвижное тело. «Электрошок!» — отрывисто командовал доктор. «Отойдите все!» Я быстро подала ему приготовленные металлические накладки. Он положил их на грудь пациента, включил ток. Еще раз. И еще. И никакого движения. Все наши попытки были напрасны. Человек с добрыми голубыми глазами ушел в вечность.

Стояла подавленная тишина. Молча выключили кислород, молча убирали все препараты, увезли машины. Молча разошлись по своим местам, угрюмые, подавленные. Я осталась одна у его кровати, не веря в то, что произошло, и не в силах принять это в свое сердце. Почему Бог не ответил на мою молитву? Как это могло случиться, что человек ушел в вечность в таком состоянии? Ведь я молилась, просила. Мы сделали все, что могли. Почему? Порыв ветра дунул на темное стекло окна каплями дождя или мокрого снега. Там было черно, холодно, неуютно. Где теперь его душа? Как я встречу его дочь? Что я ей скажу?

Я медленно вышла и направилась к своему отделению. У стены коридора стояла маленькая, сутулившаяся от горя фигура. Это была Терри. Доктор уже сказал ей. Я подошла к ней, молча взяла за руку и повела в отдельную комнату, где днем сестры отдыхают во время перерыва. Теперь она была пуста. Мы сели на диван. Терри бессмысленно уставилась на пустую стену. Ее взгляд был без всякого выражения, как стеклянный. «Терри, я сожалею от глубины сердца о том, что произошло. Мы сделали все, что было возможно, чтобы спасти его». Я чувствовала всю несостоятельность моих слов. Какие слова могли облегчить ее горе? Вдруг она обернулась ко мне. «Я всегда любила его. Я никогда не имела к нему ненависти. Вы мне верите, сестра?» «Да, я верю». Она решительно встала и выпрямилась. «Я хочу его видеть». Моей первой мыслью было остановить ее, чтобы избавить от еще больших страданий. Ведь теперь уже ничего нельзя было исправить, и было поздно просить прощения. Но я ничего не сказала, обняла ее за плечи, и мы пошли вместе.

Войдя в комнату, Терри подбежала к кровати, упала на колени, уронив голову на грудь отца, и все ее тело затряслось от рыданий. Все муки ее непоправимого горя выливались в этих рыданиях. Опоздала.

целый год носила в сердце горечь против родного отца, а теперь всю жизнь будет грызть ее червь этого позднего раскаяния. Не слышит отец ее слов, не видит ее слез, не чувствует ее поцелуев, которыми она теперь покрывает его холодные руки. Я старалась не мешать ей и не смотреть на эту жуткую сцену. На столике лежал знакомый желтый листок бумаги. Заметив, что на нем было что-то написано, я взяла его и прочла следующее. «Моя дорогая, бесценная доченька Терри, я тебе все простил. Молюсь, чтобы ты мне тоже простила. Я знаю, что ты любишь меня, и я тоже люблю тебя. Твой

Моя рука дрожала, когда я подала ей бумажку. Она прочитала ее один раз про себя, потом еще раз вслух. Ее лицо просияло. Она нежно поднесла записку к губам, поцеловала ее, потом нагнулась к телу отца, поцеловала его в лоб и тихо сказала, как живому: «Спасибо, папочка». Я тоже подняла глаза вверх и прошептала: «Господи, спасибо тебе».

Вы слушали рассказ «Примирение». Читала Валентина Висина. Записал звукооператор Владимир Таряник.

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать передачи «Момент творения» и короткую программу «Капля росы», подготовленную Николаем Водневским.
1: Момент творения.
2: Эволюция – Божье орудие. Многие христиане верят, что Бог действительно сотворил все сущее. Но вот беда. При этом они полагают, что орудием творения он выбрал эволюцию. Зачастую христиане склоняются к этой идее, поскольку даже не догадываются о том, что тысячи верующих в Бога ученых верят. Бог создал Вселенную сверхъестественным путем за 6 дней. Люди попросту не знают о веских научных основаниях верить в Божье сотворение. Работа ученых-креационистов представляет собой серьезную угрозу эволюционизму, хотя и не афишируется в средствах массовой информации. Но в научном мире она хорошо известна. Ученые, верящие в библейское повествование о сотворении мира, участвуют в серьезнейшем научном диалоге. На семинарах, проводимых учеными-креационистами, я видел счастливых, улыбающихся людей, готовых поделиться с каждым встречным своей радостью. Я и не знал, что Библия представляет собой разумную альтернативу эволюции. Я и не знал, что на свете столько знаменитых ученых, которые верят в сотворение. После всего, что я сегодня услышал, я еще больше укрепился в вере в Господа моего, Иисуса Христа, и больше не верю в эволюцию. Образованный человек вовсе не обязан считать эволюцию фактом. Для этого нет никаких серьезных оснований. Это подтверждают тысячи ученых-христиан. Бог избрал своим орудием не законы природы, но своего Сына, который ради нашего спасения воплотился в человека.
1: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий вам! Вы слушаете радиобеседу «Капля росы», посвященную последовательному ознакомлению с книгами Священного Писания. Сегодня мы имеем беседу номер 93. Откройте, пожалуйста, второе послание Петра. Будем продолжать чтение со второго послания Петра, глава 2, стихи 17, 18 и 19. Вторая глава второго послания Петра. Это безводные источники, облака и мглы, гонимые бурею. Им приготовлен мрак вечной тьмы. Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении, обещают им свободу, будучи сами рабы тления. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Здесь, друзья мои, апостол Павел продолжает речь о людях, которые стали орудием лукавого и делают все возможное, чтобы отвлечь верных от веры. Апостол пользуется образным языком и называет их безводными источниками. Нет ничего более разочарующего, как колодец без воды, особенно в жаркой пустыне. Путник припадает к колодцу с надеждой найти утоляющую влагу, а он, колодец, пустой, сухой. Нечто подобное переживают земледельцы, фермеры, когда видят на небе облака, но без дождя. Тучи гоняет буря, а земля остается сухой, неорошенной. Это печальное состояние, это трагедия. Таким людям, говорит апостол Петр, приготовлен мрак вечной тьмы. Чем же отличаются эти люди? Они за словом, как говорится, в карман не полезут. Они произносят надутое пустословие, и все с одной целью, чтобы уловить плотские похоти и разврат тех, кто духовно слаб, кто едва отстал от заблуждения. «Лучше было бы тому не родиться, чем соблазнить одного из малых сих», — так говорит Христос. Христианин призван быть носителем света, носителем живой веры. Христос сказал на празднике в Иерусалиме: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». И далее: «А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Иоанна, глава 4, стих 14. Да, друг мой радиослушатель, ваша жизнь, вы сами тоже можете быть своего рода источником воды, живой, вечной. Вы не только будете сами пить, но от избытка сердца заговорят и ваши уста к тем, кто не имеет мира с Богом, кто парализован грехом, к тем, кто живет во тьме. Когда это может быть? Когда? Когда вы сами напьетесь от избытка или до избытка. Когда вы сами напьетесь этой живой воды, единственно утоляющей жажду души. Те же, о которых ведет речь апостол Петр, безводные источники. Они обещают людям свободу, будучи сами рабы тления. Это особенно заметно в последнее столетие. Разговоры о свободе не сходят с уст людей, со страниц газет, журналов. Свобода, свобода – это желанное слово всех людей. Но все ли знают, что истинную свободу человек может найти только во Христе, только тогда, когда Христос освобождает человека от рабства тлению? Лидеры политических и даже религиозных партий очень много обещают народу, но эти обещания так и остаются обещаниями. Разве может человек дать человеку то, чего сам не имеет? Разве может голодный накормить голодного? Разве может больной, калека, обездоленный человек помочь больному? Разве может человек, не имеющий глотка воды, напоить жаждущего? Это невозможно. А вот именно так и получается в
политической жизни, когда в основу политики ставятся идеи без Христа, без веры в Бога. А Христос сказал: «Без меня не можете делать ничего». Другими словами, делать-то вы, конечно, можете, только толку из этого будет мало или совсем ничего. Кто живет во грехе, тот раб греха. Апостол Петр пишет: «Кто кем побежден, тот тому и раб». Разве это не так? Да поможет Господь вам, друг наш, радиослушатель, прийти к Нему, как к источнику в земле сухой, питать свою душу небесным хлебом и смотреть только на Иисуса. Будьте осторожны в принятии всевозможных человеческих учений. Если они не основаны на Евангелии, конец этих учений – кладбище. Дальше им дороги нет. А Евангелие Христово открывает дверь к истинной свободе, дверь в счастливую вечность. И эта дверь открыта перед вами, друг, радиослушатель. Что вам надо сделать? Войти в эту дверь, если пожелаете. Да поможет вам Господь сделать это. Аминь.

0: В Сиэтле 2 часа утра.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На волне радио «На пути» в течение этого часа мы предложим вам проповедь из церкви «Дом Евангелия» из Санкт-Петербурга.

Я еще раз прочитаю повествование, сфокусировать, чтобы наше внимание, поскольку все мы слышали Евангелие от Марка, от Матфея повествование, чтобы не повторяться уж прямо, я прочитаю из Евангелия от Марка повествование. «Сказал им, истинно говорю вам, есть некоторые стоящих здесь и сидящих тоже, потому что можно сидя стоять, а можно стоя сидеть. И стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже видят Царствие Божие, пришедшее в силе. Не завтра, не потом, здесь и сейчас нечто увидишь невидимое, и что станет для тебя обыкновенным чудом». Обыкновенным. Не вспышкой мимолетной, не миражом, а чудом, но обыкновенным от того, что ты сам это видишь, реально переживаешь. «По происшествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую особо, их одних преобразился перед ними. Одежда его сделалась блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явились им Илия и Моисей, и беседовали с Иисусом. Не бойся задавать вопрос». Задавать вопросы не о новом, это как особенная черта одной национальности, принадлежности, которой я принадлежу. Говорит, все не съем, не понадкушиваю. Задавай вопросы о старом. Старые песни о главном – это не ностальгия. Это по-новому, с прожитым опытом, годами пережитым, по-новому спросить. А дважды два – это четыре? И почему? И зачем? Это арифметика. Беседовали, при всем Петр сказал – потому что до тех пор, пока ты задаешь вопросы, ты учишься, ты растешь, ты преображаешься, ты в тренде остаешься. Не в прошлом, не в каком-то будущем мечтательном, а в реальном тренде, то, что происходит за этим видимым миром здесь и сейчас. При всем Петр сказал Иисусу: «Рави, хорошо нам здесь быть. Сделаем тебе трущу. Тебе одну Моисею и одну Илии. Ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. И объел из облака осеняющий их, из облака глаз и шел глаголющий: сей сын мой возлюбленный, его слушайте». Зачем преображение? В частности, Христу. И тебе, мне, зачем? Есть такая пословица, немножко отступлю. Есть такая пословица: встречают по одежке, а провожают по уму. Наша жизнь – встреча и расставание. Наша жизнь – преображение. И даже в этом плане мы встречаемся с человеком, встречаем по одежке и видим его таким, считаем, что он такой. А потом... после расставания мы вдруг замечаем, что этот человек совершенно другой. Один и тот же человек. Это не двойная жизнь. Мы не говорим о двойной жизни. Здесь такой, а там такой. Сегодня праздник. Сегодня не будем назидательные темы и о плохом, о хорошем поговорим. Встречают по одежке, а провожают по уму. Это тоже своего рода преображение человека в наших глазах. Да и сами мы привыкли смотреть на себя как? Через призму обстоятельств, наших возможностей, наших взаимоотношений с друг с другом. И от этого мы меняемся. Мы чувствуем наши возможности, мы такими себя чувствуем. А потом оказывается, что мы-то думали, что мы сильны, а на самом деле мы слабы.
Мы привыкли так смотреть, ну, друг на друга, на себя через эту призму. А преображение говорит, что нам нужно учиться. Это привычно, а нам нужно учиться смотреть через призму Слова Божьего. Потому что через эту призму и Слово Божие даже мы можем встречать по одежке, а провожать по уму. Даже верующий, апостол Павел говорит, может жить во Христе по плоти или по духу. То по плоти, то по духу. Не между плохим и хорош. Дай Бога, мы иногда встречаем по одежке. Если он к нам хорошо, значит, он хороший. Если что-то не по-нашему пошло, значит, он что-то не догоняет. И на себя, и на друг друга мы иногда смотрим, даже верующие, через призму Слова Божия, но его по одежке воспринимаем. А нам нужно научиться видеть самих себя такими, как нас видит Господь. А Господь нас видит. Прочитай Псалом 8, 8 Псалом. Псалмопевец преисполнен чувствами, которые переполняют его. Он говорит, что есть человек? Это прах. Народы, песок из ведра, попробуй сосчитать песчинки. И ты посещаешь его, приходишь к нему домой в сердечный храм, мало того, что пришел, так ты еще поставил владыку над делами рук своих. Как ты не боишься, что он переломает, перестроит, переконструирует? Все покорил под ног его. Как в Евреям сказано, что ты славою и честью венчал его. Славою и честью, не насущным, а славою и честью. Одел в такие одежды, как снег, как белильщик на земле не может выбелить. Белее белого. Вот как ты должен посмотреть на себя. И это не эгоизм, это не себелюбие, это правда. Так Бог смотрит на тебя. Ты для Него, как этот цветок, прекрасный. Но цветок, он вырос, расцвел и засох, а человек – чело вечно. Что бы ты ни делал, а он на тебя смотрит и любуется тобою. И абсолютно уверен в мечте, как в поездке за туманом эта мечта, что ты обязательно сам себя тоже увидишь глазами Отца Небесного. Преображение. Мы всю жизнь чего-то ищем. Мы всю жизнь за чем-то гоняемся. А потом, оказывается, в какой-то момент, а уж к концу жизни точно, ты человек вдруг увидишь. Ты гонялся за чем-то важным, актуальным, полезным. А потом оказывается, что ты встречаешься с кем-то. Не что-то нашел, а встретился с кем-то. Но именно эта встреча с ним, с этим, с этой личностью преображает тебя, преображала, преображает и будет преображать в каких категориях? Не лучше и хуже, а в категориях был слеп, стал видеть. Был хромой, стал ходить. Был мертвый, воскрес. Нищий, облаговествуешь. И понять, это же, опять же, это не в прямом смысле. Верующий стал никогда не болеет. Нет, это образно. Потому что можно быть абсолютно здоровым, а внутри боль сердечная.
как у Цоя, день как день. Но он мне не мил, потому что моя девушка больна. А девушка — это душа твоя и моя. Ее ничем, ни сигаретами, ни вином, ничем не утешишь. Только встречи с Господом. И Он эту душу исцеляет, и тогда Он замечает, что трава не просто зеленая, день не просто день. Это даже нет слов, чтобы сказать, что это за день. Преображение – это как рождение однажды. Родился человек, он есть. Да, потом он растет, но есть человек, человечный. Зачем преображение? Зачем преображение Христу? Ладно, мы были мертвы, а теперь мы живы. А Он всегда был. Послушайте. Надо же как. И песня послушайте. И я вспомнил стихотворение Маяковского из школьной программы. Нет, оно, по-моему, не в школьной программе. Послушайте. Ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Значит, кто-то хочет, чтобы они были. Значит, кто-то называет эти плевочки жемчужинами. И, надрываясь в метелях полуденной пыли, врывается к Богу, боится, что опоздал, плачет, целует ему жилистую руку, просит, чтоб обязательно была звезда, клянется, что не переживет беззвездную муку. Преображение нужно каждому из нас, как звезда надежды. Пока человек имеет эту звезду надежды, тогда он живет. Пока он мечтает, тогда он живет. Когда он видит невидимое, тогда он идет и не останавливается, падая, встает. Скажешь, лирика? Конечно, лирика. Но как?

сказать, на каждом шагу. Но лирики не той, которая, знаете, как вот, в отрицательном смысле, оторвана от реальности, а лирика, которая воспевает реальность. И на это меня натолкнул апостол Петр в своем первом соборном послании. Он один из тех, который был живым свидетельством преображения Господа Иисуса Христа. И казалось, он, если он глазами видел, он должен был бы тогда описать тонкости одежды, там всех этих вещей вот происходящих, или событий, или действий. На это обратит внимание, чтобы поточнее, потому что из мелочей складывается главное, да и потом еще характер Петра, он не лирик. Когда нужно, а у него всегда нужно, первый аргумент – меч. И потом он рыбак. А рыбаки, ребята, не сентиментальны. Кто в море не бывал, тот горя не видал, любил повторять пресвитер Иван Михайлович Николаев. Это ребята знают, что такое сила волн, знают силу урагана. И вот Петр, удивительно, тоже своего рода преображение, взгляд на человека другой у меня получился, на апостола. И смотрите, что он пишет в послании, вот в втором послании о преображении. «Мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенными баснями последуя». Вот именно здесь он говорит, я не о лирике. Я могу на вам басни этот нарисовать такие картинки. Но он говорит, но быв очевидцами его величия. И как он описывает преображение? Он говорит, и он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной, мало употребляемое слово в своем лексиконе, велелепное. Вау сегодня-то! Велелепной славы принесся к нему такой глаз. «Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И он говорит, этот глаз мы слышали, одежда этой цветочки, там ее невозможно понять, как она белая, как белильщик. Он говорит, глаз важно услышать. Глаз, принесшийся с небес, мы слышали, будучи на Святой Горе. И дальше он лирику тебе и мне говорит о той лирике, которая реальность абсолютная. Он говорит об этом гласе образно, по-другому. Он говорит, мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Петр, рыбак, конкретный человек, а он говорит о преображении, свидетельстве вот такими категориями, образами. А вдруг этот рыбак, мужественный человек, он говорит, преображение – это как рождение утренней зари. И вот представьте себе сурового человека, а он вдруг как ребенок, как сементальный какой-то человек, чувствительный, говорит, преображение – это как рождение утренней зари. Книга Библии – это книга образов. Христос о себе говорит, я есть хлеб жизни, не о продукте питания. А он говорит образно – хлеб. Кто-то его сеял. А как он рос? Сколько ему пришлось пережить трудности этому зерну? Как она кричала ему о жажде? Кто его слышал? Небо слышало только. Оказалось, и небо не слышит. Высыхает все. Но, наконец-то, дождь идет. И вот когда мы образами рассуждаем, тогда в нас вот пробуждается

появляются эти чувства, которые знакомы нам. И тогда мы понимаем, что этот хлеб – это действительно жизнь. Это не продукт питания, это жизнь. Тогда уже не нужно напоминать: не бросай хлеб, подбери крошку. Потому что крошка для собаки – жизнь. Тогда мы по-другому воспринимаем. И потом образно говорит о себе Господь, потому что как ты ветер, в какую ты комнату его вместишь, как ты его запрешь, вот, как ты его ограничишь? Только лишь закроешь его, он уже не ветер, а застой. Духовная жизнь, как ты ее изобразишь? По делам их узнайте. Но дела могут быть тоже, как одежда. Есть вещи, даже добрые. Они добрые, но это другой уровень. Преображение говорит о преображении другого уровня. Христу подражание, преображение нужно было не для того, чтобы стать лучше, а для того, чтобы остаться на той волне, на которой он однажды услышал, согласился быть. Не на тон, не на плутон, не на еще какие-то, а именно в той волне. Верующий человек выбирает не между плохим и хорошим. Это однажды он выбрал между плохим и хорошим. Я был мертв, а теперь жил. Верующий человек и преображение верующего человека заключается в выборе, чтобы отделить хорошее от хорошего. А это задача не первого класса. Хорошее от хорошего. Удивительно. Павел пришел в Эфес, нашел верующих. Замечательно все у них. И вдруг он говорит: а вы приняли Духа Святого? Он увидел, что то, не то, что недостаток их, а он увидел, что они еще в хорошем, но не в том хорошем. И он четко провел эту границу. Какой бы ты замечательный человек ни был, как в прошлое воскресенье Александр Феликс свидетельствовал, истинное преображение или истинные перемены. Если Дух Святой не осветит тебя, ты останешься во тьме. Даже если яркий свет светит над твоей головой, без Духа Святого ты находишься во тьме. Верующий выбирает не между плохим и хорошим, а между хорошим и хорошим. Проще или по-богословски? Между плотью и духом. Не в смысле плохим и хорошим, а между хорошим, твоей призмой и призмой Божьей. А еще верующий человек, преображение зачем? Потому что еще одна задача у него – выбрать между важным и актуальным. А это тоже очень непросто. Между важным и актуальным. Мир, обстоятельства толкают тебя на выбор актуального. Как Исав говорит: что мне польза от этого первородства? Актуально поесть, не поем, умру. Но человек живет не для того, чтобы поесть, и живет не для того, чтобы жить, а живет для того, чтобы важное в себе пронести и сохранить. А важно – это честь, любовь, надежду. Самые, что называется, такие возвышенные чувства, но они конкретные. Конкретные. Лучше я умру, но честь не потеряю. Лучше я уступлю своим правам. Абсолютно. Только не потерять бы важно остаться.
непростая задача проводить эту черту, границу. Она очень четко, очень конкретно, не размытая, конкретно между хорошим и хорошим, важным и актуальным. А сегодня актуальные проблемы важно решить. А важно, ну, само собой разумеющееся, само собой разумеющееся, это значит вынесенные за скобки действия. Тогда и происходит в математике как? То, что сначала в скобках, а потом за скобками. А в скобках решил, а важно вынес за скобки, поезд ушел. Вот зачем нужно преображение. Сложно, но Господь советует, слышащий да слышит. Не микрофон, не наушник он имеет в виду, и не эти уши, они важны чистить, прочищайте, пробки удаляйте, но о других, о сердечных. А как-то в сердце, какие-то муж, там же вот мотор работает, так он и о сердце говорит, не о моторе, а образно говорит. Сердце человека – это сокровище, место, где хранится сокровище. Что в сердце? Такой человек. На что глаза прельщаются, то и в сердце человек. Одежка второстепенна. Актуально, но не важно. Сложность выбора еще и заключается в том, чтобы в том, или потому что Бог облекает часто свое хорошее, а хорошее что? Прощение, спасение, благодать в такие формы, в такие образы реальные, что они скорее вызывают ужас и трепет. Господи, неужели тебе нужды нет? Мы погибаем. Помните историю? Он говорит, маловерно. Как вы усомнились? Надо же, как он видит тишину среди, или слышит тишину среди грохочущего моря? Или посылает весть о своей любви в конверте с черной каемкой? Если бы ты был здесь, конечно, Лазарь бы не умер. А он говорит, я есть воскресение и жизнь. Событие преображения в жизни Иисуса Христа, оно произошло важно, потому что вот то, что я до этого говорил, без надежды, без мечты человек не живет. И произошло не в самый благополучный момент. Мы как-то это тоже со скобкой выносим, думаем, ну, это было хорошо ему, как-то задумался он, а там перед этим он в контексте преображения чего? Вот какие скобки этого события описываются? Он говорит о смерти в прямом смысле. Он говорит. Смерть и жизнь, вот контраст, и вот преображение произошло в переломный момент его жизни, как вокруг него обострилась ситуация, из-за популярности росла ненависть, а сколько было разговоров о нем. Почему он спросил, а как за кого почитают меня люди? Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а вы за кого? Масса споров о его личности, о природе, кто он, зачем он, что он делает. И он и сам терялся. Думал, наверное, я что-то не догоняю сам. Наверное, что-то я ученикам не досказал, что они не понимают. И вот в этот момент, это момент рождения зари, это борение, смысл. Умирать ни за что и ни про что. Никакого просвета. И вот в этот момент происходят вот эти все чувства, вот рождение, но эти чувства, они знакомы или понятны, или открыты только одному человеку. Со стороны видят одежку его.
Он что-то переживает, он что-то молится, о чем-то молится. Да, видно, что переживает, но внутреннее состояние и вот этот внутренний диалог, он один на один. У англичан есть пословица: «Двое призраков не видят». В смысле, один человек может видеть. А другой человек то же самое видит, но он видит по-своему или вообще не видит. Послушай, слово, которое ты слышишь, оно должно быть вот это греческое «рема». Ты должен его услышать так, что оно обращено лично к тебе. И не просто слово обращено, как эмоция, какой-то посыл, а лично с тобой разговаривает сам Господь. А это только образно можно рассказать, как это происходит. Потому что человек сам себе этого не может объяснить. Поэтому преображение, я бы даже сказал, оно подобно Гефсимане. Да, это другое, но суть его та же. Был спарринг. В пустыне 40 дней он постился, и там вышел этот, который дьявол, что называется, в открытую, напрямую. И очередной спарринг на горе Преображения. Но вот это вот рождение зари, вот это и есть преображение, когда, кажется, не видно никакого просвета. Но что-то происходит, если мы держимся этого слова. Потом, в какой-то момент, который невозможно отметить линейкой, происходит преображение. Слезы горькие, соленые, становятся сладкими и благословенными. И не там, а здесь и у тебя на твоих глазах. Преображение – это выбор. Выбор в том, чтобы отказаться, я уже сказал, от своих прав, от своей воли и довериться на милость Божью. Молился, если возможно, минует чаша сию. Об этом просил. Услышал его Бог? Не услышал. Чаша не миновала. Но он и понимал в своем подчинении, что Господь хочет провести его к этой чаше. И это преображение или этот выбор, чтобы иметь это преображение, это не выборочный момент, вот какие-то вот ситуации. Это последовательное подражание Ему. Как в христианстве сформулировался этот образ, называется «несение креста Господня». И опять же, рождение зари. Слово стало плотью. Сын человеческий в себе подчинил плоть духу. Потому что преображение – это не выбор между хорошим и плохим. И преображение – это не значит стать лучше. Свет он или есть, или его нет. Сказано, свет во тьме светит, и тьма не объемлет его. Света не больше или меньше, не это важно. Важно, не актуально, но не важно. Важно, чтобы был свет. Есть свет, тьмы будет меньше. Мы впадаем в искушение, вот надо больше делать добра, больше света, тогда будет меньше тьмы. Когда стоит вопрос качества, вопрос количества не стоит. Он или есть, и тогда тьма, как бы ни тужилась, как бы ни напрягалась, как бы ни темнело, свет ее растет.
рассеет, и она не объемлет. И вот, именно вот этот момент преображения произошел в этом борении и выражен вот этими словами. Поставлена точка, подведена черта словами Отца Небесного. «Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». По-простому сказать, я вижу тебя, что ты меня понимаешь. Понимаешь не на уровне «надо», а понимаешь меня на генном уровне. Ты понимаешь мои чувства, не только эмоции. Ты меня понимаешь. И Христос сказал, я и Отец одно. И это подчинение не сломленность воли, а добровольное подчинение. Когда в твоей жизни все идет не так, как предполагалось, может, ты болеешь, ты заболел, близкие заболели, с работой, с друзьями и прочие житейские бури, чаще слышишь совет от проповедника и от друзей: верь, держись, не отступай. Но есть отступление. Не просто популярное, позитивное, а даже апостол Павел вид отступления назвал уместным и почетным. А что это за отступление? Это же неудача. Это же ты уступил позиции. Апостол Павел говорит об отступлении, которое приносит двойное благословение. 1 Тимофея, 6 глава, 6 стих. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. В чем преображение? Да ты послушай. Пусть звучат эти слова апостола Павла. Великое приобретение, это лучшая одежда — быть благочестивым и довольным. Первое благословение в этом, в том, что мы подражаем Христу. Он преображал себя, подражая Отцу, ловя Его волю, чувства. И второе, отдаем этим самым приоритет Богу делать то, что Ему угодно. Может быть, тебе сегодня, дорогой друг, дорогая душа, пришло время сказать Богу: я сдаюсь. Притча такая простая. Один человек шел по краю обрыва, тропинка была, и в какой-то момент так торопился, засмотрелся лирика или прочее, там что-то в чем-то, и поскользнулся и упал, но успел зацепиться рукой за корни торчащие. И, конечно, Господи, спаси меня, спаси, силы же тают, слышит голос: а ты веришь мне? Конечно, Господи, верю, спаси. Трижды веришь? Верю, Господи, все, сейчас не спасешь, сейчас все, сорвусь. Точно? Точно верю. Отпусти руки. Великое приобретение — быть благочестивым, довольным. Преображение – это встреча с Богом. И когда она происходит, то все становится другим. С тобою горе уже не горе. С тобой потеря не беда. Все становится другим. Чувства переполняют. Но и ты даже не можешь объяснить себе, почему вдруг темный день стал для тебя светлым. Уже время, но в двух словах. Практический пример с жизни другого человека, пророка Илии. Что все-таки, чтобы показать, что не все так, значит, в области чувств, чтобы кто-то подумал, ну все это образы, там все вот этот лирик. Все-таки, когда происходит преображение, ты не можешь эти чувства
вместить, пересказать, высказать. Но все-таки есть базовые вещи преображения и следствие, что это происходит с тобой, произошло с тобой. Первые базовые вещи, как мы уже слышали, все освящается Словом Божьим и молитвой. Слово Божье и молитва – это базовые вещи. Но важно слышать и молиться, но так, чтобы не расшибить лоб. И результатом преображения – это гамма, лагуна этих чувств, переполняющих тебя, тоже можно свести до такой, как бы сказать, конкретности. Три вещи. Когда Илия, тоже переломный момент, после такой победы, популярности, вдруг услышал или и увидел реальную опасность. Иезавель сказала, утро еще не наступит, а Илия живым не будет. И он уходит в пустыню, говорит, жить не хочу, остался я один, все даже свои оставили завет твой, никому ни до чего нет дела. И там вот ворон приносит еду, пруд, водоем там или ручеек. Он попил, поел, подкрепился, пришел в себя. Первое, что происходит с тобой, если по-настоящему происходит преображение. Первое, что Бог делает, преображает тебя в чу. Из плачущего Он делает тебя спокойно. Он утешает. Он никогда не приходит с поднятым перстом. Он никогда не приходит с пустыми руками. Он приходит с хлебом, самым банальным, самым простым. Но это хлеб говорит о том, что плачущий, разочаровавшийся человек вдруг рядом с собой ощущает и видит человек, который говорит, я тебя понимаю. Он не спрашивает, почему, за что, да как ты мог. Он говорит, я тебя понимаю, что тебе трудно. Я понимаю тебя. Утешение. Утешение, Господь. Это как бальзам, это как роса. Но опять же, как бы. Но оно есть. Высыхают слезы. И ты действительно можешь сказать, Бог меня утешит. Второе. Он открывает очи. Наши очи становятся способны, приобретают способность видеть. Плачущая Мария у гроба. Слезы заслонили. Ну, а потом слезы высохли, и она стала видеть. Бог просвещает человека, дает возможность видеть невидимый свет к просвещению язычников. О нем пророчески сказал Симеон. Поэтому, не видя еще победы, человек говорит, а я исцелен. И третий, Бог преображает человека в том, что Он возвращает его на путь мира. Прочитайте эту историю. Он не то что недоволен был своими даже соотечественниками, он ничем и никем был недоволен. И всех готов был, так же, как и пророков Вааловых этих. Но Бог ему после преображения снова возвращает на путь мира. И тот возвращается, но с миром в душе. Поэтому, когда происходит преображение, происходят вот эти, есть базовая вещь, свидетельство того, что с тобой произошло преображение. Утешение, просвещение, и ты опять возвращаешься на путь мира. Дорогой друг, ты сам понимаешь, что если источник света, и если свет погас, что нужно делать? Включить источник света, вернуться к источнику света. Цепь электрическая перестала работать, вернись сначала к самому первому, к аккумулятору, а потом
том уже деталь. Если в твоей жизни потускнели одежды праведности, если в твоей жизни потерялась любовь, если у тебя не хватает сил прощать, и ты знаешь, что нужно прощать, а нет прощения, вернись туда, где рождается свет, где рождается любовь, где рождается прощение. А это Гефсимания, а это гора Преображения, а это пустыня, а это там, где однажды родился Христос в тебе. Пусть Господь благословит каждого из нас видеть себя через призму Божественного Слова. И опять же, это не мы преображаемся, а мы преображенные уже. Мы имеем приглашение войти преображенными в присутствие Божие. В Евреям 10 глава написано: «Имея дерзновение водить во святилище Божие, да приступая с искренним сердцем и с полной верой». Приглашение есть у тебя. Входи. Не будь эгоистичен. Не будь мнительный. Не будь, знаете, себялюбивым, что да, я знаю, что прощает, но я не готов. Войди. Используй это приглашение. Сегодня преображение Господь. Я не знаю, что ты услышал о преображении. Я не знаю, ответил ли ты себе на вопрос, зачем преображение. А тем более, я не знаю, слышал ли ты, что Бог говорит тебе. Это можешь сделать только знать, только ты сам. Конечно, хотелось бы пригласить к молитве. Хотелось бы пригласить тебя, дорогая душа, сделать этот самый, может быть, верный, самый важный шаг. Шаг навстречу Ему. За мечтой, за туманом, который реальная жизнь в Господе Иисусе Христе. Но я знаю время. Жарко, затянул, много наговорил. Все это мы уже слышали. Да, конечно, это есть. Это реальности никто не отрицает. Но все-таки давайте мы встанем и помолимся. Будет у кого-то решитесь выйти, выходи. Не я зову, Господь зовет. Не я приглашаю, Господь приглашает. И это не фраза, это не призыв человека. А Господь, склонимся пред Господом, увидим Его преображенным, чтобы преобразиться нам. Закройте глаза, поиграйте, Людмила Юрьевна. Пусть будет какое-то время для того, чтобы ты полетел не во сне, а наяву душою своей. Взлетел, послушал себя, помечтал бы о себе, посмотрел бы через глаза Христа на самого себя. Благодарим Тебя, Господь. Ты любящий, понимающий нас на генном уровне. И Ты однажды преобразил человека. Ты однажды преобразил и каждого, кто исповедовал Тебя Господом и Спасителем, кто встретился с Тобой и принял от Тебя это приглашение войти в Отчий дом. Я молю и прошу Тебя, Господь, дай нам не останавливаться на достигнутом. Дай нам стремиться не лучше быть, потому что враг хорошему лучше, оставаться в том призвании и расти в том призвании, в котором мы призваны.
Благослови, Господь, чтобы мы не только на себя, на других, да не тебя, встречали не по одежке, а прилагали усилия вглядеться, всмотреться, чтобы услышать немого, чтобы услышать просьбу непросящего вслух. Благослови, Господь. И кто вышел вперед, сделал этот шаг веры, ты особо благослови. Отметь этот день праздничный преображения, преображением его жизни. И всех нас преобрази, Господь, Духом Святым. Дай поймать этот Дух Святой, действие Духа Твоего Святого здесь и сейчас каждому. Покрой нас этим облаком благодати. А для этого, как мы слышали слова песни, открой сердце свое. Открой. Я войду и буду вечерять. Слава Тебе и благодарность, Господь, за это преображение. Благодарим Тебя и славим Тебя. Дай, чтобы в нас было больше Тебя, а меньше нас. Дай нам открытым лицом взирать в зеркало Слова Божьего, чтобы преображаться в этот образ. Мы просим Тебя об этом во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

0: В Сиэтле 3 часа утра.
1: Говорит радио «На пути».
0: На волне радио «На пути» в течение этого часа вы услышите проповедь Давида Вилкерсона, затем две 15-минутные программы «Малый библейский колледж» и «Духовные беседы».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на волнах семейного радио. У микрофона Арина Висолаускас. Мы продолжаем слушать проповеди Дэвида Вилкерсона. Тема 24. Страдания святых.
3: У меня есть один богобоязненный друг, который переносил невероятные страдания. Физические, духовные и эмоциональные. Страдания этой души казались мне превышающими всякое человеческое терпение. Были времена, когда они были настолько сильными, что я удивлялся, как мой друг мог устоять, чтобы не упасть под бременем всего этого. Недавно, перенося еще большие страдания, которые нагромождались одни на другие, мой друг пришел ко мне помолиться. Я сказал: «Я просто не могу этого понять».

Иногда целыми ночами. Ты кажешься более подавленным и замученным, чем кто-либо другой из всех, кого я знаю. Как это может быть от Бога? Это кажется жестоким. Всего несколько недель назад мой друг позвонил в мой офис, сокрушаясь и плача. Я больше не могу. Я чувствую, как смерть окружает меня со всех сторон. Я нахожусь в конце моего состязания. Было бы чудесно, если бы Господь позвал меня домой. Нет, я никогда не покончу с собой. Но смерть кажется мне вожделенной сейчас. Пожалуйста, Давид, нет ли у тебя слова, чтобы утешить меня? Я по-прежнему был в затруднении. Снова и снова я спрашивал, что Бог хочет этим сказать? Я никогда не видел никого, страдающим так, как ты. Мой друг долго молчал. Потом тихо предложил мне прочитать первую главу второго послания к Коринфянам. Я думаю, Господь объяснит тебе, что происходит в моей жизни, сказал он. Этой же ночью дома Дух Святой проговорил ко мне, когда я читал этот стих. Мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых. 2 Коринфянам 1:8. Павел говорил в этом отрывке: «Я прохожу через что-то, что я не совсем понимаю. Я был отягчен сверх моего терпения, сверх моей способности выдержать. Я не знаю, почему. Я сейчас так подавлен, что желал бы умереть». Теперь посмотрим. Павел был одним из благочестивейших служителей Господних, когда-либо ходивших по лицу земли. Он ничего больше не хотел в жизни, как познать Христа, и притом распятого. Ему была доверена тайна благовествования, и он распространял ее по всему миру. И тот же Павел терпел страдания, которые были настолько сильны и казались непреодолимыми, что он был в крайнем замешательстве. Казалось, нет никакого выхода. Он был в таком отчаянии, что считал, что смерть уже стоит на пороге. Он даже говорил, что готов был лечь и умереть. Мы не знаем всех причин переживаний Павла, но это могло быть сочетанием нескольких вещей. Его не приняли в Ефесе, и в результате бунта люди хотели убить его. Он сильно обличал церковь в Коринфе и не знал, принимают ли его еще там. Некоторые люди обличали его не в постоянстве, в том, что он не знает, что собирается делать. Павел дважды обещал прийти к ним, но Бог изменял его намерения. Его обвиняли также в нечестности, присвоении пожертвованных денег. Они также обвиняли его в том, что он не являлся сильным оратором, не высокорекомендованным своими братьями. Они говорили: «Твоя проповедь трудна для понимания. Твои слова не от мудрости мира сего». Павел объяснял: «Я не проповедую с мудростью мира сего. Я проповедую под помазанием и силой Святого Духа». Но они не хотели этого. Они хотели хорошего оратора. В конце концов, они даже поставили под вопрос здравомыслие Павла. Они сказали, что он был с нездравым умом. Чем больше Павел любил тех, кто отвергали его, тем, казалось, меньше он был любим ими. Возлюбленные, это была настоящая боль — быть отверженным теми, кому он столько помогал и для кого столько сделал. Как бы вам понравилось переносить подобное от своих братьев и сестер во Христе? Все эти переживания, вероятно, привели Павла к пределу отчаяния в его жизни. Павел много говорит о страдании.
Рассмотрим список трудностей в

его жизни. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса. 2 Коринфянам, 4 глава, с 8 по 10 стихи. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневное истечение людей, забота о всех церквях. 2 Коринфянам, 11 глава, с 24 по 28 стихи. Жизнь Павла была абсолютно полна страданий. Спрошу вас, какая основная причина ваших страданий, ваших трудностей? Как и у Павла, это может быть сочетанием нескольких причин. Физическое ли это страдание? Павел имел в своем теле жало физического страдания. Преследует ли кто-нибудь вас? Возможно, ангел сатаны послан, чтобы докучать вам. Были ли вы отвергнуты людьми? Может быть, ваш муж, ваша жена, ваше дитя или близкий друг отвернулись от вас? Не проходите ли вы сейчас через огненные испытания? Может быть, вы боретесь с сильным искушением, которое никак не оставляет вас? Или имеете проблемы в семье? Или встретили пугающие финансовые проблемы? Вы можете страдать от всех этих вещей. Это все может соединяться вместе, чтобы ввести вас в отчаяние и расстройство. Было время, когда я не имел терпения на христиан, которые говорили мне в своих страданиях: «Я хочу умереть, я не могу так жить, это слишком много для меня». Это всегда не нравилось мне. Я говорил им: «Не говорите так, это неблагодарно по отношению к Господу. Где ваша вера? Бог не оставил вас». Я обличал этих страдающих людей, пока я не стал прислушиваться к Иеремии и Давиду. Они оба пришли к одному и тому же отчаянному заключению. Они хотели умереть. Давид говорил: «О, если бы я имел крылья, как у голубя, я бы улетел в пустыню, чтобы скрыться от этих искушений и испытаний». Библия утверждает, что дети Божьи будут встречать много огорчений и страданий. Некоторые из них будут настолько интенсивными, настолько суровыми, что могут привести вас в состояние разочарования в жизни. Но будьте спокойны, возлюбленные. Бог имеет какую-то цель, позволяя приключиться всем вашим страданиям. Может быть, сейчас вы чувствуете себя святыми, более близкими к Иисусу, чем когда-либо. И однако страдаете от самого тяжелого переживания, какое вы когда-либо имели. Павел сказал, что Бог имеет тройную цель, стоящую за всеми этими страданиями. Позвольте мне поделиться с вами всеми тремя. Первое. Одной из самых главных целей, стоящих за страданиями святых, является то, чтобы сделать нас способными утешать других страдающих людей. Павел сказал: «Господь, утешающий нас во всякой скорби нашей,
чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих». 2 Коринфянам 1:4. Одним из самых необходимых служений в Церкви Иисуса Христа сегодня является служение утешения. Утешение других в их скорбях и трудностях. Многие верующие не знают, куда обратиться в своих переживаниях. Мы больше не нуждаемся в христианских психологах, которые используют библейские слова, чтобы замаскировать свои психологические подходы. Они применяют библейский язык, но они работают от психологических предпосылок. Не имеет значения, насколько хорошо они обучены, насколько они сострадательны и осведомлены, человеческий совет не в состоянии облегчить страдания души. Когда я в самом деле переживаю трудности, глубоко страдаю, я не желаю читать какую-то книгу, которая представляет мне 10 способов, как добыть победу. И я не хочу идти к какому-нибудь знаменитому евангелисту, который бы помолился за меня. Ни один из этих способов не будет действительным ответом, потому что не достигнет самого корня моего страдания. Нет, я хочу поговорить с каким-нибудь простым, неизвестным верующим, который тяжело страдал и, однако, прошел через скорби, прославляя Бога, полностью успокоенный, исполненный веры. Я хочу кого-нибудь, кто был испытан в огне скорбей, того, кто познал одиночество, печаль, страдания, отвержение, сердечную боль. Я хочу кого-нибудь, кто дошел до места, где почти что сдался, но доверился

производит над ними такое воздействие, какое они бы не достигли никаким другим путем. Я думаю о Кори Тен Бум и о том, какое замечательное переживание было для тысяч людей, которые сидели и слушали ее, говорящую об Иисусе. Многие пасторы и лидеры по всем Соединенным Штатам были утешены и ободрены этой когда-то неизвестной женщиной, потому что все ее страдания произвели в ней богатство познания Господа. Она имела богатство сострадания и утешение от Духа Святого и использовала его для утешения других. Павел был способен радоваться во всех своих скорбях, потому что он знал, что его страдания послужат для пользы других. Он смотрел на свои испытания, как на особый вид школы, которую он должен был пройти. Он мог сказать: «Бог имеет какую-то цель в этом, потому что Он учит меня. Будут люди, которые будут нуждаться в моей поддержке. Им будет нужен мой совет и утешение, которые я получил в моих страданиях». Неудивительно то, почему Павел обращается к своему небесному Отцу. «Отец милосердия и Бог всякого утешения». 2 Коринфянам 1:3. Он научился в своих страданиях, как получать утешение от Господа. «Когда вы страдаете в своем теле, вы становитесь терпеливыми к другим, которые страдают. Страдание выбивает из вас всякое осуждение других. Когда вы попадаете в скорбь, хотя глубоко любите Господа и знаете, что не прячете никакого греха, то вы не сможете смотреть на других страдающих людей и говорить: «Интересно, что же они прячут? Какой тайный грех? За что они так судимы?» Годы тому назад моя дочь Дебби посещала так называемую церковь веры. В ней проповедовалось Евангелие благополучия и процветания, и не давалось места для страданий. Во многих таких церквях, если вы страдаете, а вас думают, что вы или имеете тайный грех в вашей жизни, или у вас недостает некоторого качества или количества веры. Когда Дебби заболела раком, ее высмеяли и обвинили в неимении веры. В конце концов, она должна была оставить церковь. Это было жестоко, ужасно. Я был очень огорчен. Не прошло много времени, как эта церковь закрыла свои двери. Почему? Многие в этой церкви сами попали в скорби и не смогли их объяснить. В конце концов, они были обескуражены и сдались. Некоторые из членов церкви позже извинялись перед Дебби и потом имели больше сочувствия к ней. Они поняли, что когда они сами заболели или в их дом пришло несчастье, это не было по причине тайного греха или недостатка веры. Задолго до этого я понял, что страдания могут сделать вас более понимающими испытания и скорби других. В мои молодые годы служения один из моих дорогих друзей потерял сына и двух внуков в авиакатастрофе. Я помню, думал, что он такое сделал, что Бог допустил случиться такой трагедии. Я хранил эти мысли около года, пока другой рак не появился в нашем доме. Я не удивлялся: «Господи, почему ты это допустил?» Потому что я знал, что наши сердца были чисты перед Богом, и я не судил себя, как я судил своего друга. Вскоре после этого я написал сочувственное письмо моему другу, которое пришло от моих переживаний. Люди, которые претерпели страдания, которые прошли через них и доказали свою верность Богу, становятся сильными, зрелыми и

терпеливыми. Они имеют мягкость и доброту Иисуса. Я люблю быть в среде таких людей. Они так поддерживают мой дух. Возлюбленные, это и есть то, что Бог имеет для вас в ваших страданиях. Вы пройдете через ваше испытание и будете огромной помощью для других, если вы сохраните веру в Бога в Нем. Вы увидите это происходящим на вашей работе, в вашей семье, в вашей церкви. Люди будут тянуться к вам, потому что они видели, через что вы прошли, и завоевали победу, получили утешение только от силы Божьей. И все-таки есть много христиан, которые не хотят страдать. Они живут обеспеченной, неприкосновенной жизнью и в конце концов становятся инертными, самолюбивыми и мелочными. Страдания преподают свои уроки только тем, которые поддаются на это, кто понимает, что они в школе.

Игорь Крапенков познакомил вас с проповедью Дэвида Вилкерсона «Страдания святых». В следующий раз вы услышите продолжение этой темы. В подготовке передачи к эфиру участвовали Татьяна Крапенкова и Арина Визалаускас. До новой встречи!

Вы находитесь на волне круглосуточного христианского радио «На пути». Продолжаем наши передачи. Приглашаем вас послушать две 15-минутные программы «Малый библейский колледж» и «Духовные беседы».

0: Дорогие радиослушатели, здравствуйте! Мы продолжаем цикл бесед Малого библейского колледжа о христианских ценностях. Как известно, Иисус очень ценил несчастных, беспомощных, заблудших людей. Сегодня мы расскажем вам об одном Его исцелении.
1: После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, дом милосердия, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды, ибо ангел Господень по временам входил в купальню и возмущал воду. И кто первым входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находящийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Здесь, в главе 5 Евангелия от Иоанна, мы видим еще один пример того, как ценил Иисус потерянных и несчастных людей. В прошлый раз мы поговорили о встрече Иисуса с женщиной у колодца, где увидели то же самое. Если вы откроете Евангелие от Иоанна, главу 5, вы вновь увидите чудесный пример значения страдающих людей для Иисуса. Иисус въезжал в Иерусалим мимо источника Вифезды. Этим путем проезжал любой, направлявшийся к храму. Интересно, что в 5 крытых ходах к источнику было множество больных. Доктор Вернон МакДжи, один из моих профессоров в библейском колледже, говорил, что это картина сегодняшней церкви. Мы думаем, что церковь сильна, если число ее членов велико. Сегодня в церковь входит громадное количество людей. Но значит ли это, что она сильна? «Огромное количество духовно бессильных людей», — говорил мой учитель. «Это еще не церковь, это госпиталь, больница, собрание множества слабых». И Иисус идет мимо этих больных, пока не находит, пожалуй, самого слабого из всех, бессильного уже очень давно. Вероятно, это самый слабый больной. И Иисус задает ему вопрос: «Ты хочешь быть здоров?» Некоторые говорят, что это был всего лишь предрассудок, будто первый вошедший в воду, после того, как она возмущается, вылечивался. По меньшей мере, люди в это верили, и некоторые до такой степени, что действительно выздоравливали. Был ли там ангел? Было ли это сверхъестественное чудо от Бога? Вопрос спорный. В любом случае, тот, кто приходил к источнику, верил в это. И человек отвечает Господу: «Конечно, я хочу вылечиться, иначе я не ждал бы здесь уже 38 лет. Но я не могу войти в источник, потому что, когда вода возмущается, никто не помогает мне войти в него». Интересное замечание. Иисус, конечно, жалеет этого человека и, движимый состраданием, исцеляет его. Он говорит: «Встань, возьми постель свою и иди». Человек тут же встает здоровый. Прочитав эту историю, можно задать такой вопрос: почему Иисус не вылечил всех тех несчастных, ждавших исцеления в 5 ходах у источника? Я думаю, что знаю ответ. Конечно, можно было бы сказать: вообще на то не было его воли, хотя он мог так сделать. Но тут возникает другой вопрос: почему именно этого человека? Я бы сказал, потому что этот человек потерял надежду там, у источника Вифезды. Эта история показывает не только значение, которое Иисус придает страдающим, бессильным людям, бессильным духовно и физически, но и тем, что Иисус был тронут страданиями людей. Он пришел, чтобы мы приняли Его и вместе с Ним Его силу, Сына Божьего. Поэтому Он не может пройти мимо бессильного. Увидев огромное количество беспомощных больных, Он не мог пройти мимо. А этот человек был, вероятно, самый беспомощный, причем уже давно. Но я считаю, что Иисус исцелил именно его, потому что этот человек уже потерял надежду на исцеление в источнике. Я думаю, сегодня мы иногда ищем исцеление от таких источников. Многие идут на прием к психотерапевтам, кто-то верит в силу лекарств, другие надеются на нетрадиционные методы лечения, обращаются к наркотикам, алкоголю. Есть те, кто ищет забвение в удовольствиях, кто-то накапливает богатство. Сегодняшние люди группируются вокруг источников Вифезды самого разного толка. Но эти источники никогда не смогут заполнить их существование, исцелить их. Поэтому Иисус ходит среди множества беспомощных людей, какими полон наш мир и даже церковь, и ищет самого слабого, страдающего уже долгие годы. И когда Иисус находит кого-нибудь, потерявшего веру в источник Вифезду, понявшего, что полноту жизни и здоровья может дать лишь живая вода Христа, хлеб жизни, которым Он является, что только Христос, единородный Сын Бога, Его единственное решение и единственный Спаситель, посланный Богом. Иисус исцеляет такого человека внутренне и внешне. Он может наполнить нас, Он может вылечить нас. Конечно, важен вопрос, который Иисус задал больному. «Ты хочешь выздороветь?» Вы ответите Ему, как тот человек. «Хочу ли я выздороветь?» «Да ты только посмотри на эти источники, у которых я сижу. Посмотри, сколько я делал всего, чтобы вылечиться. Разве не понятно, что я хочу быть здоровым?» Эта чудесная история показывает нам, что одного желания вылечиться мало. Надо ждать выздоровления от нужного источника. Никто, кроме Иисуса, не может помочь больному. Только Иисус это делает. Он Сын Бога. Еще раз обратите внимание, какое значение придает в этой истории Иисус потерянным, страдающим, духовно нищим людям. Мы уже говорили о первом аспекте морали. Вы хотите быть здоровы? Тогда скажите, принадлежите ли вы к массе беспомощных людей внутри или вне церкви? Поймите, что только Иисус исцеляет больных, и согласитесь с ценностью здоровья и духовной полноты, а также самого Иисуса, который единственный может дать их вам. Исповедуйте ценность, которую Он придает вам и вашей беспомощности. Переживите сами чудо, которое исцелило миллионы людей, наполнив их души Иисусом Христом. Есть и другая мораль у этой истории. Если по благодати Божией вы здоровы, цените ли вы тех, кто духовно, физически или эмоционально болен? Поговорив с самарянкой у колодца о жажде, Иисус отказался от пищи, принесенной ему апостолами. Они же удивились и спросили: «Разве кто-то принес тебе уже поесть?» Тогда Иисус сказал им: «Это вы можете между собой говорить, что до сбора урожая осталось 4 месяца. Но внимательно посмотрите на поля, которые вырастил для вас Бог. Они уже готовы к жатве». Все ученики Христа, хотя среди них были рыбаки, сборщики подати, а также, возможно, торговец лошадьми, хорошо знали, что такое труд на земле, потому что кормили семью собственными руками. Теперь, вероятно, они странствовали с Иисусом и беспокоились, что через 4 месяца сбор урожая, попадут ли они домой к тому времени, как будут кормиться их семьи. Иисус, очевидно, указал на эту причину их беспокойства. «Вы все время вспоминаете, что до сбора урожая осталось 4 месяца». А затем Он велит им: «Протрите глаза, посмотрите вверх, поймите, каковы планы Бога для людей, которые вам встречаются, и вы увидите, что пора сбора урожая уже давно настала. Вы будете встречать людей, подобных этой женщине у колодца. Такие, как она, уже созрели для того, чтобы быть частью духовного урожая. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут». Когда вы участвуете в этом великом сборе урожая, иногда вам приходится сеять, а иногда вам доводится пожинать плод, посеянный другими. В этом ваше утешение. Если вы сеете, то не жнете, кто-то другой соберет урожай за вас. А когда вы жнете, помните о том, что задолго до вас кто-то сеял. В своих чудесных словах Иисус призывает апостолов понять смысл второй морали нашей маленькой истории о беспомощном человеке у источника Вифезды. Посмотрите на людей, как на сбор урожая, посеянного другими. Смотрите на них, как Иисус смотрит на самарянку и на больного у источника.

Вы слушали очередную беседу о христианских ценностях. Мы будем рады встретиться с вами в следующий раз. Наша передача подготовлена в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Ее подготовили редактор Виктор Мылов, звукорежиссер Владислав Мылов, текст читали Владимир Сорокин и Вера Орлова. Пишите нам, мы будем рады получить от вас письма. Наш адрес 194-214, город Санкт-Петербург, абонентский ящик 39.

0: Говорит радио «На пути». Приглашаем вас послушать духовную беседу.
1: «Пошли меня» — книга пророка Исаии, 6 глава, 8 стих. «И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать и кто пойдет для нас? И я сказал, вот я, пошли меня». И повелительно, и нежно Господь позвал тебя на труд. Работы — океан безбрежный для сердца, для ума и рук. В середине прошлого века Господь позвал на труд шотландца Дэвида Ливингстона, и он посвятил свою жизнь миссионерскому служению в Африке. Ливингстон впервые услышал о духовном мраке и вопиющей нужде народов Африки от миссионера Роберта Моффетт. В то время Дэвиду Ливингстону было 26 лет, и он заканчивал учебу на медицинском и богословском факультетах университета в городе Глазго. В беседе с Ливингстоном Роберт Маффин как-то сказал: «К северу от моего дома в Африке расположена необозримая равнина, и часто при лучах восходящего солнца мне приходилось наблюдать, как поднимается к небу дымок из тысячи деревушек, раскинувшихся в долине. И меня каждый раз пронзала мысль, что ни в одну из этих деревень не ступала еще нога миссионера. Люди рождались, жили и умирали, ни разу в жизни не услышав об Иисусе Христе и о спасении для души через Его жертвенную смерть на Голгофском кресте». Бог использовал свидетельство Роберта Маффетта, чтобы указать Ливингстону на его жизненное призвание – стать миссионером в Африке. «И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать и кто пойдет для нас? И я сказал, вот я, пошли меня». Дэвид Ливингстон вступил в британское миссионерское общество и стал готовиться к служению в Африке. В 27 лет Ливингстон впервые вступил на африканский материк. Так началось его служение миссионера, врача и исследователя. Он провел в Африке 32 года, совершив ряд длительных путешествий по Южной и Центральной Африке. Открыл водопад Виктория, озера Ширва, Бенглиулу и реку Лаулабу. Ливингстон посетил тысячи деревень, свидетельствуя о Христе и оказывая медицинскую помощь нуждающимся. Жизнь миссионера оказалась очень нелегкой. При переходах через джунгли на его небольшой отряд не раз нападали дикие звери. Однажды Ливингстон выстрелил в настигавшего их льва, но только ранил зверя. Пока он перезаряжал ружье, лев с рычанием бросился на него, прокусил левое плечо и стал яростно трясти миссионера. Один из африканцев в группе Ливингстона тоже выстрелил, но и он только ранил льва. Тогда разъяренное животное выпустило прежнюю жертву и бросилось на новую, прокусив африканцу бедро. Еще один африканец бросился на льва с копьем, но раненый лев уже упал замертво. Кость левой руки Ливингстона была разможжена, потом переломы неправильно срослись, и он уже никогда не смог владеть левой рукой. Она свисала, как плеть, и часто причиняла ему боль. Климат Африки способствовал развитию тропических болезней. Ливингстон часто страдал от атак африканской лихорадки, от дизентерии и многих других заболеваний. Однажды, после тяжелой атаки ревматизма, он написал родным: «Я думаю, причина моей болезни в том, что нам буквально приходилось спать в воде. Но другого выхода не было. Вся равнина была по щиколотку залита водой». Через 4 года после приезда в Африку, когда Дэвиду Ливингстону было 31 год, он познакомился с Марией, старшей дочерью миссионера Роберта Моффетта. Дэвид и Мария полюбили друг друга и вскоре стали мужем и женой. Молодая семья продолжала миссионерское служение. У них родилось 5 детей. Между тем, тропическая лихорадка подрывала здоровье жены и детей Ливингстона. Их младшая дочь умерла через 6 недель после рождения. В течение 8 лет Ливингстон пытался найти в Африке место со здоровым климатом для своей семьи, но все попытки оказались безуспешными. Дэвиду с Марией пришлось принять трудное решение. Она с детьми должна была на какое-то время переселиться в Англию. С тяжелым сердцем Ливингстон проводил свою семью на корабль. Он увидел их опять только через 4 года. Все эти годы он чувствовал страшное одиночество, но и он, и Мария согласны были жертвовать собой, своим личным счастьем, только бы весть о Христе продолжала распространяться среди народов Африки. В течение последующих лет Ливингстон еще только 4 раза встретился и провел время со своей семьей. В одном из писем из Африки он писал жене: «Моя драгоценная Мария, как не хватает мне тебя и наших детей! Мне трудно жить, не видя каждый день твоего милого загорелого лица, всегда встречавшего меня доброй улыбкой. Прошу тебя, собери вокруг себя детей и поцелуй каждого из них за меня. Скажи им, что я не могу быть с вами только потому, что люблю нашего Господа и хочу верно служить Ему. Скажи детям, чтобы они также любили Иисуса». Несмотря на опасность тропической лихорадки, Мария решилась снова переехать в Африку, чтобы быть вместе с мужем. Однако вскоре она опять заболела и через 3 месяца умерла. Ливингстон тяжело переживал смерть жены. Долгое время он был безутешен, но своего служения Богу не останавливал. Он писал в дневнике: «Мое стремление во всем подражать моему учителю. Никакие земные трудности не заставят меня отказаться от моего служения или впасть в отчаяние. Мое ободрение и сила в моем Господе, и я продолжаю идти вперед». Ливингстон часто сталкивался в Африке с проявлениями язычества и каждый раз с особой остротой чувствовал необходимость нести свет Евангелия в племена Африки. Он писал в дневнике: «Господь, благодарю Тебя за все благословения до сего места. Я не знаю, когда Ты отзовешь меня от земли предстать пред лицом Твоим. Жизнь моя в Твоей руке, мой милостивый Небесный Отец. О Иисус, помоги мне всецело подчинить свою волю Тебе, полагаясь только на Тебя. Но позволь мне умолять Тебя о судьбе Африки. Я знаю, что это Твое дело. Ты видишь, Господь, что язычники восстают против меня, как в свое время восставали и против Твоего Сына. Тебе предаю я путь мой». За 32 года миссионерского служения в Африке всего несколько раз Ливингстон имел возможность посетить Англию. Во время одного из таких посещений его пригласили выступить перед студентами в университете города Глазго, а также в Кембридже. Он согласился, не подозревая, что студенты, когда услышали, что перед ними будет выступать проповедник, решили освистать его. Для этого они заранее приготовили свистки и трещотки. В день выступления студенты во всеоружии ожидали появления миссионера. Когда Ливингстон вышел на платформу в огромном зале, по его походке чувствовалось, что этот человек многие годы совершал длинные утомительные переходы. Его левая рука безжизненно свисала вдоль тела. Лицо было обветренным и потемневшим под африканским солнцем. Его бороздили глубокие морщины, оставленные тропическими лихорадками. Во всем его облике, в его худой фигуре угадывались перенесенные суровые лишения. Студенты невольно притихли и, казалось, без слов поняли, что жизнь этого человека сгорала в служении Богу и людям. Стояла мертвая тишина. Дэвид Ливингстон рассказал им об Африке и о вопиющих нуждах этого континента. В конце он задал вопрос: «А сказать ли вам, что помогло мне выстоять все эти годы моего добровольного изгнания посреди непреодолимых трудностей и страшного одиночества? Это было обетование Иисуса Христа: «Се я с вами во все дни до скончания века». Дэвид Ливингстон трудился в Африке до последнего дыхания. Он умер на рассвете 1 мая 1873 года, в возрасте 60 лет. В то утро за стенами хижины шел проливной дождь. Друг Ливингстона заглянул в комнату и увидел, что Дэвид, как обычно, встречал начало нового дня на коленях возле своей постели. Друг подошел к нему и понял, что душа Ливингстона уже рассталась с телом. Он умер так же, как жил, на коленях перед своим Господом. Африканские друзья еще при жизни обещали Ливингстону, что его тело будет похоронено в Англии. И они имели твердое намерение сдержать свое обещание. Но сердце этого апостола Африки, не должно ли оно быть похоронена в той земле, которую он любил и которой посвятил свою жизнь. Сердце Ливингстона принадлежало Африке. Там оно и осталось, похороненное под деревом Баобаб, недалеко от места, где он умер. А тело миссионера африканские друзья забальзамировали и несли через джунгли до ближайшей пристани, расположенной на расстоянии 2000 километров. Незадолго до смерти Давид Ливингстон обратился к студентам на своей родине с таким призывом: «Я уже становлюсь стар. Моя жизнь подходит к концу. Кто из вас продолжит дело, которому я посвятил всю жизнь?» И многие откликнулись на призыв Ливингстона евангелизировать Африку. Дорогие друзья, задумывались ли вы о бесконечных просторах нашей земной родины, о деревнях, поселках и городах, где люди никогда еще не слышали вести о Христе? Кто согласится сегодня, как в свое время Давид Ливингстон, расстаться с привычным, размеренным течением жизни, с удобствами больших городов? Кто проявит сегодня готовность поселиться там, где нет еще ни одного верующего? В Священном Писании написано: «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего?» Послание к римлянам, 10 глава, 13 и 14 стихи. Посвящение Бог ждет от тебя. Посвящение живого, всецелого, и служение поручит любя недостойному, неумелому. Ты в себе не ищи ничего драгоценного от рождения. На кресте у Христа одного все твои сбережения. Ты с молитвой туда посмотри, с возрастающим дерзновением, и рукою веры бери и служение, и умение. Посвящаясь царю царей, удостоишься высшей почести, но сойдет помазание елей при условии, если хочешь ты. Иисусу не тяжело подчинить нас в одно мгновение, но насилие не нашло в нем и малого применения. Он проходит среди церквей, побуждаем святую задачей, и внимание его очей привлечешь лишь самоотдачей. Две дороги — вперед и назад. Разреши Иисусу прославиться. Ты хотел любовь доказать. Случай этот теперь предоставился.

0: Тихоокеанское время 4 часа утра.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Дорогие друзья, в программе этого часа вы услышите на нашем радио следующие передачи: краткие проповеди Чарльза Сперджена, детская история, ежедневная программа «Читаем христианскую литературу» и передачу «Наука и религия».
2: Радуйтесь, небеса, и веселись, земля, восклицайте, горы, от радости, ибо утешил Господь народ свой и помиловал страдальцев своих. Книга пророка Исаии, 49 глава, 13 стих. Утешения Господни столь сладки, что не только святые поют о них, но поют даже о них и небеса, и земля. Немалый труд побудить гору к пению, и все же пророк призывает целый хор их к пению. Пророк хотел бы, чтобы Ливан и высокие горы Васана и Моава пели о благодати Господа, которую он являет своему народу. Неужели горы трудностей, страданий, тьмы и труда не должны покинуть нас, чтобы петь Богу хвалу и славу? Восклицайте, горы, от радости! С этим словом этого обетования, что наш Господь умилостивится над несчастными, сочетается целый колокольный звон. Обратите внимание на звуки. Радуйтесь, веселитесь, восклицайте. Господь хочет, чтобы народ Его радовался Его никогда не перестающей и не устающей любви. Он не хочет видеть нас печальными и отчаявшимися. Он ожидает, что мы прославим Его верным сердцем. Он не оставит нас в посрамлении. Для чего нам стенать и воздыхать, будто Он привел нас в такое состояние? О, если бы у нас были хорошо настроенные арфы! Если бы у нас были голоса, как у херувимов перед престолом!

Доброе утро, детки. Я рад видеть вас. Я думаю, все рады видеть вас в доме молитвы. Сегодня я хотел вам рассказать историю про дружбу. Я думаю, что вы все знаете, кто такой друг. Знаете? У кого из вас есть друзья? Ну, почти у всех, да? Хорошо. Давайте сейчас я вам буду говорить, какой друг имеет... Я буду вам называть качество друга, его качество характера, так? Какой он? А вы будете поднимать руку и тем самым подтверждая, хотели бы вы иметь такого друга или нет. Хорошо? Поняли меня, да? Ну, давайте так. Друг, вот, тот, который добрый. Кто хочет иметь такого друга? Поднимите руку. Почти все. Хорошо. Друг, который улыбается. Богданчик, ты хочешь иметь друга, который улыбается, да? Хорошо. Друг, который сердитый. Никто не хочет. Хорошо. Друг, который помогает. Хорошо. Друг, у которого есть красивый велосипед. О, есть желающие. Так, хорошо. Вот. Друг, который жадный. Нет. Друг, который щедрый. О, помогает, который, да. Ну, видите, я вижу, что вы знаете, какой друг хороший, вот, и какие друзья есть у вас. Я думаю, что у вас хорошие друзья. Вот. Ну, а я вам хочу рассказать историю из своего детства. Я думал, что рассказать. И, знаете, у меня есть брат. Он старше меня на год и 8 месяцев. Его зовут Вадим. Но мы в семье вдвоем росли, вот у родителей. И когда мы были маленькими, я помню, где-то во второй класс, наверное, мы ходили в школу, у нас произошла такая история. В общем-то, мы жили так неплохо с ним. Но, знаете, иногда друзья или даже братья между собой ссорятся. Было у вас такое, что вы ссорились, нет? Было, да, такое? Вот, так задумчиво, так, Богданчик. Вот, да. Было так. И вот я не помню, что точно произошло. Вот, мы с братом поссорились, начали бороться с ним в комнате. Стулья перевернулись, стол, вот, игрушки все попадали. Мы с ним боролись на полу, катались туда-сюда. Затем я помню, брат, видно, чтобы я ему не мешал, убежал в другую комнату и закрыл двери. А двери, в дверях было такое стекло, знаете, вот стекло. И я пытался открыть эти двери, но он был крепче, он держал их сзади, я бил руками в эти двери, бил, никак не мог открыть. И потом второй раз я как ударил в это стекло, и знаете, что со стеклом произошло? Оно разбилось, да. Но, к счастью, разбилось не полностью, в этом стекле были такие из проволочки, такие вот... Проволочка там была такая, квадратиками. Но все равно осколки вылетели. Я помню, я немножко руки поранил и даже попало на моего брата. И здесь он немножко лицо поранил. И когда это произошло, я остановился. Подумал, как так произошло? Мы же с ним вместе живем. И такое вот стекло разбилось. А когда пришли родители, как вы думаете, что мы чувствовали? Мы чувствовали себя хорошо или плохо? Плохо, да. Стекло разбито, вот беспорядок кругом, руки порезаны. Не сильно, но порезаны. Мама говорила нам, вы должны дружить, вы же братья, вы должны любить друг друга. Я говорю, ну, Вадим там что-то сделал, а Вадим говорит, о, Алеша что-то сделал. Вы знаете, мы пытались доказать, кто прав, кто виноват. А как вы думаете, кто был виноват, я или брат мой? Оба виноваты, да? Да, но я считал, что он был виноват, а он считал, что я был виноват. И потом мама, послушав это, сказала, так, все, вы должны простить друг друга, любить. А ну, протяните друг другу руки. А я держал руку свою, знаете как? Вот так вот. И он. Она быстро руки протяните друг друга. И мы протянули друг другу руки. Поздоровались. Она говорит, а теперь обнимите друг друга. Я не хотел его обнимать, я сердился на него. Да. Она говорит, а ну быстро обнимите друг друга. Я так запомнил с детства. И мы обняли друг друга. И знаете, я помню, когда я его обнял,
я почувствовал вот своего брата, его тепло, я подумал, это же мой брат, это же тот, кто со мной в одной семье, я же должен его любить. И вы знаете, после этого какая-то перемена произошла вот, в моем отношении, в наших отношениях. Хотя мы жили хорошо, но иногда вот бывали у нас такие вот с ним ссоры. И это стекло, которое разбилось, долго напоминало об этом происшествии, пока все не наладилось. Но помню, проходило время, и однажды мой брат не сделал какое-то домашнее задание. Вот, хотел идти на улицу, что-то он не сделал. И мама говорит, ну раз ты этого не сделал, значит ты на улицу не пойдешь гулять, а останешься дома. Бывает у вас так, да? Что-то не сделал, и она говорит, ну ты останешься дома. А она говорит, Алеша сделал, и он может идти туда и там гулять. И вы знаете, это уже мне моя мама рассказывала, я забыл об этом, она говорит, что я сказал, а я тоже останусь. Она говорит, почему ты останешься? Ну, раз Вадим не идет, я тоже буду дома. Как вы думаете, это маме понравилось? Понравилось, да. Да. Она поняла, что я полюбил своего брата, что раз он не идет гулять, остается дома, и я тоже останусь. Бог желает, чтобы дети и взрослые любили друг друга и были друзьями. Вы можете пожать друг другу руки? Да? Ну, пожмите. Пожмите друг другу руки. Пожмите, да? Славик дружелюбный, да? Марк. Да. А обнять можете друг друга? О, видно, кто дружит, да? Милена и Настя, Марк с Богданчиком, да. Бог желает, чтобы и дети, и взрослые любили друг друга, чтобы они дружили, потому что Бог является нашим другом, и Он хочет, чтобы все люди жили счастливо. Поэтому любите друг друга, дружите. Ну, а если поссорились с кем-то, то что нужно сделать?

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Продолжаем передачи и предлагаем вам ежедневную страничку «Читаем христианскую литературу». По ее окончании через полчаса слушайте передачу «Наука и религия».
1: Тревожные предчувствия. Сегодня у Дерксонов было очень тихо. Обедать было еще рано, но уборку Мария уже сделала. Снова и снова ее мысли возвращались к ребенку. Она стала искать какую-нибудь материю, чтобы сшить что-то для мальчика. «У меня нет новой ткани». «Но я могу что-то сделать из своей одежды», — сказала она самой себе. Выбрав подходящую вещь, она села у окна и начала работать. Только она скроила одежонку и начала шить, как в дверь постучали. Вошла фрау Дик.
2: «Я решила ненадолго заглянуть к вам», — объяснила она свой визит. «Я иду к Мартыну. По пути зашла сюда. Что, отделались от свинячьего корма?»
1: При этих злых словах Мария так испугалась, что работа выпала из ее рук. Она не могла выговорить ни слова. Анна подошла ближе, так как видела, что задела Марию за самое чувствительное место. Подняв швейные принадлежности, она спросила:
2: «Что ты хочешь шить?»
3: «Я хочу сшить какую-нибудь одежонку для ребенка, потому что знаю, фрау Гардер трудно управиться со всем. Я хочу тоже чем-нибудь помочь».
2: «Представь, фрау Гардер самой позаботится об этом. Она лучше справится», —
1: язвительно заметила Анна и снова уселась на стул. Она, видимо, не торопилась уходить. Сердце Марии обливалось кровью. С тоской она смотрела в окно. В этот момент маленькая птичка села на подоконник и запела хвалебную песнь. Какой контраст! Маленькая певунья ничего не знала о зависти и ненависти, в то время как Мария с трудом сдерживала слезы. Ей не хотелось показать своей гости, как тяжело у нее на сердце. Не зная, что делать, она встала, чтобы открыть окно. В этот момент в комнату с ведром воды в руках вошел ее муж. Увидев Дик, он поздоровался, а затем спросил:
2: «Твой муж сегодня работает у Раймеров?»
4: «Нет», — ответила та. «Он поехал со старостой в Шеффилд. Я не знаю, что ему там надо. Да меня это не интересует».
1: Мария воспользовалась благоприятной возможностью и вышла во двор. Как и у других жителей деревни, их дом окружали деревья, в которых гнездились птицы. В то время как Мария с тяжелым сердцем стояла во дворе, в ветвях над нею раздалось радостное пение, которое успокаивающе подействовало на ее скорбящее сердце. Казалось, будто кто-то говорил ей: «Мужайся, Мария, и не отчаивайся, великий Бог жив!» Затем птичка поднялась высоко в воздух. Мария смотрела на нее и думала: «Ах, как свободны птицы! У них нет никаких забот!» Покружившись над нею, птичка вновь уселась на дерево около дома, и вновь зазвучал ее звонкий голосок. Она хлопала крыльями и щебетала, как бы желая сказать: «Уповай на Бога, Мария, и ты не останешься в стыде!» Пропев свою ободряющую песню, птичка улетела, и Мария, успокоенная, пошла в дом. Когда она вошла в прихожую, до нее донеслись слова Дик.
4: «Я только что была у Петерсов. Какую там фрау Петерс подняла пыль, просто ужасно! Она подметала пол, но не полила его водой. Можно было задохнуться, я вынуждена была уйти. Мое платье и сейчас в пыли. И это жена старосты. Ха!»
1: При этих словах она громко рассмеялась. Мария вошла в комнату, когда Анна собиралась уходить.

0: уходить. «Мне нужно идти, я хочу еще заглянуть к пастуху», — пояснила она. После того, как Дик ушла, Мария сказала мужу: «Что думает эта женщина?»
1: «Пусть думает, что хочет. Нам только нужно стараться меньше говорить, так как она из немногих слов может сочинить целую историю», — заключил Дерксен.
0: Мария накрыла стол. Обедали они молча. Каждый думал свое. После обеда Иоганн отправился работать в хлев, а Мария продолжила хозяйничать дома. День начал склоняться к вечеру, и Иоганн подумал: «Неужели снова коровы придут, когда уже стемнеет?» Только он собрался было выйти на улицу, как увидел, что Белянка заходит во двор.
1: «Что это значит?» — проговорил он и быстро вышел за ворота. По улице шло стадо коров.
0: Иоганн глянул на свои карманные часы. Еще не было и 7. Поравнявшись с ним, пастух небрежно спросил:
2: «Ну что, теперь ты доволен?»
0: Дерксен собрал все силы, чтобы сдержать себя. Но пастух еще раз обернулся и язвительно засмеялся.
2: «Ты хотел рано? Вот и подкармливай скотину со своего сеновала!»
0: Дерксен хотел что-то ответить, но тут ему на память пришли слова, которые сказала Мария о фрау Дик. «Что ей надо?» Он молча вернулся во двор и привязал коров. Мария тоже удивилась тому, что сегодня скотина так рано оказалась дома. «Стоять здесь до 8 часов утра для коров очень долго», — покачала головой Мария. «Это мне не нравится».
1: «Вечером я пойду к гардерам и послушаю, что об этом думает Дукель», —
0: сказал Дерксен, зачем-то взял скамеечку для дойки коров и пошел вынести ее.
2: «Зачем тебе скамеечка?» — спросила Мария.
0: Он поставил ее на место и пошел в хлев. Мария последовала за ним.
3: «Если ты пойдешь к гардерам, я тоже пойду с тобой.
2: Я не хочу вечером оставаться одна дома, особенно после того, как здесь побывала Дик. Теперь еще эта история со скотиной. Нет, я не доверяю нашему пастуху».
0: Она принесла ведро и начала доить.
3: «Из-за таких людей должен страдать скот», — вполголоса проговорила она.
0: Дерксен закончил работу в хлеву и затем дал коровам корм, так как 12 часов без корма было для них слишком долго. Мария подоила коров и сделала еще кое-что по дому. «Может быть, лучше закрыть ставни?» Она вышла во двор. Когда она закрывала ставни, с фасада дома до нее издалека донесся чей-то голос.
2: «Если я возьмусь за дело, то оно будет действительно сделано».
0: Приведя все в порядок, Мария накинула платок и пошла в хлев, где был ее муж. Он тоже уже справился со своей работой. Через сарай они прошли на заднюю часть усадьбы. На границе каждой усадьбы были посажены деревья, так что с одного конца деревни до другого обычно тянулось несколько рядов деревьев. За деревьями был выкопан длинный ров, который охватывал всю деревню. Вдоль улицы с обеих сторон тянулись деревянные заборы, за которыми на каждой усадьбе также росли деревья. Дерксены шли за дами между деревьями, так как не хотели, чтобы их кто-то увидел. Когда они проходили через усадьбу Виббе, Дукель Виббе и его жена работали на задней стороне усадьбы. Они очищали место, где росла трава, так как скоро предстояло косить эту траву. Когда Герта Виббе увидела Дерксенов, идущих между деревьями, она удивленно спросила:
2: «О, разве там теперь расположена главная улица? Интересно, куда это они идут?»
0: Дукель взял из рук жены срубленный ею куст и понес его на кучу около сарая, сказав при этом:
1: «Они избегают людей».
0: Когда Виббе опять подошел к жене, Дерксены были уже рядом. После взаимного приветствия Герта спросила:
2: «Куда это вы идете?»
1: «Мой муж решил сходить к гардерам, а я не захотела одна оставаться дома», — пояснила Мария.
2: «А я говорю своему мужу, уж не перенесена ли главная улица? Некоторые стали ходить за дами», — сказала тетя Вибе, отряхивая свой фартук.
1: «Мы не хотим идти по улице, так как в деревне есть люди, которые не хотели бы нас видеть», — отозвался Дерксен, добавив при этом: «Мы хотим сходить к гардерам».
2: «Да», — вздохнул Дукель,
4: — «лучше вести себя как можно тише. Это бывает очень тяжело, но я всегда вспоминаю, как говаривал мой дед: прежде чем что-то сказать в состоянии раздражения, лучше положить в рот палец и хорошенько прикусить его».
0: При этих словах он рассмеялся.
4: «Правда, я этого никогда не делал, хотя у меня нередко был для этого повод. Если бы я каждый раз поступал так, мои руки были бы сильно искусаны».
0: Герта видела, что Марии очень тяжело, и попыталась ее ободрить.
2: «Не переживай, Мария. Ты не сделала ничего плохого, взяв ребенка. Наоборот, это большое дело. Мы слышали разные разговоры, но все это пустая болтовня, и мы не обращаем на нее внимания. Мы знаем, как обстояло дело».
0: Попрощавшись, Дерксены пошли дальше. Когда они подошли к усадьбе гардеров, хозяин что-то делал около стога сена. Заметив гостей, он спросил:
1: «Куда это вы направились?»
4: «Мы хотели зайти к вам», —
1: прозвучал ответ.
0: Гардер взял охапку сена, связал ее веревкой и, взвалив на спину, направился к дому.
2: «Мне кажется, что кому-то в нашем селе не хватает места в своей постели, и он решил устроить себе ложе за стогом сена», —
0: раздраженно промолвил гардер. Мария снова почему-то вспомнила о пастухе. Не его ли это работа? Гардер предложил гостям зайти в дом, а сам отправился в сарай, чтобы дать сено лошадям. Дерксены вошли в дом. Маргарита возилась у детской кроватки. Там лежали оба малыша. Когда Мария приветствовала ее, она удивленно обернулась.
2: «А я так увлеклась, что и не слышала, как вы вошли».
0: Маргарита предложила гостям сесть, но затем сразу же позвала их посмотреть малышей. Пока Дерксены рассматривали их, вошел Дукель Гартер.
2: «Ну, узнаете, кто из них был найден?» — поинтересовался он.
0: «Да», — улыбнулась Мария,
2: «но они совершенно одного роста».
0: «Как вы назвали его?»
4: «Иоганн. Мы дали ему имя сегодня утром за завтраком», — ответил гардер.
0: Мария подошла к печи и села. Маргарита подбросила дров в топку и продолжила:
2: «Поужинайте с нами. Вы же, наверное, тоже еще не кушали. Я быстро приготовлю ужин».
0: Она стала накрывать на стол. Дерксены попытались возразить, что пришли на короткое время, но хозяйка и слушать не хотела. Она вскипятила молоко, нарезала маленькими кусочками хлеб, положила его в молоко и поставила это кушанье на стол. Когда все они сели за стол, гардер нарушил молчание.
4: «Мне не совсем понятно, почему это людям не стало хватать места в своих кроватях? Я не думал, что в нашем селе стало так тесно».
0: «О чем ты говоришь?» — удивилась его жена.
4: «Когда я приводил в порядок сено, я увидел, что кто-то устроил себе постель сзади стога. По правде говоря, мне это не нравится».
0: «Это, наверное, собаки?» — успокоила его Маргарита.
2: Мария при этом подумала о пастухе. Не замешан ли он в этом деле? Становилось темно. Хозяйка зажгла в большой комнате свет, и они пошли туда. Через некоторое время пришли Виббе. Мария рассказала, что к ним заходила Анна Дик, и в разговоре съязвила: «Ну, избавились от свинячьего корма». Она так испугалась, что ничего не смогла ответить. Кроме этого, Анна еще много чего наговорила.
3: «Я думаю, нам нужно быть на страже. У меня какое-то нехорошее предчувствие. Я сама не знаю, что может произойти, но что-то говорит мне, нужно быть осторожными», — завершила она свой рассказ.
2: Мужчины заговорили о пастухе.
1: «Да», — согласился Дуккельвиббе. «Так как было сегодня, дело не пойдет. Если так будет продолжаться, нам нужно будет искать другого пастуха».
4: «Мартыну», — добавил Гардер, — «обязательно нужно какое-нибудь приключение на пастбище».
2: За разговорами время прошло незаметно. В 10 часов Иоганн поднялся и, обращаясь к своей жене, сказал:
4: «Я думаю, нам пора идти».
2: Виббе тоже поднялись. Но они решили идти не за дами, а по улице. Дерксены тоже пошли этим путем. Они шли, не разговаривая друг с другом, так как боялись, что кто-то услышит их. Когда они, наконец, подошли к воротам своего дома, какая-то фигура мелькнула за сараем и незамеченной исчезла в темноте.

0: Кто он? Смертельный враг.
1: «Сегодня я буду наводить порядок в сарае», — сказал за завтраком Гартер. «Надо собрать сено. Иначе, если будут все, кому не лень, делать из него постели, нашим лошадям ничего не останется».
0: В то время дом, хлев и сарай строились под одной крышей. Из дома можно было пройти в хлев, а оттуда был вход в сарай. Обычно с одной стороны входа в хлев располагались лошади, с другой стороны — коровы. Дом, хлев и сарай имели по две двери — переднюю и заднюю. Почти все крестьянские дома строились по одному плану. В каждом доме была большая горница, угловая комната, маленькая комната, сени, кухня, чулан и летняя комната, где обычно играли дети. Зимой дом обогревался кирпичной печью, которая топилась соломой. К соседям можно было пройти через двор. Нередко дворы разделяла изгородь из ветвей тутовника, которая служила границей. В сарае было много помещений. Там лежал корм для скота, стояли телеги, сани и различный инвентарь. Именно в такой сарай и зашел Гардер, чтобы навести там порядок. Осмотревшись, он решил: «Сани поставлю туда, за дверь, а старую телегу оттащу в сторону, к стенке хлева. Она уже ни к чему не пригодна». Он передвинул сани в определенное им место. «Так, теперь телегу». Он взялся за дышло, намереваясь повернуть телегу. Дышло выскользнуло у него из рук и с шумом упало на пол. Он снова поднял его и начал двигать телегу. Ему почти удалось поставить ее туда, куда он хотел, как вдруг раздался страшный крик. Это кричала его жена, которая вошла в хлев. Гардер испугался. Что случилось? Он еще не успел прийти в себя, как жена вбежала в сарай, держа в руках ребенка. Плача, она воскликнула: «Дукель, иди скорее, посмотри! Иоганн лежал под ногами лошади!» Гардер стоял как вкопанный. Его жена снова закричала: «О, что же мне делать, чтобы защитить ребенка от убийцы?» И так как Гардер все еще стоял в оцепенении, она добавила: «Ты не веришь? Посмотри, вот навоз на пеленках!» Наконец Гардер смог вымолвить:
1: «Пошли, зайдем в дом».
0: Войдя в дом, они стали искать хоть какие-то следы, но не было видно никаких признаков того, что кто-то здесь был. Маргарита рассказывала: «Когда ты пошел в сарай, я вышла в огород. Там только я спохватилась, что не взяла тяпку, и вернулась, чтобы взять ее. Перед тем, как пойти в огород, я решила еще раз посмотреть, спят ли оба малыша. Как же я испугалась, когда увидела, что люлька Иоганна пуста! Я почти не верила своим глазам. Потом я решила бежать к тебе в сарай, и тогда забежала в хлев». Тут она от волнения опустилась на стул. «Я увидела ребенка под копытами лошади». Она снова взяла на руки ребенка, которого перед тем положила в люльку, и продолжала: «Ах ты, бедное создание! Неужели у тебя уже от самого рождения есть смертельный враг?» По ее щекам бежали слезы. Муж тоже не мог совладать с собою и плакал вместе с ней. Но кто же мог сделать такое? Они еще долго сидели рядом, она с ребенком на коленях, а он глубоко погрузившись в свои мысли. Затем Дукель встал и твердо сказал:
1: «Я пойду к старости Петерсу и все ему расскажу. Нужно что-то делать».
0: Он направился к двери, ведущей в хлев. В хлеву он остановился и внимательно посмотрел вокруг в надежде увидеть хоть какие-нибудь следы. Но ничего подозрительного не было видно. Гнедой жеребец посмотрел на него, поднял ногу и с силой опустил ее на землю, как бы желая этим сказать: «Я так устал держать ногу на весу, но не хотел наступить на ребенка». Гардер погладил жеребца, которому это очень понравилось. Затем задал лошадям корма и отправился к Петерсу. Петерс как раз запрягал лошадь, намереваясь отправиться в Шейфельд. Гардер поздоровался с ним, не будучи в силах сразу же рассказать то, что произошло. Петерс заметил его волнение и спросил:
1: «Ну, что случилось сегодня? Я вижу по твоему лицу, что у тебя что-то есть на сердце».
2: «Да, снова случилось что-то ужасное. Утром моя жена обнаружила найденного ребенка под ногами нашего жеребца».
0: «Что?» — переспросил Петерс испуганным голосом. «Что ты говоришь?» Он взял лошадь за повод, подвел к воротам и привязал там.
2: «Пойдем в дом, Дукель. Там ты расскажешь мне, что случилось».
0: Они зашли в дом. Фрида подозрительно посмотрела на мужчин, чувствуя, что что-то случилось. Усевшись на стул, Гардер подробно рассказал об утреннем происшествии. Эта ужасная история сильно взволновала фрау Петерс. Задумавшись, она смотрела в окно. Некоторое время все молчали. У Гардера по щекам скатилось несколько крупных слезинок. Фрида Петерс тоже не смогла долго сдерживать свои слезы. Они, как жемчужинки, падали на ее фартук. «Чем все это кончится?» — прервала она тягостное молчание.
1: «Ну что ж, нам нужно что-то делать. Мы выставим караул. Я спрошу Тиссена и Виббе, не смогут ли они подежурить этой ночью, а затем, сменяя друг друга, будут дежурить и другие жители деревни. Может быть, нам удастся предотвратить большое несчастье», — заключил Петерс.
0: Они обговорили еще некоторые детали. Затем Фрида дала Иоганну кое-какие вещи для ребенка, и он пошел домой, а Ганс отправился в Шейфельд.

Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать 15-минутную программу «Наука и религия».

0: Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам! Вы слушаете радиопередачу «Наука и религия». Каждую неделю в этот же день и час мы ставим на обсуждение вопрос, действительно ли истинная наука опровергает существование Бога, Творца. В наше время этот вопрос подвергается все чаще и чаще обсуждению. Но чтобы найти правильный ответ на этот вопрос, человек должен знать не только то, что говорят об этом неверующие люди, но должен знать также и аргументы верующих. Обсуждение этого вопроса может вызвать много попутных вопросов. Пришлите нам эти вопросы. С Божьей помощью я постараюсь на них ответить в очередных передачах. Пишите нам по следующему адресу: Николай Водневский,
1: почтовый ящик 26, Хельсинки 53, Финляндия.
0: Сегодня мы имеем беседу о том, почему вера в Бога необходима человеку. Неверующие люди, атеисты, говорят, что жрецы религии служат из корысти и эксплуатируют верующих. Да, к сожалению, это так. Но не всегда. Но даже если бы было всецело так, то и тогда это ничего еще не говорит против религии, против ее ценности, против ее истинности. Ведь музыканты, скажем, могут быть корыстны, и ученые могут эксплуатировать неученых. Однако музыка может оставаться прекрасной, и наука может быть истинной и ценной. Нет сомнения, что есть формальная религиозность, когда торгующие в храме ложные служители Бога служили соблазном для миллионов людей. И сегодня это бывает. Именно это и хотел сказать Иисус Христос изгнанием из храма тех, которые наживались за счет других. Пороки служителей религии религиозный человек переживает куда сильнее, чем нерелигиозный. Лютер, например, обличал пороки духовенства гораздо сильнее, чем атеисты, ибо он обличал корысть во имя бескорыстия. Но не правда, что все служители религии – суть плохие служители, что все они служат из корысти, все они эксплуатируют народ. Против этого свидетельствует множество мучеников христианской веры, которые погибли и сегодня погибают, страдают за свою веру. Какая может быть корысть в этом? Можно сказать, что высшие образцы святости, бескорыстия и саможертвенности были явлены историей только людьми, глубоко верующими в Бога. Бывают периоды истории, когда быть христианами и служителями религии невыгодно, опасно. Так было в первые века христианства, и так есть в наше время в некоторых странах. Говорить такие моменты об эксплуатации верующих – это просто впадать в абсолютную бесчувственность, непонимание. Социальные реформаторы, исходящие из нерелигиозного мировоззрения, говорят: мы строим жизнь исключительно на основе науки, а религия и вера нам не нужны. Но строить на одних только основах науки нельзя. Нельзя. Ибо никакая наука не учит нас, что мы должны делать и как мы должны жить, чтобы достигнуть цели нашего существования или хотя бы понять эту цель. Наука изучает только то, что есть, а не то, что должно быть. Наука изучает законы. Наука не ставит цели нашей деятельности. Однако никакое творчество не будет иметь смысла, если перед нами не будет видна идеальная сторона предмета, наши стремления, и никакая наука это не укажет. Со времени Декарта, через век весь XVIII и XIX век сохранялся предрассудок, что человеческий дух есть прежде всего мысль, познание. Отсюда абсолютное преклонение перед наукой и признание науки за высшую ценность. Но это совершенно неверно. Человек определяет всю свою жизнь стремлениями, эмоциями, любовью, верою в гораздо большей степени, чем научными познаниями. Эмоциональный центр нашего существа, то есть сердце, гораздо важнее, можно сказать, центральнее, чем познавательный центр, наш ум. Всякая точная, естественная наука сводится к установлению закона причинности, точнее, закона функциональной зависимости. То есть, к примеру, если существует А, то существует Б. Если нажимается кнопка, то загорается лампа. Или если происходит взрыв, то вылетает ядро и тому подобное. Но никакая наука не говорит мне, должен ли я зажигать или не зажигать, стрелять или не стрелять, воевать или не воевать, хотеть или не хотеть. Предполагается, что я знаю, чего хочу. Тогда наука выступает в качестве помощницы и служанки. Она учит, как передвигаться, как освещать и тому подобное. Но чего мне хотеть, об этом наука не говорит. Я могу хотеть и невозможного, и неисполнимого. Я могу хотеть ненаучного. Наука говорит мне, ты умрешь. А я не хочу умирать. Я хочу бессмертия. И никакая наука не может убедить меня хотеть иного. Настоящего атеизма и, так сказать, предельного почти не существует. Существует признание ложных богов, существует идолопоклонство, как нарушение заповедей не сотворить себе кумира. Очень-очень редок атеизм, уверовавший в нуль, по выражению Достоевского. Но и такой атеизм был бы верою своего рода. Всякий атеизм имеет своего кумира, ибо всякий мыслящий человек что-либо признает абсолютной ценностью. Этим кумиром может быть государство, этим кумиром может быть народ, может быть идеи. Человечество не может быть признано высшей ценностью и высшей святостью просто потому, что в человечестве могут быть воплощены отвратительные пороки. Значит, если человечество само по себе не может быть принципом совершенства, над ним должен стоять какой-то другой принцип совершенства. Христос показал нам, каким образом в человеке и в человечестве могут быть воплощены высочайшие ценности правды, свободы, любви. Поэтому Христос есть для нас воплощение высшей ценности и божественного совершенства. Человечество можно любить, но только ради Христа. Ценность человечества стоит в зависимости от того, во что оно верит, к чему оно стремится. Уже тот факт, что человечество непременно к чему-нибудь стремится и в силу этого борется, страдает и молится, свидетельствует о том, что оно само для себя недостаточно, не самодостаточно и нуждается в чем-то высшем, в каком-то идеале. По этой же причине высшей ценностью и святыней не может быть народ или нация. Народ может совершать подвиги и преступления может совершать, как возьмем Германию в прошлую войну, может служить Христу и Антихристу. Народ даже непременно будет совершать преступления, если будет одержим классовой ненавистью, к примеру. Есть идеал всеобщей и равной сытости. Сытость есть несомненная ценность, но лишь тогда, когда она служит другим высшим ценностям. Если она ставится высшей ценностью и целью жизни, тогда она превращается в скотство. Общество, которое видело бы высший смысл существования в рациональном производстве и распределении, было бы, по выражению Платона, государством свиней, а не государством людей. «И потому не хлебом единым будет жить человек, — сказал Христос, — но всяким словом, нисходящим свыше». Вот это-то слово, исходящее свыше от Творца миров, и необходимо человеку, чтобы жить осмысленной жизнью. Друзья радиослушатели, Вы неверующие в Бога. Вы сами чувствуете, что экономическое устроение не есть всеобщая ценность, высший идеал, предел развития человечества. Да, мы признаем, что есть извращенная религиозность, но есть истинная, и можно сделать поворот к истинной вере в живого Бога. Может ли фанатик атеизма стать истинно религиозным человеком? Может. Может. Всякая извращенная религиозность страшна в своем фанатизме, в своем упорстве. Она совершает преступления с полным сознанием правоты, и потому гораздо опаснее атеистического скептицизма, который над всем смеется и все отрицает, но не имеет атеистической веры и потому ее не навязывает. И все же есть одно преимущество у религиозного фанатика по сравнению с неверующим скептиком. Извращенная религиозность может мгновенно перейти в истинную веру. И примером этого может служить апостол Павел. Он ненавидел христиан, преследовал христианство с фанатической жестокостью, и он же, в силу мгновенного переворота, в силу внезапного озарения светом Христовым, стал великим апостолом Христа, величайшим светочем христианства. И такое бывало не раз в истории религии, в истории вообще. Друг мой, брат мой, радиослушатель, если вы все еще сомневаетесь в существовании Бога, в существовании истины, беспредельной, универсальной истины, займитесь изучением Евангелия. Читайте его вдумчиво, сосредоточенно, молитвенно. Подумайте о своей душе. Если вы не имеете Евангелия, напишите нам по адресу радиостанции, на которой вы слушаете программу, и мы пошлем вам эту книгу с радостью, бесплатно. Вел беседу Николай Водневский. До свидания, дорогие друзья. До новой встречи в эфире.

0: На этом мы заканчиваем беседу из серии «Наука и религия». Следующую лекцию слушайте через неделю в то же время. Мы желаем получить от вас отзывы и вопросы. Пишите по адресу Николай Водневский, почтовый ящик номер 26, Хельсинки 5-3, Финляндия.
1: До свидания.
0: Пусть Господь обильно благословит вас.

0: Тихоокеанское время 5 часов утра.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В течение этого часа мы предложим вам вначале проповедь Сергея Санникова, затем в конце часа христианское хоровое пение и передачу «Дело всей жизни».

Мы продолжаем чтение и размышления над словом, которое записал апостол Павел в отношении вечери Господней в первом послании к Коринфянам, в 11 главе, начиная с 23 стиха. Еще раз прочитаем те же слова, которые мы уже слышали. Первое послание к Коринфянам, 11 глава, 23 и 24 стихи. Павел пишет: «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите и идите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Слова, которые передает Павел, принадлежат самому Иисусу. Он сказал, обращаясь к ученикам, и это слово, очевидно, очень ясно, четко запало в душу учеников. Они, наверное, много раз повторяли его. Павел слышал, возможно, это учеников, других апостолов, возможно, и непосредственно от самого Господа, то, что он повелевает. А повелевает он очень просто. «Примите и идите». И мы слышали, что понятие «примите» – очень важное понятие. Сам Иисус принял тело, Он принял смерть, Он принял за нас страдания для того, чтобы мы приняли что-то. И мы принимаем. Мы принимаем не только хлеб, не только чашу, мы принимаем спасение из рук нашего Господа. Это дар, это принятие, незаслуженное принятие. Приняв то, что Господь предложил нам, Его Слово, спасение, милость, благодать Божию, приняв это, как здесь пишет дальше апостол, Господь сказал: «Сие творите в мое воспоминание». Творите в мое воспоминание. Очень интересное выражение использует Спаситель, когда говорит в отношении памяти. Он говорит: творите. Знаете, слово творите – это не просто делайте. Есть отличие между понятием делать что-то и творить что-то. Можно делать, скажем, по инструкции, сделать какой-то механизм, который мы делаем, там какую-то машинку можно собрать, так как предлагает инструкция. Можно выполнить точно работу, которую поручено сделать человеку. Можно что-то сделать. И, в общем-то, это хорошо. Более того, я скажу, что мы часто даже не делаем того, что надо делать. Я не говорю уже о творчестве, я не говорю о творить, я говорю просто делать. Делать, оказывается, тоже очень важно. Но делание, то, что мы делаем, когда мы точно выполняем предписанное, это только первый шаг в духовной жизни. Собственно, Господь предлагает, чтобы мы не просто что-то делали, когда мы занимаемся чем-то обыденным, но чтобы мы действительно творили. Творить – это слово происходит от слова, от понятия творчества, а не просто сделать. Можно что-то делать, а можно действительно творить. Можно созидать. Можно делать нечто то, что ранее не существовало. И это как раз предполагает элемент творчества. И человек – это то существо, которое способно не просто воспроизводить то, что ему велено. Можно выдрессировать, скажем, обезьянку, она будет очень точно воспроизводить все то, что сказали, там, на кнопочку нажимать или повторять слова, можно выучить попугая. Он будет делать что-то. Человек, в общем-то, иногда тоже, как попугай или как обезьянка, просто выполняет, делает что-то, то, что ему сказали. Но он предназначен для большего. В человеке заложена возможность творчества. Человек создан по образу и подобию Божьему,
И это, хотя образ и подобие Божие, конечно, искажены в человеке после грехопадения, но вот это положение, эта идея, что есть все-таки в человеке образ и подобие Божие, приводит к тому, что человек может, как Бог, творить. Конечно, не на таком уровне, конечно, не так, как точно Бог творит, но сама способность творить есть в человеке. И это очень важное качество. Способность творить связана с еще одним очень важным свойством, которое Бог дал человеку – это свобода. Потому что творить можно только тогда, когда есть некоторая свобода. Если нет никакой свободы, если очень все жестко прописано, то, конечно, ни о каком творчестве речи быть не может. Там можно только делать, а не творить. Но Бог дал человеку свободу и возможность творить что-то. И творить действительно можно. И можно творить что-то хорошее, можно творить что-то плохое. И это свойство человека. И мы действительно очень многое творим. И творить можно в нескольких смыслах. Ну, во-первых, сотворить что-то абсолютно новое, несуществующее ранее. Скажем, ученые могут сотворить какой-то новый механизм, новую технологию придумать, которой раньше не было. Художник может сотворить новое полотно, которое раньше не существовало. Скульптор сделает статую, которой раньше не было. Это творчество. Мы понимаем, что вот это действительно творчество. На самом деле творчество – это то, что сопровождает нас в жизни постоянно. И творить можно в самых простых вещах. Ну вот, скажем, можно в музыке сыграть просто по нотам мелодию. Вот как написано, точно выполнить, сыграть. Мы послушаем, скажем, хорошо, может быть, хорошую оценку поставим ученику, который точно все выполнил в нужном темпе, нужные ноты нажал. Все хорошо. А можно сотворить эту же мелодию, можно сыграть эти же ноты, но так, что это будет совсем другая мелодия. Ну, скажем, мы слушаем одну и ту же мелодию и воспринимаем ее по-разному, когда Александр Данилович играет и когда, может быть, я бы сел играть. То есть это совершенно разные, мы можем сыграть одно и то же, но это будут разные вещи, потому что есть элемент творчества. Вот элемент творчества заложен в нашем повседневном, в бытовых даже делах, в повседневной жизни заложен элемент творчества. Мы можем творчески делать все, что угодно. Любую работу можно делать механически, можно делать творчески. И это везде как бы наблюдается, везде приветствуется именно творческая составляющая, если есть на то некая возможность. Господь говорит о том, что мы можем творить, ну, там, не натворить, а сотворить. Мы говорим, что иногда вот можно такое натворить, что потом не разберешься. Там внук мой на стене выцарапал карту мира, и когда его спрашивают, зачем ты это сделал, стену испортил. И вот зато карта есть теперь. Вот карта есть. Он сотворил карту, но он испортил стену. Ну, то есть можно натворить, можно и сотворить. И эти вещи часто переплетаются, и часто мы не видим даже отличия. Но Господь, когда говорит о творчестве, Он говорит очень странную вещь. Он применяет творчество к воспоминанию. Он говорит, творите в мое воспоминание. Это еще более странно. Не просто вспоминайте меня, а творите в мое воспоминание. Вообще процесс памяти, процесс вот воспоминания – это тоже достаточно сложный процесс, потому что мы вот механизмом памяти воскрешаем прошлое. Оно исчезает, прошлое, оно умирает, его не существует, но мы можем воскресить его. И этот процесс мы называем памятью, когда мы вынимаем из небытия, когда мы снова вводим в действительность в своем воображении, может быть, в своих словах, в том, что мы произносим, мы воспроизводим то, что когда-то было. И это просто воспроизведение, это просто память. Можно, скажем, просто вспоминать
то, что было. Вспоминать то, что было с нашим Господом, вспоминать то, что было в истории Израиля, потому что Иисус, собственно, говорит о своей вечере, устанавливает эту заповедь вечери Господней, устанавливает в тот момент, когда идет речь о воспоминании выхода израильского народа из Египта, Пасха, Дни Пресноков. И если вы читаете Священное Писание, вы знаете, что Бог повелел праздновать этот праздник как праздник воспоминания. Но очень интересно и странно выглядит это воспоминание. Бог мог бы просто повелеть запомнить, выучить какую-то историю, связанную с выходом из Египта. Ведь это был реальный выход. Действительно, народ вышел из Египта, действительно были чудеса, действительно там переход через Черное море, ну и много-много очень интересного было. Это очень интересная история. Я думаю, что дети с удовольствием слушают эту историю. Но воспоминание о Пасхе, которое предусмотрено на страницах Ветхого Завета, заключается не просто в том, чтобы выучить эту всю историю, пересказать ее. Воспоминание было связано еще с какими-то действиями. Надо было заколоть пасхального ягненка каждый год на праздник Пасхи. Надо было устроить какое-то пиршество. То есть воспоминание – это не только ментальный процесс, это не только то, что мы произносим или вспоминаем, воспроизводим как бы в духовной жизни. Воспоминания, оказывается, связаны еще с неким празднованием, с материальными знаками связано воспоминание. И это по-настоящему, с одной стороны, делает и закрепляет воспоминание, делает его воспоминанием в полном смысле этого слова, а с другой стороны, создает очень важную предпосылку того, что мы становимся причастниками этой истории. Вот творить воспоминания – это не значит просто воспроизвести какие-то события. Ну, скажем, если мы творим воспоминания пасхальных событий, которые были с Израилем. Можно просто механически пересказать эту историю, со всеми подробностями рассказать, вспомнить все, что там реально происходило. А можно творить воспоминания так, чтобы сделать эту историю живой сегодня. И вот как раз то празднование, которое установил Господь, когда заколали пасхального ягненка, когда ели горькие травы, вот это все воспроизводило прошлое и делало его настоящим. Это был не просто процесс воспоминания о прошлом, это был переход от прошлого к настоящему. Это была причастность всех участвующих во время празднования к тем историческим событиям, которые когда-то происходили. И это было для Господа самое важное. Не просто, чтобы помнили, что когда-то Бог вывел из Египта, а чтобы те люди, которые живут потом, постоянно были причастниками этого исторического события. Вот сделать личное причастие к этому событию – это и был как раз главный смысл сотворения воспоминания. Собственно, это то, что, скажем, хорошо известно там и в политической науке, и вообще в науке, как коммеморация, как процесс соединения прошлого и настоящего в каком-то праздновании. И политики очень часто это используют. Скажем, вот мы будем праздновать День независимости Украины. Будет парад проходить по Крещатику, будут какие-то информационные события проходить, будут выставки, будут какие-то демонстрации проходить. Для чего все это? Это не просто для того, чтобы вспомнить, что когда-то в 1991 году в Украине объявили независимость. Собственно, я так спрашивал некоторых, что было в 1991 году, 26 серпня. И люди не могли мне рассказать, что было. Они не знают истории. Но они знают, что была независимость. Вот сам факт важен. Мы сегодня слышали, что Господь специально сокрыл очень многие подробности о жизни нашего Господа Иисуса Христа для того, чтобы мы не концентрировались на этих мелочах и подробностях. Совершенно не важно, как, собственно, одевался Иисус, какого вида хлеб был во время вечери, совершенно не важно, какого цвета у него были волосы, важно другое, что он совершил.
И вот коммеморация, как раз вот соединение прошлого и настоящего, заключается в том, чтобы не просто вспоминать о том, что когда-то Иисус сделал, как Его били, какие там плети использовали во время наказания Его, или как там выглядели стены этого судилища. Все это абсолютно не имеет никакого значения. И попытки воспроизвести историческую реальность на самом деле не соответствуют идее творить воспоминания. Творить воспоминания – это значит найти вот то главное, что было в этом событии, и сделать сегодняшний день причастником этого события. То есть для нас воспоминания о вечере Господней, о страдании Иисуса Христа, о том подвиге, который Он совершил, это не просто воспоминания о неком историческом событии. Да, когда-то Иисус действительно жил на земле, действительно Он страдал, действительно Он умирал, действительно Он воскрес, но просто информационное переживание.

воскресения месяца. Мы по привычке приходим сюда. Мы знаем, что каждое первое воскресенье будет накрыт стол, вот такой, как он сейчас стоит. Будут стоять те же чаши, будет стоять такой же хлеб. Кажется, что все одинаково. И эта кажущаяся одинаковость приводит к тому, что мы не творим воспоминания во время участия в вечере, а мы просто механически участвуем. Так же, как и вообще в духовной жизни. Скажем, можно молиться, а можно творить молитву. Молиться – это значит просто устами своими воспроизводить правильные слова, обращенные к Богу. Все будет правильно, со стороны послушаешь, и Бог послушает, ну все идеально. Но при этом сердце может быть очень далеко. Это может быть не творение молитвы, а повторение молитвы. И, кстати, так оно часто и происходит. Мы действительно часто просто повторяем слова молитвы. Но можно творить молитву. Творить молитву – это значит сделать те же самые слова, может быть, которые мы повторяем, но сделать их личными, быть сопричастником к этим словам. То есть прочувствовать их всем сердцем, всей душой, всем нутром своим, прочувствовать эти слова. И вот тогда мы действительно творим молитву. Тогда это наша молитва. Даже если мы повторяем там молитву Франциска Ассизского или какую-то другую очень классическую молитву, а тем более, если мы своими словами молимся. То есть можно творить молитву. Точно так же мы относимся и к вечере. Вечере Господня при внешней привычности должна каждый раз стать для нас новым памятником подвига нашего Господа и Спасителя. Фактически это и есть памятник, это воспоминание того, что совершил Господь. Но вы знаете, что там на улице очень много памятников стоит, мимо которых мы проходим и совершенно не замечаем. Они для нас привычные, стандартные, мы не обращаем на них никакого внимания. К сожалению, бывает, что и в отношении великого памятника того, что сделал Господь, вечери Господней, у нас тоже такое же привычное отношение и привычное состояние. То есть мы можем участвовать в вечере, не творя это воспоминание, а просто участвуя в вечере. Но это не будет выполнение слов нашего Господа и Спасителя. Он повелел не просто вспомнить то, что Он совершил когда-то, а Он повелел нам сделаться участниками. Что значит нам сделаться участниками? Ну, во-первых, это значит стать причастником самого Иисуса Христа. Потому что люди как бы со стороны могут вспоминать о событиях, которые когда-то происходили, и для них они, ну, может быть, в каком-то плане интересны, как любое историческое событие, но не чужие. Мы можем быть участниками вечери Господней по-настоящему тогда, когда мы стали частью нашего Господа, когда мы стали частью Его Церкви, Его тела. А для этого, собственно, надо верой соединиться с нашим Спасителем, надо покаяться, надо принять Его в свое сердце, надо принять крещение, надо стать действительно членом этого организма. И тогда каждое воспоминание это станет личным воспоминанием, а не просто воспоминанием того, что когда-то, где-то, с кем-то происходило и совершилось. То есть вот это первая, самая необходимая часть. Но даже тогда, когда мы уже стали членами Церкви Христовой, мы имеем право на вечерю, мы имеем отношение к ней личное, мы все равно можем оказаться в состоянии, когда мы просто делаем воспоминания, а не творим это воспоминание. То есть оно может для нас стать обычным, привычным занятием. А ведь на самом деле каждый месяц, когда мы собираемся, происходит что-то новое. Возникает новый памятник божественному труду и подвигу. Потому что не только в том смысле, что вот как бы иначе немножко стоят тарелки или там другое немножко хлеб на столе, не в этом даже смысле, а в смысле нашего отношения ко всему этому. Потому что мы каждый месяц другие. Наш внутренний мир другой, наше внутреннее состояние другое, наш духовный уровень другой. Иногда выше, дай Бог, что всегда, иногда, может быть, немножко ниже, но мы уже другие. И поэтому участие в вечере – это каждый раз новое участие, это каждый раз творение чего-то нового. Так же, как музыкант может играть одни и те же ноты,

0: но каждое исполнение – это новое сотворение. Это совершенно новая музыка, это новое состояние души, которое он вкладывает. Вот точно такое состояние и с нами, когда мы по-настоящему правильно участвуем в Святой Трапезе Господней. Это означает, что мы иначе воспринимаем то, что мы всегда делаем. Мы уже не просто восстанавливаем в памяти некие события, которые когда-то были с нашим Господом и Спасителем, а мы переживаем эти события как наши личные события, как то, что касается меня, непосредственно меня. А на самом деле оно так и касается. На самом деле это так и есть, просто иногда мы ставим барьер или какую-то преграду, или непониманием своим, маловерием своим, мы заслоняем от себя то, что Господь делает сегодня. Потому что Его подвиг – это не только то, что совершилось когда-то почти 2000 лет назад, это то, что совершается и сегодня. Ведь Он сегодня спасает людей. Тогда, когда Он Духом Святым касается сердца человеческого, Он спасает. Он сегодня воспитывает нас, тогда, когда Он работает над нами различным способом. Он сегодня хочет напитать нас от стола благодати Своего Своим Словом, напитать нас участием вечери. Он делает это сейчас, каждодневно, каждоминутно. И это означает, что мы должны тоже открыться для этого воздействия со стороны нашего Господа. Мы должны согласиться на то, чтобы Его труд в нас совершался. Потому что Господь не станет творить вместо нас воспоминания. Он говорит, что вы сотворите это воспоминание. Он поручает нам это сделать. И возлагает на нас ответственность за то, что мы должны это сделать. Вообще, почему-то Он установил так, что Он дал вот эту свободу воспринимать правильно и воспринимать неправильно. Он дал свободу творить воспоминания или просто выполнить механические участия вечери. Он дал нам эту свободу и ожидает, чтобы мы правильно поступили. Потому что каждый раз, когда мы творим воспоминания, мы возвышаемся, мы снова обретаем силу, мы переходим на новый уровень общения с нашим Господом. Поэтому тогда, когда ожидают от вечери Господней чисто механического участия, когда в некоторых церквах есть такая формула «ex opere operato», то есть от самого действия происходит результат. Богословски это описывается так, что вот если ты участвуешь в каком-то действии, то Христос обязательно совершит результат этого действия. А тебя надо только, чтобы ты участвовал, и все. А внутреннего состояния это не обязательно. Писание такого не говорит и нигде не учит. Писание как раз подчеркивает, что без вот этого личного внутреннего участия механическое воспроизведение вечери не приносит никакого результата. Да, мы, конечно, поучаствуем в вечере, но если нету веры, которая открывает сердце для того, чтобы Господь сегодня, сейчас начал действовать в нашем сердце, то результата в возрастании, в духовном познании не будет. Дал бы Господь, чтобы наши участия в вечере Господней, которые совершаются каждый месяц, и конкретно сегодняшнее участие, было личным воспоминанием как творением. Творите воспоминания, то есть не воспроизведите просто то, что было 2000 лет назад, а сделайтесь участниками, причастниками и наследниками того вечного подвига, который совершил Господь. Аминь. Помолимся Спасителю нашему.
1: Для нас радость и благословение, что вы были с нами. Мы благодарны всем тем, кто слушает наши программы, кто смотрит, кто радуется вместе с нами, благодарят Господа и тех, кто составили эти передачи. И приглашаем всех вас на наши богослужения, которые обычно происходят в воскресные дни в 10 часов утра по адресу Картамышевская, 8, угол Комитетской. Пусть Господь благословит вас.

Продолжаем наши передачи, друзья. Приглашаем вас 15 минут послушать христианское хоровое пение. После этого выйдет в эфир передача «Дело всей жизни».

0: Говорит радио «На пути».
1: Говорит радио «На пути». Наши программы продолжаются. Приглашаем вас послушать передачу «Дело всей жизни».
2: «Дело всей жизни». Ведущие Ирина Кириченко и Михаил Севастьянов.
3: Сегодня мы будем говорить о выдающемся немецком физике, который является одним из основоположников квантовой теории. Выведенный им закон излучения назван его именем. Ему принадлежат труды по термодинамике, теории относительности, философии естествознания. Кроме того, он является лауреатом Нобелевской премии по физике 1918 года.
2: Дело всей жизни. Макс Планк.
3: Макс Планк родился 28 апреля 1858 года в семье юриста, профессора права Кильского университета Иоганна Юлиуса Вильгельма фон Планка и Эммы Планк, урожденной Пацик. Когда мальчику исполнилось 9 лет, семья переехала в Мюнхен. Там он поступил в Королевскую Максимилиановскую гимназию. Преподаватель математики пробудил у одаренного ученика интерес к естественным и точным наукам. Впоследствии Планк писал:
4: «Закон сохранения энергии был принят мной как Евангелие, как первый из тех абсолютных законов, которые управляют внешним миром».
3: Однако, выбирая профессию, Макс Планк не сразу избрал физику. Его привлекала классическая филология и музыка. И хотя физика одержала верх, музыка всегда оставалась на видном месте в жизни Планка и даже в некоторые периоды вытесняла остальные интересы. В течение 3 лет Планк изучал математику и физику в Мюнхенском и год в Берлинском университетах. Один из его профессоров в Мюнхене оказался плохим пророком, когда посоветовал молодому Планку избрать другую профессию, так как, по его словам, в физике не осталось ничего принципиально нового, что можно было бы открыть. Эта точка зрения, широко распространенная в то время, возникла под влиянием необычайных успехов, которых ученые в 19 столетии достигли в приумножении наших знаний о физических и химических процессах. Свои исследования Планк посвящал в основном вопросам термодинамики. Ученую степень доктора Планк получил в 1879 году, защитив в Мюнхенском университете диссертацию о втором начале термодинамики. А известность он приобрел после объяснения в 1900 году спектра так называемого абсолютно черного тела, заложившей основу развития квантовой физики. Абсолютно черным телом называют некий предмет, чье излучение зависит только от температуры и видимой площади поверхности. В 1919 году Планк был удостоен Нобелевской премии по физике за 1918 год в знак признания его заслуг в деле развития физики благодаря открытию квантов энергии. На церемонии вручения премии прозвучали слова одного из шведских ученых:
4: «Теория излучения Планка – самая яркая из путеводных звезд современного физического исследования и пройдет, насколько можно судить, еще немало времени, прежде чем иссякнут сокровища, которые были добыты его гением».
3: Макс Планк всю свою жизнь был посвященным и неизменным сторонником христианства. Бог, в которого верил ученый, всемогущий, всезнающий, великодушный, но в то же время и непостижимый, который наполняет собою все и открывается людям через символы, в том числе и через физические законы. Планк был заинтересован в познании истины и Вселенной. Он считал, что у настоящего ученого должны быть воображение и вера.
4: В впечатляют уроки истории всех времен и народов, которые учат нас, что именно наивная, ни в чем не поколебимая вера, которую религия дарит своим приверженцам, дает наиболее мощные стимулы к творчеству, причем в области политики ничем не меньше, нежели в науке и искусстве.
3: В своем докладе «Религия и естествознание» Планк пытается с точки зрения ученого, воспитанного в духе точного исследования природы, осветить вопрос, можно ли совместить истинное религиозное сознание с естественно-научным познанием. Или, другими словами, может ли человек, получивший естественно-научную подготовку, быть одновременно и истинно религиозным человеком? Вот что он пишет.
4: «Куда ни кинь взгляд, мы никогда не встретим противоречия между религией и естествознанием, а напротив, обнаруживаем полное согласие как раз в решающих моментах. Религия и естествознание не исключают друг друга, как кое-кто ныне думает или опасается, а дополняют и обуславливают друг друга. Самым непосредственным доказательством совместимости религии и естествознания, даже при самом критическом взгляде на вещи, вероятно, является тот исторический факт, что глубокой религиозностью были проникнуты как раз самые великие естествоиспытатели всех времен – Кеплер, Ньютон, Лейбниц. К началу нашей культурной эпохи занятия естественными науками и религией находились в одних и тех же руках. Старейшей прикладной и естественной наукой – медициной – занимались жрецы. А местом проведения научных исследований в средние века были главным образом монашеские кельи.
3: Ученый утверждает, что как религия, так и наука в конечном результате ищут истину и приходят к исповеданию Бога. Религия славит Бога в начале, наука в конце всех мыслей. Первая представляет его как основу, вторая – как конец всякого феноменального представления о мире. Далее, Планк указывает на то, что если мы приписываем Богу, кроме всемогущества и всеведения, еще атрибуты добра и любви, то приближение к Нему доставляет ищущему утешение человеку ощущение счастья в высокой мере.
4: Против такого представления нельзя выставить с точки зрения естествознания ни малейшего возражения.
3: Последние десятилетия жизни Планка были омрачены трагическими событиями. Его первая жена, урожденная Мария Мерк, с которой он вступил в брак в 1885 году, умерла в 1909 году, оставив 4 детей, трое из которых не пережили Первой мировой войны. Оставался только один сын, Эрвин, который был казнен в 1945 году из-за участия в заговоре против Гитлера. Планк пережил и этого сына. Планк воспринял приход фашистов в 1933 году к власти в Германии как национальную трагедию. Человек сложившихся взглядов и религиозных убеждений, он открыто выступал в защиту еврейских ученых, изгнанных со своих постов и вынужденных эмигрировать за границу. Будучи президентом Общества фундаментальных наук, Планк использовал все возможности, чтобы сохранить немецкую науку и прекратить преследование ученых-евреев. Порой его действия приводили Гитлера в такой гнев, что уже ничего не оставалось, как молча все выслушать и удалиться. В дальнейшем Планк изменил тактику, стал более сдержанным и осмотрительным, хотя нацисты, несомненно, знали о его взглядах. Как патриот, любящий родину, он мог только молиться о том, чтобы германская нация вновь обрела нормальную жизнь. Он продолжал служить в различных германских ученых обществах в надежде сохранить хоть какую-то малость немецкой науки и просвещения от полного уничтожения.
2: дело всей жизни. Макс Планк.
3: Планк прожил почти 90 лет. Он глубоко интересовался философскими проблемами, связанными с причинностью, этикой и свободой воли, а также выступал на эти темы в печати и перед профессиональными и непрофессиональными аудиториями. Исполнявший обязанности пастора в Берлине, Планк был глубоко убежден в том, что наука дополняет религию и учит правдивости и уважительности. Он призывал:
4: «Следует неутомимо и непрестанно продолжать борьбу со скептицизмом и догматизмом, с неверием и суеверием, которую совместно ведут религия и естествознание. А целеуказующий лозунг в этой борьбе всегда гласил и будет гласить: к Богу».

0: Сейчас в Сиэтле 6 часов утра.
1: В эфире радио «На пути».
0: Программа этого часа откроет передача «События через призму Писания». Ее проведет Александр Осадчий. После нее слушайте «Христианское чтение на каждый день», «Хлеб наш насущный», затем «Современность и Бог» и в конце часа «Увлекательная история для детей» и также передача «Сложные вопросы».
2: Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. Критики и недоброжелатели христиан часто придумывают разного рода уловки, чтобы доказать, что Библия – это ошибочная книга. Почему она ошибочна? Потому что в ней есть ошибки. Так утверждают эти недоброжелатели. Так, двое исламистов, находясь в одной из англоговорящих стран, спрашивали прохожих, верят ли они в безошибочность Библии. У них завязался разговор с одной женщиной, которая была уверена, что Библия – это 100% слово истинного Бога, и в ней нет никаких ошибок. Так эти недоброжелатели стали вешать, что называется, лапшу на уши, вводя в заблуждение по поводу возраста иудейского царя Ахозии, который начал правление в 22 года и царствовал в Иерусалиме 1 год. Они говорили, что в одном месте Библии возраст 22, а в другом 42. Они создали видео, выложили в YouTube. Зачем они это делают? Подходят к людям, что-то доказывают, выкладывают в YouTube. Они пытаются поколебать веру людей в истинность Писания. Мы, как Божьи воины, имея все необходимое вооружение, должны противостоять этим проделкам дьявола и идти наступление, взяв духовный меч. И не только его. Ефесянам 6 глава 10 по 17 стих. Итак, исламисты ссылались на места, при этом точно их не называя. Это места 2 Паралипоменон, 22 глава с 1 по 2 стих, и 4 Царств, 8 глава, 26 по 27 стих. И там указан один возраст начала правления Ахозии – 22 года. Вот так. Имея Библию, мы всегда можем не спровергнуть слова людей, которые пытаются выставить слово истинного Бога ошибочным. Какую они Библию имели сами? Что показывали женщины? Какой-то совершенно необоснованный перевод, который специально содержит ошибки, чтобы разубедить людей в истинности Божьего Слова. Друзья, примите все оружие Божье. Возьмите меч духовный, чтобы нам, как армии Христа, всегда побеждать ложь и тьму, которая продвигает дьявол и его слуги. Мэр Амстердама Фемке Халсема заявила, что продажа и употребление кокаина больше не должно считаться уголовным преступлением. По словам мэра, борьба с наркотиками является извращенной и контрпродуктивной. Кокаин считается наркотой, конечно же. Это наркотическое средство. Это средство по своему действию намного сильнее марихуаны. Марихуана для некоторых так, баловство. Первой страной, полностью легализовавшей употребление травы, в личных целях стал Уругвай. Закон о легализации принят там в 2013 году. А с 2017 ее легально продают в аптеках. На данный момент многое других стран последовали этому заразительному примеру. Но чтобы кокаин легализовать, это нонсенс. Ведь этот наркотик, во-первых, намного сильнее, чем марихуан. Во-вторых, он намного дороже, не все его могут позволить. Как бы там ни было, мы отчетливо видим тенденцию того, что яд признают официальным. Все больше государств. Власти начали с малого. Теперь пошли в разнос. Потребление кокаина делают официальным. Пока такая инициатива только в Голландии. Но процесс легализации наркоты только набирает обороты. То же самое происходит и в Германии, и в других странах. Иисус людей освобождает, Иоанна, 8 глава, стих 32. Как современные люди относятся к еде? Если для многих еда – это обыденность. Что такое обыденность? То, что еда для большинства людей современных – это просто сходить в магазин. Ну, самое сложное еще приготовить, конечно. Но все чаще встречаются полуготовые блюда, которые достаточно поставить только в микроволновку или в духовку. Но для миллиардов людей еда не является обыденностью. Еда – это то, что эти люди видят иногда только один раз в день. Один раз в день. А пробовал ли кто-то из вас, дорогие друзья, есть только один раз в день? А многие люди на планете Земля едят один раз в день. Когда придется? С утра ли придется? Вечером ли? В обед? А еще добавляется нехватка пресной воды, но это уже другая тема. Правильное отношение от нас требуется в Библии во всем. Это то, чему нас учит Бог на страницах своего слова. Притча 1 глава, стих 25. Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет. О чем это говорится? Если для нас еда – это обыденность, для многих людей это не обыденность, это выживание просто. Как мы должны правильно относиться к еде? Вот как написано в притче 1 глава, стих 25. Относитесь к еде правильно. Вы сыты, слава Богу. Тогда вы имеете возможность помочь тому, кто практически еды вообще не имеет. Голодающим христианам. Помогайте таковым, потому что часто, кроме помощи других христиан, им помочь больше некому. Галатам, 6 глава, стих 10. У нас на этом все. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение.
1: Жить ветвями. Послание к Ефесянам, 3 глава, 17-18 стихи. «Верой вселится Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что есть широта и долгота, и глубина, и высота». Душепопечительница слушала, как я рассказывала о гамме своих эмоций после полной стрессов недели. А затем предложила посмотреть в окно, на деревья, ветви которых, богато раскрашены оранжевыми и золотистыми оттенками осени, качались на ветру. Душепопечительница указала, что стволы деревьев неподвижны, и объяснила: «Что-то подобное происходит и с нами. Когда ветер жизни дует на нас со всех сторон, конечно, эмоции будут колебаться из стороны в сторону. Но иногда мы живем так, словно состоим только из ветвей. Наша цель – помочь тебе найти свой ствол. Тогда, даже если жизнь будет тянуть тебя в разные стороны, ты не будешь жить ветвями. Ты останешься твердой и спокойной». Этот образ запечатлелся в моей памяти. Он похож на картину, которую перед недавно уверовавшими Павел изобразил в послании к Ефесянам. Напоминая им о Божьем удивительном даре новой жизни, имеющей высочайшую цель и ценность, Павел пишет о замысле Создателя, чтобы они стали укорененными и утвержденными в Христовой любви, а не колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения. Сами по себе мы часто чувствуем себя хрупкими и уязвимыми, побежденными различными страхами. Но, возрастая во Христе, мы сможем обрести глубокий мир в отношениях с Богом и друг с другом. Сила Христа будет поддерживать нас. Когда вы ощущаете особый натиск жизненных невзгод, как осознание новой сущности во Христе укрепляет и поддерживает вас? Господь Иисус, благодарим за потрясающую истину, что сила противостоять жизненным трудностям находится в Тебе.
0: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

Вы находитесь на волне «Радио на пути». Приглашаем вас послушать получасовую программу «Современности Бог». По ее окончании слушайте две короткие передачи «Увлекательные истории» и «Сложные вопросы».

Дорогие друзья, мы очень рады новой нашей встрече. Здравствуйте! В эфире программа «Для молодежи». «Юношеских похотей убегай» – это тема сегодняшней передачи. Мы хотим предложить ее для молодежи с 14 лет и выше. Об этом редко говорят, но это жизнь современной молодежи. И чтобы вас, дорогие, от чего-то уберечь и кому-то помочь освободиться от греха, мы начинаем эту тему. Тема разделена на две части из-за ограничения времени. Беседу с молодежью ведет пастор Петр Петреску. Если у вас появятся вопросы, записывайте и посылайте нам. Мы постараемся дать вам ответ.

Итак, я хочу начать, это как эпиграф нашего общения или тема молодежная. Но начну я с другого места, 4.27 Ефесянам. И не давайте места дьяволу. Запомните этот стих тоже. 4.27 Ефесянам. И не давайте места дьяволу. Если бы мы открыли 4 главу, 13 стих Евангелия от Луки, я хочу с этого начать. Там момент. Кстати, в 4 главе Луки о чем написано? Кто помнит? Правильно, об искушении Иисуса Христа. Так вот, написано, что после того, как дьявол искушал Иисуса, в 13 стихе написано, что он отошел от него, и стоит такой очень важный момент. Там записан «до времени». Отошел от него до времени. Дорогая молодежь, для вас не ново, я думаю, то, что к вам имеет доступ дьявол. Сегодня, кто был на вечернем собрании, нашего брата особенно возмущал тот факт, что кто-то там, вроде из изучающих Библию, объяснял, что вроде как уже тысячелетнее царство, дьявол скован и тому подобное, и тому подобное. Это, естественно, то, о чем говорил Павел в отношении Тимофея, что это бабьи басни. Потому что такого, пока церковь на земле, у нее покоя не будет. У нее будет постоянно борьба. У нее обязательно должна быть борьба, и она должна одолеть. Иисус сказал, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, но одолевать захотят. И эта борьба сегодня ощутима вами, молодыми, как никогда. Я, может, буду говорить долгое вступление на основе Слова Божия, и я прошу вас, чтобы вы были внимательными, потому что потом я объясню, почему я это говорю. Если вы, ну, грубо говоря, прозеваете первое, запомните последнее, это будет только финал. Запомните основу Слова Божия, которую я сейчас буду просто вам напоминать, потому что многие вещи вы знаете. Итак, он подходил к Иисусу. Иисус нигде не сказал, что молодежь от этого избавлена. Он нигде не сказал, что церковь уже на облаках, и что дьявол может...

Ставить точку четко, последнюю четко и точку в отношении борьбы церкви с дьяволом. Она с этого момента будет полная победительница. То есть это будет торжество, и написано, царство мира сделалось царством Господа. И тогда дьявол будет, естественно, посрамлен. Но на небесах, но на земле ему еще остается немножко места. И вот эти 7 лет он начнет действовать на земле. Это будет страшное время. Но опять же, это не для церкви. Ее уже не будет, она будет с Господом. Но пока мы еще здесь, продолжается борьба. Борьба очень сложная. Борьба настолько сложная, что поверьте, если бы я мог, но я это не сделаю. Потому что это тайна исповеди, тайна моего общения с вами. Поставить некоторых из вас, и чтобы вы друг другу сказали, вот так, глядя в лицо, как вас дьявол атакует, какая мощная борьба идет у вас, как вы страдаете иногда, какие тяжелые это искушения, вы бы сами ужаснулись от того, что происходит. Но вы боитесь об этом говорить друг другу. Я вас понимаю. Мне кажется, что наше поколение в свое время было чуть более открытое, нежели сейчас вы. Потому что мы могли доверять друг другу эту тайну или эти тайны, и мы поддерживали друг друга, мы молились друг за друга. И мне кажется, поэтому мы были сильнее. Ну, мне так кажется, я не знаю, я не сужу вас строго, но мне, по крайней мере, я вспоминаю свою юношескую жизнь, моих друзей, когда пару молодых людей пришли ко мне, тогда просто молодому человеку, мне было самому всего 23, и говорят, у нас вот такая проблема, у нас вот такой грех. Что делать? И мы молились. И слава Богу, один из них аж с Америки приехал, чтобы сказать мне, что он побеждает до сих пор. Мне это было очень радостно. Ну, давайте по порядку. Итак, дьявол подошел к Иисусу. Трехкратное искушение. Оно было на протяжении 40 дней. Но вот 3 вопроса, самых мощных, самых главных, он предложил Иисусу. Иисус победил. Я хочу вам сказать одну вещь, которую нам вот там на конференции этот Брюс Уилкинсон сказал. Я слышал это впервые. Я не мог с ней согласиться абсолютно, но где-то она нашла почву в моем сердце и у моих друзей. Я просто передам вам его слова. Он сказал такую вещь. Когда начинается искушение, я вам предлагаю в этот момент взять часы, если их у вас нет. А если они у вас есть, снять часы, поставить пред собой, может быть, даже на Библию, и засечь время. Для чего? Вы убедитесь, что искушение длится не более 5 или 10 минут. То есть, ну, скажем, я не знаю, в чем это, посмотреть гадкую картину, фильм или что-то сделать плохое. В этот момент снимите часы. Сидите возле них и молитесь, и вы увидите, что больше 5 или 10 минут, он говорит, я беседовал со многими верующими людьми и составил график искушения, длительности его. Я не занимался этим, я не проверял, но где-то я с ним согласен. И он говорит, в этот момент, он рассказывал это на своей жизни, 5 минут, говорит, больше искушения не длится. И если вы за эти 5 минут устояли, вы потом ощутите другое время. 2 часа покоя. 2 часа к вам не подходит дьявол. 2 часа он к вам, или в вас, так сказать, не пускает ни одной стрелы. Бог дает детям своим место для, или момент для отдыха. Как любой воин, который борется, он имеет время для вдохновения. Бог дает возможность дьяволу пострелять в вас, вот этими огненными, раскаленными своими стрелами, вы стойко выдержали их, он уходит. Бог дает вам время покоя. Проходит 2 часа, и искушение может повториться. Садитесь опять, снимайте свои часы, откройте Библию, читайте и молитесь. Пройдет 5 или 10 минут, и вам опять станет легче. Вы почувствуете, как что-то от вас ушло. Я вам советую это проверить в своей жизни. Я еще не проверял. Ну, в силу того, что я пастор, у меня этих проблем меньше. У меня есть другие искушения. Может быть, не в том плане плотском, как где-то, может быть, у некоторых из вас. Но есть в другом, в плане душевном. Не выдержать, не вытерпеть, не взлюбить, возненавидеть, может быть, так, кого-то.

недолюбить, не простить. Ну, может быть, так, знаете, уже на таком уровне идет борьба. Но я тоже под стрелами его. И мы всегда будем под стрелами его, чтобы вы не разучились драться, духовно бороться. Иисус сказал, побеждающий наследует все. Он нам гарантирует борьбу. Но он гарантирует победу и рядом место с собой на престоле. Для кого? Для пораженных. Так? Для побеждающих. Может быть, вам этот совет придется по душе. Но я хочу вам сказать очень важную еще одну такое место привести. Написано, блажен человек, который переносит искушение, ибо быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Кажется, 14 стих Иакова, 1 глава. Друзья мои, любящим его. Бог, оказывается, предлагает вам и мне. Петя, если ты меня любишь, вот тебе сейчас предстоит искушение. Променяешь ты меня на 30 серебряников? Или ты все-таки полюбишь меня? Вот сейчас, Петя, пройдет рядом с тобой служанка, как у Петра. Вот она тебе скажет, а, ты тоже из них. Выдержишь ты это или нет? Заметьте, когда подошла служанка к Петру, и 5 минут не прошло искушение, правда? Ну, сколько этот диалог мог длиться? Ну, я так думаю, 2-3 минуты. И он упал. Пауза. Пауза. Петр переходит к другому, там, к костру и так далее. Опять искушение. Петр согрешил. Пауза. И даже, ну, где-то такая. Еще раз пауза, и запел петух. С ночи до утра всего 3 раза. 3 раза. И Петр не устоял. Само искушение длилось очень короткое время, и он не устоял. Но он мог устоять, если бы он к тому времени подготовился. Но он спал, когда надо было готовиться. И вот в чем проблема сегодняшней молодежи. Она спит тогда, когда надо готовиться. Знаете, в свое время мне помогал атеизм очень. Он меня готовил. Я не хотел готовиться, но он меня готовил. Он меня вызывал, так как принято говорить в таких случаях, на ковер и начинал мне делать вливание по политической линии. Сестра Люда сегодня вспоминала, как она посещала наши собрания 12 лет назад. Но нас потом вызывали, и потом шла вот такая борьба. И я, может быть, хотел бы где-то отсидеться вот так на скамеечке, но мне атеизм не давал возможности. Мне постоянно говорили, ты верующий, поэтому мы тебя... Ну, ненавидим и так далее. Я готовился к борьбе. К сожалению, сегодня на каждого из вас нет по атеисту. И поэтому, может быть, вы не все готовы. Но, друзья мои, я вас прошу, готовьтесь, потому что борьба предстоит очень серьезная. Я не буду сейчас вам говорить о тех политических изменениях в нашей стране, которые потихонечку идут к тому, чтобы вас и меня подавить в инициативе и в возможности. Но это уже законодательно потихоньку оформляется. Поэтому уже то, что мы делали 3 года назад, сегодня мы уже не имеем права делать. И через 3 года мы уже многое, что сегодня делаем, не сможем делать. Поэтому готовьтесь. Я предупреждаю вас о том, что если руки ваши перестали чувствовать эту борьбу, готовьтесь. И Бог благословит вас. В борьбе рождаются замечательные таланты и силы. И это прекрасно. Это красота и цвет молодежи. Но что же делает в таких случаях Иисус? Он говорит, Петя, итак, ты любишь меня? Я говорю, да, как Петр. Конечно, Иисус, ты же знаешь, что я люблю тебя. Хорошо, докажи это. Проходит служанка. Ты из ихних? Нет, что ты, я никогда не знаю этого человека. Отрекся. Приходит друг к Пете домой. Ну, я считаю, что я один из вас. Говорит, слушай, там такое идет, супер. Там боевик и всякое такое добавляют сюда, да? И побежали. Насмотрелись. Ну, ты знаешь, это еще не все, там есть кое-что посерьезнее. Слушай, как ты думаешь, на следующий раз пойдем? Ну, а чё бы нет? Пойдем. Слушай, а на 3-й раз? Слушай, там такая дискотека, там такие ансамбли. Да ты что, что это такое, что тут группа поет? Это ничего. Пойдем? Ну, 2 раза уже съехал, упал. 3-й раз всегда легче. Ну, идем.
а я говорю из того, что вы говорили мне. Я это не высасываю из пальца. Это факты из вашей биографии, некоторых из вас. Я просто сейчас говорю, не называя фамилии. И потом приходит она, он, и плачет. Почему? Не устоял. 5 минут нужно было снять часы, взять маленькую Евангелию. Если ее нет, просто в эти минуты засечь это время и молиться. И говорить: Господь, я молюсь, чтобы не впасть в искушение, чтобы не упасть в искушение. 5 минут до 10, вы слышите, это так мало, правда? И вы победили бы. Но вы этого не сделали. Вот почему сегодня, когда я приглашаю помолиться, или засвидетельствовать, или еще какой-то есть труд, многие просто чувствуют, что они не имеют права это делать. У них в душе еще не все вычищено. У них еще там идет большая война внутри, а она должна быть извне в основном. Так вот, докажите, дорогие мои друзья, что вы любите Его. Иисус говорит: кто любит Меня, тот соблюдает что? Заповеди Мои. Кто любит Меня, тот соблюдает заповеди Мои. И когда к вам приходят и говорят: послушай, ладно, твой Иисус, что Он не простит тебе вот того и того, того. Ну, друзьям трудно отказать, все-таки же друзья вместе когда-то что-то там проворачивали. Да ладно, а вдруг так пройдет, а как-то... Нет, друзья мои, уже сам этот момент, поблажка. Знаете, что самое нужное в тот момент нужно сказать? Нет! Когда-то Авраам Байбл, который приезжал и начинал вот эти курсы 2.7 здесь и так далее, нам тогда, диаконам, пресвитерам, которые начинали этот курс, римлянам, галатам, он сказал: «Братья, я вам долго буду повторять одну вещь». «Какую?» – мы спросили его. «Я буду учить вас говорить «нет».» Но он по другой линии нас учил. Но, тем не менее, я думаю, что сегодня этот совет будет полезен вам. «Нет». Понимаете, когда вы говорите: ну я еще съем этот кусок пирога, который измеряется уже не сантиметрами. И вы знаете, что объедение грех. Вы не говорите «нет». Ну ладно, может еще впихну. Друзья мои, и уже грех. Ну может быть где-то там вас пригласили на коктейль, в котором спиртные напитки. Вы не сказали «нет». Вы думаете, ну в конце концов, что ж тут такое? Это все так безобидно, вкусно и лакомо может быть. Вы не сказали «нет». В этот момент врагу Христа вы не сказали «нет». Вы сказали: ну ладно, может быть, где-то сатана прав. Это сказала Ева. И весь мир сегодня страдает из-за этого. Вы не сказали «нет», когда вам подошли и предложили что-либо из такого плана. Вы не сказали. И потом знаете, что происходит? Проходит год, два, три. Я вам сейчас расскажу еще одну судьбу. И душа приходит на протяжении длительного времени и раскаивается в том, что она делала. И она не может успокоиться уже долгое время. Ее настолько выжигает изнутри. Если бы я мог однажды вот так вот вам показать эту душу каким-то таким видимым образом, вы бы ужаснулись тому, что терпит эта душа. Вы бы были потрясены тем, как она мучится сегодня. Потому что в свое время она не сказала врагу «нет». Она не сказала. И, может быть, вы сегодня еще не научились говорить. Я хочу, чтобы вы это научились делать сегодня. Именно с сегодняшнего дня. Итак, я бы попросил вас сделать одно. Доказать адскому миру, что вы любите Иисуса Христа. И если к вам подойдет даже само адово величество сатана, сказать ему четко и ясно: «Отойди от меня, сатана, ибо я принадлежу Иисусу». Это молитва отречения, которая сегодня практикуется над некоторыми из вас, или некоторыми из вас, по той причине, что в свое время вы не сказали ему «нет», и потом горько за это поплатились. Вы не сумели это сделать. Но я говорю сегодня, или я то, что буду говорить сегодня, я это все для одного, чтобы вы научились говорить «нет». Но а если все-таки дьявол добился кое-чего? Апостол Павел говорит: и не давайте места дьяволу. Что это значит? А как это можно дать место дьяволу?
На эту тему у нас, в общем-то, как-то много не говорится с кафедры. Ну, не знаю, в силу каких причин. У меня, к сожалению, нет тут моих приспособлений и даже куска ватмана большого, чтобы я мог продемонстрировать вам, что это такое. Но представьте себе, скажем, вот моя Библия – это вы, ваше тело. Подходит дьявол. Он начинает атаковать вас в одно место. В какое? Вот то, что было слабинкой вашей до покаяния. У кого-то это была сигарета, у кого-то рюмка, у кого-то блуд, у кого-то порнография, у кого-то, я не знаю, что угодно. И он начинает атаковать в то, ваше старое место. Оно защищено. Вы имеете стену, мощную стену, которую воздвиг Господь. И он ваша стена. Он начинает вас бить в эту точку. Постоянно, с перерывами, но он бьет разнопланово и разными вариантами. То подойдет один, то второй, то третий и так далее. Он бьет. Что происходит? Вы уступили. Однажды вы сказали ему не нет, а да. И эта точечка, вот этот квадрат, он уже чей? Его. Его. Эта плоскость. Этот, ну скажем, сантиметр в вашем мозгу уже его. И когда вы дали ему место, я заявляю вам со всей серьезностью, по опыту в общении с вами, выгнать его оттуда будет не вдвойне, втрое, в четверо, в пятеро сложнее, чем это было сразу после покаяния. Когда вы обратились, Бог полностью защитил вас очень мощной стеной, но вы дали ему место. Что же происходит тогда? Он продолжает вас бить в это же место. Он даже не ищет особых окружных путей. Он бьет. Вы дали ему место здесь, и этот плацдарм он начинает расширять. Он идет дальше, он идет вглубь. И вдруг вы начинаете замечать. В сновидениях у вас появляется то, чем вы жили, явью. Это постепенно начинает проникать в ваш ум настолько, что вы даже автоматически просто заходите в троллейбус, и у вас вдруг эти мысли. То ли это того фильма, который вы просмотрели, грязной книги, которую вы прочитали, или, может быть, ту музыку, которую вы слышали и слушали, или еще что-то в этом роде. Это уже происходит автоматически, оно уже здесь. И вы начинаете бороться, но вы очень быстро ослабеваете. И оно постепенно начинает заполнять ваш мозг. Вы удивляетесь, полдня прошло, у вас эта гадость с головы не выходит. Проходит еще день. Вы думаете, ладно, лягу спать, это пройдет как-то. А оно не проходит. Оно вцепилось, как репях. Но если то можно просто так взять, оторвать, это живет. Оно вонзается в вас. Оно как рак распространяется. Через короткое время вы ужасаетесь. Вы потрясены. Вы уже не можете дня прожить без этого. Вы тогда в панике. И вот тогда дьявол добился. Самое страшное, это когда он добивается паники. Когда человек уже не может бороться. Когда он просто думает, как бы, может быть, время излечит это. Может быть, пройдет, может, какая-то ситуация изменит. Нет. И чем дальше, я уверяю вас, это вы мне говорили, тем хуже. У некоторых наступает замечательный момент. Какой? Они больше не могут. Они приходят и говорят. Они говорят. У других продолжается это отравление изнутри долго. И может быть происходит какой-то момент. Момент, когда Бог тряхнет. И тогда, как один брат прибежал ко мне и говорит, ты знаешь, это была такая авария, что я понял, это конец. Но Бог меня спас и сказал, иди и открой. И я больше не хочу такого. И поэтому я говорю вам, вот такая ситуация. Друзья мои, неужели для этого нужно Богу вот такие вещи допускать в вашей жизни, в моей, чтобы нам исцелиться? Кого мы стыдимся? И вот что происходит дальше. После этого, когда человек приходит, скажем, ко мне, как к пресвитеру, мы начинаем бороться вместе.
И вот тут-то, дорогие мои, очень важная вещь существует. Вы сами нередко уже не сможете победить. Ваша воля сломлена грехом. Она настолько отравлена, что вы уже сами говорите: «Я не могу уже». И хорошо, если у вас есть какой-то друг духовный, пусть ваш сверстник, который скажет: «Я тебя понимаю, я тебе помогу». И вы начинаете вдвоем стоять. Вы можете предложить друг другу: «Послушай, в 9 часов утра я буду за тебя молиться». Или, скажем, у вас искушение на работе. Ну вот на работе вам предлагают всегда выпить. В очередной раз у вас там предвидится день рождения. Вы говорите другу, «Послушай, у меня сегодня будет искушение где-то в это время. Я тебя прошу, поддержи меня». И этот друг знает, если он вас любит. В это время у него наведены часы, и я не знаю как, он записал это, он знает, он начинает молиться. И происходит удивительная вещь. Вы не знаете, как он молится, но вы чувствуете, что вокруг вас какая-то защита. Вы знаете, что мне говорили миссионеры, которые лоб в лоб шли один на один с дьяволом? И это страшно. Если удастся, мы пригласим человека, он сегодня пресвитер в Кишиневе, где мы были, который на себе пережил лапу дьявола. Вот так, в открытом виде, он его свалил на землю и начал душить. Он сегодня пресвитер Кишиневской церкви. Я думаю, что он, надеюсь, что он приедет и сам вам об этом расскажет, что происходило. Немногим из нас дан такой шанс почувствовать его или увидеть его и почувствовать его лапу на себе. Но он это делает так, невидимым образом. Вы только чувствуете, что он завладел вашим умом, завладел вашими устами, потихонечку начинает дальше лезть. Что в таких случаях делать? Еще раз и еще раз. Признавайтесь, покуда вы будете это держать, оно будет отравлять вас. Давид держал целый год. Бог слушал. Бог смотрел. Но в этот момент Давид ничего не пишет, ничего не говорит. У него все идет так, однотонно. Про этот год ничего не сказано, чтобы он что-то делал для Бога. Это был мертвый год. И вот тогда Бог начинает отрезвлять Давида. Ты сделай это явно, то есть тайно, а я сделаю это явно. Бог всегда будет стараться выявить все, что вы сделали плохо, для того, чтобы исцелить вас. Дьявол будет держать все в тайне или стараться, чтобы вы держали в тайне, для того, чтобы вы за этот грех не вошли в Царство Небесное. Потому что только исповеданный и только открытый грех имеет право на исцеление и на освобождение.

Дорогие наши друзья, на этом мы с вами прощаемся. Продолжение или вторую часть этой темы вы сможете услышать в следующий раз. Убедительно просим вас настроиться на следующую передачу. Да поможет вам Бог найти время, эти 30 минут, для того, чтобы услышать то, что, может быть, вы никогда не знали и не подозревали, что это все настолько серьезно. У вас непременно появится много вопросов. Пишите нам, мы будем ждать. Наш адрес: 274-021, Украина, город Черновцы, улица Рылеева, 1, студия христианского радиовещания. Программу подготовила Лариса Филиппова. До свидания. Да хранит вас Бог.

0: Говорит радио «На пути». Наши передачи продолжаются. Приглашаем вас послушать две короткие программы «Увлекательные истории» и «Сложные вопросы».
1: Привет, ребята! Давайте послушаем «Увлекательные истории». Сегодня я получила письмо от девочки Ани. Интересно, что она пишет?
2: Здравствуйте! Я очень-очень люблю слушать ваши передачи. Мне нравится музыка, песни, стихи. Мне 10 лет, и я люблю библейские истории. Я так рада, что Бог любит меня. Моя любимая тема — религия. До свидания, Аня.
1: Спасибо большое, Анечка. Раз тебе нравится музыка и стихи, то мы сейчас сыграем для тебя красивую мелодию и прочтем красивые стихи. Давайте все вместе послушаем, ребята. Лица его не вижу и голоса не слышу, но знаю, что он здесь. Бог с нами в Иисусе, Бог близок к нам всегда. И если кто не может поверить и понять, пусть сердцем внемлет песни о Христе. Лица его не вижу и голоса не слышу, но знаю, что он здесь. Бог с нами в Иисусе, Бог близок к нам всегда. Но в этом мире часто не видим мы Христа, и христиане многие живут без Господа. Лица его не вижу и голоса не слышу, но знаю, что он здесь. Бог с нами в Иисусе, Бог близок к нам всегда. Когда мы с Иисусом, когда верны Ему, сияет наша радость, как солнце для людей. Лица Его не вижу и голоса не слышу, но знаю, что Он здесь. Бог с нами в Иисусе, Бог близок к нам всегда. Взгляни на лес, на море, на всю вселенную. Все, созданное Богом, поет Ему хвалу. Лица Его не вижу и голоса не слышу, но знаю, что Он здесь. Бог с нами в Иисусе, Бог близок к нам всегда. Как часто Бог хранит нас в опасности, в беде, и в трудностях всегда Он помощник верный мне. Лица Его не вижу и голоса не слышу, но знаю, что Он здесь. Бог с нами в Иисусе, Бог близок к нам всегда. Радуйтесь, ребята, Господь здесь, Он всегда рядом с каждым из вас. Иисус сказал: «И знайте, что Я с вами всегда, каждый день, до скончания мира». Евангелие от Матфея, 28 глава, 20 стих. До новых встреч, ребята! Меня зовут Виктория. Пишите мне по адресу hw-radio@gmx.net. Я повторяю адрес: hw-radio@gmx.net.

Где найти настоящего друга? У нас могут быть сотни знакомых, десятки родственников, родители, муж, даже рыбки. Но настоящего друга может не быть. Можно думать, что нашел товарища на всю жизнь, но сменить работу, место жительства или что еще вас там объединяло, и снова остаться одному. Что заставляет нас снова и снова разочаровываться в отношениях, натыкаясь на непонимание, эгоизм, предательство или элементарное отсутствие желаемого интереса? Мы хотим, чтобы нас любили, интересовались нюансами нашей жизни, звонили, писали трогательные сообщения, прибегали по первому зову на помощь. Но как часто мы сами интересуемся другими? Всегда ли способны оторваться от собственных мыслей и подумать, каково нашим близким? Действительно ли у нас нет 15 минут на разговор по скайпу с другом, живущим в другом городе? Или просто вышла новая серия любимого сериала? Мы ждем от других то, что не хотим или ленимся дать сами. Так может, пора стать таким другом, о котором мы так долго мечтали? Ощутить на практике суть знаменитого «лучше давать, чем получать». Ведь нет чувства лучше, чем помочь другому человеку, принести реальную пользу, увидеть последствия своих действий в виде улыбок, положительных эмоций, вкрученных лампочек и накормленных студентов. Это проверенное средство от депрессии. Это вдохновение и неподдельная радость. Думая о других, мы сами становимся лучше и растем как личности. Но почему тогда нам так сложно делать добро? Нам мешает наша натура. И хотим делать хорошее, а что-то внутри так и ворочается. Как же я, мне, мое? На самом деле не это наша натура. Мы были задуманы добрыми и умеющими любить, пока мир не стал заражен грехом, как эпидемией, подтачивающей землю и ее жителей. А люди не лишились их первоначального состояния, заложенного самим Создателем. Но Бог не отступился. И по сегодняшний день Он протягивает нам свою руку, готовый преобразить наше сердце и вернуть нам нашу суть и полноценное, независящее от обстоятельств, счастье.

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение.
1: Бог-художник. Псалом 41, 3 стих. «Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому». Незахуаль Кайотл имел труднопроизносимое, зато полное смысла имя. Оно означало «голодный койот», а дошедшие до нас записи этого человека показывают его духовный голод. Поэт и правитель Мехико до прибытия европейцев, он писал: «Воистину, боги, которым я поклоняюсь, всего лишь каменные идолы, не умеющие ни говорить, ни чувствовать. Должно быть, где-то есть могучий и неведомый Бог, создатель всего мира. Он один может поддержать меня в переживаниях и помочь в томлении сердца. Как хотел бы я, чтобы он стал моим помощником и защитником». Неизвестно, нашел ли Незахуаль Кайотл даятеля жизни, но мы знаем, что он построил пирамиду Богу, раскрасившему мир, а также запретил человеческие жертвоприношения в своем городе. Автор псалма восклицает: «Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому». Каждый человек испытывает жажду по Богу, как лань желает к потокам воды. Сегодня в мире много голодных койотов, понимающих, что идолы славы, денег или романтики не могут заполнить пустоту в душе. Живой Бог открыл себя в Иисусе Христе. Только Он вносит в жизнь смысл и полноту. Это благая весть для изголодавшихся по Богу. Помолимся. Господь, по Тебе томится моя душа. Только Ты можешь наполнить жизнь смыслом. К Тебе я взываю, на Тебя возлагаю надежду. Аминь. За всеми нашими стремлениями лежит глубокая жажда Бога.
0: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: В течение этого часа вы услышите программы «Путь веры», «Момент творения», «Утро с Библией» и проповедь Романа Рейнхарта.
1: В эфире 15-минутная еженедельная передача. В сегодняшнем выпуске с нами будет говорить Владимир Сорокин из Санкт-Петербурга. Тема беседы является «Страх».
2: Интересно, о чем вы сейчас подумали, уважаемые слушатели, услышав тему сегодняшней передачи? Давайте послушаем, что нам сейчас скажет Владимир Сорокин. Включаем запись.
3: Страх, как явление в нашей христианской жизни, предполагается жизни со Христом и во Христе, просто недопустим. Но, тем не менее, он время от времени имеет место. Он посещает нас. Он испытывает нас. И хорошо, если мы бываем начеку и даем ему отпор. Хуже, если он застает нас врасплох. Мы ужасаемся, бросаемся в панику, делаем необдуманные поступки, поступаем порой против своей совести, против своего христианского долга. Как правило, все это происходит от недостатка веры, от недостатка доверия Богу. Мы как будто теряем разум и память. Мы как будто напрочь забываем, что всемогущий Бог, в руках которого сосредоточены все обстоятельства вокруг нас, отвернулся, ушел, забыл, покинул нас. Из нашей памяти вдруг исчезают все знакомые места из Писания, в том числе и Псалом 90-й. Лишь одна лихорадочная мысль: что я натворил, что наделал, где нагрешил, за что сейчас наказан. Порою память услужливо подсказывает нам: да, вот, было третьего дня. Бог все видит и накажет обязательно. Что делать, мечется мысль, как птица в клетке. И тут же вспоминается один проповедник, который в свое время громогласно предостерегал нас с кафедры, что если вы, мол, дескать, согрешили, Бог уже не слышит вас по причине того, что ваш грех стал между ним и вами, как стена. Что делать? А ничего не нужно делать. Нужно остановиться и вспомнить, кто мы такие. Мы – дети Божьи. А теперь стоит задуматься, если вашему ребенку, к примеру, грозит реальная опасность, но вы в ссоре с ним, неужели вы скажете: «Извини, я ничем не могу тебе помочь, наши отношения совершенно испорчены, так что давай-ка справляйся сам». Нет, и еще раз нет. Вы забудете тотчас все обиды и броситесь защищать свое дитя, чего бы вам это ни стоило. Ведь так же, признайтесь. Тем более Бог, тем более тот, который сказал: «Забудет ли мать грудное дитя свое? Но если бы и она забыла, я не забуду вас». Велика и безмерна любовь Божья, и Он доказал ее. Он не только говорит о ней через Библию. Он пришел к нам в образе Иисуса из Назарета и умер за грехи наши. Он умер за нас, когда мы были еще грешниками. Любовь Божья безусловна. Слово Божье нигде не говорит нам, что если мы будем хорошими и послушными детьми, Он будет нас греть, питать и защищать, а если нет, Он нам никто. И мне кажется, дорогие мои, что когда мы начинаем терять голову, имитаться, мы тем самым очень огорчаем Его, особенно когда Он подвигает нас к какому-то действию, а мы в страхе уже заранее предвидим провал и самые негативные последствия. Знаете, почему израильтяне ходили 40 лет по пустыне, хотя там ходу было до Ханаана всего-то 40 дней? Да потому что они испугались. Испугались тех людей, которые жили в той земле, которую Господь отдавал им во владение. Давайте прочитаем эту историю. Я думаю, она будет очень поучительной для нас. Читать будем выборочно из книги «Чисел» из 13 главы, потому что там идет много перечислений имен, колен. Итак, начнем со 2 стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря: пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю ханаанскую, которую я даю сынам Израилевым. По одному человеку от колен отцов их пошлите, главных из них. И послал их Моисей высмотреть землю ханаанскую и сказал им: «Пойдите в ту южную страну и взойдите на гору, и осмотрите землю, какова она, и народ, живущий на ней, силен ли он или слаб, многочислен ли он или малочислен, и какова земля, на которой он живет, хороша ли она или худа, и каковы города, в которых он живет, в шатрах ли он живет или в укреплениях». И, высмотрев землю, возвратились они через 40 дней и рассказывали ему и говорили: «Мы ходили в землю, в которую ты послал нас. В ней подлинно течет молоко и мед. Но народ, живущий на земле той, силен, и города укрепленные, весьма большие, и сынов Енаковых видели мы там, и были мы в глазах наших перед ними, как саранча, такими же были и мы в глазах их. И подняло все общество вопль, и плакал народ во всю ту ночь».

В общем, они напрочь отказались идти и завоевывать эту землю. Более того, грозились побить Моисея камнями. Гнев Божий воспылал на них, и только заступничество Моисея спасло этот народ от полного истребления. Давайте разберемся, чего они там испугались. Многочисленные укрепленные города, людей великанов. Да, это так, на самом деле там жили многочисленные, хорошо вооруженные и обученные военному делу народы. И кроме всего прочего, еще и великаны, наподобие Голиафа. По человеческому рассуждению было чего испугаться. Вот так же, когда случается с нами, память тут же услужливо подсовывает примеры из жизни. Те или иные случаи, происходившие с другими людьми. Те или иные жизненные ситуации, которые заканчивались для иных людей плачевно. Но ведь это было с ними. С ними, а не с нами. Если с нами Бог, который говорит «Не бойся, ибо я с тобою», «Не смущайся, ибо я Бог твой, я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моей», то чего нам бояться? Чего страшиться, если Бог за нас? Кто против нас? Никто и ничто не устоит. Сатана – великий мастер пугать, и страх – это его вотчина. О нем сказано, что он ходит, как рыкающий лев, ищущий кого бы пожрать. Когда лев подкрадывается к беспечно пасущейся на лугу косуле, он не рычит. Он знает, что этим он ее только спугнет. Но вот когда он выходит на бой с достойным его или даже превосходящим его противником, здесь он рычит и еще как рычит, потому что испугать противника – это уже половина успеха. «Мы для него очень сильные и опасные противники», – так говорит Библия. «Тот, кто в вас больше того, кто в мире», – это говорит апостол Иоанн. «Вот, друзья мои, вот он и рычит, рычит и пугает нас. Но его страх можно в известной степени сравнить со страхом от пугала. Один проповедник говорил, мудрые птицы знают, что огородные пугала – это просто реклама, приглашающая на бесплатный обед. Она возвещает, что в данном месте есть нечто сочное и вкусное, что можно поклевать». Проявив некоторую долю фантазии, можно научиться воспринимать любое страшилище, рядом с которым чувствуешь себя букашкой, как огородное пугало, манящее вас к изобильнейшим благословениям Божьим. Итак, вера – это птица, которая любит садиться на пугало. Что вас сегодня страшит? Стесненные обстоятельства, страх перед людьми, чувство неполноценности, неопределенность в завтрашнем дне – это враг душ человеческих стремится испугать вас, чтобы вы сошли с пути Божьих благословений. Оседлайте свой страх, сядьте на это пугало верой, начните петь, ликовать и славить Господа, потому что рядом с этим пугалом находится обильный стол Божьей благодати для вас. Знайте, что вы драгоценны в очах Божьих, и Он никому не позволит нанести вам урон. Укрываться от опасности можно по-разному. Кролик прячется в норку, олень убегает в лес, ребенок прячется за папу. А что делать верующему? Где найти защиту в случае опасности? Давид знал где. Когда он писал Псалом 30, обстоятельства складывались не в его пользу. Он был изможден и изранен. Дух его был подавлен. Сердце разрывалось от горя. Враги гнали его, а друзья оставили. Его положение было отчаянным. Однако он не был оставлен. Он знал, что в Боге самая лучшая защита – а правильное отношение с ним – самая мудрая система обороны.

0: Уважаемые радиослушатели, заканчивая сегодняшнюю передачу, хочется напомнить вам адрес, по которому вы можете нам написать. Пишите так.
1: Трансмировое радио, русский отдел, почтовый индекс 35573, город Ветцлар, Германия.
0: В рабочее время вы можете нам позвонить. Наш телефон в Германии 064-41-957-440.
1: Слушайте нас опять и рассказывайте об этих передачах другим. И да воздаст вам Бог.
0: До следующей встречи ровно через неделю. До свидания, дорогие друзья.

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать короткие программы «Момент творения» и «Утро с Библией». После этого слушайте проповедь Романа Рейнхарта.
1: Момент творения. Танцующая пчела-робот. Наверное, вы уже знаете, что пчелы общаются между собой при помощи сложного танца. Пчелы-разведчики посредством танца сообщают своим сородичам о местонахождении обнаруженного ими источника пищи и расстоянии до него. Однако современные исследования показали, что за этим танцем кроется даже нечто большее. Ученые обнаружили, что пчелы также различают жужжащие звуки, сопровождающие танец. Более того, исследователям

Доброе утро, дорогие друзья! Мы вновь с вами в чудесной книге псалмов, где много очень псалмов, размышлений, песен о величии Божьем и о переживаниях. И мы сегодня поговорим о некотором аспекте с 37-го псалма. И он называется очень интересно, если вы обратили внимание, псалом Давида «Воспоминания». О чем же вспоминал Давид, друзья? У нас у каждого есть разные воспоминания. Есть светлые, есть средние, а есть неприятные воспоминания. Нам надо, хочется от чего-то избавиться. И вот эти воспоминания, друзья, они были не очень приятные. По-видимому, какое-то греховное состояние Давида, где он претерпел последствия, и поэтому он обращается во втором стихе: «Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня». Он осознал, что он сделал что-то неугодное, огорчил Господа, навредил себе, навредил ближним. Друзья, ярость Божия всегда против упорства человека. Когда человек что-то сделал и пытается оправдываться. Помните фараона, как

Господь долготерпел, как являл силу, и даже когда коснулся людей и его сына, первенца, наследника, на короткое время фараон смирился, но затем вновь погнался за народом Божиим. Друзья, там, где человек упорствует, он встретится обязательно с яростью Божией, с его гневом справедливым, да сохранит нас Господь. Друзья, когда мы страдаем, когда мы переживаем, Бог знает дозы наказания для каждого человека. Эта доза для каждого индивидуальна. Он ждет нашего смирения, ждет нашего осознания. И вот когда Давид говорит и просит, что не в ярости наказывает, он понимает, что по справедливости он должен получить ярость Божию. Он может лишиться даже жизни. Но очень интересно, друзья, вдруг Давид в 19 стихе говорит: «Беззаконие мое я сознаю, сокрушаюсь о грехе моем». Вы видите, оказывается, очень мало осознавать, что согрешили. Очень мало признать: да, я поступил неправо, беззаконно. Необходимо сокрушение. И вот Давид об этом говорит: «Сокрушаюсь о грехе моем». Что такое сокрушение, друзья? Это полное разбитие. Сокрушить – это значит разбить в мелкие части, в дребезги, когда от нашего «я» ничего не остается, когда мы опирались, когда мы думали справимся, когда мы думали, что перехитрим, но встретились с Богом. И вот это сокрушение, друзья, это не просто признание греха и беззакония, это вот такое оплакивание. Зачем я так глупо поступил? Зачем я упорствовал? Зачем я вызываю ярость Божию, справедливость Его? Поэтому да поможет нам Господь не только каяться и сознавать, да научит нас, друзья, сокрушаться перед Господом глубоко в духе. Что производит сокрушение, друзья? Оно производит перемены в характере, как в день покаяния. Одни меняются быстрее, другие не очень. И это вопрос сокрушения. Это вопрос осознания, кто я был и что Господь заплатил. Это перемена в отношениях к людям. Это снисхождение, друзья, к людям. И, наконец, друзья, это признание своей негодности, своего упорства. Да поможет нам Господь смирение, сокрушение, признавать, исповедоваться. И когда мы будем признавать, апостол Павел говорит: если мы судим себя, Господь нас оправдает, помилует и смягчит гнев для славы Его. Аминь.

утешайте и утешайтесь. Когда ушибется ребенок, и мать его утешает, что при этом происходит? Боли не сразу исчезают, но присутствие любящей матери создает атмосферу укрытости и безопасности. Утешение матери не устраняет боль, но преобразует боль. Так Бог повелевает своим слугам: «Утешайте, утешайте народ мой». Исаия, 40 глава, стих 1. Утешение не устраняет моментально болезни, горе и других невзгод, но близость Бога их преобразует. Это было в прошлую войну. Во время бомбежки мы сидели в подвале. На дворе рвались бомбы, ревели самолеты, стреляли зенитки. Моя дочурка прижалась ко мне всем тельцем, воткнула свое личико в мою грудь и в таком положении оставалась до конца бомбежки. Я не мог изменить моего положения, а только гладил ее по головке. Бог утешает не так. Он может изменить положение в одно мгновение. –

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Обратимся к Евангелию от Матфея, глава 12. И для нашей сегодняшней проповеди рассмотрим из этой главы стихи с 28 по 30. Читаю этот текст. «Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, — говорит Иисус, — то, конечно, достигло до вас Царствие Божие». Или «Как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает». Прежде чем приступим к рассмотрению главного содержания данного текста, сконцентрируем наше внимание на стих 28. Он гласит: «Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие». Повторяю: «То, конечно, достигло до вас Царство Божие». Если мы рассматриваем с вами такую тему, то должны помнить о том, что для верующих сегодняшних дней чаще всего или особенно незнакомы глубокие взаимосвязи Святого Писания и его основания. Я могу об этом открыто сказать, потому что я постоянно на практике встречаюсь с этим чудовищным фактом нехватки познания, что с точки зрения учения большинство верующих не знают черты сущности Святого Писания, но застревают на деталях, поэтому они очень часто приходят к ложным заключениям. Необходимый свет для понимания Слова Божьего дает только Господь Иисус. Этот свет мы не получаем, конечно, путем напряженной тренировки наших мыслей, не посредством личного старания, но он содержится в выражении Его благодати и в сообщении порядка Нового Завета. А мы сами, каждый из нас, недостаточно способен приобрести необходимый свет для понимания. Даже крайне хороший разум верующего является абсолютно недостаточным, чтобы проникнуть в Божьи мысли. Однако Дух Божий может открыть Божьи глубины, как читаем в первом послании к Коринфянам, глава 2, стих 10. «А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божии». В стихе 28 нашего главного текста Господь Иисус подчеркивает, что демонов Он изгоняет Духом Божиим. Иисус представляет себя своим ученикам тем, который им показывает, как и они это должны делать. Он наш учитель. Иисус показывает своим ученикам, как Божий Дух, о котором здесь идет речь, проявляет себя в Божьей власти, показывает себя в проявлении Божьей власти. В высказывании в стихе 28 Господь Иисус сообщает своим ученикам также тот факт, что к ним пришло Божье Царство, и не как-нибудь, но при изгнании демонов. Это значит, что победа над вражескими властями основана и связана с пришествием Божьего Царства. Характерен тот факт, что изгнание демонов не связано с небесным царством. Для нас это было бы более понятным и доходчивым, но Библия не говорит здесь об этом. Царство Небесное было непосредственно связано с властью знамений. Заметим себе это. Но в данном событии Господь Иисус связывает изгнание демонов с Царством Божьим. Это удивительно, а это следует понимать. Где это понимание отсутствует, там в собственных мыслях имеется налицо много ложного восприятия. Поэтому этот факт желает и должен нас глубоко поучать. Поэтому мы должны сегодня еще раз вернуться к определенным сообщениям Святого Писания, чтобы еще раз показать разницу между Царством Небесным и Царством Божиим. Если эти понятия не ясны до глубины, то и остальные высказывания Нового Завета не сможем правильно различать. Известно также, что совсем немногие верующие имеют в этом вопросе достаточно света, что, естественно, для толкования Святого Писания является величайшей важностью. Царство Божье не является другим царством, чем Царство Небесное, но является тем же царством. И по времени мы находим, что Царство Небесное является одновременно Царством Божиим. Но эти царства рассматриваются с различных точек зрения, с различных аспектов. Во всяком случае, Царство Божье переходит через границы времени Царства Небесного, хотя первое одновременно, параллельно над другим протекает. Дело состоит только в том, о чем мы говорим. Обозначение или название «Царство Небесное» выражает больше сущность этого царства в отношении состояния сердца отдельных людей в этом царстве. Это значит, что Царство Небесное являлось в первую очередь первой ступенью для встречи с Господом Иисусом. Это очень важно. Царство Небесное берет свое начало у Израиля. Поэтому все притчи Царства Небесного сказаны в первую очередь Израилю, который жил под законом. Это значит, так как Христос является концом закона, как читаем в послании Римлянам, глава 10, стих 4, потому что конец закона – Христос, к праведности всякого верующего. Поэтому Господь Иисус дал совершенно новое учение. Об этом мы читаем в Евангелии от Марка, глава 1, стих 27. «И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали, что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются ему». Всеобъемлющее изменение для Израиля должно было заключаться в следующем, чтобы Израиль вошел в Царство Небесное. А этот вход Израиля в Царство Небесное мог произойти, мог осуществиться только посредством покаяния, через которое израильтяне должны были принять сущность этого Царства Небесного. Это новое учение открыл Господь Иисус, чтобы начать для Израиля совершенно новую эпоху. Сущность Царства Небесного Господь Иисус изложил в Нагорной проповеди в Евангелии от Матфея, глава 5, стихи с 1 по 12. Кто этого не знает, тот совершенно неверно будет толковать Нагорную проповедь Господа Иисуса. Эта проповедь в первую очередь дана для Израиля. Этот факт я сегодня еще раз особенно подчеркиваю. Что касается Нагорной проповеди, то ее мы не можем один к одному переносить на нас, детей Божьих. Для подтверждения этого факта напоминаю вам из этой проповеди по меньшей мере содержание стиха 5, который гласит: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». В этой земле имеется в виду обетованная земля Израиля. В Святом Писании мы нигде не найдем такое сообщение, что Церковь Иисуса должна наследовать землю в Ханаане. Такая точка зрения является абсолютно ложной. Поэтому сообщение в Евангелии от Матфея, глава 5, стих 5, мы можем только экзегетически, только в духе на нас перенести, но не реально. Однако реальность этого факта коренным образом заключалась в учении Царствия Небесного. Поэтому в Евангелии от Матфея, глава 5, стих 10, говорится о Царстве Небесном в связи с Нагорной проповедью. Читаю этот стих. «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». В этом пришло великое и мощное различие или отличие говорения закона от сущности Царствия Небесного. Здесь произошел переход от времени закона к Царствию Небесного. Это мы должны с вами знать. И если мы этот факт упустим из нашего внимания, тогда мы никогда правильно не познаем Слово Божие, никогда не сможем по-настоящему в нем радоваться, никогда правильно не познаем, что имеет в виду Господь Иисус в той или другой ситуации. Выражение «Царство Небесное» прообразно показано нам в Ветхом Завете в лестнице, которую Иаков видел в видении во сне. В книге Бытия, глава 28, стихи с 11 по 13. «И пришел Иаков на одно место и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места и положил себе изголовьем, и лег на том месте, и увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба, и вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней, и вот Господь стоит на ней и говорит: «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему». Как видим в этом тексте, Иаков видел во сне лестницу, которая связывала небо с землей. Это значит, что эта лестница являлась связью между землей и небом. А этот сон впоследствии исполнился. И когда он исполнился, когда наступило Царство Небесное. О подтверждении этого изменения читаем в Евангелии от Иоанна, глава 1, стихи с 49 по 51. «И я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. Стих 51. «И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо». Здесь мы видим, что небо связано с Сыном Человеческим, потому что в этом событии читаем об общении Иисуса со своими учениками. А сыном человеческим Иисус называет себя только в отношении своих учеников, в отношении Израиля. А мы с вами точно знаем, что как сын человеческий Иисус не имеет непосредственного отношения с церковью Иисуса. Это имя «Сын человеческий», которым Иисус себя назвал, указывает на его связь с Израилем, указывает в первую очередь на связь с Царством Небесным. Связь неба с землей охватывает время Царства Небесного с точки зрения связи его сущности. Дело выглядит, конечно, не так, как некоторые говорят и утверждают, что Господь Иисус упаковал Царство Небесное и взял его с собой, когда он покидал нашу землю. Таким образом, некоторые верующие толкуют это событие. Но такое толкование не является правильным толкованием Святого Писания. Связь неба с землей, что именно касается характера Царствия Небесного, это такое дело, которое осталось прежним. Однако при этом произошла перемена, или переход от Царствия Небесного в Царствие Божие. А утверждение, что в Пятидесятницу, когда Господь Иисус оставлял землю, то взял с собой Царство Небесное, не соответствует истине. Это ложь. Напротив, во всех притчах Царствия Небесного о Господе Иисусе читаем, что Он отсутствовал в этом Царстве. Знатный мужчина уехал в дальнюю страну, оставил свое царство и своих слуг. Это значит, что он отсутствовал в этом царстве. А переход в Царство Божие, который связан с Иисусом, когда он говорит: «Быв же с прошлым фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им: не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот оно здесь или вот там, ибо вот Царствие Божие среди внутрь вас есть». Евангелие от Луки, глава 17, стихи 20 и 21. Здесь, в Царстве Божьем, мы видим Иисуса. А поскольку Иисус больше не находится на земле, то Царство Божье следует видеть в Духе, связанном с нами, со всеми детьми Божьими. Это значит, как сказал Господь Иисус в Евангелии от Матфея, глава 28, стих 20. «Уча их соблюдать все, что я повелел вам, и се я с вами во все дни до скончания века». Это значит, что в Духе Господь Иисус постоянно с нами, а следовательно и Царство Божие постоянно с нами. Следовательно, мы в первую очередь имеем переход от Царства Небесного к Царству Божьему, от земного к духовному. Требуемое в Царстве Небесном состояние сердца достигается посредством покаяния. Поэтому о сущности этого царства мы читаем в Евангелии от Матфея, глава 5, стихи с 1 по 12. Согласно Евангелия от Матфея, глава 16, стих 19, Господь Иисус дал Петру ключи от Царства Небесного. Читаем стихи 18 и 19. «И я говорю тебе, ты Петр, и на сей скале я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Согласно Деяниям апостолов, глава 2, стих 38, Петр должен был первым ключом евреям открыть Царство Небесное. Читаю в Деяниях апостолов, в главе 2, стихи с 36 по 39. «И так твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли». Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: «Что нам делать, мужи, братья?» Петр же сказал им: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». А согласно Деяний апостолов, глава 10, стих 43, Петр должен был язычникам открыть Царство Небесное, но не посредством покаяния, а на основании веры. Читаю в Деяниях апостолов, глава 10, стихи 42 и 43. «Это сделалось известным по всей Иопии, и многие уверовали в Господа. И довольно дней пробыл он в Иопии у некоторого Симона Кожевника, то есть у язычников. Итак, условие входа в Царство Небесное для Израиля мы видим в покаянии, а для язычников – в вере. Для нас, детей Божиих, которые, можно сказать, однажды до покаяния относились к язычникам, когда мы еще не имели связи с Господом Иисусом, сущностью Царства Небесного являлась наша вера. Поэтому в Царство Небесное мы можем войти только через сущность Царства Небесного, то есть через веру. Это значит, что без веры никто не может видеть Бога, и сегодня никто из вас не может быть спасен, если вы не признаете сначала веру, сущность Царства Небесного. Но Царство Божие связывает личность господствующего Иисуса с этим царством. Да, это есть Господь Иисус с нами. Поэтому и сегодня еще Бог на небесах, Сын Божий, связан с нами, людьми, на земле. Во всяком случае, в сущности Царства Божьего в Духе. Он лично сидит одесную величие Бога на небесах, но через своего Духа Он находится с нами. Именно этот факт существенно выражает Царство Божие. Поэтому сегодня спасенными являются все те, которые имеют непосредственную связь с Господом Иисусом. Эту связь вы можете установить только на основании веры и посредством покаяния в своих грехах. Покаяние должно быть настолько глубоким и внутренним, чтобы в вашей земной жизни вы пришли к завершению, но не посредством самоубийства, а посредством передачи вашей жизни Господу Иисусу. Таким образом, вы и со своей собственной волей приходите к завершению, приходите к концу, потому что вашу собственную волю вы передали Иисусу. Именно этот факт отмечает Писание посредством выражения общения с Господом Иисусом, «Царство Божие». Царство Небесное в своей сущности связано с землей. Заметим себе это. А поскольку, согласно второго послания Петра, глава 3, стих 10, при наступлении дня Господня материальная земля и все дела на ней сгорят в огне Божьего гнева, то Царство Небесное, которое связано с землей, пройдет, закончится. Почему? Потому что мы однажды перейдем от веры к видению. Выше я отметил, что сущностью Царства Небесного является для нас наша вера, через которую мы входим в Царство Небесное. А так как мы однажды перейдем от веры к видению, поэтому этой нашей связи с землей предопределен определенный конец. Однажды один брат во Христе, который точно знал сообщение Писания, что мы перейдем от веры к видению, сказал мне: «Мы и на небесах будем еще верить». По отношению такого высказывания я ничего ему не ответил. И что можно было ему ответить? Я мог его только спросить, читает ли он вообще Библию. Ведь это ужасно слышать из уст детей Божиих высказывания, противоречащие сообщению Библии. Но то, что в нашей связи с Иисусом останется на веки вечные, это с духовной стороны Царство Божие. Для всех вас должен быть ясным тот факт, что эта духовная сторона больше никогда не будет отменена или изменена. О нашем пребывании в вечности с Господом Иисусом апостол Павел выражается таким образом в первом послании Фессалоникийцам, глава 4, стих 17. «Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними, то есть с воскресшими, восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем». Это выражение «и так всегда с Господом будем» есть Царство Божие. Все, что я до этого момента в данной проповеди вам объяснил, я сделал с той целью, чтобы вы систематически вникали в то, что является Царством Небесным и что является Царством Божиим. А где это не будет функционировать, там и построенные на этом толкования не будут соответствовать истине. Напоминаю вам об изгнании демонов в нашем главном тексте. Этот факт или событие являлось властью и знамением власти, как определенный симптом времени Царств Небесного, не имея при этом непосредственной связи со Христом, как это могло быть в Царстве Небесном. Обратимся для этого к Евангелию от Марка, глава 9. Где читаем о том, когда ученик Иисуса Иоанн возвращается с другим учеником к Иисусу и говорит ему: «При сём Иоанн сказал: „Учитель, мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами, и запретили ему, потому что не ходит за нами“. Иисус сказал: „Не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня, ибо кто не против вас, тот за вас“. В ответ на сообщение Иоанна Иисус сказал ему: „Не запрещайте ему изгонять Моим именем демонов, ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня“. Почему? Потому что даже Иоанн не имел еще ту сердечную связь с Иисусом, так как это событие происходило до Голгофы, до излияния Святого Духа. Но Иоанн принадлежал к своим, как это и могло быть в Царстве Небесном. Даже при нехватке такой внутренней, такой сердечной связи с Иисусом, как мы это видим у Иоанна, то вращение в Царстве Небесном являлось для учеников Иисуса источником силы. Итак, в Царстве Небесном власть знамений была налицо. в то время как в Божьем Царстве, которое стоит под знаком веры, и сегодня еще власть знамений недействительна, не считается, но эти вещи осуществляются через веру. В Евангелии от Матфея, глава 12, стих 28, в нашем главном тексте изгнание демонов связано, как мы заметили, с Божьим Царством, но не с Царством Небесным. Двигательная сила при изгнании демонов в Божьем Царстве находится в Божьем Духе. Эту действительность показывает нам Святой Дух в нашем главном тексте. В то время в учениках Иисуса находилась власть знамений, которую Бог дал им особенно. За этой властью знамений была скрыта Божья власть. По этой причине власть знамений является промежуточным включением для времени Царства Небесного. Факт или событие изгнания демонов вытекает или осуществляется в пришедшем Божьем Царстве. А это время продолжается и сегодня еще. Изгнание демонов, о котором Библия здесь говорит, находится, согласно стиха 29, в связи с расхищением дома, как Божья цель. А теперь мы обратим наш взор больше на отдельные детали. Господь Иисус представляет себя разбойником, который расхищает дом. Он желает и нас сделать такими домами. Это совершенно новый аспект, о котором мы часто уже читали, но еще никогда не понимали. Но упомянутое здесь расхищение относится только к проникновению в дом сильного. Поэтому мы и проповедуем Евангелие. Мы проповедуем Евангелие не по другим причинам. Не по той причине, чтобы мы думали, что мы чем-то являемся. Но цель проповедования Евангелия заключается в том, чтобы проникнуть в дом сильного. И что вы думаете, кого мы должны видеть в этом сильном? Конечно, сатану. Это совершенно ясно. И что Слово Божие имеет в виду в доме сильного? Кое-кто может прийти к идее, что в этом доме мы должны видеть ад. Огненное озеро? Нет, ад не является домом сильного. Ад является домом слабого, но там враг человеческих душ при его низвержении будет равен всем пребывающим немощным, как читаем у пророка Исаии в главе 14, стихи 9 и 10. Ад преисподней пришел в движение ради тебя, чтобы встретить тебя при входе твоем. Пробудил для тебя Рефаимов, всех вождей земли, поднял всех царей языческих с престолов их. Все они будут говорить тебе: «И ты сделался бессильным, как мы, и ты стал подобен нам». И что же вы думаете, что здесь имеется в виду с этим домом сильного? Поэтому мы видим, как мы нуждаемся в поучении. И если мы это не познаем, то будем делать ложные заключения в отношении драгоценного Божьего Слова. Поэтому сообщаю вам сегодня совершенно однозначно, что в доме сильного мы видим тела, плотские тела людей. Наши материальные тела являются домом сильного. В отношении спасения, что касается Бога, то апостол Павел говорит в первом послании к Коринфянам, глава 6, стих 19. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» Следовательно, с точки зрения Святого Духа, наше материальное тело является Божьим домом. Но в данном тексте говорится о спасенных в Коринфском собрании. А для самого сатаны падшие в грех люди, их тело является домом сильного, потому что там, на основании нашей греховности, он имеет свои права смерти. Именно этот аспект мы находим совершенно точно в Евангелии от Матфея, глава 12, стихи 43 по 45. «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит, тогда говорит: „Возвращусь в дом мой, откуда я вышел“, и, придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет с этим злым родом». На этом сегодня закончим. Продолжим в следующий раз.
0: 8 часов по Тихоокеанскому времени.
2: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: Радио «На пути» приглашает вас послушать программы «Христианка». Это страница для женщин. Дальше «Надежда сегодня» и в конце часа «Хвалите Господа».

Внимание, женщины! Вы слушаете программу «Христианка». Первый год этой трехгодичной серии посвящен библейским женщинам, и стих, положенный в основание этого отдела, взят из 31 главы притч Соломона, стих 10. «Кто найдет жену добродетельную? Цена ее выше жемчугов, уверена в ней сердце мужа ее».

Сегодня мы будем говорить о матери Моисея, Йохаведа. Приблизительно 33 столетия тому назад в Северном Египте молодая красивая еврейка родила мальчика и назвала его Моисей. Даже с человеческой точки зрения ее происхождение было священным. Она была дочерью Левия, потомки которого были служителями Божьей скинии. Ее муж Амрам, внук Левия, сына Якова, вместе с нею верил в живого Бога Израиля. Оба родились в египетском рабстве, но внутренне были свободными благодаря своей непоколебимой вере. Когда мальчик Моисей родился, у Йохаведы уже было двое детей, Аарон и Мариам. Они родились в условиях рабства в Египте, но их жизнь не была в опасности, как жизнь новорожденного Моисея. Как раз перед самым рождением Моисея фараон издал указ, в котором говорилось, что все мальчики, рожденные у евреев, должны быть убиты сразу после рождения. Йохаведа слышала по ночам крики других матерей, дети которых были убиваемы у них на глазах. Но самой ей до сих пор удавалось скрыть рождение своего малютки. Никто не знал, где прятала она его. В хлеву, в кладовой, где хранились овощи, зерно и сушеные фрукты. Библия не говорит нам о месте хранения этого ребенка, но мы знаем, что в трехмесячном возрасте он был еще жив, благодаря мудрости, которой Бог одарил его мать Йохаведу. Некоторые домашние обязанности были оставлены или поручены семилетней сестричке Моисея Мариам, потому что мать была занята плетением специальной корзинки из волокон папируса. Маленькая Мариам наблюдала за работой матери часами. «Это защитит его от крокодилов», — говорила мать. «Бог хочет, чтобы мы пользовались данным нам разумом даже тогда, когда мы поручаем себя его опеке». «Неужели ты действительно собираешься пустить корзинку плыть по воде?» — спрашивала Мариам маму, взволнованно наблюдая за ловкими руками, переплетавшими прочные волокна. «Да, как только я хорошенько промажу ее смолою, чтобы в нее не могла просочиться вода, мы спустим корзинку на воду, положив в нее Моисея, и ты будешь следить за ее продвижением по воде». Йохаведа снова и снова повторяла свой план девочки, и от этого Мариам еще больше волновалась в ожидании того, что будет. «Я буду стоять в камышах, и меня никто не увидит, но вниз по течению поплывет корзинка, и ты будешь следить за ней, идя вдоль берега. В известном месте дочь фараона купалась со своими подругами. Мариам должна была проследить за тем, что будет после того, как принцесса увидит плавучую колыбель с маленьким Моисеем в ней. Никто не знает, как долго пришлось ей ждать купания дочери фараона, но она дождалась его. Принцесса пришла купаться со своими служанками и подругами в полдень и тут же заметила плывущую по воде корзинку. Ребенок в корзинке кричал громко, и дочь фараона пожалела его. «Это еврейский ребенок», — сказала она с искренней жалостью. Мариам вышла из прикрытия камышей и смело предложила найти для ребенка кормилицу. «Да, пойди поищи кого-нибудь», — ответила принцесса. Мариам пошла и привела свою мать. Йохаведа сама кормила своего мальчика и еще получала за это плату. План удался. Ребенок был в безопасности, и по всему было видно, что он будет пользоваться всеми привилегиями египетского принца при дворе фараона. Однако важнее всего было то, что в свои ранние годы он мог получать наставления матери и ощущать ее близость и любовь. Во всей Библии имя Йохаведы упоминается дважды. Но и 33 столетия после ее смерти о ней помнят, как об одной из самых великих матерей истории. Из всего, что делает мать, нет ничего выше и благороднее внедрение в души детей ее собственной мудрости, веры и самых лучших черт ее характера. Йохаведа сделала это со всеми своими детьми. Аарон, Моисей и Мариам получили от нее все, что она имела — мудрость от Бога, веру и благородство характера. Истинная мать должна быть подлинной наставницей своих детей. Мариам была хорошо наставленной и зрелой для своего семилетнего возраста и вела себя достойно перед дочерью фараона, хотя родилась в рабстве. Она ничем не выдала своего волнения, когда пошла за нянькой для ребенка, и не подала виду, что этой нянькой будет его мать, и что ребенок — ее родной брат. Это говорит о ее внутреннем равновесии и силе. Йохаведа была ее наставницей,
а Мариам была способной ученицей. Никого не должно удивлять то, что Аарон, Моисей и Мариам были такими отличными людьми. Стоит только посмотреть на их мать. Чем больше мы присматриваемся к ней, тем очевиднее становится тот факт, что все матери оставляют свой неизгладимый след на детях. Она пустила в ход все свое воображение и силу творческого ума, вместо того, чтобы удовлетвориться только отчаянными молитвами к Богу о спасении ее ребенка. Она сохранила самообладание даже перед лицом явной трагедии и могла все продумать спокойно. Ее план был разумным и свидетельствовал о богатом воображении этой женщины, но и рук своих она не пожалела для проведения его в жизнь. Она была истинной служительницей Бога, уравновешенной, зрелой, владеющей собою вполне. У нее были глубокие чувства, но она не была их жертвой. Бог был ее господином, и потому она так успешно владела собой. Эта простая верующая женщина полагалась на свою девочку, зная, что ей можно доверять. Она терпеливо учила ее, и когда наступил критический момент в их жизни, на ребенка можно было вполне положиться. Мать знала, что в долгие часы ожидания на берегу реки девочка будет молиться и просить мудрости у Бога в глубине своего молодого сердечка. Йохаведа уважала человеческое достоинство своих детей, и потому их жизнь отражала ее уважение. Мы не знаем, сколько лет она прожила на земле. Может быть, она не увидела своего сына Моисея вождем, выведшим ее народ из египетского рабства при содействии Аарона и Мариаме. Возможно, что она не была в числе певцов, которыми руководила Мариам, когда Бог раздвинул воды Черного моря, чтобы народ мог перейти на другой берег безопасно. Но ее смерть не важна для нас. Важна ее жизнь, прожитая достойно и мудро, без особенных сенсаций, но достигшая и наших дней, чтобы научить и нас тому важному факту, что женщина под контролем Бога живет самой полноценной и высокой жизнью.

Вы находитесь на волне «Радио на пути». Приглашаем вас прослушать получасовую программу «Надежда сегодня». По ее окончании слушайте 15-минутную передачу «Хвалите Господа».

0: Мы начинаем этот выпуск информации, полученной из телепередачи «Время» общественного российского телевидения. 24 и 25 мая этого года сильно пострадала от паводка центральная часть Якутии. Я не могла остаться равнодушной к этому сообщению. Возможно, потому что, будучи христианкой, ясно понимаю, что жизнь наша действительно весьма коротка. Возможно, потому что имею многих друзей, евангельских миссионеров в Якутии. Мне вспоминается наш разговор и встреча с друзьями, когда они в прошлом году посетили наш город.
1: Случилось так в моей жизни. Я работала вместе с одной сестрой на заводе. Я хотела уволиться, и она ко мне однажды подошла и говорит: «Ты увольняешься?» Я слышала. А я была на миссионерской конференции, на которой говорилось о том, что нужны миссионеры, и особенно сейчас нуждается в этом Якутия. И у меня есть желание туда поехать. Что ты думаешь по этому поводу? У меня не с кем поехать. Какое твое отношение к этому? На тот момент я ей ничего не могла сказать. Я сказала: «Давай я буду об этом молиться». И сразу же у меня какой-то такой восторг в сердце был. Я начала больше вникать, зачем эти миссионеры. Потому что раньше для меня это было как-то так романтически, что ли. Миссионеры – это что-то очень интересное. Я начала думать над этим предложением, начала молиться, и я поняла, что Господь хочет, чтобы мы с Лидой вместе поехали в Якутию.

0: не знали абсолютно этот край. Одно, что мама говорила, туда ссылают и туда убегают. Там много бандитов. Ну, конечно, это не так. Когда я там побывала, это не так. Там хорошие люди живут. Конечно, есть разные. Но в 90-м году мы вместе с Лидой поехали в Якутию. Это действительно Господь нас призвал, потому что Он многое нам там показал. Для нас было это, во-первых, в первую очередь это было для нас, чтобы мы там побывали, и потом уже только мы смогли работать с людьми. Туда мы приехали в 90-м году. На тот момент церквей там не было, но было 4 церкви евангельских христиан по всей Якутии. Это в Якутске, в Нерюнгри, в Алёкминске и в Махсагалохе, такой поселок еще. И все, больше церквей не было. И нам очень хотелось, чтобы было много церквей, чтобы люди узнавали Бога, чтобы шли к Нему. Как мы с ними разговаривали поначалу, это было очень интересно. Мы не были научены, как с людьми разговаривать, как с ними работать. Мы ловили их просто на улицах, они нас не понимали, они смотрят на нас. Или мы думали, пойдем в парк, но парка тоже нет так, как такового, где люди бы отдыхали. Все заняты своей работой, чем-то заняты. Но Господь нас учил, и слава Богу, на данный момент там 26 церквей сейчас, где люди уже прославляют Бога, живут во славу Бога.
1: Какое верование было у якутов и на каком духовном уровне они? Это можно сказать, что за годы советской власти этот, ну, якутский народ был так сильно обработан, очень сильно вот в идеологическом плане. И сейчас очень многие еще находятся под этим влиянием, они еще не отошли от этого. Атеизм в основном. Атеизм, ну, вера в безбожие. То есть, ну, неверие в Бога. Очень укоренено в них. Целые районы там, ну, как в таком, это, коммунистическом плане, таком воспитании в духе коммунизма, в духе атеизма такого воспитаны. Целые поколения. Поэтому там я бы не мог сказать, что какая-то осталась это, ну, какой-то духовный уровень такой, потому что сразу из язычества в социализм это, ну, сказывается на духовном уровне людей.

Вот такое духовное состояние народа Якутии. А сегодня там боль, сегодня трудности, сегодня там печаль. Много людей остались без дома, без домашнего уюта. Несколько человек погибло, некоторые пропали без вести. Мало того, что все затоплено, вода поднялась до крыш домов, люди остались без хлеба и пропитания, унесла вода и семена на новый посев хлеба. А реальное лето здесь всего несколько месяцев, ведь в конце августа уже заморозки –

Как поддержать? Чем помочь в таком случае людям? Вспоминается мне кадр. Вертолет садится на крышу школы, которая прогибается под тяжестью машины. Люди, собравшиеся на крыше, тянутся к спасительной открытой двери вертолета. И каждый жаждет войти, спастись. Уважаемые друзья, сегодня и дверь евангельской Христовой благодати тоже открыта. Спешим ли мы войти в нее во время спокойной жизни? А вбегаем ли мы в нее во время страданий? А Бог наблюдает за своим творением и предлагает спасение. Еще сегодня еще одна душа осознала свою греховность и сказала: «Прости, я пойду за тобою». Друзья дорогие, не ждите трудностей в жизни. Сегодня, в этот момент, склоните колени и скажите Богу, что беспокоит и болит, что печалит и мучает душу. Скажите Ему, как Отцу. Поверьте, Он всегда слышит и поможет. Каждая душа Якутии, сегодня, в этот момент трудностей, поверните лицо своей души к единому, вечно сущему Богу, создавшего небо и землю, тебя и меня. И признайте Его своим Богом, Творцом и Спасителем. И еще стих Евгении Вавренюк-Солдатовой для тех, кто, возможно, сегодня в Якутии слушает эту передачу. «Когда народ израильский в пустыне восстал на Бога и на Моисея, за ропот их, за помыслы пустые, наслал на них Бог ядовитых змеев. И умерло там множество народа, но люди упросили Моисея, воздав за них молитву перед Богом, он медного им изготовил змея. Сегодня грех нас жалит скорпионом, вливая в души наши яд смертельный. Жестокий и безжалостный мамона всей нашей жизнью правит безраздельно. Палит нас жажда и ломает ветер. Мы гибнем на духовном бездорожье. До бездны только считанные метры. Кто нас спасти? Кто нас услышать может? Но Бог живой, прекрасный и всесильный, и любящий нас от начала века, вознес на крест единственного Сына за тем, чтобы не погибнуть человеку. И как израильтяне исцелялись, взглянув на змея медного в пустыне, так на Голгофу взоры устремляя, Христовой кровью спасены мы ныне. Лишь только в нем мы можем уберечься от беззаконий, душу разъедавших. И веруя в него, имеем вечность, не числясь ни в погибших, ни в пропавших».

0: Сегодня мы предлагаем вам послушать продолжение предыдущей темы. Предсказание Библии о пришествии Спасителя человечества Иисуса Христа, а также действие в последнее время Антихриста. У микрофона пастор Петр Антонович Циона.
1: О пришествии Христа из колена Иудина читаем. «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресл его, доколе не придет примиритель, и ему покорность народов». Бытие 49:10. Читая родословную Иисуса в Евангелии Матфея 1 главе и Луки 3, убеждаемся, что Христос произошел от колена Иудина, царского потомства Давида. Прежде его зачатия ангел Гавриил возвестил Деве Марии: «Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Луки 1:32-33. В ночь Рождества Христова пастухам на полях Вифлеема об этом засвидетельствовало воинство небесное, славящее Бога. Ангел Божий возвестил им: «Ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Восточным мудрецам Рождество Христово было возвещено через появление новой звезды на небосводе. Они, по-видимому, сохранили пророчество тысячелетней давности своего земляка Валаама, которое гласило: «Вижу его, но ныне еще нет, зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля». Волхвы, пришедшие в Иерусалим, прямо вопросили Ирода: «Где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Матфея 2:1-6. Изумительная истина. Христос назван звездою за 1500 лет до нашей эры. Тем же названием засвидетельствованы мудрецами, пришедшими в Иерусалим: «Мы видели звезду его на востоке». Тем же именем назван он и в последней книге Библии «Откровение». «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам это в церквах. Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». Откровение 22:16. И, наконец, непостижимо драгоценное обетование каждому побеждающему христианину: «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, дам ему звезду утреннюю». Откровение 2:26-28. Вот некоторые библейские доводы о пришествии Христа из колена Иудина, дома царя Давида и во имя Отца Небесного. Но здесь Христос вынужден был засвидетельствовать: «И не принимаете меня, а когда придет иной во имя свое, его примите». Об этом грядущем пришествии иного во имя свое Библия тоже предлагает нам некоторые предсказания. Тот же патриарх Иаков о будущем своего сына Дана произнес совершенно противоположное, нежели о Иуде. Вот его мрачное пророчество о Дане. «Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, так что всадник его упадет назад». Изрекши это страшное будущее Дана, Иаков помолился Богу: «На помощь Твою надеюсь, Господи». Бытие 49:17-18. Ни об одном из остальных сыновей Иаков не призвал защиту Господню, а только о Дане. Змей был ведом первым людям, как воплощенный сатана, обольстивший Адама и Еву не покориться Богу, и тем самым увергший в грех все человечество. Так его называет и последняя книга Библии «Откровение». «Дракон, змей древний, который есть дьявол и сатана» — Откровение 22. Предположение о том, что Антихрист будет из колена Данова, основывается еще на этом, что в числе запечатленных из 12 колен Израилевых колено Данова не находим, но оно подменено коленом Манассиным. Откровение 7:4-8. Само кратковременное царствование Антихриста над обольщенными народами изображено в Откровении 16:10-11 в таком виде: «Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачно, и они кусали свои языки от страдания и хулили Бога Небесного от страданий своих и от язв своих, и не раскаялись в делах своих». Последняя попытка обольщенных народов и собрание их на брань против Господа и его народа завершится окончательным поражением сатанинской троицы. Так читаем об этом событии, которым закончится Божье правосудие. «И увидел я зверя, и царей земных, и воинства их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою. А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». Откровение 19:20-20:10. Вот таков удел вечности тех, кто отвергнул Спасителя, пришедшего во имя Отца Небесного, и принявших иного, грядущего во имя Свое.

Веди меня, Господи, узким путем. Веди в край небесный, блаженный. Всегда будь моим драгоценным отцом. Дай жить мне в любви совершенной. Преград очень много, а силы во мне, чтоб их победить, очень мало. Томлюсь в испытаниях душой, как в огне, от скорби и боли усталой. Я руку свою предлагаю тебе, возьми в свою правую руку. Веди меня к небу, дай силы в мольбе, в душе облегчи мою муку. Веди меня сам, Бог любви и чудес. Прошу и молюсь я сердечно. Хочу я достигнуть блаженных небес и там с Иисусом жить вечно.

Дорогие друзья, наконец нашей передачи мы оставляем наш адрес. Пожалуйста, пишите. Мы ждем и радуемся вашим письмам. Наш адрес: 274021, Украина, город Черновцы, улица Рылеева, 1. Передача «Надежда сегодня». Подготовила и провела передачу Людмила Поли. Пожалуйста, на этой неделе размышляйте о своей жизни и о вечности. До встречи через неделю.

Радио «На пути» продолжает свою работу. Приглашаем вас послушать 15-минутную передачу «Хвалите Господа» с музыкальными исполнениями во славу нашего Спасителя.

В течение этого часа, оставаясь на нашей волне, вы сможете услышать две радиопрограммы «Маяк надежды» и «Соприкосновение с истиной».

0: Здравствуйте! У микрофона ведущие Вячеслав и Ольга Шевелева.
1: ДВР. Многие из вас, друзья, слышали это сочетание букв. Оно означает «дети верующих родителей». В последнее время это определение стало немного нарицательным. Если хотят коротко охарактеризовать верующего парня или девушку, который знает Библию, ходит в церковь, участвует в каком-то служении, происходит из христианской семьи, но еще не пережил рождение свыше, о нем говорят ДВР.
0: Итак, хочу представить вам две точки зрения. Одну из них высказал молодой парень, рассказывая свое свидетельство. Другую – читательница христианского журнала.
2: Я из тех, кого называют ДВРами, то есть я сын верующих родителей. Я считаю, что в этом мне повезло. Родители были и есть очень хорошими людьми. Благодаря им я стал христианином.
3: ДВР никогда не сможет понять счастье пьяницы, уверовавшего в Бога, наркомана, которому жизнь дана дважды, рок-музыканта, изменившего свою жизнь. Не понять, потому что нет той точки отсчета, резкого поворота в жизни.
1: Два мнения по одному вопросу. Я лично придерживаюсь первого мнения. Скажу честно, осознала, что мне посчастливилось, лишь когда ощутила сладость жизни с Богом. До этого я роптала, что мою жизнь ограничивают, не дают быть такой, как все. Сегодня я очень признательна Богу за маму-христианку, за ее молитвы и терпение ко мне.
0: Что касается второй точки зрения, думаю, чтобы понять, что такое грязь, не обязательно влезать в нее по уши. Чтобы ощутить свою греховность, не надо становиться алкоголиком или наркоманом. Достаточно честно заглянуть в себя, оценить мотивы своих поступков, остановить мысль и проверить ее на чистоту. Этого будет достаточно, чтобы понять, что дети верующих родителей, несмотря на внешнюю порядочность, нуждаются в покаянии не меньше, чем пьяница или наркоман.
1: В Библии есть образы детей верующих родителей, как положительные, так и отрицательные. Авель, Исаак, Иосиф, Моисей, Эсфирь, Иоанн Креститель, Тимофей – это ДВРы. Все они достойные, хорошие люди.
0: С другой стороны, Каин, Измаил, Исав, Авессалом – также дети верующих родителей, избравшие другой путь. Но таковых имен значительно меньше.
1: Вспомните Офни и Финиеса, сыновей священника Илии, которые своим аморальным образом жизни отвращали народ от жертвоприношений.
0: Не пошли по стопам отца и сыновья прекрасного человека Божьего Самуила, хотя он сам был сыном достойных родителей. В первой книге царств, 8 главе, записаны слова израильских старейшин. «И сказали ему, вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставь над нами царя».
1: Говорят, яблочко от яблоньки недалеко падает. Исходя из этого, у верующих родителей должны быть верующие дети. В 70% случаев так оно и есть. Но ни в коем случае нельзя обвинять отца и мать, которые вкладывали все самое доброе в детей, но те не пошли путем Христа. Здесь играет роль свободная воля каждого. Один автор сказал так.
0: «Я нашел, что родословная моего Спасителя странно пестрит четырьмя замечательными переменами на протяжении четырех поколений. Раваам родил Авию.
1: Плохой отец родил плохого сына.
0: Авия родил Ассу.
1: Плохой отец и хороший сын.
0: Асса родил Иосафата.
1: Хороший отец и хороший сын.
0: Иосафат родил Иорама.
1: Хороший отец и плохой сын.
0: Из этого я вижу, что благочестие моего отца не может быть унаследовано. Для меня это недобрая весть. Но также я вижу, что и фактическое нечестие тоже ненаследственно. А это добрая весть для моего сына».

0: В основном христианское воспитание приносит добрые результаты. Пусть не сразу, через годы, но плоды покаяния есть. Часто после смерти родителей дети приходят к Богу. Почти каждый, кто рос в христианской семье, переживает кризис в возрасте 13-16 лет. Детская вера должна перерасти в личную убежденность. Как раз в этот период жизни дети верующих родителей решают самый важный вопрос жизни – быть с Богом или без Него. Вот что рассказал об этом периоде своей жизни ректор Санкт-Петербургского христианского университета Федор Макан в интервью газете «Мир».
1: До 14 лет родители учили меня молиться. Мы вместе читали Библию. Нас, детей, водили в церковь. Там работала воскресная школа, хотя и запрещенная. 15-16 лет – годы сомнения. Я блуждал между миром и церковью. Мир привлекал меня тем, что все можно. Все так интересно, вседозволенность полная. Со стороны это казалось веселым и интересным. Я стал показывать родителям, как неинтересно мне жить по их указке. Тогда мать с отцом однажды сказали: «Садись, поговорим. Ты уже вырос, начинаешь делать выбор в жизни. Все, что надо было знать о Боге, ты знаешь, и куда ты пойдешь, в ад или рай, тебе решать. Дальше живи как хочешь». Это обещание мои родители сдержали. Мама просто ждала. Когда бы я ни пришел, в час или 12 часов ночи всегда был ужин. Потом я слышал, как она за меня молится. Это было самое страшное. В какой бы компании я ни оказался, я знал, что меня ждет мать. От этого не находил себе места. Знал, что надо идти домой, потому что мать молится. Если бы она меня отругала, ударила, мне было бы легче. В 17 лет я понял, что Бог – это не миф, а реальность, и с Ним шутить страшно. Я действительно услышал Его голос и стал христианином.

0: Друзья, напомню, что вы слушаете Трансмировое радио и программу «Маяк надежды». Нашу тему продолжит радиопостановка «День рождения» по рассказу Елены Чепилки.
1: Мам, купи мне новые джинсы. Я их буду носить в школу.
2: В школу лучше ходить в брюках. Да и потом, у тебя уже есть джинсы.
1: Те уже не модные, мам. Сейчас такие никто не носит.
2: А, понятно. Тогда потерпи немного. Вот закончишь школу и, пожалуйста, покупай себе самые модные джинсы на свете. А сейчас нам с папой надо выделить деньги на куртку Наташи, на ботинки Илюши, на кофту для Лены, портфель для Андрея.
1: Ну так всегда.
2: Да, дорогой, у тебя есть еще две сестры, два брата, и нам их тоже надо кормить и одевать. Почему бы тебе на каникулах не пойти подработать с папой?
1: Конечно, пойду, в первый раз, что ли. Но до каникул почти 2 месяца. Может, вы с папой дадите мне денег в долг?
2: Не можем мы сейчас одолжить тебе денег. Ты же видишь, есть нужды поважнее.
1: Ну так всегда.
0: Сергей разочарованный вышел из кухни, а потом и вообще из дома. А его мама прямо на кухне опустилась на колени и начала тихий разговор с Богом. Как хорошо, что есть матери, которые умеют молиться о своих сыновьях. Сергей вышел на улицу. Уже смеркалось. Он огляделся. Возле соседнего подъезда толпились ребята. В центре толпы Женька из параллельного класса с гитарой в руках напевал ломающимся голосом не очень приличные куплеты. Доносился озорной смех девчонок. Он хотел было пройти мимо, но его окликнули знакомым, почему-то всегда волнующим его голосом.
3: «Сереженька, ты не заблудился, а? Может, тебя проводить? Не скучно одному?»
0: Сергей оглянулся. На него с улыбкой смотрела Вика, девочка из их класса. Она пришла к ним совсем недавно, но, похоже, быстро влилась в коллектив и держалась в кругу ребят и девчонок вполне свободно. Сережа окинул девушку восхищенным взглядом. Вьющиеся темные волосы, длинные накрашенные ресницы оттеняли ее темные глубокие глаза. Она словно сошла со странички модного журнала. Только вот юбка уж очень короткая. Но ведь Вика неверующая девочка, не такая, как его друзья-христиане, с которыми он привык общаться в церкви и дома.
4: «Да оставь ты его, Викуль, он же у нас белая ворона. Пусть идет своей дорогой».
3: «Почему белая ворона?»
4: «Да баптист он, не знаешь, что ли».
3: «Он или его родители?»
0: А Сергей уходил прочь, сам не зная куда. Может, просто, чтобы побыть одному. Почему-то от Викиного внимания ему вдруг стало тревожно. Он сел на скамейку у глубины скверика и стал наблюдать за толпой возле подъезда. В голове крутилась одна и та же мысль. Где взять деньги на джинсы? Он должен их купить, должен. Такие же, как у Андрея из их класса, а может быть еще лучше. Когда вчера Андрей вошел в класс в своей обновке, Сережа услышал громкий, восхищенный возглас Вики.
3: «Ух ты, ребята, посмотрите на Андрея. Ну ты даешь. Джинсы, класс. Сколько стоит, Андрюха?»
0: Сережа видел, как Андрей был рад слышать такое. Да еще от Вики, которые были неравнодушны многие мальчишки в классе. А его она вообще не замечала. И вот сегодня заговорила с ним в первый раз. Да еще как.
1: «Может, стоит позвонить деду и попросить у него немного денег? А что-нибудь, может, подкинет отец?»
0: С надеждой подумал Сергей и в одиночестве побрел домой. Облако табачного дыма скрыло толпу поющих ребят. Скоро он им всем утрет нос. Да, он должен купить джинсы лучше, чем у Андрея. После ужина Сергей заглянул в комнату отца. Тот, хотя и уставший после рабочего дня, читал Библию. Нет, просить денег у отца он не станет. Неудобно как-то. На другой день после уроков Сергей заехал к дедушке, чтобы поговорить с ним о своей проблеме. Тот, услышав о деньгах, с радостью засеменил к старому комоду, открыл дверцу и из конфетной коробочки достал деньги. Сережа пересчитал их. На джинсы самое модное вполне хватит. Ох, и выручил его дедушка. И все в тайне сохранить обещал. Ну, пока он не купит себе джинсы. Может быть, мама немного обидится, но простит. Ведь он же обязательно отработает. Через два дня Сергей собирался отправиться на вещевой рынок за покупкой. Он уже не раз мечтал о том, как войдет в класс в красивых модных джинсах, как ахнут ребята, удивится Вика. И он, наконец, будет чувствовать себя с этой девчонкой свободно и уверенно. На другой день в классе произошло следующее. На большой перемене, сразу после звонка с урока, Вика вскочила на стул, захлопала в ладоши и крикнула на весь класс.
3: «Ребята, все внимание, сенсация! В воскресенье я отмечаю свой день рождения. Все жду у себя в 6 часов вечера. Будет угощение, музыка, танцы и море цветов. Жду всех!»
0: И вдруг она резко повернулась к Сергею, громко, чтобы все слышали, спросила.
3: «Сереженька, а ты придешь? Я и тебя приглашаю».
1: «Конечно, раз приглашаешь».
0: На всех переменах одноклассники обсуждали приглашение на день рождения. Решили сброситься и купить общий подарок. Андрей при этом сказал, что купит подарок лично от себя. На другой день ребята дружно сдавали деньги. Сергей тоже сдал, а потом все уроки мечтал о том, что завтра утром поедет на базар и купит себе новые фирменные джинсы и наденет их на день рождения к Вике.

0: субботу на городском толчке было, как всегда, шумно и многолюдно. Сергей стал уверенно пробираться сквозь толпу к дальним прилавкам, где продавались дорогие товары. Здесь, в этих рядах, он был впервые. Вдруг возле прилавка с украшениями Сергей заметил знакомую фигуру Андрея.
1: «О, привет! Ты чего тут?
2: А ты?»
1: «Я-то ясно чего. Завтра же у Вики день рождения. Смотри, что я ей хочу купить. Вот этот серебряный браслет из серьги. Классный, да?»
2: «А денег у тебя достаточно?»
1: «Найдется».
0: Андрей купил подарок и, попрощавшись, ушел. Только почему-то у Сергея совсем испортилось настроение. Ему хотелось молиться, но мысли путались и мешались в голове. Он сам не мог разобраться в нахлынувших на него чувствах. Он представил восхищенное лицо Вики, принимающей подарок Андрея. Ясно увидел, как она надевает на свою руку красивый браслет, как хвастается новыми сережками. А что он принесет ей? Нет, общий подарок — это совсем не то. А что если... Новая мысль явилась как озарение. Он посмотрел в сторону прилавка с джинсами, развернулся и уверенно направился к тому месту, где только что встретился с Андреем. Вот и дорогой кулончик. У него хватит денег купить его. А джинсы никуда не денутся. Он заработает денег и на них, и на то, чтобы отдать долг дедушке. Да и скандала дома не будет. Не придется оправдываться перед родителями.

0: лестнице. Отец вежливо спросил:
1: «Ты уверен, сын, что тебе надо туда идти?»
2: «Ну что в этом плохого, пап? Не хочу портить отношения с ребятами».
1: «Но у них совсем другие интересы, другие привычки. Вспомни первый псалом Давида. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей».
2: «Пап, ну имею я право хоть один раз сходить на день рождения одноклассницы. Я помню первый псалом Давида и другие места из Библии. Не волнуйся ты за меня».
1: «Ну что ж, сынок, иди. Может быть, сегодня ты не просто вспомнишь заученные строки, но прочувствуешь их сердцем».
0: Когда за Сергеем закрылась входная дверь, родители, не сговариваясь, вместе пошли молиться за своего старшего сына. Во дворе было шумно. Ребята стайками собирались возле дома Вики. Девочки держали красивый чайный сервиз, подарок от всех. Вика кружилась на высоких каблучках, позволяя рассматривать свое нарядное белое платье. Ярко накрашенные губы счастливо улыбались.
3: «А сейчас Вика будет еще красивее».
0: Громко, чтобы все слышали, проговорил Андрей, уверенно подходя к имениннице. Под восторженные аплодисменты он надел на тонкую руку серебряный браслет, а серьги положил в ладошку. Сергей наблюдал за самодовольно улыбающимся Андреем и ждал подходящего момента. Когда мама Вики пригласила ребят к столу, Сергей остановил всех, сказал:
2: «Секундочку, это тебе, Вика, от меня».
0: И он положил в ее ладошку изящную коробочку с украшением. Вика, открыв ее, застыла от удивления.
4: «Ты что, Серега? Я не могу принять, это слишком дорогой подарок».
2: «Не волнуйся, это куплено на мои личные деньги, я их заработал».
0: Вика прервала неловкую паузу восторженным смехом. Надев украшение, она неожиданно подбежала к Сергею и, обвив руками его шею, чмокнула в щеку. Еще долго он чувствовал сладкий запах ее духов и вспоминал застывшего от разочарования Андрея. Затем Вика, схватив Сергея за руку, повлекла за собой к столу. Он был счастлив. Мама Вики появилась перед ребятами с хитрой улыбкой и попросила тишины. По привычке Сережа встал, думая, что пришло время молиться, но через мгновение понял свою оплошность и быстро нашел выход из положения, захлопав в ладоши, призывая одноклассников угомониться. Мама Вики достала из-за спины две бутылки шампанского и передала Сергею. Тот растерялся.
3: «Давай я, а то ты на всех тут искупаешь».
0: Но Сергей одну бутылку поставил на пол, а другую начал уверенно откупоривать. Для новичка это было трудным делом. Через несколько мгновений раздался хлопок, и неудержимая искристая пена полилась из бутылки прямо на красивый торт. По лицу Вики пробежала тень недовольства, но она быстро подхватила расставленные на столе бокалы и помогла Сергею налить шампанское. Первый тост сказала Викина мама. Он был красивым. Но какими жалкими кажутся пожелания, произнесенные над бокалом вина, по сравнению с молитвой матери, благословляющей своего ребенка. Сергей невольно подумал об этом, слушая тост. Неужели теперь надо пить? Сергей смотрел, как один за другим ребята опустошали бокалы, а он, все не решаясь, держал свой вспотевшими руками.
4: «Ты че, Сережа, не согласен с моей мамой? Ты не желаешь мне в жизни счастья?»
2: «Желаю».
4: «Тогда пей до дна, а то я обижусь. Ну же! Ну вот, отлично! Я тобой довольна, ты мне таким нравишься».
0: Ребята принялись за еду, зазвучали их шутки и смех. Сергей мысленно попросил у Бога прощения и дал слово, что больше пить не будет. Но потом снова звенели бокалы, и Сергей злился на себя за то, что так быстро нарушил только что данное себе и Богу слово. Непривычно кружилась голова, по телу разливалось приятное тепло, хотелось спать. Вика что-то шептала ему на ухо. Иногда он понимал сказанное ею, и от этого еще сильнее кружилась голова. Где-то глубоко внутри просыпалось чувство вины перед Богом, перед всем чистым и святым, чему его всю жизнь учили родители.

0: Небрежным жестом Вика поставила на журнальный столик хрустальную пепельницу. Достала пачку сигарет, зажигалку и, словно рекламируя перед камерой табачное изделие, красивым жестом взяла сигарету и закурила. Кое-кто из девчонок присоединился к ней. Потом задымили ребята. Андрей здесь не оставил Сергея в покое, сказал:
1: «Викочка, что же ты про Сереженьку своего забыла? Ему что, сигареты не досталось?»
2: «Ах, Сережа, извини, закурим? А хочешь одну на двоих?»
0: Из новой пачки она достала сигарету, подошла с нею к Сереже, села ему на колени и протянула испачканную яркой помадой сигарету. Сергея охватило вдруг сильное отвращение. Он выхватил из рук Вики сигарету, обжигая пальцы, скомкал ее и бросил на стол. Потом подхватил девушку на руки, поставил посреди комнаты и, схватил свой пиджак, выбежал из квартиры.

0: Сергей быстро шел по направлению к своему дому. В его памяти отчетливо звучали слова: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». На душе было темно и мучительно больно. У своего дома он вдруг резко повернул и пошел вглубь старого сквера. Прижался горячей щекой к шершавому стволу клена и зарыдал. Он рыдал от разочарования, постигшего его, от увиденной правды, от стыда и боли. Он не думал, что мир без Бога такой грязный и неприятный, и что он испачкался об него.
1: «Прости меня, Господи, за все прости. Ни дня, ни часа не хочу жить без Тебя. Не хочу».
0: Ему вспомнились молодежные общения в церкви, поездки в христианские лагеря. Какие, оказывается, разные две половины человечества живут рядом. Одни с Богом, другие без Него. В этот вечер Сергей впервые ощутил в своем сердце глубину истинной веры и настоящего общения с Богом. Почему-то после того дня рождения никто из ребят в классе не удивлялся, что Сергей стал на переменах читать Новый Завет и говорить о Боге. А Вика стала обходить его стороной, прячась за спину Андрея. Впрочем, Сергей при этом уже не чувствовал себя несчастным. Он понял цену земной красоты и познал красоту другую, которая в гармонии с чистотой и святостью дана людям самим Творцом.

0: Итак, мои дорогие ДВРы, и я с вами в том числе, мы должны быть благодарны Богу за счастье родиться в христианской семье. Поверьте, у нас есть много преимуществ.
1: Нам не нужно бродить пустыней жизни в поисках пути. Мы знаем его с детства.
0: Нам дана привилегия жить рядом с прекрасными людьми.
1: Благодаря заповедям, которым научили нас наши родители, мы сохранили свою юность чистой, посвятив ее Христу.
0: Но не унывайте, те слушатели, кто пришел к Богу путем ошибок и мучительных исканий. Вы станьте первым, тем, кто будет в благословение всем родственникам, тем, кто первый будет молиться о них.
1: Пусть поддержкой для вас послужит следующая статистика. На вопрос, благодаря чему вы пришли к Богу, 75% респондентов ответили: благодаря родственникам и друзьям-христианам. На 6% обращенных повлияли проповеди. 5% опрошенных назвали воскресную школу. 2% – церковные мероприятия. И 2% пришли к Богу благодаря большим евангелизациям.
0: Хочется ободрить тех родителей, чьи дети еще не стали детьми Небесного Отца. Молитесь о них. Я верю, что тысячи молитв, произнесенных за наших необращенных родных людей, услышаны. И если не сразу, когда-то мы получим на них ответ.
1: Итак, не станем от детей скрывать. Расскажем следующим поколениям о всех делах Господних, Его могуществе и сотворенном чуде, чтобы знало следующее поколение закон, и нерожденные еще, когда придет их час, своим расскажут детям. Тогда продлится в людях вера в Бога, и не забудутся дела Его. Псалом 77.

0: Слушатели, время нашей передачи истекло. Приглашаем снова встретиться через неделю в это же время и на этой же волне. А ваших писем ждем по адресу. Радиопрограмма «Маяк надежды». Почтовый ящик 9393. Харьков, 61003. Украина.
1: Над программой работали Валентина Кульчицкая, Вячеслав и Ольга Шевелевы. Запись сделана в харьковской студии Трансмирового радио.
0: До следующих встреч в эфире. И на прощание слово из Библии. Псалом 33, стихи 12 и 15.
1: «Как Бога любить, я хочу научить вас. Послушайте, дети мои. От зла отвернитесь, творите добро, к миру стремитесь, трудитесь во имя Его».

0: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать одну из проповедей Чарльза Стэнли. Эта проповедь выходит в цикле радиопередач «Соприкосновение с истиной».
1: Когда люди смотрят на то, как вы живете, а вы живете праведной жизнью, тогда они видят в вашей жизни Христа. Они видят в вас отражение Бога, которое они не могли бы увидеть иным способом. Человеческое тело — это видимый, живой, двигающийся Божий храм. Через нас Бог выразил то, каким Он является. Сделайте свое тело выражением вашей веры. Чарльз Стэнли продолжает учить на тему, как полностью раскрыть свой потенциал.

передача прикосновений с Чарльзом Стэнли. Зачастую мы не обращаем внимания на этот ключевой фактор, который может помочь нам раскрыть наш потенциал. Очень часто мы уделяем больше внимания оттачиванию наших умений и талантов и использованию даров. Делаем все возможное, переворачиваем каждый камушек, чтобы помочь себе противостать любой оппозиции, и думаем, что это поможет нам добраться туда, куда мы хотим. Мы игнорируем критику, строим отношения с окружающими и надеемся, что это поможет нам преодолеть трудности и достичь того, что для нас приготовил Бог. Порой мы думаем о том, кем Бог желает нас видеть, думаем о вещах, которых Он желает, чтобы мы достигли, о том, чтобы мы в конечном счете раскрыли в жизни весь свой потенциал. Но истина заключается в том, что каждый день своей жизни мы встречаемся с трудностями, которые не дают нам достичь намеченных целей. И когда мы думаем о том, что возможно и достижимо, часто мы упускаем один из тех ключевых факторов. Мы продолжаем серию проповедей под названием «Как полностью раскрыть свой потенциал». Мы говорили о чистом сердце, о чистом разуме, о рациональном использовании времени. И сегодня я хочу поговорить с вами на тему «Здоровое тело». Мы не сможем достичь своего потенциала, пока не позаботимся о своем теле, потому что забота о своем теле очень важна. Итак, я хочу вместе с вами обратиться к первому посланию к Коринфянам, 6 главе. Я не хочу объяснять его, просто хочу, чтобы мы вместе его прочитали. Апостол Павел писал послание к Коринфской церкви, которая неправильно интерпретировала его слова. Дважды Павел сказал, к примеру, в 12 стихе 6 главы, «Все мне позволительно». Он говорил это и в 10 главе. И некоторые из христиан Коринфской церкви поняли это так, будто они вольны делать все, что пожелают. Другими словами, Павел сказал, что все нам позволительно, но он не сказал, что все позволено. Здесь он говорил об определенном аспекте христианской жизни, о том, чего требовал закон. И коринфяне решили, что так как они свободны во Христе, то они вольны делать все, что пожелают, то есть вольны вступать в любые сексуальные отношения, которые посчитают правильными. И Павел пишет им, чтобы прояснить значение этих слов. Все сводится к последним строчкам, где Павел говорит, «Не знаете ли, что тела ваши суть храм, живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии». Итак, он заканчивает отрывок следующим образом. И я просто хочу подчеркнуть эти последние два стиха, где он говорит о том, что тела наши суть храм, живущего в нас Святого Духа. Этим он хочет сказать, что тела не ваши, и что они никогда вашими не будут. Мы его собственность, мы сотворены им. И он говорит, что мы сотворены, чтобы воздавать ему славу и честь. Итак, когда мы размышляем о достижении своего потенциала и о важности правильного отношения к своему телу, часто нас интересуют совсем другие вещи. Мы думаем о таких вещах, как образование, умения, таланты, способности, дары и возможности. И все это тоже важно. Но правда в том, что если мы не будем здоровы, тогда не сможем достичь своего потенциала. Итак, имея это в виду, я хочу, чтобы мы задумались об этой основополагающей мысли. Мы часто становимся свидетелями того, что люди живут своей жизнью, проходят определенные ситуации и обстоятельства, а только потом задумываются над тем, как они себя чувствуют. Или же они думают о том, почему же они не могут достичь своего потенциала, и часто довольствуются тем, что имеют. Не всегда можно контролировать свои чувства, и мы уже достаточно говорили об этом. Мы не живем чувствами, мы живем верой и доверяем Богу, потому что Он помогает нам достичь и добиться того, чего хочет Он. Но мы несем ответственность за свои поступки. Мы сказали, что ответственность Бога, конечно же, в том, что Он дает нам умения, способности и таланты. Его ответственность — дать нам направление в жизни. Мы хотим, чтобы наша жизнь была согласована с Божьей волей для нас. И Господь говорит, что предназначение нашего тела — это принести Ему славу и честь. Это также должно быть и нашим желанием. Бог сделает то, что зависит от Него. Но у нас есть своя ответственность и своя роль в этом. И одна из областей нашей ответственности — это хранить наше сердце чистым, чтобы наша жизнь была безупречна. Наш разум должен быть чистым, чтобы мы думали так, как думает Бог, и мы можем это сделать. И, конечно же, мы должны рационально и правильно использовать свое время, чтобы у нас всегда было время для Бога и для того, чтобы искать направление для всей нашей жизни.
но также в жизни очень много обстоятельств и ситуаций, в которые может попадать наше тело, и за которые мы должны нести ответственность. Итак, имея это в виду, я хочу сказать, что Бог запланировал, чтобы мы наверняка могли достичь своего потенциала, и наши тела должны быть частью этого. Я думаю, самым большим доказательством этого является Его воплощение Иисуса в человеческое тело во время Его жизни на земле. Он познал все, что не чуждо человеку, кроме греха. Он жил среди нас, ходил среди нас, вставал на колени и молился. Он дотрагивался до других своей рукой. Он много времени проводил со своими учениками. И они делали очень много вещей. Он брал детей на руки, прикасался к людям. Протянутая рука Иисуса символизировала близость Божьей любви. Что бы Он ни делал, Он служил. Он изливал на людей свою любовь, ходил среди нас, будучи стопроцентным человеком. Это должно говорить нам о многом, потому что святой, совершенный, безгрешный, чистый Бог пожелал воплотиться в человеческое тело и ходить среди людей, чтобы реализовать и помочь нам понять Бога. И все это Он делал, будучи в человеческом теле. Он сказал: «Тела ваши — суть храм живущего в вас Святого Духа». Кто-то может сказать: «А если этот человек не христианин, является ли его тело также храмом Святого Духа?» Позвольте мне задать вам следующий вопрос. Если бы вы не пришли сюда сегодня, было бы это здание церковью? Конечно же, да. Здание будет пустым, но оно все так же будет являться церковью. Тело каждого отдельно взятого человека было сотворено Богом для того, чтобы оно было храмом Святого Духа, который должен там обитать. Это мое мнение об этом, то, что я могу сказать о человеческом теле, которое является священным. И мы можем говорить о многом, о том, как люди относятся к своим телам. Но подумайте о следующем. Сам Бог поместил себя в человеческое тело для того, чтобы открыть себя человечеству. Если вникнуть в это, то сразу задумываешься над тем, как он жил, как он ходил среди людей. Он показал нам, какой жизнью мог бы жить человек. Но знаете что? Если бы он не пришел в человеческом теле, что бы мы тогда могли сказать? Когда люди смотрят на то, как вы живете, а вы живете праведной жизнью, тогда они видят в вашей жизни Христа. Они видят в вас отражение Бога, которое они не могли бы увидеть иным способом. Человеческое тело — это видимый, живой, двигающийся Божий храм. Через нас Бог выразил то, каким Он является. Итак, Он сотворил нас для Себя. Я хочу подчеркнуть, что именно по этой причине Он заложил в нас огромный потенциал, и мы должны открыть для Себя, что же это такое, а затем воплощать это в жизнь, и посредством нашей жизни воздавать Ему славу и честь. Итак, задумайтесь над тем, что Павел говорит 1 Коринфянам, 6 главе. «Вы не свои, а Его». То есть наши тела принадлежат живому Богу. Итак, если мое тело принадлежит Богу, то мне необходимо решить, буду ли я заботиться о нем, или же я буду игнорировать его нужды и наносить ему вред. Но мое тело принадлежит Богу, и думаю, никто из вас не захотел бы войти в это здание, и как ему заблагорассудится выкрасить все красной или черной краской, и так далее. Одним словом, совершить акт вандализма. Почему вы не поступите таким образом? Мы уважительно относимся к этому месту, потому что знаем, чем оно является. Это место, где Божий народ прославляет Бога. Что еще более важно, каждое отдельно взятое здание, где есть хотя бы один человек, наполнено Духом Святым. Потому что вовсе не обязательно, чтобы Бог обитал в этом здании. Бог обитает в сердцах людей, которые находятся в этом здании. Итак, когда мы думаем об этом, нам нужно понимать, что в этом плане есть разница между природой и людьми, как Божьими творениями. Люди верят, что Бог пребывает везде, и что Бог во всем. Да, Бог есть везде, так как Он вездесущ, но Он не пребывает в животных, деревьях и камнях. Он пребывает в человеческом сердце. Он не пребывает в зданиях, подобно тому, как Он пребывает в человеческих сердцах. Ваше тело, ваша душа, ваш дух — все это есть храм Бога Живого. И поэтому на нас лежит ответственность заботиться о своих телах. Только подумайте о том, что Иисус был здесь на земле, о том, что между нами ходил живой Бог. Он заложил в Адама и Еву огромный потенциал, и та ответственность, которая лежала на них тогда, лежит на нас и сейчас. Другими словами, кем бы вы ни являлись, в каком бы теле ни находились, а у всех у нас свой характер, но правда заключается в том, что Бог выбрал каждого из нас для того, чтобы мы воздавали Ему славу и честь. Мы Его собственность. Мы сотворены согласно Его замыслу, предназначению и цели.
Он сказал, что обитает среди нас. Итак, задумаемся над следующим. Есть неоспоримая связь между реализацией нашего потенциала и тем телом, которое мы имеем. И мы должны помнить, что, к примеру, нездоровое тело часто мешает достижению наших целей. Поэтому позвольте подчеркнуть две важные вещи. Во-первых, есть люди, которые годами болеют, но в которых заложен огромный потенциал, проявляющийся в умении влиять на большое количество людей. Итак, думаю, что к каждой болезни необходимо подходить в индивидуальном порядке, но есть люди, тело которых не функционирует, и поэтому они не могут полностью раскрыть свой потенциал. Но все же некоторым людям это удается, и у меня есть этому прекрасный пример. Был один пастор, с которым я познакомился достаточно давно, он жил здесь, в Атланте, и он был прикован к постели. Он звонил ко мне 4-5 раз в неделю и подолгу разговаривал со мной, и это самое лучшее, что он мог для меня сделать. И вот он звонил ко мне 4-5 раз в неделю и спрашивал, за что я хочу, чтобы он помолился. Также он звонил мне в воскресное утро или же в субботу вечером и спрашивал, о чем я собираюсь проповедовать. Также он спрашивал, о чем ему помолиться, как я себя чувствую и так далее. Итак, вот вам пример пастора, который был прикован к постели на протяжении долгого времени. Но несмотря на больное тело, у него была непоколебимая вера. И я никогда не смогу сказать, что у этого человека небольшой потенциал, потому что ни мне, ни вам не под силу судить о чьем-либо потенциале. Итак, этот человек является совершенным примером христианина, у которого была сильна вера, и его посвящение молитве и вера в Бога были непоколебимы. Несмотря на то, что он страдал физически, я даже не могу описать размеры заложенного в нем потенциала. И причина в том, что никто до конца не знает силу молитвы одного человека. Думаю, что когда большинство из нас или же все мы окажемся на небе, мы вспомним прошлые деньки, если это будет возможно сделать, и увидим, насколько молитва одного человека повлияла на наши жизни. Можно сказать, к примеру, что самой сильной является молитва матери за своих детей. Так? Есть в этом что-то неописуемое, чего мы не можем понять. Мы не знаем, почему один человек достигает своего потенциала, а другой нет. Итак, мы здесь собрались не для того, чтобы судить о других людях с этой точки зрения. Я хочу сказать, что есть редкие исключения, когда люди имеют больные тела, и, возможно, из-за этого они не могут достичь того потенциала, которого бы могли. Возможно, это из-за того, что они прикованы к постели, что они проходят через сложный период, и их жизнь полна боли. Итак, давайте задумаемся о том, почему мы позволяем своим телам находиться в таком состоянии. У одних это начинается позже, у других раньше. Существует идея о том, что мы можем относиться к этому телу по-старому, так как нам хочется, и что у нас все получится. Но мы забываем о том, что тело наше — это храм Святого Духа. Мы не владеем им, оно нам не принадлежит. Это собственность Бога. Я думаю, что мы должны научить своих детей этому. Мы должны говорить им, «Твое тело принадлежит не тебе, но принадлежит живому Богу, который тебя сотворил. Так что ты не имеешь права употреблять алкоголь и наркотики. Ты не имеешь права уничтожить свое физическое тело. Оно не твое. Оно принадлежит Богу. Ты не имеешь права курить. Это Божье тело. Вы можете сказать, что вам принадлежит привилегия делать со своим телом все, что вы захотите. Но это не так. Правительство может дать вам это право. Ваша семья может дать вам разрешение делать это. Но Бог не дает вам такого разрешения. Бог не дал нам разрешения делать что-либо, что может навредить нашему физическому телу. Потому что очень важно иметь здоровое тело, если мы хотим достичь своего потенциала. Иногда нам кажется, что у нас есть свобода делать все, что мы захотим. И вот именно об этом и говорит Павел. Вы знаете, какой была реакция коринфян? Но знаете ли, мы свободны во Христе. Мы можем делать все, что захотим. Но тело не принадлежит нам, оно принадлежит Богу живому. И когда я размышляю об этом, вот что приходит мне на ум. Смотрите, все, что является врагом для моего тела, является врагом для моего потенциала. Хорошо, давайте назовем некоторых врагов нашего тела. Если вы этим не занимаетесь, можете расслабиться. А если да, то у вас большие неприятности. К примеру, алкоголь является врагом нашего тела. Кто-то может возразить, мол, это всего лишь безобидный глоток. Но он является врагом нашего тела. Алкоголь влияет на мозг. И в этом нет ни капли сомнения. Интересно, как обстоит дело с табаком? Мы поговорим об этом через несколько минут. Но интересно то, как мы пришли к этому, потому что никто не хочет говорить об алкоголе. И знаете почему? Потому что алкоголь является скорее не врагом, а другом. Потому что он приносит хорошую прибыль. Вот чем он является. Все дело в алчности.
Людям важна прибыль, деньги. Итак, что же происходит? Совсем недавно, на прошлой неделе, кто-то рассказывал мне о сыне, который говорил со своим отцом, даже спорил с ним на тему выпивки. И отец говорил своему сыну, что он не должен даже прикасаться к пиву. И при этом у него в холодильнике стояло 6 бутылок пива. Итак, кто-то может сказать, «Ну я не пью крепкие напитки, это же просто пиво». Позвольте сказать вам, что такое пиво. Нет никаких сомнений в том, что пиво отрицательно влияет на мозг человека, на печень, на сердце и на все остальные органы. Алкоголь является врагом нашего тела. Табак также является врагом человеческого тела. Он влияет на ваши легкие, на сердце. И при этом люди умудряются говорить, «Я могу делать со своим телом все, что угодно, но это не ваша привилегия». И если вам все равно, что с вами будет происходить, значит, вас не волнует тот факт, что ваше тело — храм Божий. Тогда вам безразличен ваш собственный потенциал. Вам все равно, курите вы или пьете, потому что вы делаете все, что пожелаете. Все, чего вы добьетесь таким образом, вы уничтожите то, что вам не принадлежит. Вы решаете наполнить свои легкие дымом, как делают многие, и при этом говорите, «Знаете ли, это мое тело, я имею право делать все, что захочу». У вас нет права делать все, что вы хотите, нанося при этом вред своему собственному телу. У вас нет такого права. Далее наркотики. Когда я думаю о том, что произошло с этой страной, когда я думаю о проблеме наркомании, я понимаю, что это все жадность и жажда наживы. И несмотря на это, послушайте, люди, которые употребляют наркотики, виновны. Они уничтожают свой мозг, уничтожают свое тело. И неважно, наркотики с улицы или наркотики, купленные в аптеке, в любом случае может случиться передозировка. Вы должны размышлять так, если это вредно для моего тела, тогда это разрушает храм Бога Живого. Это грех против Бога осквернять свое тело. Задумайтесь над тем, что блуд тоже может осквернять ваше тело. Это один из путей. Но что бы это ни было, алкоголь, наркотики, табак, это все есть осквернение храма Божьего. Все это есть враги Божьего тела. Не нашего тела, а Божьего. Да, тело носит ваше имя, но это Божье тело. Но давайте взглянем еще и на другие вещи. Что-то вы замолчали. К примеру, табачная индустрия тратит 6 миллиардов долларов в год на рекламу. Алкогольная — более 2 миллиардов долларов в год. И все, о чем я могу подумать, когда слышу такие цифры, это что 70% телевизионного эфира забито рекламой алкоголя и наркотиков, а табачная продукция встречается абсолютно везде. А люди, которые имеют наибольший успех, это те, которые занимаются этим бизнесом. И все это большая ложь. Если всерьез задуматься над этим, то понимаешь, что мы одна из прогрессивных наций во всем мире, и при этом мы самые больные. В 2001 году мы потратили 2 триллиона долларов на здравоохранение. $2 триллиона. Я думаю, что с такими деньгами можно донести Евангелие до каждого человека в мире. До каждого. $2 триллиона. И все это, потому что мы думаем, что можем наносить вред своему телу, и что с нами все в порядке. Задумайтесь о сексуальных грехах, СПИД и все сопутствующие болезни. Кто-то может сказать, со своим телом я могу делать все, что захочу. Нет, не можете. У вас нет такого права. Вы не имеете права неправильно пользоваться телом, в котором обитает Бог. Эти тела были сотворены Богом для того, чтобы Он смог осуществить свой план, чтобы это принесло Ему славу и честь. Все, что наносит вред человеческому телу, должно быть нашим врагом. К примеру, что вы можете сказать о стрессе? Вы можете сказать, ну все испытывают стресс. Это так, иногда мало стресса, иногда много стресса. Но если стрессовая ситуация не прекращается, как это влияет на нас? Это влияет на наше сердце, на мозг и на многие другие органы нашего тела. Если здесь есть доктора, то они могут перевести целый список негативных реакций организма на неправильное обращение со стороны человека. К примеру, есть миллионы. Миллионы и миллионы людей, которые годами живут в состоянии стресса. Некоторые сами создают себе стресс из-за преследующего их чувства вины. Некоторые подвергаются стрессу из-за различных трудностей и обстоятельств. И что же они делают? Вместо того, чтобы идти к Богу, они идут в бар, прибегая к помощи выпивки. И очень часто из-за различных ситуаций и обстоятельств один человек может отправиться к Богу, а другой к бутылке. Нет особой разницы, к чему вы идете в последнем случае, потому что смысл один. Вы наносите
наносите вред тому, что вам не принадлежит. У меня нет права поступать так. У меня нет такой привилегии. Видите ли, если бы только неверующие были виновны в этом, христиане тоже порой оказываются в этом виновными. Иногда нам даже кажется, что мы можем отделить это тело от живого Бога. А мы не можем, потому что Он обитает в теле каждого верующего. И поэтому у Него есть право говорить нам, что мы можем делать, а что нет. Давайте поговорим, к примеру, о диетах. Здесь нужно быть осторожными. Переедание влияет на ваше сердце и печень, и это может спровоцировать различные приступы и диабет. Сотни тысяч человек в год умирают из-за переедания, из-за ожирения. Я знаю, что у некоторых людей есть проблемы в физической сфере, но в чем же причина этого? Каждый год люди по всему миру тратят 33 миллиарда долларов. Послушайте, 33 миллиарда на то, чтобы сбросить лишний вес. Можете себе это представить? 33 миллиарда, чтобы сбросить вес. 33 миллиарда в год. И каждый раз, когда я слышу эту цифру, я думаю о том, сколько людей могло бы услышать Евангелие. Кто-то может сказать, вы много раз слышали об этих диетах, и тут я снова говорю об этом. Идете вы по супермаркету, и вам на глаза все время попадается журнал, в котором говорится о том, как сбросить лишний вес. Если у вас есть конечная цель, то она достижима с нами. Вот так можно сбросить вес. Это просто. И на следующей неделе выходит новый журнал о том, как сбросить вес, а на следующей еще один. Вы все это прекрасно знаете. Существует один хороший способ сбросить лишний вес. Вы знаете, самым простым ответом от Бога на этот вопрос является что? Дисциплина и упражнения. Вы можете сказать, что это не так-то просто. Я прекрасно понимаю вас. Жизнь — штука непростая. Понимаю. И я хочу, чтобы вам все это до такой степени надоело, чтобы вы наконец-то начали применять услышанное. Я не прошу вас принять то, что вы слышите. Я просто хочу сказать, что ваше тело принадлежит Богу, и что вы несете ответственность за то, чем вы его кормите, и как с ним обращаетесь. Будь то сверхурочный, стресс, или же проблемы с питанием и лишним весом. Далее, я также думаю о духе критики. Многие люди смотрят на все критически, в том числе и на себя. Другой пример. Как-то был проведен опыт, отобрали 600 человек, возрастом от 50 до 60 лет, и на протяжении 23 лет их тестировали. Люди, у которых было положительное отношение к здоровому образу жизни и к здоровому вообще, жили в среднем на 7,5 лет дольше, чем люди, у которых не было того правильного отношения к здоровью. Итак, отношение к здоровью играет определенную роль. Другими словами, если вы понимаете, что ваше тело является храмом Духа Святого и что оно принадлежит Богу, тогда ваш подход к тому, чем вы его угощаете, меняется. Некоторые люди наносят своим телам непоправимый вред. Некоторые просто игнорируют свое тело. Некоторые очень хорошо заботятся о своих телах. Иногда заботишься о теле наилучшим образом, но проблем меньше не становится. И знаете что? Я думаю, что Бог учтет тот факт, что мы с почтением относимся к тому, что принадлежит Ему. И мы просто принимаем Его как дорогого гостя. Правда в том, что мы обитель. Мы принимаем у себя в гостях живого Бога. И Он живет вместе с нашим духом, с тем, кем мы являемся, с тем, что в нас заложено. И каким вопросом мы должны задаться? Как мы будем относиться к этому? Все зависит от того, что я думаю об этом. Все зависит от того, кому, по моему мнению, оно принадлежит, и какова, по моему мнению, конечная цель. Цель человеческого тела — быть домом Духа Божьего, который обитает в нас, а также воздавать Ему славу и честь, так, чтобы через нас Бог выразил то, кем Он является, так, чтобы мы могли исполнить Его цель, Его план для нашей жизни. Когда я начинаю думать о таком предназначении человеческого тела, тогда я могу сказать следующее. Хорошо, что же мне предстоит делать? Приведет ли к проблемам в будущем то, что я делаю сейчас, и часто так и происходит. Итак, задумайтесь о том, как правильно относиться к своему телу. Я вам здесь не лучший указчик. Я просто хочу, чтобы вы поняли саму идею о том, что вы принадлежите Богу, а у Него есть нечто особенное, что Он приготовил только для вас. И только вы и Бог знаете, что это такое. Но весь наш разговор о том, сможете ли вы достичь своего потенциала и жить так, как Бог хочет, чтобы вы жили. Стремитесь ли вы быть в благословении? Бог благословит вас, если вы будете жить той жизнью, которую Он предусмотрел для вас, если вы будете относиться к своему телу должным образом. И сегодня я хочу сказать вам, что мы несем ответственность. Мы уже взрослые, и никто не несет ответственность за нас. Мы уже взрослые. Наша ответственность перед нашими детьми — показать им хороший пример и руководить ими. Но будучи взрослыми, мы ответственны перед Богом живым в том, как мы поступаем по отношению к своему телу. Это Божье повеление, чтобы наше тело было здоровым.
и пребывала в чистоте и святости. Только так мы сможем раскрыть свой потенциал, и причинение вреда своему телу — это грех перед Богом живым. Я воодушевляю вас серьезно задуматься о том, что вы сегодня услышали. Потому что тело-то у вас всего одно. Всего одно. Аминь. Отец, я молюсь о том, чтобы Дух Святой обличил сердце каждого человека, который находится сегодня здесь. Каждого, кто употребляет алкоголь, табак или наркотики. И который пытается дать этому рациональное объяснение. Избавь нас от всего, что нечисто в твоих глазах, а также от любых сексуальных отношений, которые неправедны перед тобой. Отец, обличи нас и покажи, что не созидает твой храм, чтобы мы были святы перед тобой, и чтобы мы могли ходить в присутствии твоем и в силе твоей, так, чтобы нам достичь твоей цели для нашей жизни. Я молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь.

0: Тихоокеанское время 10 часов.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Радио «На пути» продолжает свою работу. В течение этого часа мы предложим вам передачу «Примиритель», в которой прозвучит проповедь Игоря Циба.
2: Радиопрограмма «Примиритель» – это учебные уроки на радио, пасторские послания.
3: Слушайте нас, радиопрограмма «Примиритель».
4: Бог нам дал слово примирения, и так мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог, увещевая через нас, от имени Христова просим: примиритесь с Богом.
5: У микрофона пастор церкви примирения Игорь Валентинович Циба.

Сегодня мы подойдем к завершению вот этой темы о заповедях блаженства. Из Нагорной проповеди взятые тексты, которые проповедовались уже в течение долгого времени. Сегодня будет последняя тема, о которой мы будем говорить. Я прочту Евангелие от Матфея, 5 глава, 14 стиха. «Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Здесь, как и в прошлый раз, когда мы с вами говорили о призвании быть солью земли, опять же, величайшие требования в оценке христианина. Ведь сам Господь о себе сказал: «Доколе я в мире, я свет миру». И вот здесь Он призывает Своих учеников быть такими же, как Он, быть подобными Ему. Вообще-то иудеи очень хорошо знали это выражение, для них это было не ново. Они говорили, что Иерусалим – это есть свет язычникам, то есть Бог зажег светильник Иерусалиму. Они понимали, что Бог должен зажечь этот светильник, что истинный свет исходит от Бога. Сегодня я буду говорить и на эту тему. Несколько мыслей о свете, которые прежде всего бы я хотел высказать.

Итак, свет мира. Что же такое свет? Ну, во-первых, свет – это, хотя и невидимые какие-то волны, но все-таки свет – это то, что мы можем видеть. Сейчас достаточно светло, и мы видим. В Палестине в домах были очень небольшие окна. Практически они не давали освещения для дома. Окна были маленькие, как иллюминаторы в теплоходах, круглые. И в доме, в общем-то, было темно. Лампы, которые люди использовали, в основном были масляные. Некая такая плошка, которая с фитилем ставилась на стол, фитиль этот поджигался, и вот такая коптящая лампа, дающая, в общем-то, немного света, но все-таки каким-то образом она помогала, чтобы в доме был какой-то уют. Итак, свет. Спичек в те времена не было, и поэтому свет нужно было хранить. Вы представьте, что это действительно составляло большие сложности. Если такой фитиль погаснет, то будет достаточно сложно разжечь его снова, если рядом нельзя взять где-то огонь. Друзья мои, поэтому очень легко понятны слова Иисуса Христа: «И зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, тем более не ставит ее под кровать», как сказано в другом месте Священного Писания. «Поставивши под кровать, ты можешь сделать пожар». И никогда не ставили свечу под сосудом, если хотели, чтобы этот свет горел. В очень редких случаях они использовали какие-либо сосуды, чтобы накрыть этот светильник, чтобы копоть не вышла, скажем, в помещение, чтобы не было, как я уже сказал, угара в доме. Так вот, когда люди приходили друг к другу в гости, у них было также интересная традиция. Они обычно приносили вот эти светильники с собой. Гости, приходя в дом, приносили с собой светильники, их поджигали, и в доме становилось светлее. Я читал об одном собрании. Была некая традиция в далеких пустынных местах, в прериях, где не было никакого электричества. Верующие люди встречались вместе на особых собраниях, как они назывались, со свечами. Обычно в самом начале этого собрания, в темное помещение, а эти встречи были богослужения вечером, приходил служитель церкви, священник, он ставил свечку и ждал. Ждал некоторое время, и появлялся следующий человек. И так один за другим люди, приходя в это помещение и принося каждый с собой свечу, освещали его ярким светом. В общем-то, такая традиция и в Русской Православной Церкви была не просто взята откуда-то. Люди в те времена действительно нуждались в том, чтобы в церквах было светло. И каждый приносил с собою свечу, каждый приносил с собою свет. Весьма символично, согласитесь. Но все-таки, друзья мои, христианство, как оказывается, оно не только в церкви и не только в здании, не здесь оно заканчивается, и даже более можно было бы сказать, порой не здесь оно и начинается для многих. Не в церковном здании для многих людей начался путь к Богу. Не тогда, когда человек, возможно, услышал какую-то проповедь, которая коснулась уже приготовленного его сердца. Но, может быть, чье-то зароненное слово или какие-то особые обстоятельства, мысли о Боге, или чей-то пример побудил его прийти сюда уже приготовленным и открыть себя перед Господом. Христианство не в церковном здании. Оно не начинается и не заканчивается здесь. Если только оно здесь, оно пользы никакой не приносит. Оказывается, наше христианство, как свет, должно быть видно. Потому, как я сказал, свет – это то, что можно видеть. Оно должно быть видно. Иначе без этого христианства нет. Свет, он виден, христианство должно быть видно. Если его не видно, то его просто нет. Не зря Господь скажет: «Свет, который в вас, не есть ли тьма?» То есть, если мы думаем, что в нас есть свет, но его не проявляем, он не светит, то не есть ли это тьма, не есть ли это обман. Оно должно быть видно по всему, по нашему отношению к людям. Или по нашим отношениям с людьми, по нашим словам, в конце концов. Я знаю, что когда мы отходим от Господа, речи наши меняются. Дух, с которым мы говорим с людьми друг с другом, меняются. Слова меняются, выражения меняются.
Но свет должен быть виден. Он должен быть виден, как ни банально это звучит, и по внешнему нашему виду, и по внутренним нашим интересам, то, к чему мы больше всего стремимся. В конце концов, по книгам, по газетам, какие мы читаем или какие мы не читаем, чем мы интересуемся. И Господь не сказал: «Вы свет церкви». Он сказал: «Вы свет мира». Друзья мои, обратите внимание на то, что порой жизнь многих из нас – это жизнь, как будто бы мы свет церкви, но все-таки мы свет мира. –

Однажды язычник сказал одному миссионеру очень неприятные для того слова. Он сказал следующее: «Ты не такой хороший, как твоя книга. Если бы ты был такой же, мы все бы давно уже обратились ко Христу». Это был тяжкий укор и удар для того человека. Когда люди слышат об учении Иисуса Христа, их влечет к свету. Я много раз разговаривал с людьми об истине. Я вижу, что людей действительно влечет. Недавно мне приходилось говорить с молодежью, и я несколько боялся, потому что большей частью мне приходится говорить с молодежью невоцерквленной. И мне казалось, как вот среди вот этих интересов, как мы их называем, меркантильных или физиологических каких-то, или плотских интересов в жизни, как сегодня люди могут стремиться к свету, да нужен ли он им? И вы знаете, я был удивлен и восхищен тем, что, оказывается, свет по-прежнему притягивает. Оказывается, свет сегодня, Божий свет, способен притягивать по-прежнему и молодых, и зрелых, и пожилых людей. Люди, когда слышат об учении Иисуса Христа, их к свету влечет. Но они разочаровываются часто. Они не хотят знать о Христе, о котором просто говорят. Просто говорят. Они хотят видеть проявление Христа. И вот сегодня в христианстве самая большая проблема – примеров нет. Об этом много говорят и в православной церкви такими словами. Мы очень переживаем, говорят священники, о том, что нет истинного старчества сегодня. Под старчеством подразумевают тех подвижников веры, которые не словами, но своим житием, своей жизнью, своим отношением, всем, что они есть, показали и показывают Христа. Чьи совет, чьи слова тоже имеют огромный вес и значение. Там, говорят, их нет. Но и в других конфессиях, говорят, тоже очень мало людей, или точнее, мы даже порой и не знаем таких людей, в которых можно видеть действительно проявление христианства и Христа. Нет, это не значит, что мы совсем уж не такие. В нас что-то, я бы сказал, проблескивает. Иногда есть некий отблеск, знаете, как от разбитого стекла, оно где-то лежит на мусорной куче, и если по нему пройдет луч солнца, он обязательно осветит его. Стекло как-то заиграет, но вот солнце прошло дальше. А еще более современный пример приведу, когда луч фар от проезжающей машины коснется этого разбитого стекла, стекло заиграет, но вот машина проехала, и стекло опять потускнело. То же самое бывает и с нами. Когда коснется нас луч его света, мы заиграем, но остаемся на прежнем месте. Нас не хватает порой надолго. Люди хотят видеть. Они хотят видеть истинный образ Божий. И мы скажем, ну почему мы должны, неужели мы обязаны? Но на самом деле так к этому призывает нас Господь. Это и есть свет, когда в нас проявляется образ Христа, Божий образ. Мир устал слышать нравоучения. Вы знаете, дети наши устали слышать нравоучения. Да вообще любой человек, если он в здравом уме, он каким-то образом восстанет, взбунтуется, если в его жизни предлагаются нравоучения. Может быть, он не проявит этого бунта внешне, под давлением какого-то страха, но все равно, может быть, его бунт будет проявляться холодным отказом. Не на словах, а на деле. Как был один пример. Отец говорит сыну: «Сядь». Тот говорит: «Не сяду». Отец снова ему говорит: «Сядь». Он: «Не сяду». «Сядь». «Ну хорошо». Он сел. Сын сидит. Он говорит: «Знаешь, папа, я вот сижу, на самом деле я стою». Да, это внешнее послушание, но в своей душе он не подчинился. Он какими-то другими мотивами руководствовался. Может быть, не хочет, чтобы разгорелся скандал. Может быть, просто из уважения к отцу. Но внутренне он не согласен. Он противится. Люди хотят ощущать. Не просто слышать, но ощущать. Они хотят ощущать и видеть этот свет. И светить нам нужно. Если от нас будет исходить свет,
тот, кто будет приближаться к такому человеку, в этом свете он увидит свой грех, он увидит свой характер, он увидит свое противление к Богу. И это сможет изменить его жизнь. Темное, тайное, оно станет явным. И для многих людей, когда они встречаются со светом, эта встреча становится удивительным откровением о самом себе. И многим из нас нужно откровение о самом себе. Когда я говорю эти слова, это не из серии харизматических провозглашений «Ты должен знать, кто ты есть». Откровение о себе, оно тоже подразумевает это, только в негативном смысле. Мы часто о себе, на самом деле, думаем гораздо лучше, чем мы есть. Вы скажете: «Да нет, что вы, я очень плохо о себе думаю». И даже в этом порой мы горды, бичуя себя. Когда есть свет, мы уже не бичуем, мы просто видим. Когда свет освещает грязные какие-то уголки в нашем доме, ну, можно, конечно, сказать: «Да как я мог довести до такого состояния свою квартиру, в этом углу паутина?» Да нет, нормальный человек, увидев это, он, наверное, будет рад тому, что он заметил какую-то гниль, которая в углу его дома за диваном уже давно издает неприятный запах. Он будет рад обнаружить это и убрать. Но можно поступить и по-другому. Можно начать бичевать себя, можно начать ругать себя, сидеть напротив этого грязного какого-нибудь пятна или мусора и не убирать его. Но здравый человек, он будет рад тому, что есть возможность убрать. Помните, что свет, он виден.

Второе, когда мы говорим о свете, что можно еще привести в пример? Свет – это некий путеводитель. Путешествующие люди, моряки, они хорошо знают, как важен свет. Вообще без света очень трудно. Вы знаете, я сталкивался с этим, живя за городом, много раз. В поездках на велосипеде. То есть я выезжал из своего поселка, где светят яркие фонари, чтобы проехать по дороге, которая была мне, казалось бы, знакома, но там совершенно не было света. И я был в очень большом напряжении, я вынужден был сойти с этого велосипеда, и однажды даже получил травму. Свет нам очень нужен, потому что свет, он указывает дорогу. Вы свет мира. Послушайте, свет указывает дорогу. В Америке была такая страшная война между севером и югом. Юг был рабовладельческим, север ратовал за свободу от рабства. И люди, рабы, они покидали место угнетения своего, пробираясь ночью через болото, через леса, не имея ни компасов, ничего. Но они доходили до места назначения. Почему? Потому что им был виден свет полярной звезды. Свет был для них путеводителем. Единственный ориентир – это была полярная звезда. Она вывела их. Свет – путеводитель. Это означает также, что быть светом – это значит быть примером. Мы должны быть примером. Миру нужны направляющие огни. Как ни странно, но на самом деле мир ждет встретить человека, кто бы мог проявить истинную инициативу. Встретить человека, который имел бы твердую позицию. Люди ищут такого. Хотя, может быть, они не воспримут это сразу, но внутри есть, как мы часто говорили, та ниша, которая у каждого жаждет Бога. И они ищут таких людей, которые имеют твердую позицию, чтобы кто-то мог сделать то, на что они сами решиться никогда не смогут. Жить праведно, например. Павел сказал: «Подражайте мне, как я Христу». И в этом мире много людей, у которых нет ни сил, ни мужества твердо держаться правды. И если кто-то будет это делать, многие последуют за ним. Блажен тот, кто поможет найти свободу рабам, показывая им путь. Люди, как я уже сказал, как разбитое стекло, но все-таки, когда на них падает свет, они могут сиять. Еще о свете, как о путеводителе. Один человек, путешествуя по морю, очень страдал от морской болезни. И в нашей жизни, если перевести это состояние просто в нашу жизнь, есть такие моменты, когда нам кажется, мы не способны ничего делать, нас укачало на волнах жизни. Вот у него был такой момент, но только физический момент. И вот тогда, когда он находился в каюте, страдая и, в общем-то, испытывая самые тошнотворные ощущения, он услышал, что кто-то упал за борт. А была ночь, темная ночь. Единственное, что он мог сделать, он не мог даже выйти, он не мог пошевелиться, потому что все кружилось перед ним. Единственное, что он мог сделать, он взял лампу и поднес ее к иллюминатору и оставался так, придерживая ее рукой. И человек был спасен. Он потом, этот человек спасенный, рассказал о том, как он два раза шел ко дну, два раза тонул. И вот уже в самый последний момент тьма, бездна, и вдруг он видит этот свет. И он начал махать рукой, и спасательная шлюпка, которая была, в общем-то, недалеко, но в темноте было невозможно увидеть, она заметила его руку. Маленькое дело, совсем ничего, просто держать лампу, однако малое спасло.

Что еще делает свет? Свет предупреждает. В опасных местах зажигают свет. Он указывает, где нужно остановиться и где можно двигаться дальше. На скалах, на отмелях обычно ставят маяки. И вот наша задача там, где мы есть, зажечь вот этот свет истины на каждой скале, чтобы можно было распознать грех и показать людям, куда он ведет, чтобы не быть виновными в гибели человека. Да поможет нам и в этом Господь. Еще один пункт. Свет успокаивает, он умиротворяет. Я не знаю, испытывал ли кто-нибудь из вас такое ощущение, когда ты заблудился в лесу ночью. Не дай Бог это испытать. Но будьте уверены, что очень хорошо, если заблудившись, ты увидишь свет. Будь это свет фонаря, если кто-то разыскивает тебя, или будь это свет в каком-то поселке. Здесь мы читали, что не может укрыться город, стоящий на вершине горы. Он приносит путнику этот свет в этом городе огромное утешение. Если в этом городе нет света, стоящим даже на вершине горы, путник, потерявшийся, он не сможет увидеть его в темноте. Даже на самой высокой горе, если будет стоять этот город, возвышенный город, с мощными стенами и укреплениями, прекрасный, но только лишь свет в этом городе может дать спасение людям. Мы должны быть таким же утешением, друзья мои. Доброе слово, участие сердечное в жизни людей пусть будет светом для страждущих. Но люди могут возразить. Обычно я слышу такие слова. «Я не могу светить», — говорят они. «Я сам нахожусь в таких условиях, что ничего доброго не могу сделать». На сие я прочитаю один отрывок из Священного Писания. Послание Филиппийцам, 2 глава, это уже слова апостола Павла, 14 стих по 16. «Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть, послушайте, неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни к похвале моей в день Христов, что я нетщетно подвязался и нетщетно трудился среди строптивого и развращенного рода, там, где вы и сияете». Христос сказал: «Да светит свет ваш пред людьми». Мы часто внушаем себе, что у первых христиан жизнь была несколько легче, чем у нас. Порой нам это кажется. Мы убеждены, что сегодня в мире, в котором мы живем, в Санкт-Петербурге, например, в России, больше зла, чем было тогда. Уверяю вас, в то время, когда писалось это послание в город Филиппы, языческий город, в то время или до этого времени не было света истинного. Это были языческие миры, которые настолько развращены были более, чем наш мир. Мы представить себе этого не можем. Сегодня не совершается столько убийств, столько насилий. Я как-то раз упоминал, какие были нравы в те времена. Это были страшные нравы. Причем, если сегодня что-то подобное мы встречаем как нечто страшное, то это было повсеместно. И вот христиане – это те, кто вышли из этих языческих народов, те, кто имели и привычки, и традиции, можно сказать, с молоком матери они впитали в себя вот эту демоническую, гадкую злобу. Но Бог освободил их, и Он призвал их к высоте, к горнему. Кажется, мы больше себе делаем снисхождение, говоря: ну вот, мы жизнь уже прожили, многие из нас часть жизни прожили в мире, но мы все-таки, проживя эту жизнь, мы прожили в стране, или даже, скажем, в мире, в котором уже 2000 лет проповедуется Евангелие Иисуса Христа. И даже если мы не живем Божьими принципами, или многие в мире не живут, скажем, явно по слову, то многие традиции в отношениях, в семейном укладе, они все-таки строятся вольно или невольно на христианских принципах. Многие вещи в этом мире, в котором мы живем сегодня, под влиянием Христа. Как может быть иначе? Евангелие проповедуется. Но те люди ничего подобного не

имели, они были призваны к более, скажем, высочайшему призванию, о котором мы даже сегодня представить и применить к себе не можем. И мы говорим, если бы я мог избавиться от моего положения, от моего окружения. Но Павел говорит, что сиять-то нужно светом среди строптивого и развращенного рода. Светить-то можно только во тьме. Так вот, если ты находишься в таком положении, может быть, в таком месте ты работаешь среди таких людей, твое положение и есть побуждение к действию. Оказывается, чем хуже люди, среди которых ты живешь, тем больше они нуждаются в твоей помощи. Это так и есть. Чем хуже твое окружение, тем больше благодарить Бога, возможно, за то, что ты в этом окружении оказался. Упрощу. Чем хуже, тем лучше. Где быть врачу, как не среди больных? Если врач будет среди здоровых, да, есть такие врачи, они занимаются гигиеной. В принципе, мы этим тоже стараемся заниматься. Но помощь оказывает врач там, где есть больные. Где солдат может получить наивысшую и заслужить наивысшую славу, как не в бою? Если мы считаем, что творить добро сегодня не посильно для нас, то завтра будет еще тяжелее. Если мы хотим делать добро, но мечтаем, чтобы Бог нас пересадил, как дерево, в другую почву, я вам скажу из жизни, если пересадить дерево в другое место, с того, где оно выросло, для того, чтобы оно приносило больше плода, взрослое дерево, если пересадить в новое место, можно добиться успеха. Но статистика говорит, что в 9 из 10 случаев оно засохнет. Далее. Если ты в этом положении сегодня, пусть это будет предупреждением, сказано, род строптивый и развращенный, будь начеку в своей жизни, не давай повода для преткновения, пусть твоя убежденность, пусть твоя безупречность будет в их глазах твоим единственным недостатком, и не старайся угодить людям, и не подчиняйся мнению мира, оно основано на обмане. Тот, кто будет стараться угодить всем, он попадет в лабиринт, в котором можно будет только ползать, изгибаясь. Ищи, чем угодить Господу. Тогда Он и врагов твоих с тобой примирит. Слава Ему! Помни, что венец обретается в борьбе. Но помни еще о том, что сам поединок и схватку выбираешь не ты. Бог ставит тебя туда, где нужно бороться. Поэтому стой твердо, бодрствуй, превознемогай и свети, свети. Зачем ругать темноту? Лучше свечу зажечь.

Я хочу еще несколько мыслей сказать в заключение. Когда апостол Павел основал церковь в Филиппах, он насадил ее, он ее поливал, он оберегал ее. Немногие верили, что что-нибудь получится. Многие осуждали его, некоторые надсмехались, а иные даже ненавидели. Но обращаясь к филиппийцам, он говорит: а вы-то, в общем, уверовали. Разве вы хотите, говорит апостол Павел, чтобы мой труд оказался без плода? Конечно же, они не хотели. Но он говорит им: вы не сможете этого достичь, если не будете светильником, светом, светилом. Тоже хочется сказать и мне. Мы вместе много лет. Я думаю, что вы получаете достойную духовную пищу. Но что же мне делать, когда церковь охладевает, когда люди становятся вялыми, медлительными духовно, когда они теряют веру, ревность к труду, теряют свидетельство? Что же мне делать? Тогда, значит, и моя жизнь прошла напрасно, бесполезно, бессмысленно. Конечно, свет привлекает внимание, друзья мои. На него летят в том числе и мошки, и летучие мыши, и всякая другая нечисть. Нашей жизнью могут воспользоваться и честные, если она свет, и разбойники. С нами могут быть рядом и прихлебатели, и нахлебники, как говорил апостол Павел. И поэтому порой хочется спрятать свой свет, прикрыть город туманом. Но да не будет так у нас. Пусть это нас не испугает никогда. Мы должны помнить, что свет никогда не запачкаешь, и солнечный луч никогда не поймаешь. Он только один может добраться до самого грязного места и при этом остаться чистым. Поэтому откройте этот свет в себе, содержите в себе слово жизни, творите добро. Это привлечет людей к Богу. Никто не может отвернуться от земли и обратиться к небу, если не увидит на лице или в глазах хоть одного человека сияние вечной жизни. Пусть это будут ваши глаза. Вы – свет мира. Однажды гроза оставила дом без света, весь дом. И человек, хозяин этого дома, пробрался в кладовку, где хранились свечи. Они там стояли достаточно долгое время, стояли на подсвечниках. Он нашел их, поджег каждую из них. Они были уже ранее когда-то используемы, чуть-чуть, может быть, оплавлены. Но когда они зажглись, все помещение, вот эта маленькая кладовка, ярко была освещена. Особенно чувствуешь, когда нет света в доме, нужду вот в этих свечах. И он говорил как бы сам с собой: как хорошо, что есть свет. И странно обратился к этим свечам такими словами: какие вы молодцы, вы так хорошо справляетесь с этой работой. И он так вот, приговаривая, говоря как бы сам с собой и с неодушевленными свечами, начал их собирать, говоря: сейчас я вас вынесу туда, где вы очень нужны. Одну я поставлю на стол, чтобы вы могли поужинать, другую поставлю на мой журнальный стол, чтобы я мог читать, другую жене, чтобы она могла продолжать рукоделие, а третью, самую большую свечу, я поставлю в гостиной. Конечно, он понимал, что глупо разговаривать со свечами, но ничего не оставалось сделать, когда в доме гаснет свет. И вдруг он услышал голос. Неожиданно совершенно. Он подумал, что это обращается его жена, но голос был другим. Голос сказал: сейчас же поставь меня на место. Ужас, что происходит? Он понял, что с ним разговаривает самая большая свеча, которую он держит в своих руках. Но ему показалось, что он прямо видит некую физиономию этой свечи. И она ему продолжала говорить: не уноси меня отсюда, я должна здесь остаться. Человек от удивления и от неожиданности вступил с ней в диалог. Он говорит: как остаться? Ведь ты же свеча, ведь это твое дело давать свет. Ты для этого и создана, чтобы светить там, где темно. Я не готова, ответила свеча. Мне нужно еще время. Время? Спросил человек. Зачем? Да, мне нужно еще время, потому что я сначала должна провести исследование на тему освещения, чтобы не сделать ошибки, чтобы мое пламя не искажало действительность. А еще, сказала свеча, я учусь.
Только вот что закончила курс по сопротивлению ветру. А теперь я слушаю лекции о сохранении и укреплении воска. А еще о демонстрации пламени. «Что-что?» – спросил человек. «А вы что, никогда не слышали эти лекции? Они называются «Красноречивое мерцание». «Ну ладно», – подумал хозяин. «Возьму-ка я лучше другую». Только прикоснулся и слышит: «А мы тоже не собираемся». «Как не собираетесь? Вы же свечи! Это же ваша обязанность! Вы для этого созданы!» «Я занята», — сказала свеча справа. «Чем?» «Я размышляю». «О чем?» «О важности света». «Подожди!» «Согласен, нужно размышлять». «Подожди! Ну, вы же здесь уже 1.5 года. Неужели у вас не хватило времени?» «Ладно, хорошо. А вы двое тоже собираетесь остаться?» Короткая свеча фиолетового цвета сказала: «Я бы пошла, но я, к сожалению, очень быстро горю. Я очень быстро выхожу из себя. Поэтому я жду, когда в моей жизни все наладится, чтобы пойти». И тут вступила последняя. «Хорошо», — сказала она. «Наверное, пойду я. Я бы хотела пойти, но не смогу». «Почему?» «Это не мой дар». «Где-то я уже это слышал», — подумал человек. «Не ваш дар? Что вы имеете в виду?» Свеча сказала: «Вы знаете, у меня очень хороший голос. Я потрескиваю. И тем самым я вдохновляю другие свечи гореть ярче». И вдруг она начала весело потрескивать. Она запела. И 3 свечи подхватили. И они пели все вместе очень красиво: «Пусть мой свет так мал, я так хочу, чтоб он сиял». Этот человек уже кричал во весь голос: «Подождите! У нас же здесь кризис! Что вы там поете? Нам нужно пойти туда, мы без света, нам нужен свет». Но они не слышали. Они пели, 4 совершенно нормальные свечи, пели друг другу песни о свете, но не хотели выйти из кладовки. Этот человек говорит: «Я задул все их по очереди». И стал выбираться обратно в темноту, запнулся о холодильник, столкнулся лбом к лбу со своей женой, и она задала мне вопрос: «Где же свечи?» «Ну, не знаю, как сказать. Видишь ли, дорогая, они не работают, не хотят». «Где ты их взяла?» «А, — сказала жена, — я помню, эти же свечи церковные. Помнишь, в городе закрыли церковь, там я их и купила». Мне все стало ясно. Господи, как мы похожи на эти свечи. Помните об одном, что только у горящей свечи, только у нее жизнь полна смысла. Она будет гореть, она будет таять, но самое главное, от нее будет свет. И зажгутся многие другие, потому что душа-то наша огонь. Так давайте, друзья мои, вот сейчас объединимся в молитве. Все, кто чувствует себя должниками Божьей благодати, все, кто чувствует, что они должны, кто желает строить Его царство, гореть для Него, поддерживать Его дело, да благословит вас Господь во имя возлюбленного Своего Сына. Аминь. Будем молиться. Слава Тебе, наш милосердный Христос! Мы преклоняемся перед Тобой в этот час. Мы благодарны Тебе, что есть для нас время, что есть время творить добро, что, Господи, мы можем это делать во славу Твою. Помоги нам действительно украсить Евангелие Иисуса Христа, украсить, Господи, добрыми делами, теми делами, которые привлекут сердца людей Твоему, Господь, свету. Помоги, Господи, чтобы эти дела были совершенны и укрепляли нашу веру, чтобы они исходили, Господь, из внутренней потребности души нашей, чтобы ничто, Господи, наружнее не закрывало свет, который Ты помещаешь в нас, чтобы этот свет светил все более и более, чтобы он был
тем благодатным огнем, который не опаляет, но способен выжигать. Господи, пусть от этого благодатного огня зажгутся новые свечи, свечи, которые осветят Твой дом, Господь, ярким сиянием, свечи, которые, Господи, будут светом этому миру, дабы исполнилось Слово Твое. Мы славим Тебя, мы возвеличиваем Тебя, и мы благодарим Тебя, дивный и чудный наш Бог, во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.

0: Вы на волне христианского радио «На пути». В начале этого часа выйдет в эфир беседа Николая Водневского, затем музыкальная передача «Душа и песня», и затем две 15-минутные программы «Слово Христово» и «Грань».
1: Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам! Вы слушаете радиобеседу «Капли росы». Сегодня с Божьей помощью мы будем говорить о жизненности Евангелия. Прочтем в основании нашей беседы Слово Божие из Евангелия от Иоанна, глава 7, стих 17. Он звучит так. Послушайте внимательно. «Кто хочет творить волю Божию, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю». Так сказал Господь Иисус Христос. Друзья мои, Христос не только Учитель, не только наш мудрый наставник, Христос – жизнедавец, тот, который дает жизнь миру. Учение Христа – это не собрание каких-либо людских правил, морали, а животворящая сила. «Слова, которые говорю я, суть, дух и жизнь», – так сказал Христос. Он принес нам не новую своеобразную теологию, Он принес нам согревающий свет, Он дал нам искру Божию, приняв которую в свое сердце, мы можем или угасить ее, или разжечь в огонь священный, в пламя, в стихию Божию. Этой божественной стихии жизни была преисполнена древнеапостольская церковь. Иудеи и язычники не понимали, почему христиане так дорожат своей религией, почему они готовы идти на любые страдания, но не отречься от нее. Что ценного может быть в религии, думали они, которая не воздвигает величественных храмов, она не создает идольских капищ, жертвенников, алтарей. Что может быть ценное в такой религии? Ограничиться молитвенными собраниями, пением псалмов Давида и чтением Евангелия – какая духовная убогость! Не точно ли так же и в наши дни смотрят люди мира сего на христианство, свободное от ненужных вековых наслоений? Христос не только освобождает нас от внешней религиозной мишуры, но вместо алтарей, жертвенников и капищ возрождает нас свыше, ниспосылает благодатную перемену всей нашей духовной сущности. Тело верующего преображает в храм Божий, в обиталище Святого Духа и в сердце воздвигает свой трон. Ибо так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий, святый имя Его. «Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Так говорит Слово Божие, друзья мои. Христианство в чистом его виде – это царство Бога в душе человека. Такова его основа и такова сущность христианства. «Царство Божие внутри вас есть», так сказал Христос. Вот чем разнится подлинное христианство от всех других религий мира. Учение Христа нельзя ставить наравне с другими учениями, существующими на земле. «Мое учение не мое, но пославшего меня», говорит Христос. И действительно, Он в своем учении ничем не обязан миру. Никто не может сказать, что Христос подчерпнул ту или иную мысль или идею из другого учения. Христос прошел мимо мирского знания. В Его речах и беседах нет ссылок ни на греческую философию, ни на мудрость восточную или египетскую, ни на всемирную историю, ни даже на мирскую еврейскую литературу Он не опирается. Учение Христа всегда Бог, сущий на небесах. Природа учения раскрывается в духе. Характер учения – любовь. Цель учения – спасение. Требование, предъявляемое этим учением – вера. Условие, которое учение ставит своим последователям – слышание Слова Божия. Достижение учения – жизнь вечная, слава Господня. Друзья мои радиослушатели, каждый из нас может лично убедиться, что учение Христа божественно. Он говорит: «Кто хочет творить волю мою, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю». И в наше время многие люди предлагают все тот же вопрос. Вы говорите, что есть Бог, что учение Христово, учение Божие. А как это проверить? Христос отвечает: «Можете убедиться сами на собственном своем опыте». Именно на собственном опыте. Учение Христа – ряд духовных истин, и эти истины требуют от человека полного и чистосердечного применения их в жизни, в личной жизни. Одно внешнее знакомство с истинами Христа обогащает наш ум, но не меняет нашего сердца, не воздействует на нашу волю и не добавляет ничего к нашей духовной сущности, за исключением разве только гордости духовной, так как знание надмевает, говорит апостол Павел. От нас должно ждать не только нового представления о Боге, но также и нашего нового отношения к Нему. Кто хочет, так читали мы сегодня в начале слова Христа, кто хочет творить волю Божию? Все зависит от нашего желания. Иногда люди не желают даже слышать о Боге, и такие люди не могут уверовать в Него. «Я не желаю менять моих убеждений», – заявил некий собеседник, жаловавшийся на плачевные последствия своей порочной жизни. Сначала обратитесь ко Христу, раскайтесь и перемените вашу жизнь, а потом уже будем говорить о перемене убеждений, – так ответил я несчастному. Многие силятся убедить себя и других, что учение Христа не от Бога. И с какой легкостью сердечной они всегда рады низвести его учение к среднему уровню всевозможных учений. Но их старания ограничиваются пустыми фразами, вздорными доводами. Ни один еще человек среди множества так называемых отрицателей, не мог сказать: «Я последовал совету Христа, творил волю Божию и убедился, что все сказанное Христом не есть от Бога». Самые отпетые нечестивцы, однажды став на путь исполнения воли Божией, уже навсегда покидали лагерь отрицателей и становились не только приверженцами, исповедниками учения Христова, но часто бесстрашными защитниками и мучениками за Него, за Христа. Кто хочет творить волю Его? Не просто хотеть творить, но действительно, искренне и от всего сердца творить, исполнять волю Божию, жить и во всем поступать по воле Его, по воле Бога. Здесь подразумевается однажды принятое человеком твердое и непоколебимое решение искать в жизни не своего, а Божьего. Порвать окончательно с прежним греховным своим окружением, обуздать свои земные страсти и интересы, устранить своеволие, страх перед людьми, изменить и вести свою жизнь так, чтобы уже не мы, а Христос был виден в ней, считаться только с Богом, смотреть на все очами Божьими, угождать всегда только Ему. В этом начало мудрости. В этом приобретение духовного опыта и решение всех неразрешимых вопросов жизни. Далее этот текст, который мы читали, говорит: «Кто хочет творить волю Божию, тот узнает, тот узнает, тот раз и навсегда выйдет из мрачной области людских предположений и догадок и войдет в светлую область несомненности». Область опытного знания, основанного на фактах духовной практики. «Мы знаем, — говорит апостол Иоанн, — мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум. Любящий братьев рожден от Бога и знает Бога. Знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Нелюбящий брата пребывает в смерти. Знаем, что будем подобны ему, тот узнает. Люди сомневаются в истине лишь потому, что не желают подчиниться ее божественным требованиям. «Ибо всякий, делающий злое, — говорит Писание, — ненавидит свет и не идет к нему, чтобы не обличались дела его, потому что они злы». Друзья мои, тот, кто искренне отдается Богу и живет по его воле, приобретает не только познание Бога, но познание самого Бога и наслаждается общение с Ним, что очень-очень дорого для верующего человека. Попробуйте разубедить такого человека в его вере или поколебать ее. «Бога нет», — заявил неверующий человек в своей беседе с мужем Божьим. «Как нет?» — возразил тот. «Ведь я 5 минут тому назад имел с ним молитвенное общение. Я беседовал с ним». Можно ли доказать благотворное действие солнечных лучей человеку, который провел половину жизни в темном каземате Петропавловской крепости и примирился с темнотой, и даже полюбил ее? Пусть он выйдет из своего мрачного каземата на свет Божий, и всякая надобность в объяснениях и доказательствах моментально исчезнет. Стоит ли пьяному человеку доказывать, что все окружающие его предметы нерушимо стоят на своих местах? Он откажется от самых убедительных объяснений и не поверит самым логичным доводам, только протрезвившись, не станет сомневаться в правоте ваших утверждений. Дорогой друг, радиослушатели, разрешите предложить вам несколько вопросов. Мы не ожидаем от вас ответа, вы можете ответить, дать ответ сами себе. Испытали ли вы на себе обличающее действие Духа Святого? Обратились ли вы ко Христу и уверены ли вы уже в своем спасении? Знаете ли вы, что значит обрести полную умиротворенность в Боге? Переживали ли вы когда-нибудь в сердце своем мир Божий, превосходящий всякое человеческое разумение? Переживали ли вы радость неизреченную и преславную? Пришли ли вы уже через исполнение воли Божьей к достоверности и несомненной осуществимости всего того, что от нас ожидает Бог и что открыл Он нам в Своем Слове? Убедились ли вы лично в жизненности Евангелия Христова? Если еще нет, придите ко Христу сегодня, именно сегодня, сейчас же, пока не поздно, и вы сами убедитесь в этом, вкусите и увидите, как благ Господь. Да поможет Он вам в этом. Аминь.

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать музыкальную программу «Душа и песня». После нее слушайте передачи «Слово Христово» и программу под названием «Грань».
1: Здравствуй, друг! Следующие 15 минут твоего свободного времени будут посвящены музыке. Мы предлагаем твоему вниманию христианскую музыкальную передачу «Душа и песня».

0: В эфире радио «На пути». Звучат передачи «Слово Христово» и «Грань».
1: Приветствую вас, дорогая церковь. Рад снова общению и рад, что мы можем собираться вокруг Слова Божьего и размышлять над Ним. На днях я общался с братом, и он мне говорил очень замечательные слова, которые коснулись моего сердца. Он сказал, что если человек желает служить Богу тем или иным служением, то в первую очередь он должен проверять свое сердце в свете Слова Божьего. И я сделал для себя определенные выводы, что я должен проверять себя каждый день. Я должен проверять свое состояние, свое сердце, свое духовное состояние, сверять его со Священным Писанием. И как раз сегодня я читал книгу Псалтырь, читал первый псалом и хотел поделиться с вами некоторыми размышлениями по этому поводу. Итак, псалом первый. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром, потому не устоят нечестивые на суде, и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». И вот этот псалом, он служит своего рода введением во всю книгу «Псалтырь». И мы видим здесь, что все люди, они разделены духовно. И первый образ у нас есть образ верующего человека, и о нем мы читаем в первых трех стихах. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Интересно, что псалмопевец начинает свой псалом именно словами «блажен муж», то есть «счастливый человек». Знаете, в наши дни мы видим везде, повсюду пропагандируется, что греховная жизнь – это нормально, это свобода, а жить по каким-то правилам, по каким-то законам – это слишком такое, может, аскетическое или неправильное, или какое-то слабовольное состояние, в котором пребывает человек. Однако здесь псалмопевец говорит, что истинно счастлив тот человек, который избегает образа жизни нечестивых. Он не участвует в их греховных делах, он не является именно соучастником в грехе. Это не значит, что счастливый человек, он не должен общаться с неверующими людьми. Конечно же, он должен с ними общаться и быть для них большим примером. И верующий человек, он может привести человека из мира, он может привести его к Иисусу Христу. И вы знаете, невозможно представить вот такого вот счастливого человека, да, вот этот, о котором мы читаем, блаженный муж, да, невозможно его представить без Слова Божьего. И второй стих говорит: «Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». Дорогие друзья, как важно для нас с вами постоянно размышлять над Словом Божьим, постоянно вникать в Писание, постоянно проверять свое состояние, не на опасном ли я пути. И когда мы с вами пребываем в Слове, то мы понимаем волю нашего Бога, мы слышим Его, мы получаем ответы на наши молитвы, и мы счастливы. И об этом говорит Писание, что мы блаженны. И далее псалмопевец пишет, что «И будет он, как дерево, посажено при потоках вод, которое приносит плод свой во всякое время». Интересно, что именно плодоносное, хорошее дерево для Израиля – это большая редкость. И здесь мы видим прообраз такого благословения, того, что Бог будет заботиться об этом человеке, Бог постоянно будет его питать, Бог будет давать свое живое слово, эту живую воду, которую он дает каждому, кто к нему приходит. И мы видим, что это будет подкрепление, это духовная пища для верующего человека. Написано, что «и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Это большое благословение быть вот в таком, в такой прямой зависимости от Бога и получать от Него вот эту живую воду. И дальше он описывает уже другую категорию людей, это категория людей неверующие. Четвертый стих. «Не так нечестивые, но не как прах, возметаемый ветром, потому что не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». И вот мы читаем характеристику людей, которые неверующие, да, люди, которые безбожники, которые живут без страха Божьего. И о них написана такая характеристика: «Но они как прах, возметаемый ветром». У них нет никакого основания. У них нету вот тех корней, которые есть у верующего человека. У них нету той живительной воды, которую дает Бог любящему его. А здесь мы видим такую характеристику, как прах, возметаемый ветром. И здесь же мы читаем, какое же наказание следует этим безбожным людям. Написано, что «не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных». Дорогие друзья, можно посмотреть, какой итог жизни верующего и безбожника. Итак, это шестой стих. Итак, «ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Господь знает наши с вами пути, Господь знает нашу жизнь, и мы знаем, куда мы идем. Мы знаем, что мы стремимся в небесную Иерусалим, мы идем к нашему Господу в Царство Божье. А путь нечестивых погибнет. Это большое огорчение для нас, потому что мы знаем с вами, сколько неверующих, родных, знакомых, которые живут рядом с нами и которые живут без Бога, безбожной жизнью. Давайте, друзья, будем молиться, давайте будем проверять себя, являемся ли мы вот этим вот счастливым человеком, который постоянно находится в Божьем присутствии, который постоянно находится в общении с Богом, постоянно находится в учении Слова Божьего. И давайте молиться за всех тех, которые дороги нам и которые близки нам, и которые сейчас на пути погибели. И пусть Бог благословит нас помнить об этих истинах. Храни вас Господь. Аминь.

0: говорит радио «На пути». В нашем эфире звучит 15-минутная передача под названием «Грань».
1: Один мудрый человек как-то сказал: пессимист жалуется на ветер, оптимист надеется на перемену погоды, реалист ставит паруса. Как не впасть в уныние, когда тебя то и дело подхватывают жизненные бури? Как сохранить трезвость ума в сложных обстоятельствах, уверенно различая возможности, которые дает Бог?
2: Где грань между добром и злом? Между созиданием и разрушением? Между добродетелью и пороком? Ответы на все эти вопросы в программе «Грань». Добрый день.
3: Добрый день.
2: У нас в гостях Максим Амосов, который является руководителем московского отделения миссии «Евреи за Иисуса». Максим, где грань между реализмом и пессимизмом?
3: Реализм – это ясное понимание и учет действительности при совершении чего-либо. Неважно, это художественный проект, или строительство дома, или планирование каких-то более серьезных вещей, таких как война или развитие экономики целого государства. Реализм – это ясное понимание и учет действительности. Пессимизм, по определению, это негативный взгляд на жизнь или вообще на окружающую действительность, и в том числе и на свои проекты, и на возможность что-то сделать. Реалис на латыни – это действительность, пессимист – это наихудший.
2: Но все-таки эти понятия и пересекаются. Вот где и как они могут пересечься, и в чем опасность этого пересечения?
3: Реализм – это важная и нужная штука, она позволяет избежать иллюзий. Она спускает с небес на землю. Когда мы пытаемся бороться с иллюзиями и пытаемся привлечь реализм, мы говорим негативные вещи. Например, это слишком большая переоценка, это не получится потому-то и потому-то, а это вообще несерьезно, потому что так не бывает. И вот этот негативизм, который присутствует в реализме, он может перелиться в пессимизм легко. Но пессимизм как позиция, когда человек видит действительность или будущее, или иногда и даже прошлое в самых негативных чертах, в отрыве от реальности, эта штука очень опасная, и она антибиблейская. Библия учит нас оптимизму как раз. Мы ожидаем, как говорится, хорошего конца. Да? Бог нам обещает Царство Небесное, по крайней мере, праведникам. И в этом смысле пессимизм вот в таком, в чистом виде, я бы сказал, в классическом виде, когда ты все хорошее видишь в плохом свете, это очень опасная вещь, если она проникла в твое сердце.
2: Но мы живем в греховном мире. Греховность, она и заставляет отчасти пессимистически смотреть на мир.
3: Это абсолютно точно. Более того, Библия, как я уже сказал, хотя это оптимистическая книга, но она полна пессимизма по отношению к натуре человека. Например, знаменитое высказывание Иеремии в 17 главе, в 9 стихе, он говорит: «Лукаво сердце человеческое и крайне испорчено». Павел тоже горевал о том, что в его теле есть закон смерти, закон греха. В этом смысле Библия пессимистична. Нет никаких шансов представить, что человек без Бога может добиться чего-то хорошего.
2: И вот здесь она и пессимистична, и реалистична.
3: Да, абсолютно, да.
2: И здесь вот это пересечение существует. Давайте мы тогда попробуем разобраться, а вот где опасность, когда вот это пересечение начинает отрицательно влиять на человека.
3: Опасность тоже, кстати, очень здорово обозначена Библией. В одной из притчей есть такие слова, что веселье – это здравие для тела, а унылый дух сушит кости. Когда человек излишне реалистичен, и это переходит в пессимизм, то есть он все видит в наихудшем свете, то опускаются руки, и невозможно что-либо конструктивно сделать вообще. Пессимизм в таком вот классическом виде, когда все-все-все плохо, даже хорошее плохо, потому что скоро станет все равно плохо, такой пессимизм, он антиконструктивен, он ведет к поражению. И, например, это очень хорошо мы знаем, например, в военном деле. Очень важен дух войска, настроенность на победу. Да, если ее нету, если в сердце ожидание поражения, то оно легко реализуется, это самое поражение в действительности. Пессимизм не позволяет двигаться вперед. Такой классический, не здравый пессимизм, а именно вот такой, такой все плохо, плохо, плохо, плохо.
2: Он черные тупиковый.
3: Очки. Да, он тупиковый абсолютно, я бы даже назвал его греховным.
2: Для того, чтобы разобраться в этих понятиях, мне кажется, интересно обратиться к книге «Псалтырь». Мы знаем очень многие псалмы, большая даже часть псалмов, называется таким термином, как «псалмы плача». Но любой псалом, он всегда заканчивается оптимизмом, он заканчивается прославлением Бога. Как бы ни было Давиду плохо, в каких бы он ни был бы в стесненных обстоятельствах, в конечном итоге он благодарит Бога, и после всех, можно сказать, так сказать, печальных мыслей, он выходит на оптимистический вывод.
3: И вот в этом как раз и глубина библейская, которая на самом деле чрезвычайно реалистична. Вот если мы посмотрим на вещи такими глазами, оптимизм и пессимизм — это как две крайности, хотя это, ну, не все так понимают, очень, это очень широкие понятия, то реализм библейский, он как раз та самая золотая середина, когда четко понимается действительность, что натура человеческая крайне испорчена, но также есть действительность, реальность Божьего присутствия, который оживотворяет, одухотворяет и исправляет человека, и сочетание вот этого пессимистического взгляда на человеческую натуру и оптимистического взгляда на Бога дает библейский реализм.
2: Как себя обезопасить от того, чтобы положительный заряд реализма, который есть в реализме, не превратился в тот пессимизм, о котором мы говорим?
3: Здесь очень важно сохранять так называемое позитивное мышление. То есть заставлять себя, воспитывать себя, учиться взглянуть на вещи с хорошей стороны, даже если обстоятельства очень, очень печальные. Пессимизм, как я уже говорил, он заставляет опускать руки. Позитивизм, оптимизм, он вдохновляет и окрыляет, но здесь есть опасность впасть в иллюзии. И вот нужна здравая оценка реальности и оптимистичный или реалистичный подход к тому, что с Богом, по крайней мере, любую проблему можно решить. Пессимисты никогда не создали ничего прекрасного, чтобы вдохновляло и одухотворяло людей. Помните, что труд ваш не тщетен. Когда человек с верой в Бога трудится, он обязательно увидит плод, причем позитивный, как бы ни складывались обстоятельства.
2: Если посмотреть на Голгофу, для абсолютно большинства людей, которые видели это,
3: был повод для пессимизма.
2: Это был,
3: да,
2: чрезвычайно сильный повод для пессимизма.
3: Согласен с вами.
2: Но потом было и воскресение.
3: Вера в Бога позволила Иову не впасть в пессимизм в ужасающих совершенно обстоятельствах. Вы правы абсолютно, с Голгофой и самого Иисуса испытания, и всех его учеников страшное испытание. Вера, по сути своей, очень оптимистична. И именно это является гарантией того, что мы дойдем до победного конца. Библейский оптимизм, он реалистичен. Это не ура-оптимизм, не иллюзорный оптимизм, а это реализм, я бы сказал, духовный реализм. Давайте будем с оптимизмом и верой смотреть в будущее, и в настоящее, да и в прошлое, несмотря на многие-многие вещи, которые заставляют грустить. Главное, чтобы без очков вообще, без розовых и без черных, да, не впадать в крайности.
2: Спасибо большое за интересную дискуссию.
3: Пожалуйста.
2: До свидания.
3: До свидания.

0: продолжаются передачи «Радио на пути». Приглашаем вас послушать получасовую программу под названием «Библия». По ее окончании слушайте краткую проповедь Чарльза Сперджена, программу «Хлеб наш насущный», и в конце часа выйдет в эфир ежедневная передача «Злачные пажити» Русский библейский институт по радио.
1: Библия. На протяжении многих веков это слово волновало людские умы и сердца, внушало трепет и поклонение пред чем-то высшим и непонятным. Но это Слово Божие, оставленное нам с вами. Здравствуйте, уважаемые друзья-радиослушатели! Сегодня в нашей программе размышления о важнейших истинах этой прекрасной книги, книги Библии, Слово Божие. И я надеюсь, что из сегодняшней программы вы почерпнете что-то очень интересное и полезное для себя. Приоткроете тайну Слова Божия для вашей бессмертной жизни. Но вначале давайте послушаем одну из прекрасных христианских песен.

Дорогие друзья, радиослушатели, мы продолжаем наши беседы по темам Александра Васильевича Карева, долголетнего труженика на Неве Божией. Текст читает Алевтина Носак.

ибо Твое есть царство и сила и слава во веки». Заключительные слова молитвы «Отче наш» представляют из себя словословие. Если бы не было этих слов, то молитва «Отче наш» состояла бы только из просьб, из одних прошений. Но Господь хочет, чтобы Его дети умели не только просить, но и благодарить и славословить своего Небесного Отца. Вот почему все наши молитвы должны состоять не только из просьб, но и из хвалы и благодарения. Вот почему и молитва всех молитв, молитва «Отче наш», содержит в себе не только просьбы, но и хвалу и славословие. Заключительные слова молитвы «Отче наш» являются не только хвалебным гимном Богу, но они содержат в себе и замечательные духовные наставления для нас, верующих. В чем же заключаются эти наставления? «Ибо Твое есть царство». Вот первый аккорд хвалебного гимна, словословие в молитве «Отче наш». В этом словословии воспевается царство Бога. Что же говорит Писание об этом царстве? Послушаем, что говорит Ветхий Завет о Царстве Божьем. Прочтем книгу Даниила, глава 2, стих 44. «И в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, оно будет стоять вечно». Но как поняла Ветхозаветная Церковь, то есть израильский народ, это пророчество Даниила? К сожалению, Ветхозаветный Израиль воспринял пророчество Даниила как пророчество о земном царстве израильского народа. Он ждал прихода этого внешнего материального царства. Он ждал Христа, Мессию, как царя этого земного царства. И вот Христос, Мессия, пришел, и из Его уст полилось учение о Царстве Божьем. Но каково было учение Христа о вечном Царстве Бога? Это было учение о Царстве Божьем, как Царстве Духовном, Царстве внутри человека. Как ясно говорит Христос о духовном, о внутреннем характере Царства Божия в Евангелии от Луки, глава 17, стихи 20-21. «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им, не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут, вот оно здесь или вот там, ибо вот Царствие Божие внутри вас есть». В беседе с Понтием Пилатом Христос назвал Царство Божие своим царством и также подчеркнул его исключительно духовный характер. Он сказал Пилату: «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». Евангелие от Иоанна, глава 18, стих 36. Участниками этого царства являются те люди, которые отдали свои сердца Христу. И в душах их воцарились праведность и мир и радость во Святом Духе, как сказано в послании к римлянам, глава 14, стих 17. «Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Вот это Царство Христа, Царство праведности, мира и радости мы прославляем на земле и будем прославлять его и в вечности. «Ибо Твоя есть сила». Вот второй аккорд словословия в молитве «Отче наш». Да, мы поем хвалебные гимны силе Бога нашего, могуществу Христа, Спасителя нашего. Но наше земное словословие – ничто по сравнению со словословием небесным. Прислушаемся к
словословию неба, записанному в книге Откровения, глава 4, стихи 10-11. Тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков, говоря: «Достоин Ты, Господи, приять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». Что мы узнаем из этого хвалебного гимна Церкви в небесах о силе Божией? Мы узнаем, что сила Божия явлена, во-первых, в сотворении вселенной, ибо Ты сотворил все. Апостол Павел, говоря о силе Божией, тоже указывает на вселенную. В послании к римлянам, глава 1, стих 20, он говорит: «Ибо невидимые Его, вечная сила Его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы». Из этого же небесного словословия мы узнаем, что сила Божия проявляется также в управлении миром, и все по Твоей воле существует. Но не только в сотворении мира и управлении им видим мы вечную силу Христа, Спасителя нашего. Она будет явлена по всей своей полноте, когда мы увидим новое небо и новую землю. Сегодня мы слышим из уст нашего Бога замечательные слова: «Вот я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце». Книга Исаия, глава 65, стих 17. «Но будет день, когда мы вместе с апостолом Иоанном скажем: „И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали“». Книга Откровения, глава 21, стих 1. И тогда мы еще громче воспоем вечную силу Господа нашего Иисуса Христа: „Ибо Твоя есть слава во веки“. Вот третий аккорд величественного словословия в молитве «Отче наш». Слава Божия! Посмотрим, что говорит о ней Писание. И снова мы обратимся к Ветхому и Новому Завету. В Ветхом Завете слава Божия показана в двух видах: в аллегорическом, то есть иносказательном, и в реальном, то есть естественном виде. В аллегорическом, иносказательном виде рисуют славу Божию пророки Исаия и Даниил. Прочтем книгу Исаия, глава 6, стихи 1-3. «В год смерти царя Азии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг его стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, двумя закрывал каждый лицо свое. И взывали они друг к другу и говорили: „Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его“». В таком же иносказательном виде рисует славу Божию и пророк Даниил. Прочтем книга Даниила, глава 7, стихи 9-10. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхой днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы головы его, как чистая волна, престол его, как пламя огня. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним». Но что значит слава Божия в естественном виде? Это действия Божии, направленные ко благу людей, а также и Его праведные суды. Сам Господь говорит, что Он являет Свою славу в Своих действиях и судах. Прочтем книгу Исход, глава 14, стих 17. «И покажу славу Мою на фараоне и на всем войске его,
на колесницах Его и на всадниках Его. И в Новом Завете мы видим славу Божию как в аллегорическом иносказательном виде, так и в естественном виде. Вот описание славы Христа в аллегорическом иносказательном виде. Книга Откровения, глава 1, стихи 12-16. «И, обратившись, увидел семь золотых светильников, и посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, голова Его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи Его, как пламень огненный. Из уст Его выходит острый с обеих сторон меч, и лицо Его, как солнце, сияющее в силе Своей». И вот описание славы Христа в Новом Завете, в естественном виде. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 14. «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Славой Христа была Его жизнь, полная благодати и истины. Славою Христа является Его смерть за грехи всего мира. Полно слава Его воскресение, и полным славы будет Его второе пришествие. Евангелие от Матфея, глава 25, стих 31. Так величественно славословие, которым заканчивается молитва всех молитв, Отче наш, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.

0: не чувства, но факты. Мы ходим верою, а не видением. 2 Коринфянам 5:7. Не видением, но верою. Богу не угодно, чтобы мы были заняты своими чувствами. Нам, может быть, нравится подбодрять себя возбуждением наших чувств, и сатана, возможно, поощряет нас в этом. Но Бог хочет, чтобы мы имели дело с фактами, а не с чувством. С тем фактом, что Христос, наш Спаситель, совершил дело нашего искупления. Имея это в виду, и веря тому, что это факт совершившийся, мы можем быть уверены, что Бог позаботится и о наших чувствах. Бог никогда не дает нам испытывать какие-нибудь ощущения для поддержки нашей веры. Он не дает нам ощущений для нашего ободрения в уповании на Него. Бог никогда не дает ощущений для подтверждения того, что мы Ему на самом деле вполне доверились. Бог тогда дает ощущение, когда видит, что мы Ему верим, независимо от наших ощущений, уповая исключительно на Его Слово и Его верность Своим обетованиям. До этого никакое ощущение, которое от Бога, не может появиться. Бог возбудит в нас чувства в такой мере и в такое время, какое определит Его любовь в каждом отдельном случае. Мы должны решить, чем мы будем руководствоваться — нашими чувствами или фактами, которые установил Бог. Наши чувства могут быть весьма изменчивы и непостоянны, как морские волны или движущиеся пески. Божьи факты незыблемы и непоколебимы, как скала времен, то есть сам Христос, который вчера, сегодня и вовеки тот же.
1: Он скажет: «Говорю вам, не знаю вас, откуда вы. Отойдите от меня, все делатели неправды».

дитя мое, как долго жду тебя. Приди ко мне, тебя приму любя.

сегодняшняя программа подошла к концу. В следующий раз, если Господь продлит нашу жизнь, мы продолжим разбор Слова Божия, книги Библии. Если у вас возникли какие-либо вопросы по затронутой теме, просим направлять их по адресу FEBC Музыкальная студия, почтовый ящик 418-478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841, США. До новых встреч в эфире, и да будет Господь с вами!

0: вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать вначале краткую проповедь Чарльза Спержена, затем ежедневное чтение «Хлеб наш насущный» и в конце часа передачу «Злачные пажити» Русский библейский институт по радио.
1: «Радуйтесь, небеса, и веселись, земля! Восклицайте, горы, от радости! Ибо утешил Господь народ свой и помиловал страдальцев своих». Книга пророка Исаии, 49 глава, 13 стих. «Утешения Господни столь сладки, что не только святые поют о них, но поют даже о них и небеса, и земля. Немалый труд побудить гору к пению, и все же пророк призывает целый хор их к пению. Пророк хотел бы, чтобы Ливан и высокие горы Васана и Моава пели о благодати Господа, которую он являет своему народу. Неужели горы трудностей, страданий, тьмы и труда не должны покинуть нас, чтобы петь Богу хвалу и славу? Восклицайте, горы, от радости!» С этим словом этого обетования, что наш Господь умилостивится над несчастными, сочетается целый колокольный звон. Обратите внимание на звуки. Радуйтесь, веселитесь, восклицайте. Господь хочет, чтобы народ Его радовался Его никогда не перестающей и не устающей любви. Он не хочет видеть нас печальными и отчаявшимися. Он ожидает, что мы прославим Его верным сердцем. Он не оставит нас в посрамлении. Для чего нам стенать и воздыхать, будто Он привел нас в такое состояние? О, если бы у нас были хорошо настроенные арфы! Если бы у нас были голоса, как у херувимов перед престолом!

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение.
1: Жить ветвями. Послание к Ефесянам, 3 глава, 17 и 18 стихи. «Верой вселится Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что есть широта и долгота, и глубина, и высота». Душепопечительница слушала, как я рассказывала Агаме своих эмоций после полной стрессов недели. А затем предложила посмотреть в окно, на деревья, ветви которых, богато раскрашенные оранжевыми и золотистыми оттенками осени, качались на ветру. Душепопечительница указала, что стволы деревьев неподвижны, и объяснила: «Что-то подобное происходит и с нами. Когда ветер жизни дует на нас со всех сторон, конечно, эмоции будут колебаться из стороны в сторону. Но иногда мы живем так, словно состоим только из ветвей. Наша цель – помочь тебе найти свой ствол. Тогда, даже если жизнь будет тянуть тебя в разные стороны, ты не будешь жить ветвями. Ты останешься твердой и спокойной». Этот образ запечатлелся в моей памяти. Он похож на картину, которую перед недавно уверовавшими Павел изобразил в послании к Ефесянам. Напоминая им о Божьем удивительном даре новой жизни, имеющей высочайшую цель и ценность, Павел пишет о замысле Создателя, чтобы они стали укорененными и утвержденными в Христовой любви, а не колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения. Сами по себе мы часто чувствуем себя хрупкими и уязвимыми, побежденными различными страхами. Но, возрастая во Христе, мы сможем обрести глубокий мир в отношениях с Богом и друг с другом. Сила Христа будет поддерживать нас. Когда вы ощущаете особый натиск жизненных невзгод, как осознание новой сущности во Христе укрепляет и поддерживает вас? Господь Иисус, благодарим за потрясающую истину, что сила противостоять жизненным трудностям находится в Тебе.
0: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: «Познавайте, что есть воля Божья». Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя». Послание апостола Иакова, 1 глава, 22 стих. В прошлой беседе было сказано о том, что слушание гласа Божия играет важную роль в жизни человека. Также было сказано о том, как нужно слушать и почему иногда трудно человеку внимать словам Божьим. Сегодня с помощью Божьей обратим наше внимание на слово «исполнитель» и как это слово связано со словом «слышать». «Исполнять» — это слово, как и слово «слушать», многократно употребляемо в Священном Писании. К сожалению, среди христиан иногда вы можете услышать заявление о том, что мы, верующие настоящего времени, живем под благодатью Божьей, а не под законом Моисея. Поэтому слово «исполнять» нам не относится. С таковыми умозаключениями, призывающими христианство к беспорядку и анархии, трудно согласиться. Вышепрочитанные слова «будьте же исполнителями слова» ясно противоречат человеческим вымыслам. Почему многие не любят слово «исполнять»? Ибо оно призывает их перейти из положения пассивного в активное, а это не всем нравится. Гораздо легче услышать что-то, чем услышанное исполнить. Говорят, что однажды Шекспир сказал так: «Легче мне чему-либо поучить 20 человек, нежели быть одним из этих 20 для исполнения моего поучения». Как бы то ни было, одно ясно: исполнение, к которому призывает нас Слово Божье, необходимо в нашей христианской жизни. Но будем также и помнить и о том, что есть разные исполнения одного и того же дела. Есть исполнение по принуждению и есть исполнение по доброй воле. О каком исполнении говорит нам Слово Божье? В оригинале греческое слово «поэо», переведенное на русский язык словом «исполнить», не имеет смысл совершения дел по привычке автоматически, но акт творческого созидания, в котором выражены чаяния и чувства исполнителя. Таковой, то есть слушающий и желанием исполняющий, назван в притче Господа Иисуса Христа мужем благоразумным. Два строителя. Особенно эта истина раскрыта в притче Господа Иисуса Христа. «Итак, всякого, кто слушает слова мои и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». Евангелие от Матфея, 7 глава, с 24 по 27 стих. Итак, два строителя, благоразумный и безрассудный. Поверхностно глядя, они имеют кое-что общее. Один строитель и другой, и строит одно и то же, то есть дом. И более того, строит дома, по всем данным, в одной и той же местности, где бывают дожди, ветры и бури. Да и само место находится у реки. Внешне все одинаково. Так и в жизни мы видим. Верные Богу и неверные живут под одним солнцем, которому Бог повелевает восходить. верные Богу и неверные пользуются одним и тем же дождем, сниспосылаемым с небес Богом, и все-таки одни благоразумные, а другие неблагоразумные в очах Божьих. Приходит время, и та разница, существующая между ними, становится очевидной. И этот факт зарегистрирован Господом в этой притче. Способ устроения дома. О благоразумном сказано, что он построил свой дом на камне. В Евангелии от Луки сказано о мудром строителе, который копал, углубился и положил основание на камне. Луки 6 глава, 48 стих. Он уподобился тем, кто в своей духовной жизни вникают в Слово Божье и следуют. Например, в Верии слушатели апостольской проповеди названы более благомысленными, ибо они с усердием ежедневно изучали Писание. Деяния апостолов, 17 глава, с 10 по 11 стих. Как благоразумный строитель построил свой дом на скале, так и здание христианской веры устрояется на скале, которой является сам Господь Иисус Христос. Таковые не только являются слушателями Божьих слов, но и ревностными исполнителями Божьих повелений. И если чего он в своей жизни недопонимает, то мудрости просит у Господа, и Господь дает ему. Безрассудный, в свою очередь, построил дом на песке. Таков был его способ построения. Что побудило его так построить дом? Был ли он плохим строителем, не знающим элементарные правила строительства? Сказать, что он был просто-напросто лентяй, нельзя, ибо все-таки дом он построил. И, может быть, его дом внешне выглядел не хуже благоразумного строителя? Мне почему-то кажется, что этот строитель строил ревностно свой дом, изобретательно. И это возможно, ибо, как Слово Божье говорит нам, «сыны века догадливее сынов света» Луки 16 глава, 8 стих. Но, несмотря на все это, он назван безрассудным, ибо устрояет свой дом на песке, наверное, думая, что дождь и разливы рек и ветры не постигнут его. Это был человек, удовлетворяющий себя настоящим и не интересующийся будущим, считающий, что его дом на песке находится в наилучшем порядке. В притче к неразумному строителю относятся те, кто слышит слова Господа, не отвергает их и в то же самое время не исполняет их. Они считают себя праведными перед Богом, ибо в праздничные дни посещают дома молитвы и выслушивают богослужения, а, возможно, иногда принимают участие в церковной деятельности. Таковая набожность, или, вернее, церковничество, может иметь прекрасный внешний вид и даже превосходить по внешности здание веры благоразумного строителя. Но все это до первых дней испытаний. Ибо Слово Божье ясно нам говорит, читаем, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божье. Деяния апостолов, 14 глава, 22 стих. После торжественного входа в Иерусалим Господь Иисус Христос возвестил следующее ученикам: «Вас будут предавать в судилища и бить в синагогах, и пред правителями и царями поставят за меня для свидетельства пред ними». Евангелие от Марка, 13 глава, 9 стих. В этой притче мы не только видим способы устроения дома и испытания этого дома, но и результаты этих испытаний. О доме благоразумного сказано, что дом его не упал, но дом безрассудного упал, и падение его, как говорит нам Слово Божье, было великим. Замечено, что о подвигах мужей веры знают не все, но о Иуде, предавшем Христа, знают многие, ибо его падение было великим. Как удивительны и точны слова Господа Иисуса Христа в этой притче. Итак, слушание и исполнение Божьих слов. Подытоживая взаимную связь между этими двумя важными словами, выслушаем поучение Господа Иисуса Христа. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Евангелие от Иоанна, 5 глава, 24 стих. Аминь.

0: На Тихоокеанском побережье Соединенных Штатов сейчас 13 часов.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В течение этого часа мы предлагаем вам послушать проповедь брата Виталия Соболева.
2: Давайте любить любимых, дарить им тепло любви. О ком мы поем? Кто эти любимые? Это мы сами. Дарить им тепло любви. Так или нет? Поднимите руку, пожалуйста, те из вас, кто любит себя. Смелее, смелее. Кто любит себя, поднимите руку. Что так неуверенно? Так. Вспомним текст из Библии, написано: последние времена люди будут самолюбивы. Чувствую, в последние времена живем. На самом деле, меня больше беспокоят те, кто не подняли руки. Сегодня я хотел бы как раз говорить на эту тему, об отношении к самому себе. Но сначала такую историю небольшую. Одна девушка пришла к священнику исповедоваться. Ему говорит: «Святой отец, вот грешна я, грешна. Вот по несколько раз в день смотрю в зеркало и вижу, как же я красива». И священник посмотрел на нее и говорит: «Да, можете продолжать. Это не грех, это заблуждение». Есть другое заблуждение, противоположное заблуждение, когда человек считает себя совершенно никчемным. Я не знаю, ощущали ли вы себя таким образом, или, может быть, чувствуете и сейчас, или живете с этим чувством, но бывает такое, когда человек чувствует себя совершенно никчемным, да? И вот сегодня я хотел бы поговорить об этом. И это проповедь в рамках вот той серии о духовных твердынях. Что такое твердыни, я напомню. Библия говорит о духовных твердынях, которые строит сатана в нашей жизни. То есть, когда мы становимся верующими, казалось бы, мы принадлежим Господу, но бывает так, что в нашей жизни какая-то часть, она остается под властью сатаны. И это такая крепость сатаны внутри нас. И таких крепостей или таких твердынь может быть много разных, и мы с вами уже обсудили несколько таких важных вопросов. Мы с вами говорили о злости и гневе, да? Мы с вами говорили о такой твердыне, как страх, о страхе. Мы говорили об отверженности, мы говорили об унынии. И вот сегодня я хотел бы поговорить о ненависти к себе, о ненависти или неприятии самого себя. Что же это такое, ненависть к себе? Ну, это сильное недовольство собой, да? Будем так говорить, и недовольство своим характером, своей внешностью. То есть, когда человек не может принять в себе определенные качества или внешние черты, когда он винит себя за какие-то ошибки, которые он сделал в прошлом или которые делает до сих пор, это когда он не может себе простить какой-то поступок по отношению к себе или, опять же, другим людям. Немножко вот больше об этом подробнее. Как это проявляется? Что такое ненависть к самому себе? Неприятие своего тела. Я не знаю, вот как часто смотритесь вы в зеркало и какое у вас чувство или ощущение, когда вы смотрите на самого себя. Хорошее, как у той девушки, да? Или наоборот, вы говорите: какой же я ужасный, какой же я некрасивый и так далее. Бывает все по-разному. Одна известная певица, когда у нее брали интервью, она призналась, что ненавидит себя, что каждый раз, когда она смотрит в зеркало, она не может согласиться с тем, как она выглядит. Ну, конечно, можно понять людей шоу-бизнеса, да, потому что это люди, которые, на которых смотрят, которыми любуются, которыми восхищаются, и они должны выглядеть хорошо. И когда приходят проходят годы, да, что-то меняется во внешности, то, конечно, это, с этим трудно согласиться. Да? И поэтому они, конечно, заботятся о своей внешности, даже есть так называемая пластическая хирургия, да, которая помогает исправить какие-то недостатки, может быть, немножко подтянуть морщинки, да, и так далее, исправить кривой нос, ну и так далее, и тому подобное. Да. Вы знаете всем известную историю или личность Майкл Джексон, который тоже уже настолько часто или много делал этих операций, что уже выглядел просто ужасно, да. И все это мы знаем, наверное, в интернете, может быть, и лично встречали таких людей, которые изуродовали себя там пирсингом, с татуировкой полностью, да, там, я хотел показать вам фотографии такие, ну, просто ужасно, я не стал пугать вас, просто люди настолько себя как бы уродуют, что вот смотришь на них и думаешь, ну, как так можно, ну, ладно, можно там одеть маску какую-нибудь страшную, там, не знаю, походить какое-то время, если ты хочешь попугать людей, да, вот, ну, потом снял и нормально, а здесь же ты же не снимешь, ты же постоянно находишься в таком состоянии, как можно потом назад вернуть, уже не вернешь, и это странно, что люди идут на такое, что люди совершают такое с самими собой. И это показывает то, что люди не принимают себя такими, какие они есть. Они не могут согласиться со своей внешностью, с теми, как они выглядят, что они собой представляют. То есть они таким образом как бы бунтуют против Бога, против того, какими их создал Бог. Ну, конечно, можно говорить там о людях других, но я думаю, что вот мы, обычные люди, да, наверное, тоже бывает так, что мы с чем-то не соглашаемся, глядя на себя, да, на свое тело, с чем-то, что-то нам не нравится в самом себе. И это бывает так, что длится очень долго или приносит какой-то дискомфорт человеку, и человек может, ну, это доставляет какие-то ему проблемы. Ну, по-другому, в чем проявляется еще ненависть к себе, это в отношении поступков каких-то, да? Когда человек что-то сделал в прошлом, или когда человек делает что-то, что ему самому не нравится, как мы говорим, что ненавижу себя за это, да, за то, что я делаю такие вещи, да. И, конечно, это часто происходит тогда, когда человек раб, например, греха какого-то, да, то есть человек просто не может не совершать этого, и он делает это, потом ненавидит себя за то, что он делает, но он продолжает это делать, не может себя простить за это. Ну, не знаю, можете ли вы вспомнить в своей жизни такой, из прошлого, может быть, какой-то поступок, который вот вы вспоминаете, у вас аж все опять холодеет, или вы краснеете, вот, вам стыдно становится за такой поступок. Бывает? Есть такое, да? Я думаю, наверное, у каждого это есть, или только у меня. Вот, я помню, как-то лег спать, и, ну, просто, как всегда, знаете, мысли гуляют, о чем-то думаешь, вот, и вспомнил какой-то, стал вспоминать о прошлом, и вспомнил такой свой тоже глупый поступок еще в детстве, и мне так стало стыдно опять, думаю, как я мог такие вещи сделать, это просто ужасно, и все, куда сон ушел, да, то есть лежишь весь в напряжении, переживаешь, вроде бы, что уже прошлое все это, но тебе стыдно, до сих пор это приносит дискомфорт, но люди некоторые живут с этим годами, да, что за какие-то свои поступки не могут себя простить, за какую-то, может быть, глупость или слабость, или какой-то грех, или по отношению к зло какое-то, которое человек сделал по отношению к другому человеку. У одной известной женщины в интервью спросили о ее прошлом нехорошем поступке и спросили, что она об этом думает, считает ли себя виновной в этом. И она призналась, что уже обошла много храмов, пытаясь отмолить этот грех. И знаете, судя по тому, как она это сказала, похоже, что так и не отмолила. Так до сих пор и это продолжает мучить ее. И бывает так, что наши дела, они преследуют нас, да, вот эти наши преступления или грехи, они продолжают преследовать нас, и мы не можем простить себя за какие-то поступки. Еще каким образом проявляется эта ненависть по отношению к себе, ну, наверное, это неприятие каких-то личностных характеристик своих, да, то есть характера, проявления характера, там, поведение какого-то или еще чего-то, да, то есть человек хочет быть каким-то другим, но он не может стать другим, и он не нравится себе, да, и он говорит, я такой и не могу быть другим. И, знаете, факт заключается в том, что мы не можем от себя убежать, да, это проблема, потому что когда мы не испытываем неприязнь по отношению к другому человеку, мы что можем сделать? перестать просто общаться с этим человеком, да, избегать общения с ним, ну, так часто происходит, да, и все, и вроде как жизнь хороша, и все хорошо, да. Но когда ты испытываешь неприязнь к самому себе, куда ты от себя убежишь, да, и человек живет с этим всю свою жизнь и переживает эти страдания. Почему же это происходит? Почему вот такое бывает, когда человек ненавидит сам себя? Ну, я нашел 4 причины, может быть, больше, может быть, шире, но 4 причины, которые, как мне кажется, вот здесь на поверхности мы видим, почему или от чего это происходит. Первая причина – идеализм. Кто из вас идеалист? Хочет или считает, что все должно быть идеально, стремится к совершенству во всем. Ну, бывает такое, когда действительно человек стремится во всем к идеалу. Мы с вами понимаем, что нельзя быть совершенными во всем. Да? Мы стараемся, мы пытаемся, мы учимся, мы где-то делая ошибки, мы дальше пытаемся лучше поступать, но мы не можем быть совершенными. Мы несовершенны, мир несовершенный. Да? Поэтому мы, как бы мы ни старались, но мы не можем достичь идеала. И когда человек не может этого достичь, то он испытывает вот эти негативные эмоции по отношению к себе. И это отравляет его жизнь, да, что он несовершенный, он не может достичь этой планки, которую он себе поставил. Другая причина – это неудача. Когда человек ощущает себя неудачником. Не знаю, было ли у вас такое ощущение, когда вот просто ощущаешь себя полным неудачником, что у тебя ничего в жизни не получается. Вот у того, да, у другого, да, вот они все успешны, а у тебя ничего не получается. Ты то пробовал, и так, ничего не получается. Видимо, ты такой вот плохой, вот, видимо, ты такой вот неудачник по жизни, да. И человек опускает руки, перестает что-то делать, и себе вот такой вердикт, что все, я неудачник. Зацикливается на этих неудачах, перестает верить в возможность успеха и так далее. Третья причина – кумиры. Ну, мы часто пытаемся кем-то стать. Я помню, что еще со школьной скамьи, как говорится, нам говорили о том, кем вы хотите стать, да, то есть и на кого быть похожими там, и так далее. И были какие-то вот эти авторитеты или кумиры, идеалы, которым мы стремились, наверное, или люди стремятся, которые нам навязывают эти идеалы, да. Бывает просто даже, когда мы смотрим на другого человека, да, на своего брата, сестру, там, или соседа, или еще кого-то, да, и мы смотрим, что у него это получается, я тоже так хочу, а что, я что ли не смогу, я тоже смогу. Человек пытается, но у него не получается, и он чувствует себя неудачником, да, что вот все, то есть, ну вот этот пример, как бы, человек пытается достичь, то есть вот этот кумир или идеал. И вообще мир навязывает нам вот эти шаблоны. Нас пытаются сделать кем-то, кем мы на самом деле не являемся. Я хочу спросить девушек. Вот, девушки, скажите, какой стандарт красоты? Женщин. Вы знаете стандарт красоты? Ну, вы уж сильно духовный там, немножко ближе к земле. Ну, 90-60-90, да? Или нет? Ну, я не очень в этой теме, конечно, признаюсь, но насколько я знаю, да, хотя этот стандарт всегда менялся там на протяжении истории, вот, но мир навязывает нам этот стандарт, да, и с экранов телевизоров, да, то есть везде говорят, вот это красиво, женщина или девушка достойна восхищения, да, и многие девушки пытаются втиснуться в этот стандарт, пытаются быть такими, и когда у них не получается, то это приносит им разочарование, да, то есть они не способны, они некрасивы, они недостойны и так далее. Вы знаете, что это приводит, может привести в итоге к болезням, психическим болезням, например, булимия. Вот такая есть болезнь, как это чрезмерная озабоченность контролированием массы тела, зависимость самооценки от фигуры и массы тела. Это болезнь, психическая болезнь. Другая болезнь – это анорексия. Патологическое желание потери веса, сопровождающееся сильным страхом ожирения. И в такой болезни человек искаженно воспринимает свою физическую форму. И это проблемы, это большие проблемы. Обратимся к Библии. Книга Исход, 20 глава, 4 стих. Мы читаем здесь заповедь, которую дает Бог своему народу. Посмотрите, он говорит: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им». Конечно, читая этот текст, эту заповедь, мы с вами ее понимаем как, что не нужно делать что-то, что может заменить Бога, да, или вместо Бога. Ничто мы не должны в своей жизни обожествлять. Но посмотрите на эту заповедь в ракурсе вот той темы, о которой мы с вами говорим, да, что вот эти шаблоны или эти кумиры, эти образы, изображения, да, это то, что навязывает нам этот мир, эталоны определенные, да, то, какой должна быть женщина красивая, каким должен быть мужчина красивый, там, или еще что-то, да, или человек сам себе придумывает какой-то образ и начинает ему служить, то есть стремится соответствовать этому образу. И это фактически, можно сказать, нарушение этой заповеди. Важно воспринимать себя такими, какими нас создал Бог. И четвертая причина – комплекс неполноценности. Ну, каждый человек нуждается в любви, да? Каждый человек нуждается в любви, но бывает так, что с детства, если ребенка не ласкают, не говорят ему хороших слов, не хвалят его, да, там, какой же ты умничка, какой же ты молодец, да, а все время только тюкают, да, ругают, ах ты такой сякой, вот ты вечно, ты всегда такой, ты вот вечно такой, вот тот смотрит хороший, а ты вот бестолковый, ты дурак, ты и так далее, там потом. И представляете, каким вырастет ребенок, да? Таким и вырастет, да, он и будет верить в то, что он бестолковый, он дурак, он вот такой. И, к сожалению, некоторые люди растут с этим чувством, с этим ощущением, с этим комплексом неполноценности, что он вот такой гадкий утенок, что он неправильный какой-то, что он не такой, как все, что он не заслуживает чего-то лучшего в этом мире, что он недостойный, что он ущербный и так далее. И это проблема. Кто-то внушил ему это, и он в это поверил. Хотя на самом деле это не так. Но, говоря о ненависти к себе, так что же получается, что, значит, мы должны любить себя? Ненавидеть себя – это плохо, а значит, мы должны любить себя. Нормально ли любить себя? Какие вы умные. А давайте прочитаем несколько текстов и немножко больше разберемся. Послание к Ефесянам, 5 глава, 29 стих. «Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь». Посмотрите, да? Любящий свою жену, мужья должны любить своих жен, как свои тела. То есть мужья должны любить свои тела, да? И жену, как свои тела. Правильно? Да? Любящий свою жену любит и самого себя. То есть это означает, что он любит самого себя. Если он не любит жену, то, скорее всего, он и себя не любит, наверное, да? И посмотрите, дальше написано: «Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее». И знаете, когда я прочитал этот текст, я немножко завис. Размышляя на эту тему о ненависти к себе, я подумал, как здесь написано, что никто никогда не имел ненависти к своей плоти. А как же те проблемы, которые я вижу и встречаю, когда люди действительно ненавидят себя? В интернете полно, вы можете почитать о том, что люди жалуются, обращаются к психологам. Что с этим делать? Да? Я ненавижу себя. Я не могу принимать самого себя. Как же быть? Дело в том, что здесь имеется в виду, что нормальные люди, нормальный человек, он что делает? Он питает и греет себя, да? Он заботится о себе, потому что он любит себя. Любить себя – это нормально, это естественно для человека, да? Но сатана, конечно, мы знаем, что извращает вот эту сферу, да, искажает восприятие человека самого себя, да, и таким образом приносит искажение или как бы вот разрушение в жизнь человека. Вообще-то, по большому счету, знаете, даже человек, который ненавидит себя, ну, как, по крайней мере, который говорит, что он ненавидит себя, да, или что-то не воспринимает себя, он все-таки любит себя, да? Почему? Он же все-таки греет себя, да, он все-таки питает себя, он все-таки что-то делает для себя, да, то есть поэтому в любом случае, наверное, вот эта любовь к себе, она стоит в основе всего, да, поэтому где-то что-то, может быть, какую-то часть в себе человек ненавидит, да, что-то он с чем-то, какой-то частью самого себя он не может согласиться, но все-таки в целом человек хочет для себя добра, хочет для себя чего-то лучшего, и это естественно. Евангелие от Матфея, 22 глава, 39 стих, тоже написано, смотрите. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Заповедь, в общем-то, о чем? О том, что мы должны любить ближнего, любить других людей. Но здесь мы видим, что эта заповедь, она базируется на чем? На любви к себе. Интересно, что вы в Библии не найдете текстов, которые бы призывали нас любить самого себя. Ну, нет такого в Библии. Вот поэтому в этом смысле моя проповедь сегодня странная. О любви к себе, да? Нет такого. Но посмотрите, Библия подразумевает это, что любовь к самому себе – это естественное состояние человека, потому что мы все любим себя, мы все заботимся о себе. Поэтому, основываясь на этом, мы должны также и любить других людей. В этом сущность человека, да? Это естественное состояние человека. Тогда что же такое грех самолюбия? Да? Написано самолюбивый, да, или грех самолюбия — это то, что Бог осуждает. А что же это такое? У классика Тургенев Иван Сергеевич, да, он сказал такие слова, что есть три разряда эгоистов. Есть эгоисты, которые сами живут и жить дают другим. Есть эгоисты, которые сами живут, но не дают жить другим. И есть эгоисты, которые и сами живут, и другим дают жить. Так вот, мы с вами понимаем, что из этих трех видов, да, эгоистов, кто плохой? Плохой тот, кто заботится.

отказываясь от любви к самому себе. Грех самолюбия – это желание первенства, почета, отличия, преимуществ перед другими. То есть самолюбивый ставит себя выше других. Знаете, даже есть такая интересная болезнь тоже психического плана. Она называется нарциссизм. Может быть, вы слышали об этом. Это чрезмерная самовлюбленность, завышенная самооценка. Это человек, который безразличен к проблемам других людей. Он поглощен самим собой. И он восхищается самим собой. Он чрезмерно любит себя, да, влюбленный сам в себя. Он ищет восхищение окружающих и так далее. Но это такие крайние, наверное, стадии или степени вот такого отношения к самому себе. Но любить себя, то есть воспринимать себя нормально, да, то есть реально, адекватно, вот это то, что является естественным и о чем и говорит Библия. Но и любить других – это вот то, к чему призывает Библия. Но в Библии есть призыв и тексты, которые говорят о том, что мы должны отрешиться от себя. Ну, мы прочитаем сейчас этот текст, но сначала я хочу вспомнить. Вы знаете, наверное, о том, что в православии есть, ну, так называемый аскетизм, да? То есть это когда человек отрешается от радости жизни, когда он уходит куда-нибудь в монастырь, да, что он ограничивает, крайне ограничивает свою плоть ради каких-то духовных целей, побед, достижений духовных, там, снискания Божьей благодати и так далее. То есть, чтобы быть духовным, тебе нужно, ну, грубо говоря, да, чтобы быть очень духовным, тебе нужно отрешиться, отказаться от всего, лишиться всех радостей жизни, вот спрятаться в какую-то такую коробочку, да, чтобы закрыться от всего. И вот тогда ты станешь самым духовным. Но это ложный путь. Это ложный путь. Об этом Библия говорит. Смотрите, послание к Колоссянам, 2 глава, 23 стиха. 23 стих написано. «Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела, в некотором небрежении, а не насыщении плоти». Смотрите, вид только имеет мудрости, да? Самовольное служение. То есть на самом деле это не то, что Бог хочет. Ну, в современном переводе этот текст звучит так. «Такие предписания с их самодеятельным благочестием, смирением и умерщвлением плоти, конечно же, создают видимость какой-то мудрости, но грош им цена». Видимость какой-то мудрости. То есть вот эта видимость духовности, что такой духовный, он от всего отказался, он только хлеб и воду кушает, он там вообще никаких радостей в жизни не испытывает. Вот это духовность, да? На самом деле это не есть духовность, это ложный путь. Самоуничижение – это только лишь видимость духовности, это мнимое смирение. Так а что же на самом деле есть отрешение? Вот давайте прочитаем этот самый текст, где Христос призывает к отрешению самого себя. И Евангелие от Матфея, 16 глава, с 24 стиха. «Тогда Иисус сказал ученикам Своим, если кто хочет идти за Мною, и вот дальше, отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Посмотрите, Христос призывает к чему? Отвергнуть себя. А что это значит? Возненавидеть себя? Отказаться, отречься от всего в своей жизни, от всех радостей? Что это такое? Как это? Что значит отвергнуть себя? Но обратите внимание, что здесь говорит Христос. Что кто хочет душу свою сберечь? Кто хочет душу свою сберечь? Христос обращается к человеку, который естественным образом желает для себя чего-то хорошего, правильно? Душу свою сберечь. Мы же все заботимся о сбережении. Имущество, там, чего еще, да? И души свои тоже. И поэтому Христос говорит, кто хочет душу свою сберечь, а это естественно, что все мы хотим сберечь свою душу, то, он говорит, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. То есть, смотрите, он призывает Христос, да, к тому, чтобы мы обрели свою душу. То есть, Христос, опять же, основывается на нормальном, естественном желании человека чего-то лучшего в своей жизни. То есть, это и есть любовь к самому себе, забота о самом себе. Да? И он говорит, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Какая польза?

То есть, опять же, это значит, что Христос говорит, что вы хотите пользы, так какая польза, если вы будете делать вот так? Понимаете, да? То есть Христос, Он понимает, и это с этим соглашается, потому что это нормально, что мы все стремимся к какой-то пользе для себя. Вот вы сюда пришли в церковь. Для чего? Для пользы какой-то? Вы что-то хотите для себя? Мы все сюда приходим для этого. Для себя, правильно? Ради самого себя, ради спасения своей души, да, ради того, чтобы наследовать жизнь вечную, ради того, чтобы Бог там очистил нас от грехов, научил нас, исправил нашу жизнь и так далее, и тому подобное. Казалось бы, это какой-то корыстный такой мотив, да, но на самом деле это естественное желание человека, стремление к чему-то лучшему для себя. И Христос, говоря в этом тексте, Он говорит в этих словах, что Он говорит? Он говорит, вы же хотите для себя лучшего, вы хотите, заботитесь о своей душе, вы ищете чего-то лучшего для себя. Так вот смотрите, то, как вы поступаете, вы только потеряете, вы только хуже сделаете для себя. А я вам предлагаю путь лучший. И дальше он объясняет, что нужно сделать, да, то есть отречься, отвернуть себя, то есть отказаться от того, что предлагает этот мир, потому что есть другой путь достижения лучшего. Итак, мы видим, что Христос базируется на этой истине, да, что любовь к себе – это естественное состояние человека. И ненависть к себе – это как раз неестественно для человека. И это делает сатана в нашей жизни. Ненависть – это результат действия или работы сатаны. Он пытается исказить нашу жизнь и исказить сферу любви. Любовь, мы знаем, противоположность ненависти, да? И вот давайте посмотрим на то, каким образом влияет на нашу жизнь вот то чувство, когда человек живет с ненавистью или с неприятием самого себя или чего-то в самом себе. Как это влияет на жизнь? Ну, в первую очередь, это влияет на любовь людей к нам. Согласны? Или нет? Это влияет на то, как люди относятся к нам. Или нет? Человек, который не любит сам себя, он не привлекателен. То есть это человек, который все время зажат, он закомплексован, он все время, у него какая-то болезненная реакция на все, да, он все, неадекватный человек, да, то есть он все какой-то, вот он все себя как-то принижает, он какой-то, то есть нормальный человек, как, он общается, он открыт, он может открыто посмеяться там, ну, то есть, понимаете, да, какая-то нормальная реакция. И человек, который не любит сам себя, это проявляется в его жизни. И с таким человеком сложно общаться, потому что у него болезненные на все реакции, с ним трудно общаться, он сложный человек. И получается здесь, смотрите, такая закономерность, что нас не любят за то, что мы не любим себя. Когда мы не любим себя, мы закрываем себя от любви со стороны других людей. И понимаете, да, что сатана сделает таким образом в нашей жизни? Искажая наши отношения к самому себе, он искажает вообще все наше окружение. Он закрывает эти каналы любви по отношению к нам. Далее. Это также влияет и на нашу способность любить других людей. Ну как вы думаете, если человек, смотря на себя, он себя воспринимает негативно, как вы думаете, будет ли он положительно относиться к другим людям? Если он живет в этом негативе, то, скорее всего, он негативно смотрит и на все вокруг, да? То есть он живет в этом негативе, вряд ли он будет положительным образом как-то относиться к другим людям. Как он будет дарить любовь другим людям, если он живет в ненависти? Нельзя из ненависти создать любовь. Для этого нужно любить себя, для того, чтобы ты мог и другим давать эту любовь. Поэтому сатана, опять же, и здесь тоже лишает нас возможности дарить любовь. Человек не может любить по-настоящему других людей, если он не может себя принимать, относиться к себе правильно и так далее. И третий момент. Это также влияет и на наше познание любви Божьей, любовь Божья. Если вы не любите себя, то вы не можете купаться в любви Божьей. Вы не можете по-настоящему понять или познать Божью любовь. Вы закрыты от этой любви. Вы не способны радоваться тому, что в вас. Если вы не способны видеть то, что, каким Бог вас создал, или то, что, чем Бог вас окружил, если вы здесь не можете радоваться, как вы можете радоваться вообще Богом?
ненависть к самому себе, она закрывает и этот канал радости. Ну вот представьте себе такую ситуацию, да, вот вы смотрите на окружающий мир и говорите: Господи, как ты прекрасен, как ты чудесен, да, как ты этот мир создал прекрасно, какая природа, какие зверушки там, насекомые, да, как все замечательно, как все прекрасно, да, все так замечательно, но вот только одно у тебя не получилось, это я. Вот почему ты меня сделал таким уродом? И понимаете, вот как можно смотреть на Бога, да, и относиться к Богу действительно положительно, да, и наслаждаться Божьей любовью, когда вы, вот этот вот момент отношения к себе, он фактически омрачает все. Вы не можете по-настоящему радоваться Богом и наслаждаться Божьей любовью, потому что все омрачает ваше отношение к самому себе. Вы не можете принимать себя как Божье творение. Любовь – это движущая сила всего. Ну, согласитесь, что если вы не будете любить Бога, то вы и не будете прославлять Его. Если вы не будете любить других людей, то вы, конечно, не будете делать добрые дела, да? И если вы не будете любить сами себя, то вы не будете стремиться к лучшему для себя. Вы не любите себя, вы не хотите для себя ничего хорошего. Значит, вы не будете стремиться к лучшему. Но Библия говорит нам о том, и Библия открывает нам вот эти величайшие перспективы, которые Бог предлагает людям. Мы не можем полноценно пользоваться этими благословениями, если мы не любим себя, если у нас нет правильного отношения к самому себе. Поэтому таким образом сатана разрушает вот эти сферы нашей жизни. Ненависть к себе – это вот такая сатанинская твердыня, из-за которой человек не может полноценно познавать Бога, любить Бога, радоваться Богом и так далее. Это такие цепи, которые сковывают человека, не позволяют ему дышать свободно. И, конечно, есть разные стадии вот этого состояния или отношения, или вот этого чувства неприятия самого себя. Ну, первая стадия такая, может быть, легкая стадия, это когда просто мы чем-то недовольны в себе, да, ну, вот недовольны, что вот я такой, или вот что у меня такой характер, вот я борюсь с этим, ну, как-то вот, ну, где-то это нормально и естественно, да, потому что это помогает нам стремиться к чему-то лучшему. Но есть другая стадия, когда это недовольство перерастает уже в какое-то болезненное чувство, да, болезненную реакцию, когда все хорошо, вроде бы человек нормальный, хороший, с ним общаешься, потом чуть-чуть пошутил на какую-то тему, оказалось, это его больная тема, да, и он и сразу взорвался, да, сразу у него болезненная реакция. Ага, кажется, там живет что-то такое, да, живет вот это вот что-то больное, неправильное. Ну, другая стадия, это когда человек живет уже вот в этих внутренних противоречиях, да, то есть, когда живет с этим несогласием с самим собой, когда это омрачает его всю жизнь, когда он не чувствует себя счастливым, он не может радоваться в жизни, потому что вот все время у него вот этот негатив, вот это нет нормальной радости, да, как ложка дегтя, которая испортила всю его жизнь. Ну и, конечно, есть крайняя стадия, когда человек настолько самого себя ненавидит или не принимает себя, что это превращается в какие-то навязчивые мысли, такие преследующие мысли. Это пронизывает всю его жизнь, поведение, отношение к людям, вплоть до суицида. То есть сатана доводит людей до такой стадии, когда просто человек перестает вообще всем интересоваться в жизни, теряет смысл жизни, радость жизни и так далее. Все это делает сатана. Это его цель – разрушить личность человека. И важно это увидеть в своей жизни, если сатана начинает строить это, или начал строить, или уже построил это. Важно все это разрушить. Важно все это принести Господу и исповедать. Так все-таки, что же мы можем сделать? Говоря об этом или размышляя об этом, что нам нужно делать? Как исправить, если есть что-то подобное в нашей жизни? Что с этим делать? Я дам несколько таких советов. Конечно, вы, наверное, для себя сами можете сделать какие-то выводы, как избавиться от этого. Главное, когда мы видим эту проблему, это уже половина решения этой проблемы. Что делать? Ну, первое, несколько советов. Первое – это научиться прощать самого себя. Ну, вы знаете, наверное, что есть такая проблема, когда мы приходим к Богу и просим у Бога прощения за свои грехи. Да, чувство вины вот гложет совесть наша. Мы приходим к Богу, просим у Бога прощения, и казалось бы, ну все, да, Бог простил или нет? Бог прощает?
Конечно, прощает. В Библии написано, если исповедуем грехи, Он прощает. Но вы знаете, некоторые люди исповедуют грехи, изливают Богу душу, плачут в своих грехах, каются, просто самое лучшее покаяние, но уходят непрощенными. Почему? Бог-то их простил, но они не смогли принять это прощение. Почему? Они сами себя простить не могут. То есть Бог-то их простил, а они не могут себя простить. И поэтому важно научиться прощать самого себя. Ну, конечно, после того, когда Бог тебя простит, потому что мы идем все-таки за прощением к Богу. Но здесь получается такой момент, когда мы не прощаем себя, это гордость. Представляете, если сам Бог прощает нас, то какое мы имеем право не прощать себя? Подумайте над этим. Второй совет. Нужно просто принять мир таким, как он есть. А какой этот мир? Несовершенный. Мы живем с вами в несовершенном мире. Да, когда-то там в Эдемском саду было все прекрасно, идеально, да, все было замечательно, но с тех пор, как грех вошел в жизнь, в нашу жизнь, да, то есть, конечно, много пришло искажений, и мы сегодня несем эти последствия, терпим эти последствия. И нужно просто согласиться с тем, что мир этот несовершенный, что мы с вами несовершенны. Но все это жизнь, в которой все это есть, и, конечно, грех разрушает что-то, мы должны с этим бороться, мы должны преодолевать, мы должны стремиться к совершенству, но нужно себе позволить или разрешить ошибаться. Вы себе разрешаете ошибаться? Ну, грехи, конечно, мы не должны грешить, но если вы даже согрешили, что делать? Мы же понимаем с вами, что мы не можем пройти по этой жизни идеально, да? Безошибочно полностью. Невозможно. Я был таким идеалистом, когда вот мне казалось, вот я стану христианином, когда в начале, все, я буду не так, как другие живут. А не получается так. И я очень, меня это очень сильно мучило, то, что я не могу быть таким, каким я себя представляю, каким я, ну, мне кажется, должен быть христианин, да, как там человек и так далее. И просто однажды я для себя понял, что я должен просто признать тот факт, что я несовершенный, я не могу быть идеальным. Но для этого Господь, Бог послал нам Сына Своего, Христа, который покрывает наши грехи, да, своей любовью, своей жертвой. Поэтому согласитесь с этим несовершенством, но это не значит принимать грехи, это не значит опустить руки и можно грешить. Да? Ни в коем случае. Конечно, я не об этом хочу сказать. Я имею в виду именно то, что вот этот чрезмерный идеализм, он приводит нас в состояние разочарования, уныния, да, и мы опускаем руки и просто теряем всякую надежду в своей жизни. Нужно видеть реально этот мир и понимать реально то, что происходит вокруг и кто мы есть. Третий совет. Фокусироваться на хорошем или на сильной стороне своей, а не на слабой. Или на положительном, а не на отрицательном. Ну, все мы с вами созданы по-разному, да? У нас есть сильные качества, у нас есть слабые качества, у нас есть таланты, способности, а есть те сферы, где мы ничего не умеем, да, не можем. И бывает так, что мы огорчаемся, разочаровываемся, когда мы не можем делать так, как делает вот тот человек, да? Но Бог нас создал другими, мы не обязательно должны это делать, да? Бог дал нам какие-то другие сильные стороны, мы должны развиваться в этих других, в своих сильных сторонах. И вы знаете, когда человек зацикливается на вот то, на том, что он не может делать, он забывает о тех сильных сторонах или о тех подарках, которые Бог дал ему. Это дары, способности, которые человек должен развивать. Поэтому важно фокусироваться на том, что тебе Бог дал, что ты должен развивать, вкладывать, да, то есть использовать в своей жизни. А те недостатки, которые есть у нас в нашей жизни, у всех есть эти недостатки, их мы, конечно, можем там стремиться как-то стараться, подтягивать, да, то есть как-то работать или дополнять с помощью других людей. Бог же таким образом создал нас для чего? Чтобы мы взаимодействовали друг с другом. То, чего нет у меня, есть у вас, да, то, чего нет у вас, есть у меня. Мы таким образом вместе объединяемся и делаем что-то, одно большое дело. Поэтому для этого Бог сделал нас такими людьми. Четвертый совет. Уйти от ненависти, отказаться от нее и принять любовь. Один человек сказал так, что если я ненавижу, я отнимаю у себя нечто.
если я люблю, я обогащаю себя тем, что я люблю. То есть, посмотрите, ненависть – это характеристика сатаны, а любовь – это характеристика Бога. На чьей стороне вы? Ненависть – это всегда плохо, любовь – это хорошо. И когда мы выбираем любовь, когда мы отказываемся от ненависти, то тогда Бог, мы позволяем Богу созидать в нашей жизни то, что Он хочет. И это то прекрасное, что Бог хочет делать и делает в нашей жизни. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 26 стих. Это слова Иисуса Христа в молитве к своему Отцу. Он говорит такие слова. «И я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которую Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них». То есть Иисус Христос говорит о том, что любовь, которой Бог возлюбил Своего Сына Иисуса Христа, теперь она пришла в нашу жизнь. И мы можем впустить эту любовь в свое сердце, в свою жизнь, и эта любовь может преобразить нашу жизнь, может избавить нас от этой ненависти, от этих разрушительных мыслей, да, от той зацикленности, от той болезненности, которая есть в нашей жизни. Когда приходит любовь, она исцеляет нас от всего этого. И пятый совет. Воспринимайте себя так, как вас воспринимает Бог. А как Бог воспринимает нас с вами? Вас. Есть один замечательный текст, который мне очень нравится. Я как-то уже делился этим текстом. Это послание к Ефесянам, 2 глава, 10 стих. Апостол Павел говорит: «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Вот в другом переводе здесь звучит так, что это Бог сделал нас теми, кто мы есть. Бог творит нас. Да? Бог творит нас. Написано, мы Его творение. Вот слово творение в оригинальном тексте, да, на котором написана была Библия в греческом варианте, вот это слово творение буквально звучит по-гречески поэма. Поэма. То есть мы Его поэма. Мы Его шедевр, да, который Бог творит. Мы Его произведение, мы Его изделие. Бог созидает нас. Мы уникальны. Бог любит нас, Бог трудится над нами. Посмотрите, написано, мы Его творение созданы во Христе Иисусе. Во Христе Иисусе. Это говорит о чем? Что когда мы приходим к Господу Иисусу Христу, становимся христианами, посвящаем свою жизнь Иисусу Христу, отдаемся во власть Ему, то Христос берет нас за руку и начинает вести нас по жизни. Он начинает свою работу с нами. Он начинает свою работу в нас, и потихонечку, постепенно Он меняет нас. Он преображает нашу жизнь. Он меняет наш характер, Он меняет наше поведение, Он меняет наши поступки, Он меняет наше мышление, да, наши отношения к людям, к Богу, к самому себе и так далее. Все это постепенно, но преображается благодаря Божьей работе в нас. Но для этого что мы должны сделать? Мы должны отдаться Иисусу Христу, чтобы Он начал из нас созидать вот этот шедевр. Уже сейчас Бог работает в вашем сердце. Уже сейчас можно видеть вот эти очертания шедевра, уникального шедевра Божьего. И нам важно, чтобы мы позволили Богу это делать в нас. И знаете, я вам скажу такую вещь. Бог трудится над нами, но Он трудится не над нашим телом. Да? Ему не нужно, то есть не нужно идти к Богу, чтобы Он сделал нам пластические операции, там, исправил наше тело, чтобы мы не старели. Чтобы... Бог над этим не работает. У Бога нет обетований в Библии для того, чтобы исправлять наше тело. В Библии сказано о предназначении нашего тела. Да? Библия говорит о том, что тело наше, оно тленно. Все. Оно предназначено здесь, остаться на земле. Поэтому Бог, Он работает не с нашим телом. Даже более это хочу вам сказать. Вот знаете, мы с вами идем к Богу часто с такими молитвами. Господи, исцели, болит, да, Господи, исцели там, Господи, там болит, дай здоровье, да, и так далее. И часто наши молитвы зациклены именно на вот этой сфере. Друзья мои, исцеление вообще-то, если уж так говорить, исцеление – это исключение. Когда Бог дает исцеление, это исключение. Потому что, еще раз повторю, тело наше, оно должно стареть. Оно должно болеть. Оно должно когда-то умереть. Ну, конечно, мы приходим к Богу и говорим: Господи, ну, пожалуйста, ну, дай немножко больше здоровья. Да? Ну, да, Бог дает иногда здоровье, дает иногда исцеление, но это исключение. Но правило, или главное, что Бог делает в нашей жизни,
это то, что он работает с нашим внутренним человеком. Помните, в Библии написано, внешний наш человек тлеет, а внутренний со дня на день обновляется. Это то, что Бог должен делать в нашем сердце. Он делает это, но предоставляем ли мы эту возможность Богу, чтобы Он изменял нас внутри? Итак, в заключение. Еще раз, чувство ненависти, о котором мы говорили, по отношению к себе, это твердыня сатаны. Это то, что сатана строит, пытается внедрить в нас, пытается внушить нам, пытается зациклить нас на этом, для того, чтобы закрыть нас от возможности получения Божьей любви, от познания Бога, чтобы разрушить нашу жизнь и так далее. Поэтому мы должны позволить Божьей любви царствовать в нашей жизни, заполнить наше сердце, нашу жизнь. Поэтому мы должны идти к Господу и искать Его любви. И перед тем, как мы помолимся, я расскажу одну притчу. Притча. Однажды два моряка отправились в странствие по свету. Ну, хотели найти свою судьбу. И вот они приплыли на остров, где у вождя одного из племен было две дочери. Старшая была такая красавица, умница, просто замечательная. А младшая, ну, такая была некрасивая. И вот один из моряков говорит своему другу: ну все, я нашел свое счастье, я собираюсь жениться, я остаюсь здесь и буду женюсь на дочери вождя. И тот ему говорит: молодец, ты правильно сделал, все, старшая дочь просто красавица, умница, будет хорошая для тебя жена, молодец. Ты сделал правильный выбор, женись. Он говорит: нет, ты меня не понял, я хочу жениться на младшей дочери. Ты что, с ума сошел? Так она же не красавица совсем. Ну, это мое решение, я так решил. Ну, хорошо. И вот пошел этот друг к вождю свататься. Ну, а в этом племени была такая традиция давать за невесту выкуп. И выкуп в виде коров. И за хорошая невеста обычно стоила 10 коров. И вот, значит, вождь выслушал этого человека. И он, конечно, понимал, что дочь его не красавица, поэтому сказал так. Он говорит: ну, я честный человек, я не могу взять с тебя 10 коров, просто она того не стоит, поэтому я возьму за нее 3 коровы, не больше. Но этот человек сказал: нет, я хочу все-таки заплатить за нее 10 коров. Ну, хорошо. Они поженились. Прошло несколько лет, и вот странствующий друг возвращается в эти места, что решил навестить своего оставшегося товарища, вот, и узнать, как у него жизнь. Ну вот он приплыл, идет по берегу, и навстречу ему идет женщина неземной красоты. Ну, он спросил у нее, где находится его друг, значит, где живет. Она ему показала, он пришел к нему, увидел, он сидит в окружении детишек, то есть все хорошо. Он спросил, как живешь? Он говорит: я счастлив, у меня все замечательно, все хорошо. И тут заходит вот эта женщина красивая. И он ему говорит: вот познакомься, это моя жена. Он: как, ты что, еще раз женился? Да нет, это та самая жена. Как так? Она же была некрасива. Ну вот так вот. Да как так получилось? Как она изменилась? Ну спроси ее сам. И он подошел к ней и спрашивает: извини за бестактность, но я помню, что ты такая была невзрачненькая. Что произошло, что ты стала такой красавицей? И вот она дала ответ, послушайте. Она сказала: просто однажды я поняла, что стою 10 коров. Вы знаете, меня эта история тронула, потому что я подумал о том, что стою я. 20? Больше? Кто больше даст? А сколько стоите вы? Одной козы не стоит, да? Знаете, я подумал о той плате, которую Христос заплатил за меня. Это не исчисляется коровами. Господь Бог отдал своего единственного Сына, послал на эту землю. Он пришел, взял на себя все мои грехи. Он прошел этот путь страданий. Он отдал свою жизнь за меня. Сколько это стоит? Это бесценно. Представляете, вы бесценны для Бога. Бесценны. Это невозможно исчислить ни деньгами, ни коровами, ничем. Это бесценно. Бог любит нас. Бог любит тебя. Бог любит меня. Он доказал это. Он заплатил за нас это. Представляете, как должна измениться наша жизнь, когда мы открываем для себя эту истину.
Вот эта Божья любовь, проявлена в Сыне, в Иисусе Христе, она должна преобразить нашу жизнь. Она должна дать нам радость в жизни. Мы должны цвести, мы должны быть красивыми. А мы ходим унылые, а мы ходим несчастные, а мы зациклены на каких-то своих вещах, которые мы, что-то нам не нравится в своей жизни. Друзья мои, мы бесценны для Бога. Для меня это счастье, когда я размышляю об этом, я снова, мои крылья поднимаются, у меня их нет, конечно, но хочется крылья расправить, да, потому что ты понимаешь, что ты значишь в глазах Бога. И это прекрасно, что Божья любовь явилась для нас таким образом. Поэтому перестаньте слушать сатану. Перестаньте слушать то, что он вам нашептывает в отношении к вам самим, кто вы есть. Да? Помните о том, кто вы есть в глазах Бога. Поэтому впустите вот эту Божью любовь в свое сердце. Вот сейчас в молитве, открыв свое сердце Богу, скажите: Господи, я благодарю Тебя, я восхищаюсь Твоей любовью ко мне. И впустите эту любовь, чтобы она изменила вашу жизнь. Давайте встанем для молитвы. Если есть сегодня желающие помолиться Богу, открыть свое сердце, может быть, что-то мучает вас, может быть, какие-то грехи, с которыми вы живете и жили до сих пор, вот что-то, за что вы себя не можете простить, вы можете выйти сюда, вот вперед к сцене, и пока вот звучит тихая музыка, просто закрыв глаза, встать перед Богом и сказать: Господи, прости меня, очисти меня от всего, от этой ненависти, от этих неправильных чувств, неправильных взглядов, неправильные отношения, от моих грехов, очисти мое сердце. Я хочу принять Твою любовь, я хочу быть в Твоей любви, я хочу быть любимым Тобой. Откройте свою душу для Него и в молитве это сделайте. Помолимся сейчас. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Твою безмерную любовь к нам, простым людям, грешным, несовершенным. Господи, благодарим Тебя за то, что Ты послал к нам Своего Сына Иисуса Христа и через это явил нам Свою любовь. Господи, мы восхищаемся тем, что Ты сделал для нас. Мы не стоим этого. Господи, но раз Ты заплатил эту цену, значит, действительно, Ты вот так высоко оцениваешь нас. Господь, благодарим Тебя за эту безмерную любовь к нам. Господь, благодарим Тебя за ту работу, которую Ты совершаешь в нашей жизни, за то, что Ты в своей любви, Ты продолжаешь созидать нас, изменять нас, взращивать нас, совершенствовать нас. Благодарим Тебя за то, что мы здесь, и за то, что Ты учишь нас снова и снова через Слово Твое, Писание Твое. И наша жизнь преображается, наш внутренний человек обновляется. Господи, благодарим Тебя за все милости Твои. И я прошу Тебя, Господь, разрушь вот те твердыни сатаны, которые он настроил в жизни многих людей. Господь, очисти, убери все это, удали все это так, чтобы сатане не было места. Господь, да будет Твоя слава, и пусть Твоя любовь царствует и заполняет нашу душу. Во имя Иисуса Христа мы молимся Тебе.

0: Два часа дня по тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
2: Дорогие друзья, в течение этого часа вы услышите 15-минутную передачу «Божья правда», а после нее 45 минут будет звучать программа «Путь к счастью».

Дорогие друзья, сейчас для вас прозвучит христианская передача «Божья правда» из цикла «Не хлебом единым». От имени радиомиссии «Слово к России» приветствую вас. У микрофона Михаил Локтев. Сегодня у нас четвертая беседа, основана на труде современного английского мыслителя Си.С. Льюиса.

В прошлых передачах мы говорили о законе человеческой природы и проявлении этого закона в действиях и словах человека. Что же подразумевается под понятием закона человеческой природы? Подводя итог сказанному, мы видим, что в примерах с камнями, деревьями и им подобным предметом закон природы является ничем иным, как его словесным выражением. Когда мы говорим, что природа подчиняется определенным законам, мы подразумеваем действие природы определенным образом. Закон человеческой природы или закон добра и зла – нечто такое, что стоит над самим фактом человеческого поведения. В этом случае, помимо фактов поведения, у нас имеется нечто еще. Это действительно закон, который не мы придумали, но которому мы обязаны следовать. С той минуты, как человек научился мыслить, он стал задумываться над вопросом о Вселенной, как она произошла, что она из себя представляет и так далее. По этому поводу существуют две основные точки зрения. Первая – это так называемая материалистическая точка зрения. Люди, которые разделяют эту точку зрения, считают, что материя и пространство – существуют и существовали всегда, и никто не знает почему, что материя, которая действует определенным, раз и навсегда установленным образом, случайно ухитрилась в процессе развития произвести таких созданий, как мы с вами. По какой-то счастливой случайности, вероятность которой равна одной тысячной, что-то ударило по Солнцу, и от него отделились планеты, и по другому тысячному случаю химические элементы, необходимые для жизни, плюс необходимая температура, случайно встретились на одной из этих планет. И таким образом частицы материи, находившиеся на Земле, соединились так, что образовали живую клетку, которая, пройдя через длинную серию случайностей, развилась и образовала современное многообразие животного и растительного мира, вершиной которого является человек. Вторая точка зрения – религиозная. Согласно этой точке зрения, за видимой Вселенной стоит нечто разумное. Этот разум обладает сознанием, имеет свои цели и отдает предпочтение одним явлениям перед другими. Этот разум создал Вселенную частично ради каких-то целей, о которых мы не знаем, но частично для того, чтобы заселить Вселенную существами, подобными ему самому. Говоря «подобными ему», мы имеем в виду, что они также наделены разумом. Нельзя сказать, что одна из этих точек зрения о происхождении Вселенной бытовала давно, а другая постепенно вытеснила ее. Всюду, где когда-либо жил мыслящий человек, существовали обе точки зрения. Отметим, что мы не можем установить, какая из этих двух точек зрения правильная с помощью научных методов. Наука действует путем экспериментов. Она наблюдает, как ведут себя предметы, материалы, элементы и так прочее. Любое научное открытие, каким бы сложно оно ни казалось, сводится в конечном счете к следующему. Я направил телескоп на такую-то часть неба, 14.20 дня 15 января и увидел то-то и то-то. Или я положил некоторое количество этого вещества в пробирку, нагрел до такой-то температуры и получил то-то и то-то. Я ничего не имею против науки. Я только поясняю, что она действует. Как она действует? И чем образованнее человек, тем скорее, я надеюсь, согласится со мной, что именно так действуют ученые. Но стоит ли за проблемами науки нечто совершенно от них отличное, не предмет изучения науки? Если за всей обозреваемой нами действительностью существует нечто, то это нечто останется неизвестным людям, либо даст о себе знать каким-то особым образом. Мнение о том, что это нечто существует, и мнение о том, что за материальной действительностью нет ничего,
Оба эти мнения не носят научного характера. Настоящие ученые не делают подобных заявлений. Обычно с такими заявлениями выступают журналисты и популярные писатели, которые подхватывают некоторые факты полуиспеченной научной мысли из учебников. Этот вопрос, наконец, является вопросом здравого смысла. Предположим, что когда-нибудь наука станет настолько совершенной, что будет знать о каждом предмете во Вселенной. Но разве не ясно, что и тогда на вопросы, почему существует Вселенная, почему она действует определенным образом, есть ли какой-нибудь смысл в ее существовании, на эти вопросы мы не будем иметь ответа. Положение было бы совершенно безнадежным, если бы не одно обстоятельство. Во Вселенной есть одно существо, о котором мы можем получить дополнительную информацию, помимо той, которую нам дает простое наблюдение. Этим существом является сам человек. Мы не просто наблюдаем за людьми, мы сами люди. В данном случае мы имеем так называемую внутреннюю информацию. Благодаря ей мы знаем, что люди чувствуют себя подвластными какому-то моральному закону, которого они не устанавливали, но о котором они не могут забыть, как бы они ни старались, и которому им следует подчиняться. Всякий, кто стал бы изучать человека со стороны, как мы изучаем электричество или капусту, не зная нашего языка и, следовательно, не имея возможности получить от нас нашу внутреннюю информацию, из простого наблюдения за нашим поведением никогда бы не пришел к выводу, что мы имеем этот моральный закон, потому что его наблюдения показали бы ему только то, что мы делаем, а моральный закон – это то, что мы должны делать. Точно так же, если бы нечто было за и над доступными наблюдению фактами, в случае с камнями или погодой, мы, наблюдая их со стороны, никогда не могли бы даже надеяться обнаружить это нечто. Вопрос в следующем. Мы хотели бы знать, стала ли Вселенная тем, чем она является теперь, случайно, сама по себе, без какого бы то ни было вмешательства, или за ней стоит некая сила, которая делает Вселенную такой, какая она есть. Поскольку эта сила не может быть одним из наблюдаемых фактов, но является реальностью, которая создает их, то простое наблюдение за этими фактами не поможет найти ее. Только в одном случае мы можем знать, существует ли что-то помимо наблюдаемых фактов, и этот случай в нас самих. В этом единственном случае мы видим, что это нечто существует. Если за пределами Вселенной существует какая-то контролирующая сила, но она не смогла бы показать себя как совершившийся факт, наблюдаемый во Вселенной, единственное, на что мы могли бы надеяться, так это на то, что сила проявит себя внутри нас в виде определенного влияния или приказа, постарается направить наше поведение в определенное русло. Именно такое влияние, побуждение мы находим внутри себя. Это должно было бы возбудить наш интерес. В этом единственном случае мы получаем положительный ответ, а в других случаях, когда мы не получаем ответа, мы видим, почему не можем получить его. Предположим, кто-то спросил меня, почему при виде человека в синей униформе, оставляющего маленькие пакеты у каждого дома, вы предполагаете, что это письма? Я бы ответил на этот вопрос так. Потому что всякий раз, когда он оставляет подобный бумажный пакет для меня, то это бывает письмо. По сходству пакетов я предполагаю, что мои соседи также получают письма, хотя я не могу их вскрыть. Точно так же обстоит дело с нашим вопросом. Единственный пакет, который я могу вскрыть, это человек. И когда я это делаю, особенно когда я открываю самого себя, я обнаруживаю, что я не существую сам по себе,
что я подвластен некому закону, нечто или некто желает, чтобы я поступал определенным образом. Итак, существует отправитель писем. Это сила, стоящая за фактами, наш руководитель.

Итак, друзья, наше время приходит к концу. Отзывы по передаче направляйте по адресу станции «Голос Свободы» или на мой личный адрес «Михаил Локтев», почтовый ящик 846, West Sacramento, Калифорния, zip-код 95605. Повторяю, Михаил Локтев, почтовый ящик 846, West Sacramento, Калифорния, 95605. До следующей встречи. Оставайтесь с Богом.

Дорогие друзья, сегодня в рамках передачи «Путь к счастью» вы услышите композицию Чака Колсона, которая называется «Благодарю Бога за Уотергейт». Это его личное свидетельство о том, как он пришел к познанию Бога.

0: Когда Ричард Никсон был избран президентом Соединенных Штатов Америки в 1972 году, несколько человек были назначены его советниками. Одним из них был тогда еще молодой адвокат по имени Чарльз Колсон. Пристрастие Колсона к политике и власти возрастало по мере того, как он работал в президентском офисе в Вашингтоне. Несколько лет спустя разразился самый большой скандал в истории Америки, который потряс администрацию президента Никсона, в результате чего многие, в том числе и Колсон, оказались за решеткой. В настоящее время, однако, мистер Колсон благодарит Бога за уотергейский скандал и за собственный 7-месячный срок в тюрьме. А сейчас мистер Чарльз Колсон расскажет вам историю своей жизни.
1: Благодарю за оказанную честь и приветствую всех присутствующих. Мы благодарим вас за то, что вы пригласили мою жену Пати и меня в ваш прекрасный город, один из самых красивых городов из тех 44 стран мира, в которых нам пришлось побывать. Люди в этом городе так же прекрасны, как и сам город, так что мы благодарим вас за столь сердечный прием. Я хочу сказать, что радуюсь тому, что все мы смогли собраться здесь сегодня, представители различных церквей и религиозных традиций, а, возможно, и те, кто не исповедует никакую религию. Так что у нас впереди вечер общения, музыки, развлечений, праздничной еды, а в заключение кто-нибудь, например, я, расскажет вам о собственном опыте веры. Я пришел к выводу, что жизнь состоит из серии парадоксов. Так, например, в этом году мы отмечали 20-летие Уотергейта у нас в Америке. Ну скажите, где, как не в Америке, могут отмечать годовщину скандала, да еще скверного? Поэтому съемочные группы самых разных вещательных компаний обращались ко мне с просьбой дать интервью. Ведущий национального американского телевидения Майк Уоллес спросил меня: «Скажи мне, Чак, как ты сейчас смотришь на Уотергейт?» Я ответил ему: «Знаешь, Майк, я благодарю Бога за Уотергейт». Он посмотрел на меня с изумлением. Я сказал: «Потому что тогда я извлек для себя великий жизненный урок. Учение Христа верно. Тот, кто ищет жизнь, ее потеряет. А тот, кто потеряет свою жизнь ради меня, обретет ее». Думаю, что Майк Уоллес до сих пор почесывает голову в недоумении и думает про себя: «Но этот Колсон всегда говорит загадками, напускает туману. Но что это значит? Откажись от жизни ради меня, и ее обретешь». Однако скажу вам сегодня, друзья мои, если и есть у меня что-то в жизни, так это та истина, которой делился Христос со своими апостолами. Тот, кто ищет жизнь, ее потеряет, а кто потеряет свою жизнь ради меня, ее обретет. Я вырос в Америке во времена Великой депрессии. В те годы я, внук эмигрантов-шведов, рос, наблюдая очереди голодных, которые выстраивались у кухонь для безработных. И тогда я думал: я буду так счастлив, если смогу попасть в колледж. Никто в моей семье не заканчивал колледж. У меня было острое желание обрести устойчивое будущее, обрести смысл жизни, получить хорошее образование и работу. Вскоре я получил стипендию для обучения в одном из крупнейших американских университетов. Я окончил университет с отличием. Это было во времена Корейского конфликта. И я был призван в морскую пехоту, где получил звание лейтенанта. Я до сих пор помню день, когда прикрепил лычки и шеврон к моему рукаву с изображением земного шара и якоря, знака отличия морской пехоты согласно славной американской традиции. Я помню, сказал себе тогда: «Я офицер морской пехоты, вот мое будущее и смысл моей жизни». Когда война завершилась, я вернулся домой и поступил на вечернее отделение юридического факультета, где в дальнейшем получил звание доктора права. И тогда я вновь подумал: в юридической степени и в юриспруденции я обрету свое будущее и смысл жизни. Я открыл юридическую контору, которая преуспевала и разрасталась. Я занялся политикой и вскоре стал самым молодым административным помощником в Сенате США. Я помню, думал тогда: я обрету смысл жизни сначала в юриспруденции, а затем в политике. Юридическая контора продолжала процветать, и когда мне было 39 лет, президент США предложил мне место своего особого советника. Когда я приехал в Белый дом, мне выделили кабинет в нескольких дверях по коридору от президентского офиса. Я постепенно продвигался все ближе и ближе к самому офису. В Вскоре я уже работал в одном кабинете непосредственно с президентом Соединенных Штатов Америки. Я помню, как в один прекрасный день я посмотрел в окно на отманикюренные травяные газоны Белого дома и подумал про себя. Мой отец был прав. Он мне все говорил в те тяжелые годы Великой депрессии. Если ты будешь работать без устали, если

себя опустошенным. В результате выборов 1972 года, после того, как вновь был переизбран президент Никсон, я решил для себя, что я насмотрелся на работу правительства за 4 года и что с меня достаточно. Я считал, что пришло время вернуться к семье и к моей адвокатской практике. Я посчитал, что достаточно проработал при правительстве и решил подать в отставку. Все это случилось накануне большого политического скандала, известного вам как Уотергейт. Но уже перед увольнением я испытывал это чувство опустошенности. Я подумывал даже, что испытывал все это в результате усталости и сильного переутомления. Вы понимаете, что работая при правительстве, вы должны спать с телефоном у самой кровати. Кризисные ситуации случались днем и ночью. Президент США мог позвонить в любое время. Я испытывал страшную усталость, и меня преследовало чувство крайнего изнеможения и опустошенности. В то время Уотергейт только начинался. Когда я оставил Белый дом, я первым делом отправился в Бостон, где я снова стал консультантом одной из крупнейших корпораций в Северной Америке. Ее президент, Том Филлипс, был моим большим другом. Я не видел его 4 года, поскольку он работал над одним оборонным заказом, и мы не хотели видеть друг друга в то время. Мы не хотели, чтобы между нами возник конфликт интересов. Можете представить себе, о чем мы беспокоились в то время. Так вот, я вернулся в его офис 4 года спустя. Он во многом был похож на меня. Он начал свое восхождение по профессиональной лестнице, когда ему было 25 лет. Тогда он был одним из 50 тысяч сотрудников. Он был инженером и учился на вечернем отделении инженерного факультета. В возрасте 36 лет он стал исполнительным вице-президентом. В 40 лет он был президентом одной из самых крупных корпораций США. Хочу сказать, что он был энергичным, трудолюбивым и напористым человеком. Я вошел в его офис 4 года спустя и увидел, как он изменился. Что-то полностью переменилось в нем. Он задавал мне вопросы о моем здоровье, спрашивал, как я справлялся с тем, что в то время было лишь началом Уотергейтского процесса, который со временем затронул президента и все его правительство. 15 минут спустя после начала разговора я сказал: «Том, ты очень изменился. Ты совершенно изменился. Что-то явно случилось. Что с тобой?» Он посмотрел мне прямо в глаза и сказал: «Знаешь, я принял Иисуса Христа и решил посвятить Ему жизнь. Сейчас могу сказать вам, друзья мои, что я никогда не слышал ничего подобного ни от кого. В то время я думал, что только старушки, раздающие религиозные брошюры на углах, способны говорить так. А тут я услышал об этом из уст профессионального бизнесмена, инженера, человека практичного и трезвого в суждениях. И он говорил со мной об Иисусе Христе так, если бы он присутствовал сегодня на этом выступлении. Хочу сказать, что я изучал жизнь Иисуса в воскресной школе. Для меня тогда он был всего лишь персонажем из древней истории. А этот человек говорил о Создателе так, словно знал его лично. Тогда я нервно перевел разговор на другую тему. В последующие несколько месяцев у Уотергейтского скандала я и моя жена Пати просыпались каждое утро и смотрели на подъездную аллею, ведущую к нашему дому. Там дежурили репортеры с камерами. Меня вызывали в различные суды и комитеты по расследованию дела. То были грязные времена в Америке. Но все это время, всякий раз, когда я встречался с моим другом Томом Филлипсом, он оставался неизменным. Добрым, достойным и выдержанным. Он действительно заботился обо мне, как о человеке. Однажды я посетил его дом летом 1973 года. Это было почти 20 лет назад. Я сказал ему тогда: «Том, ты просто должен рассказать мне, что случилось с тобой. Почему ты так изменился? Что ты мне говорил об Иисусе Христе?» И он поведал мне совершенно удивительную историю. Он тоже начал жизнь с нуля, так же, как и я. Он тоже дошел до кормила власти. Он возглавлял корпорацию, имел прекрасный дом, замечательных детей, которые обучались в лучших школах, и дорогую машину перед домом. У него было все, что нужно человеку, но что не избавляет от внутренней пустоты. Он поведал мне, что выходил вечерами смотреть на ночное небо, усыпанное звездами. Он смотрел на планеты и галактики в их идеальном порядке и гармонии, и он знал, как ученый, что жизнь на этой планете не была каким-то космическим совпадением. И он начал искать Бога.

Он начал читать книги о восточных религиях. Он начал читать книги по философии. И вот однажды, находясь в Нью-Йорке в деловой командировке, он купил газету. Он прочел в ней объявление о предстоящей проповеди Билли Грэма, который должен был выступать в Madison Square Garden. Он никогда не слышал Билли Грэма и решил пойти на его выступление. Он занял место на одной из верхних трибун и целый вечер слушал выступление Билли Грэма о том, кто такой Иисус Христос. Он не был историческим персонажем, он был живым Богом, который воскрес из мертвых и который живет поныне и стучит в двери нашей жизни, просясь войти. И мой друг Том Филлипс, президент одной из крупнейших компаний в США, оставил свое место на верхних трибунах Madison Square Garden и спустился вниз к сцене, поближе к Билли Грэму, и отдал свою жизнь Иисусу Христу. После выступления он вышел на улицу, посмотрел на звезды и ощутил, как все в его жизни начало меняться. Внутренний вакуум постепенно начал заполняться, начали изменяться его семейные отношения, изменилось и его отношение к бизнесу. Да, он поведал мне эту чрезвычайно волнующую историю. А затем он прочитал мне отрывки из одной прекрасной книги. Я рекомендую прочитать ее при случае. Эта книга называется «Просто христианство». Автором ее является величайший мыслитель 20 века, оксфордский ученый С.С. Льюис. Одна глава этой замечательной книги в бумажном переплете, которую прочитал мне друг, называлась «Гордыня как великий порок». Это именно о том, что мы видим во всех, только не в себе самих. Горделивый человек идет по жизни и смотрит свысока на людей и события. Но когда мы смотрим свысока на других, мы забываем, что есть тот, кто несравненно выше нас, и это Бог. Я сидел и слушал моего друга в тот вечер, осознавая, что именно гордыня была моей движущей силой до сих пор. Я думал, что тружусь для беззаботного будущего. Я убеждал себя, что стремился к власти и влиянию на других, чтобы обеспечить свою семью. Я хотел служить своему правительству. Но в тот вечер я понял, что на самом деле мной управляла гордыня. В тот вечер мой друг предложил мне присоединиться к его молитве, как через несколько минут я предложу вам это сделать. Но я не сделал этого тогда. Мне мешала гордыня. В конце концов, я был другом президента и известным адвокатом в Вашингтоне. Он хотел молиться, сидя в гостиной. Я никогда не делал ничего подобного. До этого я молился только в церкви, и я сказал ему: «Нет, спасибо, не стоит». Но я взял с собой маленькую брошюру «Просто христианство». Позже я вышел из дома моего друга и направился к своей машине. Я хочу сказать вам, что в то время я пользовался репутацией одного из самых крепких парней Никсона. Я был отставным капитаном морской пехоты, газеты называли меня «человеком из Белого дома». Однако в тот вечер я никак не мог отъехать от дома моего друга. Я рыдал. Такое со мной не случалось. Я сидел в машине у его дома, думая о своей жизни, думая о Томе Филлипсе, который говорил со мной об Иисусе Христе, и я хотел превыше всего в мире познать Бога и пребыть с Ним в мире. Я плакал в ту ночь, я даже не помню, что я говорил тогда. Я говорил: «Прими меня, Господь, прими меня таким, каким я есть». Я долго сидел неподвижно в машине в тот вечер. Я думал тогда, что, проснувшись утром, я буду стыдиться этих слез. Но этого не случилось. Напротив, я испытывал чувство умиротворения. Вскоре после этого я вернулся в Вашингтон, где однажды оказался на молитвенном завтраке в Белом доме. Если вы помните мою репутацию в то время, вы полностью поймете реакцию вашингтонской прессы, когда ее представители узнали, что сам Чак Колсон посетил молитвенный завтрак. Атмосфера ироничного веселья присутствовала в пресс-зале Белого дома, где журналисты и репортеры весело похлопывали друг друга по плечу, бросали машинописные страницы и газеты в воздух. Я думаю, что на целый месяц обеспечил тогда карикатуристов США куском хлеба. А карикатуры были все об одном и том же. На них изображался Чак Колсон, стоящий на коленях перед Белым домом с надписью «Каюсь». Никсон изображался выглядывающим из окна со словами: «Помогите! Позовите Билли Грэма, Колсон обрел религию».
Подобные истории обошли весь мир. В последующие месяцы я понял, что моя новообретенная вера подверглась большему испытанию, чем все мое участие в Уотергейте. Когда судебные слушания закончились, я получил срок от 1 до 3 лет. Хочу сказать, что именно в тюрьме я извлек 2 величайших урока в жизни. Я, как вы знаете, занялся политикой и стал членом правительства, и сидел по правую руку от президента. Я хотел изменить правительство. Я стремился к власти для того, чтобы внедрить мои консервативные политические суждения в работу правительства. И я с изумлением оглядываюсь назад и говорю себе, что за 4 года правления мы не изменили, по сути, ничего. И вы знаете, каждое утро меня привозил лимузин, я въезжал в ворота Белого дома, и меня приветствовала охрана. Рядом со мной на сиденье громоздились папки с бумагами, которые мне нужно было прочесть. Я поднимался на 2-й этаж западного крыла Белого дома, где 12 старших советников президента Соединенных Штатов Америки собирались каждое утро в 8 часов. И это повторялось каждый день. Генри Киссинджер обычно приходил последним. Его лицо имело озабоченный и кислый вид. В руках он нес толстые папки с бумагами. А начинал он заседание по шаблону, говоря о внешней политике, которая всегда стояла первым пунктом повестки дня. «Господин президент, то решение, которое мы примем сегодня, должно изменить весь последующий курс истории человечества. И поверьте, это повторялось каждый день, каждую неделю из 52 рабочих недель года. Разумеется, мы научились работать с прессой, с Конгрессом, но мы не внесли изменения в качество жизни людей. Мы не вмешались в то, что нужно было изменить. Только в тюрьме я понял, где заключается реальная сила. И хочу сказать вам, что самый страшный аспект тюрьмы заключался не в физических лишениях. Я был в морской пехоте. Я жил в самых тяжелых условиях. К этому можно привыкнуть. Можно привыкнуть практически ко всему. Но я не мог привыкнуть к тому, что молодые люди лежат целыми днями на нарах, глядя в пустоту. Им нечем заняться, им некуда пойти, никто о них не заботится, их тела атрофируются, их души буквально разлагаются. И мы организовали маленькую молитвенную группу. Нас было 7. У нас было 3 темнокожих и 4 белых. 2 из нас были продавцами наркотиков. 1 в прошлом воровал машины. 1 был биржевым мошенником, а еще 1 был особым советником президента США. Ночи напролет мы простаивали на коленях, молясь и изучая Библию. А около той каморки, где мы встречались для ежедневной молитвы, на нарах лежали люди, которые мало чем отличались от трупов. Я понимаю, почему система тюремного наказания себя не оправдывает. Она не излечивает. Это просто невозможно. Никто не думает об этих людях, что у них за душой, и ничто не способно изменить их. Но и они тоже иногда наведывались к нам, и мы говорили с ними. Они спрашивали, чем мы занимаемся, и мы рассказывали им, в чем заключается смысл покаяния, что это не связано с преступлением, за которое они угодили в тюрьму. Обычно они были виновны в значительно большем. Мы объясняли, что значит по-настоящему знать Иисуса Христа, как изменить жизнь и как возродиться. И мы были свидетелями того, как эти люди отдавали свою жизнь Христу. И на следующий день мы уже не слышали безвольного шарканья ног в тюремном дворе. Они ходили на прогулку с высоко поднятыми головами, измененные силой Бога живого. Я видел Белый дом в Вашингтоне, место, где, по мнению людей, вершится власть. И я скажу, не там. Я также видел тюрьму, где внешне люди лишены всех прав, и в то же время они обрели для себя единственную власть, которая имеет смысл. Именно так можно изменить собственную душу. Вы можете сделать это благодаря Иисусу Христу, Богу живому. Я открыл для себя в тюрьме еще одну истину. И в этом заключался мой 2-й самый важный урок в жизни. Вы знаете, что все эти годы я карабкался вверх по служебной лестнице. Успех, власть, деньги, достижения, слава – все вместе взятое есть пустота, бессмыслица. Когда я утратил все это, попав в тюрьму,
Я нашел для себя единственное внутреннее лицо, единственное утешение, доступное человеку. Я говорю об обретении мира в Боге. Именно тогда вы познаете Его лично. Вы узнаете, кто вы есть и куда вы следуете. Затем вы обретаете подлинное значение, истинное внутреннее лицо, реальный смысл и реальную опору в жизни. Я понимаю Александра Солженицына. Я считаю его своим героем. Солженицын, если вы это помните, отсидел в лагерях ГУЛАГа 10 лет. И в лагерях он написал эти строки. Я думаю, самые знаменательные слова, написанные в 20 веке. «Спасибо тебе, тюрьма, за то, что ты была у меня в жизни. Ибо лежа на гнилой тюремной соломе, я понял, что смысл жизни не в достатке, как мы часто думаем, но в зрелости духовной. И эта зрелость духовная является смыслом жизни. И потому я мог сказать Майку Уоллесу и кому угодно: да, благодарю тебя, Господи, за Уотергейт. 20 лет назад меня ругали, надо мной смеялись, когда я определил себя в вере. Но я могу понять это, и я могу только сказать со всей чистосердечностью, 20 лет спустя, что ныне я больше верую в подлинность Иисуса Христа, чем в мою собственную подлинность. Моя вера в настоящее время стала более глубокой, более определенной, чем это было раньше. И мне не всегда было легко в вере. Мне пришлось пережить тяжелую операцию, и я едва не лишился жизни. Я не хочу быть слишком банальным, но я хорошо помню, как лежал в больничной постели, а вокруг меня суетились медсестры. Потом они позвонили моим родным из больницы. Тогда я думал, что, перейдя ту самую черту, я наверняка увижу Иисуса. И я дивился тогда, как могут идти по жизни люди, не зная об этом наверняка. И вот еще о чем я хотел рассказать вам сегодня. Чем старше я становлюсь, тем больше я осознаю это. Я не мог бы смириться с самим собой, если бы не знал, что на самом деле составляет мою жизнь, если бы не знал наверняка подтвержденный исторический факт, что Иисус Христос умер на кресте за мои грехи, чтобы я был прощен. Вне этого я просто не представляю свою жизнь. Я понимаю, что вы можете сказать сейчас: прекрасно. Но это то, что пережил Чак Колсон. Я понимаю, если человека отправляют из Белого дома в тюрьму, ничего не остается, как воззвать к Богу. Это естественно. Дело в том, скажете вы, что это не случилось со мной. И это правда. Опыт у каждого человека свой. Но в моей христианской вере я не полагаюсь только на мой собственный опыт. Я считаю, что объективным и неоспоримым свидетельством является тот факт, что Бог есть, и что Он открывает Себя нам. Мы глупы, если мы пытаемся игнорировать этот факт. На самом деле, я не верю, что на свете есть чистые атеисты. Может, некоторые из вас в этом зале считают себя атеистами, но это не так. Правда Божья заключается в вас, а вы просто бежите от нее, и вы не можете это отрицать. Так вот, посмотрите на небо, выйдя сегодня отсюда. Если вечер ясный, посмотрите на звезды, на планеты и галактики в их совершенной гармонии и абсолютном порядке. И задайте себе вопрос: как все это могло возникнуть? Ученые говорят нам, что миллионы лет назад все это было маленьким шаром энергии, и что эта сфера взорвалась, освободив энергию невероятной силы, которая до сих пор продолжает распространяться во Вселенной. Что же тогда вызвало этот взрыв? Эйнштейн был абсолютно прав. В наши дни мы нередко слышим заявления таких ученых, как Карл Саган, который сказал: «Наша Вселенная – это все, что у нас есть, и это все, что у нас будет». Это чистейший воды софизм. Эйнштейн был прав. Он сказал, что у всего этого должен был быть Создатель. У всего этого была своя схема. И Господь не строит космос хаотично. Выйдите сегодня вечером и посмотрите на небо, и вы увидите во Вселенной печать руки Божией, руки Создателя и Творца. И вы увидите то же самое, если вы до конца честны с собой. Вы увидите это в собственной жизни. У нас есть дом во Флориде, и я вижу людей, которые селятся там после ухода на пенсию. Они уходят на пенсию и утрачивают смысл жизни.
Можно наблюдать, как они опускаются, словно готовясь к смерти. И, кстати, многие умирают. Как видите, мы созданы как существа, стремящиеся к цели, что предполагает, что за всем этим стоит исполненный смысл Создатель. Льюис, чья книга так повлияла на последующий ход моей жизни, показывает столь блестяще в своем произведении, что сама природа нашего сознания доказывает, что в мире есть Бог, который притворяет этот план в нашей жизни. И подумайте об альтернативе, и ответьте мне на вопрос: ну как можно оставаться атеистом, хотя бы просто задумавшись об альтернативе? Неужели мы появились из так называемой первичной пустоты миллиарды лет назад? Я хочу сказать, если это так, то вы и я на самом деле просто являемся гигантскими микробами. Но мы умнее этого суждения. Мы знаем, что наша жизнь имеет моральный смысл, и, следовательно, есть моральная сила, которая приводит нас к бытию. А это подводит нас к наиболее важному вопросу. Правда ли то, что Христос действительно воскрес из мертвых? Я по профессии адвокат. Когда я впервые стал христианином, я первым делом взял Библию и решил прочесть ее. Я прочитал ее от корки до корки. Могла ли она быть именно тем, чем ее называют? Словом Божьим? Я подумал, что нет. Я подумал, что все это выдумки и легенды. Я прочитал ее с такой же критичностью, как если бы я готовился к дебатам на судебном заседании. Я изучил все исторические источники, которые предшествовали этой книге. Я изучил все археологические доказательства, которые накопились за многие века, и пришел к невероятному выводу. Эта книга была именно тем, чем она называлась. И это правда. И эта правда подтверждена историей. И постоянно обнаруживаются новые подтверждения фактов. Пол Джонстон, великий английский историк, сказал, что скептики уже не ждут новых доказательств. Напротив, верующие могут оставаться уверенными, ибо все последующие открытия лишь подтверждают историческую правду Писания. И во всем этом остается, разумеется, лишь один вопрос, а именно, действителен ли исторический факт, что Иисус Христос воскрес из мертвых? Я также сказал в моем интервью Майку Уоллесу, что воскресение Христа является абсолютным фактом, и что Уотергейт помог мне в подтверждении этого. Как я узнал об этом? Мы читаем, что Христа сопровождали 12 человек. 12 свидетельствовали, что они видели, как Он воскрес из мертвых. Они были с Ним, они прикасались к Нему, они вкладывали персты в Его рану, чтобы убедиться, тот ли Он, за кого себя выдавал. Затем, после вознесения Христа на небо, они в течение 40 лет обходили песчаные дороги земли обетованной, свидетельствуя, что Иисус Христос телесно воскрес из мертвых. Никогда не отрекаясь от своего свидетельства, все они были преданы побоям, истязаниям, были побиваемы камнями и заключены в тюрьму. Могли бы они вынести все это, если бы это не было истиной? Я был участником Уотергейта. Нас было 12. 12 наиболее влиятельных людей во всем мире, сидящих за столом президента Соединенных Штатов Америки. Я почти уверен, что вы не помните сейчас все в деталях. Просто напомню вкратце. В марте 1973 года Джон Дин, советник президента, вошел в президентский офис и сказал: «Господин президент, ваше президентство разъедает рак». Он рассказал президенту обо всем. Именно тогда мы узнали о существовании преступного заговора. Менее 3 недель спустя, пишет Джон Дин в своих мемуарах, он направился к государственному прокурору, чтобы договориться о сделке, о которой он написал так: «Для того, чтобы спасти собственную шкуру, я предложил свидетельствовать против президента». Как только он сделал это, все остальные срочно бросились к президенту со своими предложениями. 12 самых влиятельных людей в мире не продержались вместе и 3 месяцев. И вы попытаетесь меня убедить, что 12 апостолов ходили бы вот так по пустыням земли обетованной все эти 40 лет, рассказывая всем, что они видели, как Христос воскрес из мертвых, зная при всем этом, что это неправда? Это просто невозможно. Невозможно. Подлинность подтверждает то, что люди способны жертвовать своей жизнью только за истину.
Они не будут ставить на карту жизнь за то, что является вымыслом. Исторические доказательства являются просто неоспоримыми. И меня поражает то невероятное количество образованных и умных людей, которые, встречаясь со мной, говорят: «Я не верю в Библию», либо же «Я не верю в историческую достоверность христианской веры». Прекрасно, если от этого всего кому-то хорошо, пусть себе будет, а меня этим не беспокойте. Но нельзя не беспокоить людей, ибо если эта книга истинна, она призывает нас рассмотреть самый важный вопрос в жизни: действительно ли Иисус есть тем, за кого Он себя выдавал? И если Он именно таковым и является, ваша жизнь радикально изменится, как только вы ответите на этот вопрос. На этот вопрос можно ответить только однозначно, ибо доказательства этого факта убедительнее всех аргументов, которые мне приходилось делать в ходе всей моей адвокатской практики. Это правда. Большинство из нас проводят большую половину жизни в бессмысленном бунтарстве, бегут от жизни, так как мы знаем, что если мы постигнем эту истину, она изменит нашу жизнь навсегда. Но большинство из нас не желает измениться. Я не знаю, что побудило многих из вас прийти сюда сегодня. Когда я шел по коридору, я заметил следы каблуков на ковре. Я так полагаю, что кое-кого сюда тянули силком. Возможно, ваша супруга долго просила вас прийти на подобный вечер, а может, кто-то постоянно посылал вам пригласительные билеты. Возможно, вы думали, что в конце концов вам хуже не станет, если вы в кои веки окажетесь на подобном вечере. А может, вам нравится музыкальная часть? Ну что может сравниться с хорошей музыкой? А может, хорошо покормят? А может быть, вам просто хотелось посмотреть на чудаковатого Чака Колсона? Я хотел бы рассказать вам кое-что о вас. Я знаю, о чем многие из вас думали сегодня, когда шли на выступление. Возможно, вы думали про себя: «Мне не нужен Бог». Если вы думаете сейчас так, вы просто лжете себе, вы просто обманываете себя. В сердце каждого человека, согласно Паскалю, великому французскому математику, философу и изобретателю, есть дыра. И это относится к каждому. И странно. Мы идем по жизни, пытаясь заполнить эту пустоту самыми невероятными вещами. Мы заполняем дыру жаждой власти, жаждой денег, сексом. Мы заполняем пустоту наркотиками. Мы пытаемся заполнить ее всем тем, что в нашем представлении составляет мирские утехи. И ничто не заполняет, ибо, как сказал Паскаль, эта дыра может быть заполнена только Богом. Эрнест Хемингуэй, один из величайших писателей этого века, сделал заключение: в рациональном смысле Бога нет. Потом он решил, что если Бога нет, нет и смысла жить. И он покончил с собой. Как видите, если вы придете к этому выводу, жизнь не будет иметь смысла. Но вы знаете, что жизнь имеет смысл. И вы знаете, что эту пустоту нельзя заполнить ничем другим, кроме Бога. Я постоянно встречаю людей, которые пытались находить другое заполнение для этого вакуума. Люди пытались заполнить пустоту деньгами. Я считаю, что в этом смысле бедные люди чувствуют себя лучше, чем богатые. Бедные еще питают иллюзии, что деньги могут купить счастье, в то время как богатые уже этих иллюзий лишены. Попытайтесь заполнить свою жизнь жаждой наживы, жаждой власти, и вы убедитесь, что это не сработает. Благая весть Евангелия заключается в подтверждении пришествия Христа. Он жил и умер во искупление наших грехов. Таков план Божий. Мы не понимаем, почему именно так пожелал этого Господь, почему Он так поступил. Но мы знаем наверняка, что это исторический факт. И Он действительно умер. И Он обещал, что возьмет на Себя наши грехи и простит нас. И мы можем быть свободны. В этом-то и заключается удивительная и славная благая весть Писания, без которой я не мыслю свою жизнь. Через некоторое время я буду вести вас в молитве. Возможно, вы никогда не молились о принятии Христа. Возможно, вы ходили в церковь регулярно, но оставались такими, каким был некогда Чак Колсон. Я думал когда-то, что мне следует быть христианином, и ходил в церковь 2 раза в год.
Послушайте меня. Хождение в церковь не делает вас христианином, так же, как сидение в гараже не превратит вас в машину. Христианский путь требует личного решения. Вам нужно отдаться этому добровольно. Вскоре я буду вести вас в молитве. И если вы не принимали это решение раньше, если вы никогда не думали серьезно о Боге, если никогда ранее вы не решались посвятить свою жизнь Христу и хотите сделать это сегодня, решитесь на это. Но делайте это лишь тогда, когда к этому побудит вас Дух Святой. Только если вы действительно хотите познать Бога. Не делайте это легкомысленно. Это самый серьезный, самый сокровенный поступок, который вам предстоит совершить в жизни. И если Святой Дух Божий прикоснулся к вам сегодня, вы не имеете права выйти отсюда прежним человеком. У вас нет на это оправданий. У меня всегда находилось оправдание в первые 40 лет моей жизни. Я никогда не слушал Слово Божье. Но сегодня вы услышали благую весть, и поэтому вы должны сделать решение. А отказ от принятия решения – это тоже сознательный поступок. Это значит сказать «нет». Вы услышали благую весть, и если Святой Дух прикасается к вам, молитесь со мной. Я могу пообещать вам одно – ваша жизнь уже не будет прежней. Я был человеком, который постоянно спешил сделать свои дела. Дело завтрашнего дня было всегда самым большим событием в жизни. Завтрашнее политическое решение становилось самым значительным. После моего обращения в христианство я понял, что иные вещи имели большую значимость. Я имею в виду отношения в семье, детей, супругу, наши отношения с ближними. Мой самый агрессивный политический противник был первым человеком, который обнял меня, сказав: «Отныне ты являешься моим собратом во Христе». Когда я сидел в тюрьме, среди участников нашей молитвенной группы был один конгрессмен. Он был 7-м по значимости конгрессменом США. Я решил поговорить с ним однажды и рассказать о моих проблемах. Один из моих сыновей оказался в неприятной ситуации. Он был арестован за курение марихуаны. Умер мой отец, моя мать осталась вдовой. Он, как и остальные участники Уотергейта, выкарабкался, потому что решение по их делам принимал другой судья. Все уже были на свободе. Я же оставался в тюрьме один. Этот конгрессмен посетил меня и пообещал, что встретится на следующий день с президентом США и попросит у него разрешения досидеть мой срок, чтобы я мог выйти на свободу и вернуться к своей семье. Вы знаете человека, который бы сделал это ради вас? Только тот, кто следует за Христом, может сказать: «Нет большей любви, чем любовь человека, который готов отдать жизнь за брата своего». Ну как? Что важнее? Большая сделка на следующей неделе? Новое деловое решение на работе? Отнюдь. Это не идет ни в какое сравнение со значимостью познания Создателя Вселенной, пребывания в мире с Богом, пребывания с миром в вашей семье и ближними. И ничто не может сравниться с этим. И если вы никогда не принимали это решение, склонитесь со мной в молитве и от чистого сердца обратитесь к Богу со словами, которые будут сказаны мною вскоре. Если вы хотите познать Христа, если вы ходили в церковь, но так и не приняли личное решение во имя Христа, повторяйте за мной эту молитву. Возможно, вы приняли это решение давно и желаете утвердиться в принятом решении, но так или иначе, если Господь прикасается к вам ныне, молитесь вместе со мной, молитесь вместе со всеми. Отец Небесный, пусть каждый из нас заглянет в глубину собственного сердца. Может быть, для кого-то из присутствующих это первая возможность честного разговора с самим собой, первая за долгие годы. Мы думаем о том, что есть в нас, и как это было со мной в машине в тот вечер подле дома моего друга, мы не радуемся состоянию нашей души. А может быть, не все в порядке в наших отношениях с домочадцами. Но мы знаем, что ты великий целитель. И потому, Отец Небесный, прими нас такими, какими мы есть. И сейчас пусть все, кто никогда не молился о принятии Христа, либо кто не уверен до конца в спасении, помолятся вместе со мной. Господь и Отец наш,
благодарю Тебя за Сына Твоего, Иисуса Христа, который умер на кресте за мои грехи. Прости мне грехи мои. Господи Иисусе, приди в жизнь мою и сделай меня таким, каким Ты хочешь. Прошу, Господи Иисусе, приди в нашу жизнь. Мы благодарим Тебя, Отче, за тех, кто только что молился здесь. Мы благодарим Тебя за тех, кто ищет Тебя, и Твой Дух Святой убеждает их и пребывает в них в эту минуту. Мы благодарим Тебя за милость Твою и за Твое исцеляющее присутствие в нашей жизни. Соедини нас всех. Господи, прости нам наши грехи и наши обиды. Исцели нас, приведи нас к миру с Тобой и с ближними. Ибо мы приходим к Тебе, Отец Небесный, как малые дети, и мы хотим знать Тебя и познавать Тебя в Сыне Твоем, Его именем, Его славным и могучим именем Иисуса Христа, мы воздаем эту молитву. Аминь. И да хранит вас Господь.

0: 3 часа дня по Тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Радио «На пути» приглашает вас послушать проповедь Леонида Алексеевича Петренко. После этого слушайте детскую программу «Смотрите, радуга».
2: Дорогие братья и сестры, мы снова в вечернее время видим перед собою эти напоминающие нам символы. Мы видим снова перед собой сегодня хлеб и вино, которые говорят нам о событии, которое потрясло всю историю, потому что там были мы приобретены Господом дорогою ценою. Мы сегодня вспоминаем смерть нашего Господа за наши грехи. Мы сегодня благодарим Господа, потому что то, что совершилось на кресте, это повод для спасенных благодарить. И то, что совершилось на кресте, повод трепетать дьяволу и всему аду, потому что там произошла победа. Братья и сестры, мы снова сегодня вместе, и я хочу прочитать вместе с вами слова, которые записаны в 1 послание Коринфянам, 6 глава, 19-20 стихи. 1 послание Коринфянам, 6 глава, 19-20 стихи. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия. Ибо вы куплены дорогою ценою». Второе место мы прочитаем в послании Галатам, 2 глава, также 19-20 стихи. Это легко запомнить, 19-20 стихи. И там 19-20, и здесь 19-20 стихи. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспился Христу. И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Дорогие братья и сестры, вы обратили внимание, что здесь касается, истина касается цены, которой мы искуплены. Первое послание Петра, 1 глава, с 13 стиха по 21 мы прочитаем. Следите, у кого есть Евангелие. 1 Петра, 1 глава, с 13 стиха. «Посему, возлюбленные, припоясавши чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем. Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано: будьте святы, потому что я свят. И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Братья и сестры, мы очень хорошо знаем значение слова «искуплены». Мы это слово часто читаем, часто слышим. В Евангелии оно очень часто упоминается. Если мы говорим «искуплены», то речь идет о людях, уверовавших в Иисуса Христа, о тех, которые принадлежат Иисусу Христу. В первое послание к Коринфянам апостол Павел пишет: все это послание направлено на то, чтобы показать детям Божьим их отношение к Богу, каким должно быть, и каким оно должно быть в этом мире, отношение к миру, греху, и как в этом мире пройти правильно путь. И после того, когда он показывает о необходимости поставить границу между прежней жизнью до знакомства с Иисусом Христом, до уверования, и жизнью, которая в Боге, он показывает в этой главе, в 6, целый ряд неприятных качеств этого мира, неприятных таких грехов, которые водятся в этом мире. Выше в 6 главе написано: «Или не знаете, что неправедные Царствие Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют». И дальше апостол пишет: «И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». И то, что мы прочитали в конце главы: «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божие». Вы видите, братья и сестры и дорогие друзья, что Духом Святым водимый апостол, он хочет убедить и убеждает в том, что когда мы были в одной жизни, в другой жизни, в жизни следования за Господом Иисусом Христом, мы приобрели новое положение. Мы приобрели новые свойства, потому что кровь Иисуса Христа сделала это. И здесь он употребляет такое известное слово, понятное слово, которое очень часто употребляется, может быть, каждый день в нашей жизни. Куплены. Вы куплены. Слово «купить» мы слышим каждый день. Мы знаем, что оно означает, что мы что-то отдаем и за это что-то приобретаем. Когда апостол писал эти слова, тогда было еще рабовладельчество. Были рабы. Это были люди, которые по своему социальному положению себе совершенно не принадлежали. Во всякие времена по-разному это осуществлялось в роде человеческом. На нашей земле было время, когда крестьяне не принадлежали себе, они бы принадлежали какому-то помещику, он давал им необходимую часть хлеба, может быть, других средств для того, чтобы могли они содержать семью свою, но они постоянно были привязаны к этому помещику, они были ему, его принадлежностью, его частью. Так, вы знаете, известный человек в истории нашей страны Шевченко, он также принадлежал, был крепостным, потом его выкупил один человек, то есть заплатил его помещику, который владел им, какие-то деньги определенные, и сделал его свободным от зависимости того, в зависимости от того помещика. Во времена апостолов, во времена Христа было рабовладельчество. Где рабов брали? Их иногда в военных операциях захватывали. Иногда в Африке просто, знаете, скупали, покупали людей, что-то уплачивали вождю племени и очень дешево приобретали этих рабов. Но чаще всего это было в военных действиях. А потом были специальные торги. Был, ну, не рынок, может, и рынок рабов был, когда в определенные дни желающие продать раба привозили туда своих рабов, которых они хотели продать. И приходили те, которые хотели купить себе раба. Ну, появлялась нужда какая-то в хозяйстве, может быть, садовник нужен, может быть, там нужен кто-то за животными ухаживать. Нужен был тот, кто это делал бы. Притом делал бы, ну, совершенно бесплатно, только за пищу и минимальное удовлетворение своих нужд. Поэтому было выгодно купить раба. И искали этих рабов на этом торге. И выбирали и по здоровью, и по, может быть, по каким-то знаниям, по положению, которое они раньше имели, выбирали подходящего. И, конечно, торговались, чтобы купить подешевле. Каждый хотел дешево купить себе раба. И когда покупал раба, то раб уже себе не принадлежал. Он абсолютно себе не принадлежал. Он не имел права распоряжаться своим временем. Он не имел права распоряжаться своими планами на день. Никакого времени он не имел в своей жизни, которым он имел бы право распоряжаться сам. Он полностью принадлежал своему хозяину. И это слово апостол употребляет для того, чтобы показать, что когда вы приняли Иисуса Христа в свое сердце, вы стали полностью принадлежать Ему. Вы приобретены им. И это апостол писал, потому что верующие, церковь, продолжали жить в том же городе, в котором они уверовали. Они продолжали оставаться на своих работах. Они жили в прежних своих условиях. Вокруг них был такой же мир, какой был и раньше. Тот мир, в котором раньше были они. И этот мир никогда не отличался благочестием. Этот мир никогда не отличался святостью. Этот мир всегда имел тенденцию к постепенному растлению. Что произошло после выхода человека из Эдема, когда Бог дал время людям самим попробовать жить без Бога. И вы помните, чем закончилась история. Уже буквально 6 глава книги «Бытие», и мы читаем, что «всякая плоть извратила свой путь». Все пошли неправильно, все пошло неправильно. И оказалось, что выгоднее всех покупал себе последователей дьявол. Он хороший торговец был, он умел торговать. Он там завязал беседу с Евой в Эдемском саду и хитро предложил ей нечто взамен того, что она имела. Братья и сестры, интересное дело торговля. В торговле вы сами знаете. Вы идете на рынок, хотите что-то выбрать. И всегда есть опасность, что вас могут обмануть. Всегда есть, да? Вместо свежего может дать несвежее. Когда-то дочь купила пачечку какао на базаре. Пришли, а там кирпич тертый какой-то, непонятно. Красный или желтый. Вместо какао. Люди приобретают иногда одно, а получают совершенно другое. Я думаю, может, и вам приходилось когда-нибудь. Знаете, мы ехали куда-то с командировки из Киева, решили встать, купили консерву. Я в Запорожье покупал такую. Купили шпроты, открываем, а там каких-то неизвестных рыбы два хвоста лежит. Совсем неизвестно что. А этикеточка, все соответствует тому. Я в том месте больше не покупаю. Вы знаете, что обмануться очень легко. И дьявол очень хитро обманывает. Очень хитро обманывает дьявол. Он Еве сказал сначала, что Бог неправильно оценил вашу жизнь, что Бог неправильно распорядился тем, что можно вам, что не можно. Потом сказал, что вот вам предлагаю знания, каких вы не имели, вы будете знать, вы будете то знать, чего раньше не знали. И Ева продает свою свободу и приобретает знание. И это знание стало причиной бедствия рода человеческого. Очень легко обмануть неопытных покупателей. Мой отец работал в торговле в Орсе по снабжению железной дороги и часто соприкасались с разными торговыми проблемами. И говорит, однажды на совещании начальник говорит, ну что делать, затоварились мылом, столько мыла навезли, что уже лежит, деньги вложены. Это было еще в советское время, 60-е годы. Что делать? Совещались, и один из товароведов говорит, знаете что, давайте мы сегодня дадим указание нашему художнику, пусть напишет много плакатов во все наши магазины, что мыло давать только по два кусочка в руки. Сделали, развезли по магазинам, и народ кинулся скуплять мыло. Упрашивали продавца не два, а пять кусочков дать. По три раза в очередь становились. Думали, что последнее мыло в стране, надо быстренько его раскупить. И за две недели, говорит, все эти вагоны мыла раскупили. Знаете, когда отец рассказывал, я думаю, как легко нас, людей, ввести в заблуждение. Братья и сестры, в книге Иова есть в начале повествования, вы помните, я первую главу пропускаю. Давайте прочитаем вторую главу, начало второй главы, или часть второй главы книги Иова. «Был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана предстать пред Господа. И сказал Господь сатане, откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал, я ходил по земле и обошел ее. И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова, ибо нет такого, как он на земле. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. И доселе тверд в своей непорочности. А ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно. И отвечал сатана Господу и сказал, кожа за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него. Но простри руку твою и коснись кости его и плоти его. Благословит ли он тебя? И вы помните, братья и сестры, эту историю дальше. Бог разрешил. Только душу его сбереги. Знаете, интересно, какой опыт дьявол имел уже в этом мире. Он Богу говорит, когда Бог сказал, ты увидел, ты ходил, ты увидел моего раба. того, для которого я являюсь все во всем. И ради меня он человек непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла и доселе тверд. Помните, почему Бог так сказал «доселе тверд»? Потому что перед этим дьяволу разрешено было испытать Иова. У него были забраны сыновья и дочери, погибли дети его. У него были забраны стада его скота, огромные стада, тысячи, десятки тысяч животных, которые ему принадлежали. Он был человеком богатым, все это было у него забрано. Остался он и его жена. И все. Все это было быстро забрано. Прочитайте эту книгу. Она очень интересна, поучительна. И когда все было забрано, Иов сказал, просто Бог дал, Бог и взял. И остался тверд. Он на эти испытания, он не поддался искушению проклинать Бога, не соглашаться с действиями Божьими. Он согласился с действиями Божьими. Поэтому Бог и сказал, что он доселе тверд. И тогда дьявол высказывает торговую формулу того времени. Кожа за кожу. В то время, это было время еще, знаете, когда расчеты на рынке делались не деньгами, потому что не было развитых государств таких, когда люди приносили на рынок свои изделия и менялись ими. Это был такой период в истории человечества. Человек один сделал кувшины, приносил на рынок, другой там кожи вычинил, третий сделал, может быть, лопату какую-то или молоток принес продать. Каждый приносил свое, а потом ходили, выбирали и менялись этим. И когда возвращался с рынка, спрашивали, ну как ты, удачно сегодня скупился там? То было такое выражение, пословица была, кожа за кожу. Означала она равное за равное. То есть я выменял по цене одинаково. Например, продал три молотка за один кувшин. Может, каменные были еще молотки, не знаю. Я пример говорю. Удачно, говорит, кожа за кожу. Это было выражение такое обыкновенное в обиходе. То есть равное за равное. И вы знаете, когда человек приобретал равное за равное, он был доволен. Он приходил, говорит, я сегодня неплохо скупился. Равное за равное. И дьявол говорит о нашей человеческой природе. Равное за равное. За жизнь свою человек отдаст все, что имеет. Братья и сестры, когда только началась эмиграция нас с Украины, я знал семью одну, которая выехали из Запорожской области. Самые-самые первые. Естественно, когда они приехали в Америку,

и очень серьезной операцией. И цена, которую сказали ему за операцию, нужно было, она была очень высокой. И ему пришлось снова продать свой дом. Он продал дом, потом снова они жили по квартирам. Цена его операции была точно цена его дома. Я забыл, на то время или 80 тысяч долларов, не помню точно. Но он решил, чтобы остаться живым, продать свой дом. Дьявол был прав, когда говорил, что за жизнь свою человек отдаст все, что имеет. Друзья, это формула земной жизни. Вы знаете, что на земле человек жизнь свою ценит очень высоко. Он готов все отдать, что имеет. Но дело в том, что дьявол скрывает от человека истинную цену его жизни. Потому что земная жизнь – это короткий период. Это совсем короткий период. Иаков называет, когда говорит о жизни, задает вопрос: «Ибо что такое жизнь ваша?» И отвечает: «Пар, являющийся на малое время». Такую оценку Иаков дал земной жизни человека. Пар, являющийся на малое время. Братья и сестры, и за этот пар человек готов отдать все, что имеет, да? Пар, являющийся на малое время. И человек готов отдать все, что имеет, за вот этот пар, являющийся на малое время. А потом исчезающий. Но исчезающий на земле. Слово Божье, Новый Завет, Христос, который пришел оттуда, пришел с небес на землю, Он принес раскрытие великой тайны о том, что жизнь человека не оканчивается, что у Бога, оказывается, все живы. Так мы читаем в Писании. У Бога все живы. Человек умирает, он думает, что он ушел из земных проблем, но жизнь его продолжается в совсем другой сфере. Человек, умирающий на земле, для этой короткой жизни он сразу же оказывается в другой жизни, в жизни вечной. Дьявол придумал много религиозных форм, в которых вложена попытка обмануть человека. Умер, закопали и все. Это безбожники, атеисты говорили. Это говорят некоторые лжехристианские религии, которые говорят, что душа – это кровь, закопали, все, и кончилась твоя душа. А потом кто-то воскреснет, кто-то не воскреснет, то потом уже другая теория. Но, братья и сестры, на множестве примеров мы имеем в Евангелии свидетельство, что жизнь не оканчивается, что человек продолжает жить, что продолжается жизнь, и она названа «жизнь вечная». Христос привел это в примере о богаче и Лазаре. Была земная жизнь, как бы ни пировал этот богач, а она как пар, закончилось это. Однажды, может быть, заболел, там не написано, написано «умер», и оказался в другой жизни. Страдал человек на земле, постоянно зависел, может быть, каждую крошку просил у Бога, все, Бог послал ему эти крошки. Умер он и тоже не исчез, и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Мы об этом читаем в Библии. Есть вечная жизнь. Так если за земную жизнь человек отдаст все? Вы помните, два брата, Иаков, Исав, Иаков, два брата родных. И один пробежал голодный, но он имел право первородства. Где-то он на полях был, может быть, на охоте был, проголодался очень, а брат сварил суп с чечевицы, красный написано. И он попросил этого супа у него, похлебки этой. А брат хитрый, мудрый, говорит: давай первородство свое продавай мне. Я тебе дам супа, но ты мне первородство давай. И в этот момент

Исав совершенно не подумал, абсолютно не задался выяснить, а что ценнее, тарелка супа этого или первородство. Он даже не попытался выяснить. Он быстренько принимает решение. Что мне от того первородства? Я голодный, я умираю с голода. На тебе мое первородство. И он отдал, имелось в виду, он устно пообещал ему свое первородство. И, конечно, получил эту похлебку, покушал, а первородства уже нет, кончилось. И вы помните, чем закончилась потом эта история их? Вся их жизнь была потом напряжена из-за этого момента, когда неправильно поступил Исав. Что бы Бог определил Иакову? Но что сделал бы Бог, это другой вопрос совсем. Мы здесь увидели в поступке Исава легкомыслие и неправильная оценка. Братья и сестры, Бог показывает для нас, что мы имеем тоже цену. И цена наша – это цена вечной жизни. Иисус Христос говорил, когда беседовал с учениками, когда раскрыл для них о том, что его ожидает Голгофа, смерть, Христос ученикам рассказал о цене следования за собою, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мною. И здесь же он говорит, вы помните эту 16 главу Евангелия от Матфея, здесь же Христос говорит ученикам, предвидя страдания, предвидя то, что будут им предлагать отказаться от спасения, отказаться от Христа только за то, чтобы сохранить земную жизнь, будут предлагать. И Христос говорит, ибо кто хочет душу свою, то есть жизнь свою, земную, сберечь вот эту жизнь, видимую, земную, которая пар, являющийся на малое время, кто хочет сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет эту жизнь ради меня, тот приобретет ее. И Христос говорит о цене. Названа цена. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир? Весь мир. Знаете, мы с вами не приобретали заводов, да? У нас есть в стране люди, которые приобрели уже по 20 заводов. И мало. Вот надо бы еще и тот прикупить. Шевченко писал о людях, которые многое уже приобрели. И еще посматривают, чи нема ще де земельки. Помните вірш Шевченка? Щоб загарбать і з собою взять у домовину. Люди имеют много на земле. Христос говорит, что если бы один человек скупил все, что есть на земле, все фирмы, все магазины, все заводы, все банки, то оценка всего, что есть на земле, она ниже стоимости человеческой души. Душа одного человека дороже, чем весь мир. Всю землю, все, что наполняет земной шар, если бы приобрести и положить на весы, то это дешевле, чем одна человеческая душа. Братья и сестры, Бог разбирается в ценностях, в истинных ценностях или нет? Бог разбирается. Бог знает истинную цену. Люди иногда не знают. Люди иногда за бесценок продают такую вещь дорогую, которую потом кто-то за миллионы продаст, потому что не знают ее цены. Миллионы людей на земле продали себя дьяволу, потому что из-за бесценок, за временные греховные удовольствия. Кто-то за бутылку продал свою душу, кто-то еще за какое-то временное греховное удовольствие, совершенно не понимая ценности своей души. А в глазах Божьих ценность человеческой души дороже, чем все золото мира. Еще в 19 веке один известный проповедник сказал в проповеди своей, что душа даже последнего пьяницы, который совсем низко оценил свою душу, который продал за 100 грамм свою душу и валяется под забором, душа его дороже, чем все золото мира в глазах Божиих.
Это цена человеческой души. А люди не знают. Люди продают ее за бесценок. Люди продают за временные греховные удовольствия. Поэтому апостол Павел пишет в послании к Коринфянам: «Вы куплены дорогою ценою». Не знаете ли? Не знаете ли? Вы, все тела ваши, суть храм, храм живущего в вас Святого Духа. Храм, то есть вместилище. Бог решил жить в вашем сердце. Вы уверовали, вы приняли Иисуса Христа своим Спасителем. Бог решил жить в вашем сердце. Он высоко оценил вас. Он не будет жить в каком-то сарайчике, в коптильне какой-нибудь прокуренной. Он хочет жить в храме, в храм Духа Святого. Апостол Павел писал дальше, выше в этой главе, о том, что не продавайте так дешево свою жизнь, свое тело. Не продавайте блудницам, не продавайте... Выше мы читали за всякие-всякие там пьяницы и все прочее. Не продавайте. Вы храм Духа Святого. Дух Божий живет в вас. Дух Божий живет в вас. Ибо вы куплены дорогою ценою. Кожа за кожу, равное за равное. Что же Бог отдал, братья и сестры, чтобы приобрести нас себе и сделать храмом Духа Святого? Что Бог отдал? Братья и сестры, Бог отдал самое дорогое, самое ценное, что можно было отдать, это своего единородного Сына. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал. Не просто так, знаете, швырнул, ловите. Бог отдал, Он послал на землю, Он воплотился, Он стал жить среди нас, Он оставался святым и праведным, и отвергнутый зашел на крест. Он отдал, Он высоко оценил. Знаете, у кого только есть дети, те знают, истинная мать знает цену своего ребенка. Бог употребил это в Ветхом Завете, мы читаем: оставит ли мать дитё свое? Оставит ли? Бог знал, как высоко мать ценит свое дитё. Бог знал, какая высокая цена того, кто от тебя, кто часть тебя. Какая высокая цена? Бог знал, братья и сестры, знал Бог. И что? И берет, отдает своего единородного Сына. И те, которых Он приобретает, чтобы их спасти от ада, спасти от вечной гибели, чтобы выкупить у этого обманщика дьявола, чтобы они не были с ним в озере горящим огнем и серою. И это творение, так дешево продавшее себя дьяволу, кричит: «Распни!» Это творение плюет Иисусу Христу в глаза, в лицо. Это бьет творение. Это творение сплетает терновый венец, ложит на голову. Это творение оскорбляет своего Творца, а потом забивают гвозди в руки и ноги, ставят на крест, и он висит на кресте, и еще насмехаются. И он умирает на кресте. Он умирает. Это цена. Иуда оценил 30 серебряников Иисуса Христа. Согласился. Говорят, мы 30 дадим. Хорошо, хватит. Он оценил Иисуса Христа в 30 серебряников. Другие оценили, может быть, еще дешевле. Народ кричал: «Распни!» И оценили Иисуса Христа. Вараву взяли, того разбойника, который убивал людей. «Давай нам Вараву, Христос дешевле стоит, чем Варава для нас». Отвергли Христа. Братья и сестры, вы знаете, когда-то мой сотрудник приехал, говорит: «Теща волосы рвет на голове. Купила у цыган золото, оно оказалось латунью. Она занимала денег, собрала все сбережения, она купила золото в них. Говорит, волосы рвет на себе, купила не то, обманулась». Друзья дорогие, представьте себе,
Что будет в вечности, когда люди предстанут на суд перед Богом, и когда этот распятый станет судьей, когда тот, которого распинали, увидит того, которого пронзили, когда он будет судить тех, которые плевали ему в лице. Представьте себе, братья и сестры, вы знаете, маленький пример в нашей стране. Сколько оскорблений было вылито на того, который теперь президент. И теперь, и вдруг он стал президентом. А они теперь, куда деваться теперь? Ну, это земля. На земле есть куда скрыться. Но в вечности человек никуда не скроется от Бога. В вечности человек никуда не убежит. Побегут к холмам, скажут, покройте нас. Написано так. К горам упадите на нас. Но смерть убежит. Нужно будет дать отчет. И Бог со своей стороны сделал все. Он отдал своего единородного Сына. Вы куплены дорогою ценою. Братья и сестры, мы сейчас будем молиться. Мы будем благодарить. Мы будем просить у Господа, Боже, покажи нам, настолько ценна моя душа, что Ты отдал единородного своего Сына за меня. Покажи мне, я слепец. Может быть, среди нас есть слепцы, которые дешево продали дьяволу свою душу, которые за временное греховное удовольствие продали свою душу и не думают, что куплены дорогою ценою. Друзья, дорогие, сегодня Господь предлагает спасение. Сегодня Господь предлагает вечное спасение, спасение от вечного наказания, от ада. Примите сегодня Иисуса Христа, если кто-то еще не принял. Если мы приняли, но забываем эту ценность. Друзья, мы можем забывать. Мы можем забыть, какую ценность мы несем, какую ценность мы имеем. Мы имеем Иисуса Христа, Сына Божьего, который умер на кресте за нас. Мы сегодня должны проверить наши отношения с Ним. Мы должны проверить, как мы к Нему относимся, как мы относимся к Его Слову, как мы относимся к Его делу. Мы куплены, мы не свои. Действительно ли мы не свои? Или мы только иногда не свои? Или мы всегда не свои? Может быть, мы и не спрашиваем Его, а какая воля Твоя сегодня, завтра? У нас есть своя, у нас есть свои планы. Мы имеем свое представление о жизни. Вы куплены дорогою ценою. Пусть Господь поможет нам сегодня иметь правильное представление о ценности нашей души и о той великой жертве, которая отдана за нас. И участвуя в вечере, мы вспоминаем, мы возвещаем эту великую цену нашего спасения. Мы спасены Господом. И за это мы благодарим. А если кто-то продешевил где-то, продался на что-то временное, как Исав, на чечевичную похлебку, то слава Господу, можно еще покаяться, можно еще получить прощение, можно еще попросить прощения у Господа. И Он снова, написано такие, были некоторые из вас, но умылись, очистились, оправдались. Аминь.

0: Вы находитесь на волне «Радио на пути». Приглашаем вас послушать передачу для детей «Смотрите, радуга».
1: Смотрите, радуга!

0: Ой, ой, ой, Белочка! Беги сюда скорее! Лапками своими перебирай поэнергичнее! Ой, к нам в заповедник какие-то странные гости пожаловали! Ой, такие в наших местах не водятся! Один из них с копытами, но не кабанчик. И хвост у него длинный, с кисточкой, но не лев. А вторая птица, и такая яркая, точно лес золотой осенью.
1: Ну что ж, замечательно, кабанчик. Давай пригласим этих необыкновенных животных поучаствовать в нашей радиопередаче «Путешествие в заповедник». Пусть они о себе нам и нашим радиослушателям расскажут.
0: Ой, хорошо ты придумала, Белочка. Только ты уж сама их приглашай, а то я к этому с копытами сзади не подойду, мало ли чего.
1: Дорогие мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее. Радиопередача «Путешествие в заповедник» из цикла «Смотрите, радуга» начинается.
0: Сегодня у нас в гостях диковинная птичка. Птичка, расскажи нам о себе.
2: Очень приятно оказаться в вашем заповеднике. С чего бы начать рассказ? Я и мои родственники, которых насчитывается более 300 видов, живем в тропических и субтропических лесах земного шара. Но чаще всего нас можно встретить в Австралии и Южной Америке, в районе Амазонки. Мы относимся к наиболее легко узнаваемому отряду птиц, так как имеем очень яркое оперение. Обычно зеленое, нередко в сочетании с красным или синим цветом. Длина тела у самых маленьких из нас 10 сантиметров, а у самых больших достигает 1 метра. Питаемся мы фруктами, нектаром, семенами и орехами, которые мы можем разгрызать и размельчать благодаря сильной жевательной мускулатуре. Толстый клюв заканчивается широким и высоким надклювием в виде крючка, которое нависает над коротким подклювием. Благодаря такому массивному клюву, которым снабдил нас Творец, я могу не только разгрызать орехи, но и цепляться за ветки при лазании. Лапы у меня с сильными когтями. Первые и четвертые пальцы развернуты назад. У многих из нас имеются хохлы и длинные хвосты. Длинный хвост помогает мне маневрировать в густых зарослях. У меня и моих родственников хорошо развиты голосовые мышцы. Мы общительные птицы. Держимся обычно стаями и любим поговорить. При этом создаем ужасный галдеж. Но громкими криками мы также предупреждаем друг друга об опасностях. Гнездимся мы в дуплах, термитниках, расщелинах скал и обрывах. Крупные птицы кладут от 2 до 3 яиц, мелкие – от 5 до 8. Птенцы вылупляются после 2-4 недель высиживания, в зависимости от вида. Выкармливают птенцов оба родителя. Научившись летать, птенцы покидают гнездо. Однако часто нашим гнездом становится клетка, в которой люди держат нас как декоративных птиц. А знаете ли вы, что несмотря на такие условия, мы можем дожить до 70 лет? На свободе это почти никому не удается. Особый интерес человека к нам вызывает наша способность подражать человеческой речи. Некоторые из нас, благодаря хорошей памяти, могут запомнить до 800 слов. Это удивительная способность, данная нам нашим Творцом, отличает меня и моих сородичей от других птиц. Вы, конечно же, узнали меня? Правильно, я попугай.
0: Попугай? Ну и ну! И говорит человеческим голосом! Белочка, а вон тот с ноздрями твой, ты его и представляй.
1: Позвольте, дорогой гость, теперь узнать поподробнее о вас, а то нашему кабанчику ваши копыта покоя не дают. Расскажите о себе.
0: Белочка!
3: Что?
1: Чтобы вы меня не пугались, сразу замечу, я мирное животное. А в те времена, когда еще не было машин и поездов, большинство людей в Израиле пользовались мной для верховой езды. И для перевозки грузов использовали меня, а также запрягали в плуг для вспахивания земли. Я отношусь к домашним животным. Мои дикие сородичи, от которых я происхожу, песчано-серой окраски с темной полосой вдоль хребта. И пересекающие ее такой же полосой на лопатках живут в Африке. Они живут табунами. В поединках толкаются и кусают друг друга в шею и ноги. При нападении гиен, койотов и других хищников легаются копытами. К сожалению, их осталось очень мало, и потому они находятся под охраной. Наш Творец наделил нас выносливостью в работе, неприхотливостью в кормах и хорошей ориентацией. На меня можно навьючить груз до 80 килограммов, а в упряжи я справляюсь с грузом до 2,5 тонн. Особенно в условиях бездорожья и в горных районах я незаменим в перевозке грузов. Путь, по которому я однажды проходил, безошибочно найду и спустя много лет. Питаюсь я травой. Благодаря тому, что я могу длительное время обходиться без воды и пищи, я хорошо переношу путешествия по пустыне. Вследствие обезвоживания организма я могу перенести потерю веса до 30%. Зато в течение нескольких минут я могу выпить количество воды, составляющее 25% веса моего тела. Люди особенно ценят мою способность интуитивно определять и обходить плывуны, в которых можно утонуть в течение нескольких минут. Поэтому при каждом караване имеется один или два моих сородича. Эмоции мы выражаем движениями наших длинных ушей. Обращаемся между собой с помощью зрительных и звуковых сигналов, а также запахов. Но однажды мой предок мог даже общаться с человеком. Это один из двух случаев в истории, когда животное заговорило человеческим голосом. Удивительно было и то, что мой предок видел ангела Господнего с обнаженным мечом, а человек не видел его. Сам Бог использовал меня, чтобы открыть глаза моему хозяину, который был прорицателем. Эта история записана в Библии. Итак, кто я? Вы еще не догадались? Правильно! Я домашний ослик.
0: Ой, и чего это я этого длинноухого-то испугался? Осел он и в нашем заповеднике осел.

0: Дорогие ребята, правда, интересные гости в наш заповедник пожаловали. Но время нашей передачи подошло к концу.
1: Пока-пока!
2: До новых встреч в радиопередачах «Смотрите, радуга».
1: Белочка, а ты наших гостей чаем не собираешься поить?

0: В эфире «Радио на пути». Этот час открывает ежедневная страничка «Открывая Писание». Эту программу для вас подготовил и ведет Александр Осадчий. После нее получасовой детский час и в конце часа передачи «Самостоятельное исследование Библии» и «Благая весть для всех».
1: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
2: о той или иной теме.
1: Извлекаем из этого уроки, назидаемся вере и через все это прославляем Бога.
2: Наша сегодняшняя тема звучит так.
3: Наследство святых. Кто из слушающих нас именно сейчас получал бы наследство? Я думаю, что среди нас, кто слушает, есть такие люди, кто получал когда-то наследство. Но даже если кто-то не получал, вы наверняка слышали о том, кто его получал. Например, кто могли получать? Ваши родители от их родителей. Или бабушки, дедушки от их родителей и так дальше. Эта тема о наследстве постоянно муссируется в различных СМИ. В фильмах, сериалах, рассказах. Люди говорят об этом друг другу. Рассказывают о разных наследниках, которым достаются самые разные виды наследства. Одному человеку, например, не так давно досталась по наследству целая страна. Мы, конечно же, говорим о Чарльзе. После смерти Елизаветы II ему досталась Великобритания, и он стал королем по наследству. Есть много примеров, когда в наследство людям достается какая-то недвижимость, дом, квартира или какая-то дача, может быть, машина. И даже есть какие-то курьезные случаи, когда людям в наследство достается, например, какая-то дискография. Много дисков, или там ручка от двери какая-то, ценная или не очень. В общем, наследство есть очень много и совершенно-совершенно разного. А кто из нас не мечтал так посмотреть фильм, насмотревшись это всего? Кто не мечтал о каком-то наследстве от далекого-далекого родственника, который внезапно умер? И мы мгновенно получили его наследство, как единственные наследники. И мигом стали богатые. Это образ, который создавался и создается через многие источники информации. И этим, к тому, что эта тема настолько растиражирована, этим активно пользуются мошенники. Например, когда приходит письмо от некоего человека, чаще всего из Африки, на электронную почту приходит письмо, что вы счастливый наследник, обладатель большого состояния. Только этот человек просит у вас кое-что, а именно, он просит у вас перевести ему энную сумму денег. Мошенник. Конечно, после получения этих денег он скроется в своей. То есть люди этой темой злоупотребляют, мошенничают, что только с ней не делают. Эта тема также есть в Библии. Первый раз о наследстве говорится в книге Бытие, 15 глава, стих 3. Там Авраам жалуется Богу, что у него нет наследника, кроме того, что родила Агарь, а именно Измаила. Наследство с самых давних времен. Тема злободневная. Тема, которая находит отражение в Библии. А сегодня наследство, если в общем понимании смотреть, это юридический термин. Именно в юриспруденции чаще всего используется наследство. Итак, как термин, наследство – это переход имущества, прав и обязанностей наследодателя к его наследникам, родным, близким и прочим людям. В права наследования могут вступать физические и юридические лица, а также государства. Наследники в первую очередь по закону включают детей, супруга и родителей наследодателя. Внуки и их потомки наследуют по праву представления. Наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, а также его бабушки и дедушки по линии обоих родителей. Что такое наследство фактически? Фактически наследство – это имущество, передаваемое от одного лица к другому в связи с кончиной первого. Но с юридическим вопросом все понятно, да? В мире полно этих примеров, полно этих случаев. Мы получали кто-то наследство, кто-то слышал о нем. Хорошо, с этим понятно. Мы видим, что и в Библии, начиная с книги Бытия, где Авраам пожаловался Богу, что нет наследника, тоже идет эта тема. Но наиболее широко эта тема раскрывается именно в Новом Завете. Мы говорим сегодня об этой теме. И давайте мы прочитаем с вами первое письмо Петра, первая глава с 3 по 5 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас силою Божию, через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время». Вот мы видим этот текст Библии. 1 Петра с 3 стиха по 5. Итак, наследство святым от Бога в чем-то схоже с наследством человеческим. Во-первых, и там есть стороны. Одна сторона – это наследодатель, вторая сторона – это наследник. Что должен сделать наследодатель, чтобы дать наследство наследнику? Написать завещание. Общее есть между человеческим наследством и наследством для святых. Написать завещание. Но есть и различия, кардинальное различие. Оно заключается в том, что наследодатель умирает, и тогда права наследования передаются наследнику. Наследство святым, оно не такое. Ведь мы читаем в Библии, что Иисус умер, но Он и воскрес. На третий день Он воскрес. Поэтому наследство для святых носит совсем другой характер. Мы получили наследство благодаря не смерти, благодаря воскресению Христа. Могли бы мы, как люди, претендовать на что-то от Бога? Но если мы, как люди, можем претендовать от наших родителей, каких-то родственников, то с Богом такое не работает. Почему? Потому что любой человек по своей природе не может ничего получить от Бога. Он ничего не может получить. Какое там наследство, о чем можно говорить? Ефесянам 2 глава, 3 стих. «Между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Чада гнева. Это человек, не знающий Бога. Это природа Адамова. Это природа греховная, которая отвергает Бога. Чада гнева. Скажите, пожалуйста, чада гнева может рассчитывать на что-то от Бога? Нет, не может. Чего по-настоящему заслуживает каждый человек за свои грехи? Римлянам 6 глава, 23 стих. Если мы вспомним это место, мы увидим, что возмездие за грех – смерть. То есть чада, гнева, которые и есть люди, отвергающие Бога. Возмездие за этот грех, за неверие, за отвержение – смерть. А дальше продолжение от Римлянам 6:23. А дар Божий, то есть подарок от Бога – жизнь вечная во Христе Иисусе. Вот вся разница. Грешник заслуживает смерти, чадо гнева заслуживает этого. Но что сделал Бог по отношению к чадам гнева? И мы прочитаем 2 Коринфянам, 5 глава, 21 стих, последняя этой главы. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Божья воля состояла в том, чтобы простить чад или детей гнева. Детей гнева, которое единственное наследство для них – это смерть. А дар Божий во Христе Иисусе Господе нашим. И Бог решил в этом главную, я подчеркиваю, главную, у людей может быть много проблем, разных, но главная проблема человечества была решена Богом. Благодаря чему? Благодаря Христу, благодаря жертве Христа на кресте за наши грехи. Итак, мы были, мы жили, и все у нас было бы нормально, казалось бы, да, но только Библия называет это жизнь без Бога. Чады гнева, дети гнева, конец которых наследство – это смерть. А благодаря Христу мы стали уже не детьми гнева, мы стали детьми Бога. Сами по себе мы стали святыми. Видите, во многих посланиях Павла, например, святым и верным, да? Мы святы стали сами по себе? Нет, мы святы в Иисусе. Мы получили усыновление через Христа и стали детьми Бога. Прочитаем Римлянам, 8 глава, с 14 по 17 стих. Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Абба, Отче. Этот самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники. Наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с ним страдаем, чтобы с ним и прославиться. Наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с ним страдаем, чтобы с ним и прославиться. Став благодаря Христу детьми Бога, мы стали наследниками. Поэтому мы говорим сегодня о теме наследства святых. Благодаря Иисусу Христу мы стали детьми Бога, поэтому его наследниками. Порядок наследования в юридическом поле. Дети, внуки, правнуки, братья, сестры. Если у Бога внуки и правнуки. Вы когда-нибудь читали об этом в Библии? У Бога нет внуков и правнуков. У Бога есть только дети. И дети это необычные. Только дети, искупленные Христом. Помимо этого, нам нужно заметить, что наследство полагается только живым людям. Казалось бы, как-то даже банально, да, сказать. Все и на поверхности, наследство для живого человека. Ну да, если бы так все было понятно, тогда бы не стоило об этом говорить, но не так все просто. Ведь что включается в понятие «живой человек»? Если в юридическом вопросе это просто живой человек, дееспособный, который способен мыслить, действовать, понимать, что он делает, то в свете Библии это совсем другая история. Ведь как мы уже сказали, что без Бога все люди — это чады гнева. Чады гнева. Мертвые, да, и вся на вторая глава, и вас, мертвые по преступлениям вашим. Мертвые. А мертвым наследство даже в юридическом плане не положено, не говоря уже о том наследстве для святых, о котором мы говорим. Нельзя дать мертвому человеку никакое наследство. мы продолжим обсуждение этой глубокой и важной темы в следующей программе. А на сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.

0: Говорит радио «На пути». Дорогие ребята, для вас звучит детская передача «Детский час». После нее в конце часа слушайте короткие программы «Самостоятельное исследование Библии» и «Благая весть для всех народов».
1: Начинаем радиопередачу «Детский час».
2: Здравствуйте, ребята!

Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы поговорим с вами о том, как Иисус любит всех людей. И мы должны у Него учиться тоже, так же поступать. Рикардо и его семья недавно переехали в новый район. Рикардо очень хотел подружиться с другими мальчиками. Там, где он жил раньше, у него было много друзей, с которыми он играл и проводил много времени. Они все были похожи друг на друга по цвету кожи. А на новом месте, где они поселились, все были другие. Рикардо очень переживал, будут ли у него здесь друзья. Знаете, ребята, в той стране, где жил Иисус, тогда были некоторые люди, которых не любили их соседи. Страна была разделена на три части. Северная часть – Галилея. В Галилее воспитывался Иисус, когда был мальчиком, и там он начал свой труд. Южная часть, ребята, это была Иудея. Там находился Иерусалим и храм Божий. Большинство вождей еврейского народа как раз жили в Иудее. А средняя часть была Самария. Жителей Самарии не любили ни те, ни другие. Когда иудеям нужно было прийти в Галилею, они не хотели идти через Самарию, хотя это был самый короткий путь. Они пересекали реку и шли в обход, хотя это было дольше. Почему они не любили самарян? Они считали их, ребята, грешниками и не хотели оскверняться. А вот интересно, как Иисус относился к жителям Самарии? Конечно, Он их любил. Господь делал то, что правильно, не обращая внимания на то, что думали и делали другие люди. Господь любит всех людей, ребята. Однажды Иисус и его ученики направились из Иудеи в Галилею, и они пошли через Самарию. Путь был длинным и утомительным, может, было очень даже жарко. Когда они дошли до знаменитого колодца, колодца Иаковлева, возле города Сихар, Иисус остановился, чтобы отдохнуть. А ученики сказали: «Мы пойдем в город и купим пищу». В это время к колодцу шла женщина с кувшином. Ее мысли были невеселыми. В ее жизни было много неудач и несчастья. Она была грешницей. И потому, ребята, делала много нехорошего. Грех, ребятки, всегда делает людей несчастными. Когда говоришь неправду, или дразнишь кого-то, или бываешь непослушным, когда злишься, или жадничаешь. Разве все это приносит радость нам? Нет, конечно, нет.

когда никого там обычно не было. Почему она так делала? Почему не хотела идти с другими? Ребята, я думаю, она понимала, что много нагрешила, и, возможно, те другие женщины осуждали ее за это, поэтому она и не хотела с ними встречаться. Но как же она удивилась, когда дошла до колодца и увидела там какого-то человека. Она решила набрать воды, не обращая внимания на этого человека. Она сняла кувшин с плеча, потом прикрепила кувшин к веревке и стала опускать его в колодец. И вот она достает воду и собирается отправляться в путь. Как раз в этот момент незнакомец обращается к ней. «Дай мне пить». Женщина поворачивается к нему и видит, что он иудей. Иудей говорит с нею, с самарянкой, даже просит у нее пить. Когда такое было? Женщина спросила его: «Как ты, иудей, просишь у меня самарянки пить?» Она была уверена, что он знает, что иудеи с самарянами не имеют ничего общего. Он сказал: «Если бы ты знала дар Божий и кто говорит с тобою, то ты сама бы просила у него пить, и он дал бы тебе воду живую». Ребята, женщина совсем не поняла, о чем он говорит, и спросила: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубокий. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец?» Ребята, а что вы думаете? Иисус больше, чем Иаков? Ну, конечно же, он больше любого человека, потому что он Сын Божий. Но что же он имел в виду, когда говорил о живой воде и о даре Божьем? Послушайте, что говорит Библия: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Ребята, вот из этого стиха видно, дар Божий – это Его Сын Иисус Христос, который умер за всех людей, в том числе и за тебя, и за меня, и за эту женщину. Его дар – это жизнь вечная для всех, кто поверит в Его жертву. Господь умер на кресте, пролив свою святую кровь. Но это не все. На третий день Он воскрес. И это очень важно, что наш Господь воскрес, потому что теперь все верующие в Него, даже если умрут, воскреснут и будут иметь жизнь вечную. Ребята, а что значит «живая вода», о которой говорил Иисус? Если мы хотим пить, то вода утоляет нашу жажду. Человек – это Божье создание, и он нуждается в общении с Богом. Чтобы иметь это общение, грехи человека должны быть покрыты кровью Иисуса Христа. Иисус, продолжая разговор с этой женщиной, сказал: «Всякий, пьющий воду эту, будет хотеть пить опять». Иисус говорил и смотрел на кувшин с водой. «А кто будет пить воду, которую я дам, тот не будет жаждать вовек. И эта вода сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина выслушала Христа, а потом сказала: «Дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды,

приходи сюда черпать. Ребятки, женщина все еще не понимала, о чем говорит Христос. Господь говорил об удовлетворении жажды для ее души, а она думала, он говорит о воде для тела. Самарянка никак не могла понять, что он сильно беспокоится о ее душе. Он хотел, чтобы она поняла, и сказал ей: «Пойди, позови мужа твоего и приходи сюда». Эти слова, ребята, заставили ее забыть о воде, о колодце. Она говорит: «А у меня нет мужа». Иисус ей ответил: «Правду ты сказала, потому что у тебя было 5 мужей, и тот, которого ты сейчас имеешь, не муж тебе». Вот тут женщина задумалась о своей греховной жизни, которую она вела. Теперь она начала понимать. Всю жизнь она пыталась найти счастье, но поняла, что, имея даже 5 мужа, она несчастлива. Наоборот, она глубже и глубже погружалась в грех и отдалялась от Бога. Но ей очень хотелось иметь свободу от греха. Но как она может освободиться? Она стояла и думала: как этот человек, который сейчас с ней разговаривает, все знает о ней и о ее грехах? Она ему говорит: «Я вижу, что ты пророк». И продолжила: «Отцы наши поклонялись вот на этой горе, а вы говорите, что место, где нужно поклоняться Богу, находится в Иерусалиме». Иисус сказал: «Не то важно, где поклоняться Богу, а как должно поклоняться в духе и истине». Иисус хотел ей объяснить, что поклоняться Богу и грешить нельзя. Нужно поклоняться Богу чистым и искренним сердцем. Ведь Господь видит наше сердце. И не нужно притворяться, что мы без греха. Нужно открыть Господу грех и попросить прощения. Для этого Христос проливал свою кровь, чтобы очистить нас от греха. Ребята, женщина не скрыла свой грех перед Иисусом, но она все еще считала, что он пророк, и сказала: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это я, который говорит с тобою». Ребята, женщина больше не задавала вопросов. У нее не было больше слов. Она поверила всем своим сердцем. О, какая радость наполнила ее! Она больше не хотела грешить. Ребята, она побежала в город и стала рассказывать людям, что встретила Мессию, который прощает грехи. И знаете, ребята, многие люди, по ее словам, пришли и уверовали в Христа.

0: «Дорогой друг, а говорил ли с тобою Господь в течение этого урока? Может, ты тоже думал о своих грехах? Возможно, ты думал, что тоже нуждаешься в Нем, в своей жизни? Иисус хочет, чтобы ты принял Его. Скажи Ему все, что у тебя на сердце, и пригласи Его быть твоим спасителем. Можешь это сделать прямо сейчас. Ребята, а если вы всем сердцем уже приняли Иисуса Христа, расскажите другим о Христе, но обязательно покажите, что вы любите их и действительно заботитесь о них. Будьте добры, будьте благожелательны, отзывчивы и молитесь, чтобы Господь помог любить людей всяких, старых, хромых, бедных, другого цвета кожи или тех, кто без друзей. Научитесь любить так, как это делал Иисус.
1: Любовь не вопрошает, сколько стоит, не рассуждая долго, все дает. Любовь Христу слезами ноги моет, и мира ароматное, густое, на голову и ноги щедро льет. Жених небесный отдал жизнь в мучениях, в любви простил, омыл и спас меня. А что даю Ему за дар спасения, за светлую надежду воскресения? –

«Пастырь мой, — сказал Давид, — пастырь мой навеки, он меня всегда хранит, не смыкая веки, кормит, поет, бережет, он со мною рядом, по пути меня ведет, ободряет взглядом. И когда в пути земном силы ослабеют, на руках меня несет, греет и лелеет. Я люблю тебя, Иисус, пастырь мой чудесный, в детской вере я склонюсь пред тобой небесный. Пастырь мой, скажу и я радостно с Давидом, я овца, Господь, твоя, хоть и мал я видом».

Вы слушали радиопередачу «Детский час». Для вас ее подготовили в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org. До новых встреч в эфире!

0: Дорогие друзья, в конце этого часа прослушайте две краткие передачи «Самостоятельное исследование Библии» и «Благая весть для всех народов».
1: Дорогие друзья, здравствуйте, с вами Агапа Филипп. И сегодня вместе с вами я хотел бы поразмышлять над отрывком из Писания, это притча Соломона, 12 глава, стихи 14 и 18. Притча Соломона, 12 глава, 14 и 18 стихи. Итак, я прочитаю. «От плода уст своих человек насыщается добром и воздаяние человеку по делам рук его». И 18 стих. «Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует». Итак, о чем же здесь говорится? В этих стихах сказано о том, что слова играют огромную роль в жизни человека. Точно так же, как воздаяние человеку по делам рук его, так же ему воздаяние и от сказанного им. Ну и также сказано о том, что словами можно ранить человека, а можно и исцелить. Какие уроки мы с вами можем извлечь для себя через это место Писания? Во-первых, что сеет человек своими поступками или словами, то он и пожинает. Во-вторых, очень важно хорошо трудиться во славу Божию в семье или в церкви или на работе. И наравне с этим важно говорить правильные слова, наполненные жизнью, надеждой, любовью и верой. В-третьих, ранить человека своими словами очень легко. Вот почему важно быть мудрым в том, что мы говорим. Не стоит торопиться что-то говорить, тем более во время гнева, но прежде нужно подумать, как эти слова могут повлиять на человека. Иногда неправильные слова могут ранить сердце человека на всю его жизнь, а от этого зависит, как сложится вообще его судьба. Нужно помнить, что наши слова играют важную роль не только в нашей жизни, но и в жизни других людей. Ну и в-четвертых, если в сегодняшнем месте Писания наши слова сравниваются с мечом, то можно только представить, насколько нужно быть аккуратным с этим мечом. Одно неправильное движение может привести к трагедии как в личной жизни, так и в жизни окружающих нас людей. Какие же решения мы можем для себя принять, исходя из этих уроков? В течение этого дня хорошо потрудитесь в своей семье, на работе и где бы вы ни находились. Во всем трудитесь как для Господа. Также в течение дня следите за тем, что вы хотите сказать. Помните, своими словами вы сеете семена, хорошие ли или плохие, как в свою жизнь, так и в жизнь других людей. Учитесь чувствовать ответственность за то, что вы говорите, даже если вы это говорите в шутку. Если сегодня вы встретите человека, чье сердце омрачено и, может быть, чем-то ранено, не поскупитесь на добрые и вдохновляющие слова в адрес этого человека. Подбодрите его, проявите заботу вашими словами, укрепите человека. Пусть сам Бог даст вам мудрости, что в тот момент сказать человеку. Сейте добрые семена вашими словами, как в свою жизнь, так и в жизнь других людей. Еще раз найдите время и поразмышляйте самостоятельно над этим местом Писания и примите решение, исходя из тех уроков, которые вы лично получите от Иисуса. Но, конечно же, поделитесь, пожалуйста, этим словом сегодня с кем-нибудь. Ну и в завершение я хотел бы помолиться вместе с вами. Дорогой Господь, сегодня через Свое Слово Ты учишь меня сеять добро как делами, так и словами. Помоги мне всегда быть очень внимательным к тому, что я делаю и что говорю. Научи меня, пожалуйста, чувствовать ответственность за то, что я говорю самому ли себе, людям ли окружающим меня. Дай мне, пожалуйста, возможность сегодня сказать добрые, вдохновляющие, ободряющие и исцеляющие слова тому человеку, кто в этом сейчас особенно нуждается. Во имя Иисуса Христа я молился. Аминь.

Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же стал препятствовать ему, говоря: «Это мне нужно креститься от тебя, а ты идешь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь ныне, ибо так надлежит нам исполнить всю праведность». Тогда он допускает его. И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и вот небеса отверзлись ему, и увидел он Духа Божьего нисходящего, словно голубь, и опускающегося на него. И вот голос звучит с небес: «Это Сын мой возлюбленный, в котором я обрел благоволение».

0: В Сиэтле сейчас 17 часов.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие друзья, приглашаем вас послушать чтение христианской газеты «Забытый алтарь».
2: Наедине с Библией. Земные родственники Иисуса. Продолжение.
3: Иуда родил Фареса и Зару от Фамари. Фарес родил Есрома. Есром родил Арама.
2: Матфея, 1 глава, 3 стих. Здесь опять интересная и поучительная история. Фарес и Зара были близнецы. Во время родов сначала появилась рука Зары, и повивальная бабка пометила ее красной нитью в знак того, что он будет первым. Но он возвратил руку свою, и первым стал брат его Фарес. Бытие, 38 глава, с 27 по 30 стихи. Здесь мы опять видим, как отличается выбор человеческий от избрания Божьего. Фарес был избран не человеком, он был послан Богом. Этот случай показывает, что Бог Отец следил за родословием своего грядущего сына. К сожалению, мы находим в Библии совсем мало информации о Фаресе. В книге «Чисел», 26 главе с 20 по 22 стихи, говорится о количестве колен Израиля, и в колене Иуды упоминается ветвь Фареса. Затем в книге «Руфь», 4 главе с 18 по 22 стихи, перечисляется потомство Фареса до Давида. Думаю, что план Господа до определенного времени остается в тайне и даже от ангелов. Никто не мог знать о плане, пока Господь об этом не предвозвестил. Кто из сыновей Иуды удостоится войти в дальнейшую линию родословия семени жены Иисуса Христа? Смотрите, как размножился весь Израиль до 601 тысячи мужей, а колено Иуды из этого числа насчитывало 76 тысяч мужей. И кто мог бы из этого числа без откровения угадать или вычислить то имя, которое избрал Господь? Только когда появляется Давид с его обетованием, древние историки смогли вычислить Фареса из сыновей Иуды. Это еще раз показывает, насколько мы, люди,